0: Радиостанция «Радиообраз» Л номер ТУ-52-01-260 от 19 февраля 2019 года выдана Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

Вокально-инструментальный ансамбль «Девчата» стал первым исключительно женским профессиональным коллективом в Советском Союзе. В 1970-м в Москве собрались молоденькие девушки, мечтавшие создать свой вокально-инструментальный ансамбль. Они купили электрогитары, барабаны и приступили к подготовке концертной программы. Вскоре девчат заметили и пригласили в Московскую областную филармонию. Официальным днем рождения коллектива считается 1 июня 1971 года. Художественным руководителем ансамбля стал Всеслав Лавров.

В первый состав входили 7 молодых музыкантов. Все в коллективе пели как сольно, так и вместе. На сцену стройные девушки выходили в модных расклешенных брюках, в пиджаках и галстуках. Коллектив как-то сразу полюбили и руководство, и простые слушатели.

Среди многих других артистов девчата были удостоены первых выступлений в только что построенном Государственном центральном концертном зале «Россия». Отличные отзывы в центральной прессе дали возможность коллективу отправиться на зарубежные гастроли. Коллектив побывал в ГДР, в Чехословакии, в Югославии, на Кубе.

Свои первые записи вокально-инструментальный ансамбль «Девчата» сделал в Чехословакии. Затем, в 1973-м, эти песни вышли на их первой маленькой пластинке. В Югославии про ансамбль сняли фильм и показали по телевидению.

1972 коллектив стал лауреатом первой премии фестиваля молодежной песни, а также в 1974 принимал участие в международной программе «Подмосковные вечера».

1975-м руководитель девчат Всеслав Лавров создал в Московской областной филармонии другой новый шоу-ансамбль «Фантазия». И поскольку Лавров разрывался между девчатами и фантазией, в 1985-м по инициативе руководства Московской областной филармонии в вокально-инструментальный ансамбль «Девчата» пришел талантливый аранжировщик и уже автор известных песен Олег Сорокин. А музыкальным руководителем стал Сергей Бондаренко.

В начале 80-х в ансамбль «Девчата» пришла солистка Катя Семенова, которая исполнила популярную песню «Чтоб не пил». Эта песня впервые прозвучала в программе «Утренняя почта», и даже после того, как Катя Семенова ушла из ансамбля, она продолжала исполнять ее вместе с девчатами в различных передачах.

В середине 80-х ансамбль стал весьма популярным и много гастролировал по стране и за рубежом. Принимал участие в советско-индийском фестивале, девушки выступали перед солдатами в Афганистане. Ансамбль «Девчата» просуществовал до конца 1980-х годов и распался наряду со многими такими же коллективами этого жанра. Однако в мае 2005-го Олег Сорокин возродил ансамбль «Девчата». Его участницами стали выпускницы музыкальных училищ столицы. К названию ансамбля прибавилась приставка «ГОС». Он называется «ГОС-девчата», что означает «Группа Олега Сорокина». Едва возродившись, ансамбль стал лауреатом всероссийского конкурса на лучшее исполнение песни, приуроченного ко Дню Победы в 2005 году.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами с 5 по 13 августа возможно прекращение вещания эфира «Радио Образ» в Нижнем Новгороде в будние дни с 8.00 до 17.00, в выходные дни с 12.00 до 17.00. Прослушивание эфира радиостанции в это время доступно в сети интернет. Приносим извинения за временные неудобства.

0: Издательство «Олма Медиа Групп» представляет. Владимир Мединский. Стена. Отдел третий. Щит и меч. Год 1609. Сентябрь. Смоленск – отчизна изначала, от предков. Иоанн Грозный. Катерина.
1: Рассвет обвел розовым зубцы крепостных башен. Затем окрасил золотистой краской стены. Красива была крепость. Высокая, с равномерно расположенными башнями, с тремя, а кое-где и четырьмя рядами бойниц. Над ее зубцами кувыркались ласточки, еще не успевшие отправиться в дальние страны. С высоты ласточкиного полета было видно, что 38 башен поставлены идеально. С любой из них просматриваются две соседние. Стоит врагу подойти к стене, он попадает под перекрестный огонь из башенных бойниц. Одна из стен почти вплотную подходила к берегу Днепра. Внутри крепости хватало колодцев, были ручьи, однако, случись осада, Днепр не обмелеет. В это безветренное утро ровная, как стекло, поверхность реки тоже окрасилась в золотой цвет восходящего солнца. Со стороны посада, расположенного на другом берегу, доносилась утренняя перекличка собак. Из-за невысокой деревянной стены, посад окружавший, тянулись к небу первые струйки дыма. Узенькая береговая полоска с выступающими из нее то тут, то там деревянными мостками, была еще пустынна. Но вот в воротах отворилась окованная железом дверца, показался край голубой одежды, мелькнула ножка в синем софьяне, и к реке вышла девушка. Вышла, огляделась, и, убедившись, что кругом никого, тотчас сбросила с головы узорный голубой платок. Каштановые волосы, заплетенные в длинную до колен толстую косу и подхваченные расшитой жемчугом лентой, заблестели на солнце, будто шелковые. Девушка ступила на мосток, дошла до середины и, ловко усевшись на обтесанные бревна, принялась стаскивать сапожки. Сняла один, за ним другой, аккуратно поставила рядком и взялась за края простонародного сарафана, собираясь и его снять. Но тотчас вскинула голову, повела взглядом по краю ближайшей башни. «Эй!» Ее голос, звонкий, но достаточно низкий, далеко разлетелся вокруг. «Эй, кто там на страже? Ну-ка, отворотитесь!» «А ну, как не отворотимся?» Послышалось со стены. «Дядюшке пожалуюсь!» «Что вам, глазеть не на кого? Отворотитесь, кому сказано?» «Да не глядим мы, не глядим, не бойся!» Задорно отвечал стражник. «Да и что тут разглядишь с такой-то высоты? Что надо издалече видать?» Отрезала красавица и, не смущаясь, стащила сарафан через голову, оставшись в белой с узорно расшитым подолом сорочке. Свою головную ленту купальщица тоже сняла и положила рядом с сапожками. Потом встала и, разведя руки, лихо спрыгнула с мостков в обжигающую холодную сентябрьскую воду. «Ай-яй, сорочку промочишь!» — донеслось сверху. «Сняла бы лучше! Не жаль тебе своих шелков! Не тобой дарено!» Уже почти с середины реки отозвалась девушка. Плыла она дивно и необычно. Извиваясь всем выточенным телом, опустив лицо в воду и далеко загребая оттянутыми ладонями, получалось удивительно резво, словно у речной русалки. И в воде оставался скорый пенный след. Катя доплыла почти до моста, соединяющего два берега крепости Посад, перекувыркнулась на спину и, на некоторое время застыв, отдалась во власть течения, наслаждаясь утренним холодом воды и ее мощью. Как легко несет Днепр ее тело. Найдется ли кто, чтоб когда-нибудь вот так же носить ее на руках? Что ж за мысль? Али уже не нашелся. «Катя!» — это кричали уже с берега. «Катя!» Она погрузилась в воду с головой, вынырнула, развернулась и, не без усилия одолевая течение, поплыла назад. На лице еще ярче разгорелся румянец. Хоть и быстрым был Днепр, но в этом месте пока еще не широк, и редкие по утреннему времени птицы легко долетали до его середины и летели дальше по своим птичьим делам. «Чего кричишь? Как не кричать-то? Ты уж туда заплыла, откуда и лодки сносит. Потонуть ведь можешь. Лодки сносит, а меня не снесет. Страху в тебе нет». На мостке, возле синих софьяновых, прошитых серебряной нитью сапожек, топтался мужчина лет 30, одетый в темный, скромно, но красиво расшитый кафтан и сапоги с лихо загнутыми вверх носками. Он и сам был ладен, под стать своей щеголеватой одежде, высокий, русоволосый, с лицом, обведенным узенькой полоской очень коротко подстриженной бороды. Волосы были тоже довольно короткими и красиво велись над высоким, открытым лбом. Суконную, отороченную соболем шапку молодой человек снял и держал в руке. Купальщица доплыла до того места, где, как она знала, уже можно было достать ногами дно, и встала. Над водой показались ее круглые плечи, облитые белым шелком, мокрым, оттого почти совсем прозрачным. «Отвратись, Андрейка!» — повелительно проговорила девушка. «Ты же в сорочке!» Он улыбнулся, глядя на нее с нескрываемым восторгом. «Сколько раз мы с тобой в детстве вместе купались! Вспомни еще, как под столом в «Витязи» и «Полкана» играли. Тебе, кажется, 8 было, а мне 4. А ныне ты не будешь глядеть на то, на что не позволено. Отворотись, не то пожалеешь». Но Андрею стало, должно быть, обидно. Слишком уж повелительно звучал ее голос. Он подступил вплотную к краю мостка и все так же, широко улыбаясь, спросил: «А что ты сделаешь? Михаилу пожалуешься? Так он тебя же и заругает. Видано ли дело, чтоб девица одна на реку ходила, да на виду стражи в одной рубашке плавала? Миша знает, что я купаться хожу». Теперь Катерина говорила мягко и весело. «А жаловаться мне нужды нет. И так обойдусь». С этими словами красавица вновь окунулась и сожонками подплыла к мосту. Здесь тоже было глубоко. Когда Катерина коснулась ногами дна, Андрей вновь увидал лишь ее плечи, да чуть выступившие из воды полукружие грудей. Все остальное смутно угадывалось сквозь зеленоватое зеркало воды, на которой плясали и переливались блики все выше восходящего солнца. Катя коснулась руками края мостков, загадочно улыбаясь, посмотрела снизу вверх на Андрея. И вдруг правой рукой ухватила за ногу. Он не успел опомниться, как девушка с мужской силой дернула его на себя. Мужчина ахнул, взмахнул руками и с головой кувырнулся в воду, как был, одетый в сапогах и с шапкой в руках. «Ах, чтоб тебя! Ну, ведьма Катька!» Андрей барахтался возле мостков, отплевываясь, потом с трудом выловил из воды свою шапку. Ее едва не унесло течением. В это же время Катерина ловко поднырнула под бревна мостков, подтянулась с другой стороны и, взобравшись на них, набросила на плечи свой голубой узорный платок. Когда она встала, платок скрыл ее почти до пят. Девушка, покуда ее знакомец выбирался из воды, отвернулась и, подукрывши ее тканью, проворно отжала на себе сорочку. Потом, закутавшись, села на край настила и без смущения по щиколотку окунула в речные струи голые ноги. Андрей вернулся на мостки, кряхтя стащил мокрый кафтан и тоже попытался его отжать. Но добротное сукно, в отличие от шелка, после этого осталось таким же мокрым. «Ну и по что ты это сделала?» С обидой спросил мужчина, тоже усаживаясь и пытаясь вылезти из сапог, полных воды до краев голенищ. «Знаешь ведь, я бы пошутил-пошутил, да и отвернулся, как ты того хотела. За что потешаешься, Кать?» Девушка повернула к нему голову и проговорила уже почти смущенно, ласково. «Я не потешаюсь над тобой, Андреюшка. Ты друг мне, а над другом потешаться грех. Просто не люблю, когда мною командуют». Андрей вздохнул, справившись, наконец, с одним из сапогов и принимаясь за второй. «Как же ты за меня замуж-то пойдешь?» — спросил он. «Жена ведь мужа во всем слушаться должна». «Вот когда под венец пойдем, тогда и требуй, чтоб слушалась». Она повела плечом под голубой парчою. «Да и то меру знай. Я, слышь, читала в гештории про женщин, что в Европе прославились. Так иные из них сами мужчинам приказывали, и те повиновались. Вот и у Анны д'Арк. Целое войско ей подчинялось». «Ну так ее потом на костре и сожгли», — напомнил Андрей. «Мужики сожгли ироды», — не потерялась Катерина. «Или вот королева такая была, Алинора Английская. Красавица была невиданная. Короли, принцы, рыцари к ней один за другим сватались. Она вышла сперва за французского короля и с ним вместе в крестовый поход пошла гроб Господень освобождать. Как рыцарь верхом скакала, в доспехах, в шлеме, как Иоанна д'Арк. А когда после король ей изменять стал, поехала в Рим, где у них главный архиерей правит, римский папа, и убедила развести ее с изменщиком. И после английской королевой стала». «Ну и что в том хорошего?» Андрей положил сапоги так, чтобы в них попадало как можно больше солнечных лучей. Расстелил на досках кафтан и придвинулся к девушке. «Разве можно жене, супротив мужа, идти? Жене все одно покорствовать положено». Катя кинула на парня быстрый колкий взгляд и насмешливо воскликнула. «Так вот веками и покорствуем. Живем, будто в стоячей воде, ничего не меняется. В Европе-то все по-иному. Больно ты много знаешь об этой Европе». У Андрея не получалось рассердиться на Катерину. «Может, там и ничего хорошего». Они сидели теперь почти вплотную друг к другу, но мужчина не решался обнять девушку за плечи. Как-то она и сама опустила руки ему на плечи, потом обвела его шею. Отчего же он в тот раз ее не поцеловал? А на другой день Катерина сделалась совсем другая. Была насмешлива, неуловима. За руку взял и ту отняла. Такая уж она, боярышник Катерина Шейна. С ней никогда не знаешь, как говорить. Никогда не угадаешь, чего она сейчас хочет. «Я люблю тебя, Катя», — шепнул, наклонившись к ее уху, Андрей. «Отчего ж не хочешь, чтоб я сватов к дяде твоему заслал?» Девушка обернула к нему лицо, залитое свежим румянцем, тронутое загаром. Она никогда не пряталась от солнца, не боялась испортить белизну кожи. Никогда не загорал только маленький белый шрамик на левой скуле, который ее лицо совершенно не портил. «Время ли сейчас?» Катя говорила серьезно, почти печально. «Дядюшка говорит, вот-вот война будет. Да и все уж про то говорят. Идет на нас войско короля Сигизмунда, значит, быть сечи, быть крови. Ляхи на Смоленск нападут, а мы с тобой под венец». «Одно другому не мешает». Андрей коснулся ее плеча. «Да и не пойму я тебя, Катеринушка. Ты ж любишь Европу эту самую, и жить бы хотела, как они там живут. Так что ж боишься польского нашествия? По-твоему, выходит, что пускай бы они нас и захватили?» «А вот это нет», — поспешно ответила Катерина, и в карих ее глазах, и без того полных солнечного блеска, загорелся огонь. «Кто же это смеет нас захватывать? Я б хотела, чтоб мы сами научились жить по-иному, а не чтоб нас кто-то учил. Да и не люблю я ляхов». «Такие же европейцы, как французы твои любимые, али немцы», — насмешливо напомнил Андрей. «Не такие», — девушка нахмурилась. «Во-первых, они с нами одного племени, славяне. Стало быть, и все наши причуды славянские в них тоже есть. Да и вообще, я их всего 3 раза и видала, но приметила, что уж больно они чванливые, будто им все кругом должны, да отдавать не хотят». Такие разговоры возникали между молодыми людьми часто и длиться могли подолгу. Но в этот раз в воротах вновь заскрипела дверца, и показавшийся в проеме человек крикнул: «Дедюшин! Андрей Савельич! Воевода зовет!» Андрей с неохотой поднялся и, насупившись, посмотрел на мокрый кафтан и мокрые сапоги. «Вот что ты натворила? Как я к начальству пойду? В сапоги как влезу? Надень мои!» Она кивнула на аккуратно стоявшие рядом Софьяновой сапожки. «Они сухие, если только жать маленько будут». Андрей, не отвечая, обулся в свое и, подхватив кафтан, ушел под разливы звонкого девичьего смеха. Катерина вновь повернулась лицом к посаду, раскинувшемуся на другом берегу, пощупала на груди сорочку и, убедившись, что та подсохла и уже не будет просвечивать, движением плеч скинула платок. Солнце поднялось достаточно высоко, стало греть, и влажная ткань постепенно отстала от тела, хотя все еще холодила грудь, спину и бедра. «Что, Катеринушка?» — донесся голос караульного со стены. «Спровадила друга сердешного, чтоб сохнуть не мешал». Катя, не отвечая, встала, закинула руки за голову и прогнулась так, что ее распавшаяся влажная коса почти коснулась мостков. Оба караульных невольно перевесились через парапет башни. Девушка была далеко от них, но солнце насквозь пронизывало белый шелк рубашки, очертив контур стройного, сильного тела.
2: «Ах ты хороша!»
1: — выдохнул один из смотревших.
2: «То-то дедюшин этак вокруг нее увивается».
3: «Да не про него она!» — возразил другой караульный, постарше.
2: «Он ровный, мягкий. А это ягоза, что твой еж. Кронишь, не обрадуешься. С ней только воевода управляться и может. Да и то, не будь воевода ей за место отца, еще неизвестно, слушалась бы его, аль нет. Михайло Борисович да не послушаться», — младший даже присвистнул. «Вот ж не знаю, кто бы смог».
1: Девушка надела сарафан, переплела косу, обхватила лоб лентой, ловко, не садясь, обулась. Потом набросила на голову платок, помахала рукой караульным и пошла в крепость. Миновав площадь с раскинутыми на ней ярмарочными рядами, Катерина прошла мимо Стрелецкой слободы, мимо пороховых и оружейных мастерских, в которых последние недели было особенно оживленно. Скрип жерновов и перестук молотов раздавались с раннего утра до глубокой ночи. Главная улица делила землю, окруженную крепостными стенами, строго на две части и вела на запад. Это был тракт, ведущий из Москвы в Польшу. Нет, недаром Смоленск называли «ключ-город». Ранняя литургия в церкви Успения Богородицы уже началась, и в храме было людно. Вблизи алтаря группой толпились стрельцы и несколько кузнецов-оружейников с изъеденными копотью лицами, но дочисто отмытыми руками. Смоленские дворяне с женами и детьми, семей 6-7. И посадские тоже пришли, ремесленники, купцы. На посаде свои церкви есть, да иные любили именно этот храм, любили проникновенные проповеди отца Сергия. Вот и ходили сюда. Несколько высоких дворянок, у которых мужья видно с утра при делах, пришли с дочерями и с их мамушками и стояли в своих соболях, точно и не сентябрь на дворе. Стоят, глаза потупили скромницы, а каблучки-то на башмачках, небось, такие, что едва пальчики до земли дотягиваются. «Вот опять», — попрекнула себя в душе Катерина. «Сколько уж я каялась, батюшке, что вечно сужу людей, осуждаю, а все гляжу на других да думаю, почему они делают не так, как мне бы хотелось?» Катя перекрестилась и принялась молиться. Пение церковного хора, возгласы диакона, слова священника доходили до ее слуха будто бы издали. Она погружена была в свои мысли, а мысли были об Андрее Дедюшине, с которым она, в который уж раз, обошлась столь насмешливо. «Помоги мне, Дева Богородица», — одними губами шептала Катерина. «Я ведь люблю Андрея. С самого малолетства знаю его, и он мне всегда другом был. А уж как он меня любит! Но отчего-то я все его мучаю. Уж давно пора сказать: засылай сватов.
4: Но вот все медлю да медлю. С чего? И лет мне уже ой как много. 25 на прошлом месяце сравнялось. Девки, с которыми прежде в салки играла, уж по трое-четверо детишек имеют. Скоро на меня никто и не посмотрит, стара стану. И кого же мне желать, кроме как Андреюшку? А что-то колет и колет сердце, будто заноза какая. Помоги, матушка, дай сил разобраться, понять, суженый он мне, али нет. И если нет, то ждать ли суженого? Или, может, судьба мне в монастырь идти?
1: Но при одной этой мысли душа девушки взбунтовалась, и Катерина испугалась, представив себя в черной одежде и в клобуке.
4: «Да какая же из меня монахиня?» — подумала она. «Сама себя то Иоанной Д'Арк воображаю, то этой самой Алинорой, да вдруг в монастырь пойду. Но разве ж замуж идти не почти то же самое? Все одно уж не видать свободы. Но почему ж все так заведено? Почему?»
1: И она вновь принялась молиться, изредка замечая, что вновь приходившие в церковь люди кланяются ей и отвечая таким же поклоном. Иногда девушке мерещилось во взглядах скрытое осуждение. Вот, мол, боярышня, а одна ходит, ни мамушек с собой не взяла, ни хотя бы для виду девку сенную не прихватила. Служба закончилась. Она вышла из притвора, низко поклонилась образу Богородицы над церковными дверьми, повернулась и увидала старуху-нищенку с деревянной плошкой. Нищих на паперти было несколько, но эта старуха выделялась своей улыбкой. Она улыбалась, как младенец, совершенно беззубым ртом и с ясным, счастливым взором голубых младенческих глаз. Катя вынула из висевшего на ее руке бархатного кошелечка медяк, опустила в старухину плошку. Нищенка еще сильнее разулыбалась, осенила Катерину крестным знамением и воскликнула звонким девическим голосом. «Поспеши, милая, поспеши! Жених ждет!» Отчего-то эти слова ошеломили Катю. Ее будто захлестнуло волной радости, какого-то непонятного светлого предчувствия.
4: «Какой еще жених?» — прошептала она. «Андрей-то? Так он меня всегда ждет, чего ради спешить?»
1: Но при этом она почти бежала вверх по улице. Даже подол сарафана подхватила выше, чем то дозволяла пристойность. Софьяновые сапожки стали видны целиком. Даже белые полоски голых лодыжек мелькали порой над ними.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Радиообраз представляет проект «Лекторий».
1: Предлагаем вашему вниманию аудиоверсию цикла лекций священника Константина Корепанова, Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви. «Лествица для мирян». В этом цикле комментариев священника к широко известной православному читателю книги «Лествица» преподобного Иоанна Лествичника отец Константин Корепанов раскрывает основы аскетической практики, доступной каждому мирянину, осознавшему насущную необходимость духовного делания в своей жизни. Внимательно исследуя ступень за ступенью, мы начинаем лучше ориентироваться во внутреннем мире своего ума и сердца, яснее различать свои страсти и заблуждения, четче и полнее видеть пути исцеления и стяжания добродетелей, не теряя из виду главной цели всей аскетики – полноты любви к Богу и ближним. Лекции этого цикла проходили в городе Екатеринбурге в Храме на Крови с сентября 2016 года по декабрь 2018 года.
2: Переходим к восьмому слову. И вот начнем таким образом слово о безгневии и кротости. И вот не надо ничего, но вообще ничего оправдывать своей натуры. Если мы понимаем, что какие-то проявления нашей натуры вступают в противоречие с заповедью Божьей, значит, дело не в натуре, значит, дело в какой-то нашей тайной страсти, тайном грехе. Вот человек говорит, скажем, ну вот есть такая натура у людей, они постоянно опаздывают куда угодно, в том числе и на службу. И они говорят, да я ничего не могу сделать, вот сколько себя помню, как в первый класс пошла, так всегда опаздываю. И что? Вы принимаете меня такая, какая есть? Что ж делать-то? Нет, на самом деле ты хочешь сказать, что ты просто имеешь свою некую страсть, любовь к себе, любименькой, и ради этой страсти ты считаешь невозможной для себя исполнять заповеди Божьи. Ты позволяешь себе предаваться греху, это не очевидный грех, но это же самовлюбленность. Это когда человек очень-очень себя любит. Знаете, вот так же можно сказать, в армии, в ГУЛАГе все нормально просыпаются. Никто никуда не опаздывает. Главное создать нормальные условия, правильные условия, где человеку не позволяются слишком-то долго себя любить. А когда человек чувствует, что ему допускают это, то вот он позволяет себе. Я один раз сказал, у нас на приходе такая девчоночка есть. Я говорю, представляешь, однажды ты опоздаешь, как те девы. Брачный пир закончился, дверь закрылась. Скажут, позвольте, больше открывать не будем. Но она верующий человек, просто молоденькая еще. Вот, и она так испугалась, что в следующий раз на службу пришла за 5 минут до начала. Но вот этого стимулирования хватило ровно на 2 службы. Потом думает, да ну ее. Это еще когда будет брачный пир? Поспать-то сейчас хочется. То есть на самом деле, я к чему говорю? Человек, если захочет, может себя заставить прийти вовремя, но он не хочет себя заставлять. Зачем? Пусть лучше люди принимают меня таким, какой я есть. И так везде и всегда. Особенно это видно в общежитии. У нас есть некие привычки, некие дурные качества, которые раздражают окружающих нас людей. Христианин должен сказать в этом отношении. Конечно, мы понимаем, что упрекать другого человека за его немощь и недостатки нельзя. Это мы христиане знаем. Мы никого за недостатки упрекать не должны. Но это не значит, что нас никто не имеет права упрекать за наши недостатки. Вот, а нас упрекают, говорят, ну что ты там чавкаешь, или что ты швыряешь свои вещи, что ты не наводишь порядок, что у тебя то, то у тебя другое. Мы говорим, ну что ты относишься ко мне не по-христиански? Вот, а надо сказать именно, принять это и понять, что если это раздражает моего ближнего, то значит, я что-то делаю не так. Меня не волнуют его переживания. Я наплевал на эти переживания. Моя привычка мне дороже. И меняться я не буду. Не хочешь принимать меня таким, как есть. Это твои проблемы, а не мои. Для христианина это как раз его проблемы. Это он должен меняться, это он должен изменить свою жизнь, потому что каждый ближний – это как голос Божий. И вот в результате эта вспыльчивость, которая очень часто мешает людям жить, это очень нехорошая черта. Нет, если эту черту имеют ваши ближние, не надо их за это упрекать. Вы-то христиане. А вот если вы имеете эту черту, то вы должны понимать, никакая не черта характера, это просто изнеженность, расслабленность. Мы позволяем себе так вести. Третье состояние гневности, о котором пишет Иоанн Лестничник, это раздражение. И вот что он пишет о раздражении, очень интересно. Раздражение – это нрав, то есть состояние души, которое любит покой, любит, чтобы было всегда по-моему, любит, чтобы было своеволие, как бы человек хочет, чтобы было так, как ему сейчас нравится. Вы же знаете, мы раздражаемся когда? Когда что-то идет не по-нашему. Когда мы решили полежать, а нам говорят, иди. Мы решили телевизор посмотреть, а нам говорят, пойдем кушать. Мы решили там планы построили на воскресенье туда-то ехать. Они говорят, нет, к маме поедем. Это раздражает, когда особенно говорят последнюю минуту. Все потому, что мы хотим, чтобы было так, как мы хотим, а получается так, как хотят другие. И это нас и раздражает. То есть, опять-таки, раздражение – это проявление, обозначение души, любящей саму себя. Души, которая сосредоточена на себе, а не на других и не на Боге. То есть, опять-таки, это некое свидетельство, обличающее нашу гордыню, нашу несмиренность, нашу непреданность Богу. И поэтому все такие случаи, которые нас очень сильно раздражают, они специально попускаются Богом для того, чтобы мы узнали, что в глубине души мы просто хотим, чтобы всегда и везде было так, как нам того хочется. То есть мы хотим своей воли, а не Божьей воли. Мы любим себя, а не Бога и не других людей. Не случайно вот апостол Павел говорит, на мой взгляд, гениальнейшие слова, которые, если бы мы их услышали, они бы позволили изменить все наше представление о духовной жизни. Он говорит, все обличаемое от света является, ибо все обличаемое есть свет. То есть всякий раз, когда наша нечистота, наше непотребство, наша гордыня выходит наружу, это действие благодати Божьей. Вот мы, например, скажем, пошли на корпоратив и впали в блуд. Вот мы пошли на вечеринку в постом и нажрались мяса. Вот мы пошли там каким-то друзьям и поссорились. Мы думаем, ну вот какое искушение, ну что такое, а? Ну вот честно, почему так? А? Ведь такой хороший в сущности я человек, но вот из-за этих обстоятельств опять оказался в гадости. Нет, ты не оказался в гадости. Это так Бог устроил обстоятельства твоей жизни, чтобы ты понял, какой ты на самом деле. Развратный, обжористый, гневный, себелюбивый. И пока мы это не поймем, никакого покаяния у нас, отродясь, не получится. И оно так и видно. Люди приходят на исповедь и начинают с того, что сваливают вину на другого. Ну, я много раз эти эпизоды, да? Господи, согрешила осуждением я. Ну, а что делать было? Если она пришла, ведь знает же, что поста пришла. Я ей говорю, не ходи, она пришла, и как начала меня, говорит, ну я тут и не выдержала, и тоже стала повторять, а что было делать, нельзя же с соседкой ссориться. Ты получается, где покаяние-то? Кто виноват-то? Вообще, о чем речь-то идет? Что вы сейчас мне говорите? Это вы исповедуетесь, вы каетесь или осуждаете кого-то, или ну что происходит-то технически? Это все потому, что человек вот не понимает вот этот момент, что все те грехи, в которые мы впадаем, они происходят из-за того, что так Бог устроил обстоятельства, чтобы мы увидели подлинные свойства нашей души. И смогли бы покаяться в этом. Вот. А мы, оправдываясь, не каемся. Вот. И поэтому вот это раздражение, всякий раз, когда мы раздражились на кого-то или на что-то, надо сразу сообразить, это все из-за того, что я люблю себя. И принять это именно как основание для покаяния. Вот теперь мне есть, что сказать на исповедь. Ну и кроме того, скажем, раздражение очень часто обозначает, что мы не доверяем Богу. Мы в глубине души, и это правда беда всех христиан, мы не верим, что промысел Божий управляет миром. Нам кажется, что кругом все происходит по силе и воле злых людей. На самом деле нет. Все происходит по промыслу Божьему. Но нам не хватает веры, чтобы это принять. Ну вот много раз тоже говорил, на литургии есть такой возглас регулярно, рефреном повторяющийся. «Сами себе, друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим». То есть всю свою жизнь и всех своих близких, и самого себя мы должны предать Богу. Как Бог велит, так и будет. Но мы не можем этого сделать. Мы не можем предать себя Богу. Мы не доверяем Ему. В этом смысле мы все люди малодушные. Малодушные. И вот этот грех малодушия, он в том числе и определяется, обозначается, фиксируется через наше раздражение. Читаем 6-й абзац. «Как при явлении света исчезает тьма, так и от благовония смирения истребляется всякое огорчение и раздражительность». То есть, если мы раздражаемся, то значит мы горды. Если мы горды, то неизменно мы будем раздражаться. И бороться с гневом как с таковым невозможно. Ведь гнев по своей природе, он вспыхивает мгновенно. Вдруг как закипело сюда, и дверью как хлопнул, или посуду об пол, или кулаком по столу, или еще что-нибудь такое, как загнул в гневе. Ну, порыв такой возник, мы его остановить не можем, мы уже сделали дело. И поэтому с гневом на самом деле бороться очень трудно, потому что ты не можешь себя остановить. Надо учиться, это очень трудно. Но гнев, как говорит Иоанн Лествичник, такой образ хороший, как свет прогоняет тьму, так смирение человека, оно иссушает гнев. То есть, стоит только появиться смирению, гнев угасает. Ведь что такое смирение? Смирение – это когда человек очень долготерпеливый, когда он не обличает, не осуждает, не делает замечаний, когда он доверяет Богу, когда он сознает свою меру и знает, что он никто, что он самый последний из людей. Вот это смирение. Смиренный человек всегда уповает на Бога, всегда говорит: «Достойное, Господи, по делам моим приемлю», терпеливо ожидает спасения от Господа. Вот это смиренный человек. Понятно, что смирение в этом отношении и гнев – явление противоположное. То есть, если мы задумаемся, по сути дела, получается следующее. Мы гневаемся не потому, что у нас такая черта характера, а потому что мы не смирились. Мы не смиренны. А зачем нам нужно смиряться? С чего ради? Все люди живут и злятся друг на друга. Смиряться-то нам зачем? Оказывается, что смирение – это не просто свойство подражания Богу. Смирение – это качество божественной природы. Как называет его Симеон Новый Богослов, «мой негордый Бог». Смирение по существу свойство Иисуса Христа. И вот человек, который знает Христа, соединен с Христом в причастии, таинстве Евхаристии. Действительно, ты во мне, и я в тебе. Такой человек приобретает смирение И, разумеется, те поводы, которые раньше приводили его к гордыне, они угасают, увядают. У него сердце меняется, оно становится Христовым. Христово сердце по существу своему смиренное. И наоборот, если мы раздражаемся, и злимся, и гневаемся, это значит, что мы не просто не смиренны. В нашем сердце не живет Бог. Значит, что-то не так. Мы же все причащаемся. Оказывается, причащаемся-то напрасно. Быть может, даже в суд себе причащаемся, потому что смирение-то в нас не становится больше. И вот поэтому вопрос борьбы с гневом, он не является вопросом, ну, что называется, праздным. Этот вопрос очень важный. Гнев и раздражительность показывают, насколько мы далеки от Бога, что в нашей духовной жизни что-то идет неправильно. И надо срочно все в нашей жизни переосмыслить. Что же происходит? Почему, причащаясь каждую неделю тело и кровь Иисуса Христа, я не смиренным становлюсь, а наоборот все более вспыльчивым, все более заносчивым, все более раздражительным? Многие так и говорят. И вот, скажем, по мысли Симеона Нового Богослова, например, человек, который от причастия к причастию раздражается, и раздражительность растет, этому человеку он не рекомендует причащаться некоторое время. Что-то в его жизни не так, и если он не остановится, пока он не узнает, что не так, что нужно изменить, пока он это не узнает, он не может причащаться себе ни в осуждение, гнев будет в нем нарастать, значит, Бог не благоволит тому образу жизни, который ведет этот человек. И надо сначала узнать причину, почему Бог оставляет человека, и в нем не приумножается смирение, а потом уже приходить и причащаться. Вот такая вот вещь. 13-й абзац. Если признак крайней кротости состоит в том, чтобы и в присутствии раздражающего сохранять тишину сердечную, то есть вот на меня орут, меня раздражают, а я пребываю как непоколебимая скала. По мысли Иоанна Лесечника, это признак крайней кротости. То есть человек достиг высшей, высочайшей степени смирения, ну как Христос. Но надо помнить, это высочайшая степень смирения, то есть сделать это не так-то просто. И залог любви к нему, то без сомнения крайняя степень гневливости обнаруживается тем, что человек даже наедине сам с собою, словами и телодвижениями, как бы с оскорбившим его, припирается и ярится. То есть крайняя степень гнева, когда нас раздражает какой-то человек, хотя в данный момент этого человека вовсе и нет. То есть очень важно посмотреть, какие мысли мы думаем, когда находимся одни в келье. Что мы думаем, что мы говорим. Вот никого нет, вот на нас накричали на работе. Неважно кто, коллега, директор. Мы пришли с работы, прошло там час, два, три. Что мы вспоминаем? Если нас по-прежнему, скажем, возмущает, мы по-прежнему в гневе на этого человека, то, без сомнения, наша душа очень сильно больна. Очень сильно. И впору тут вызывать хирургическое вмешательство. Надо срочно что-то делать и нашу душу спасать. Что-то делается категорически неправильно. А если мы, скажем, какое-то время гневались, проходит час-другой, и мы успокоились, отошли, что называется, то дело еще не так все плохо. Мы, конечно, согрешили, но согрешили как люди. А продолжать помнить о нанесенной обиде – это состояние, по мысли Иоанна Лестничника, уподобляющее нас бесам, неутихающая раздражительность. И, продолжая эту мысль, в 14 абзаце Иоанн Лествичник пишет: «Если Дух Святой называется и есть мир души, а гнев – возмущение сердца, то ничто столько не препятствует пришествию в нас Святаго Духа, как гневливость. То есть гневность, ну я про это уже и говорил, вот как бы подводя некоторую черту, гневливость, раздражительность человека, постоянная возмущенность, вспыльчивость, она показывает то, что человек лишен благодати Святаго Духа. На самом деле это действительно так. Дух Святый, я бы так сказал,

0: Несмотря на то, что человек порой впадает в откровенно нехорошие грехи, бывает так, что Дух Святой его не оставляет. Не верите? Вот царь и пророк Давид совершил прелюбодейство и убийство, а Дух Святой его не оставил. Он так и пишет в псалме: «Духа твоего святаго не отыми от меня, не верни его мне», как бы можно было ожидать, «а не отыми от меня». И он чувствует, что Бог, почему он и не заметил сразу свой грех, а только после обличения пророка Нафана его заметил, что именно он не почувствовал, что он оставлен Богом, не почувствовал, и Бог не оставил Давида. И он был по-прежнему мирный, потребовалось обличение пророка Нафана, чтобы его обличить. Но когда дух видит гневающееся, раздраженное сердце, он оставляет человека. Не случайно мир сердца противоположен раздражительности. Раздраженный человек – не мирный человек. Он не имеет мира в сердце. И мы там об этом еще поговорим.
1: Вы слушали аудиоверсию цикла лекций священника Константина Карипанова и Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви «Лествица для мирян». Продолжение следует.

0: Радиообраз. Слушайте сердцем.
1: Взгляд патриарха.
2: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пастырского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
1: Мысли на каждый день года. Творчество даровано людям Богом. Разговор о культуре – это прежде всего разговор о творчестве и его месте в человеческой жизни. Каждый человек обладает способностью творить, поскольку она является чертой человеческого духа. Благодаря этой способности в человеческом сообществе, несмотря на единство людской природы, наблюдается чрезвычайное многообразие обычаев, общественных укладов, политических систем. Для христиан очевидным является происхождение творческой способности. Она дарована людям Богом. Бог является Творцом, а потому человек, созданный по его образу и подобию, также имеет творческую способность. Творческой способности лишено все остальное в природе, кроме человека. Творчество человека является продолжением творчества Бога, создавшего этот мир. Следовательно, творчество должно развиваться и занимать в жизни человека и человеческого общества полагающееся ему место. Выступление на конференции «Христианство, культура, нравственные ценности». Июнь 2007 года.

0: В эфире «Радио Образ».
1: Восьмого и 9 августа в Нижнем Новгороде состоится второй общероссийский фестиваль «Мы пишем России. Историю без грязи и сквернословия». Это культурно-просветительское событие организовано Нижегородским отделением всероссийского проекта «России без сквернословия». Фестиваль объединит театральные постановки, музыкальные выступления, образовательные встречи, творческие мастер-классы и семейные активности. 8 августа фестиваль пройдет в рамках регионального праздника «Семья Нижегородская» на территории Нижегородской ярмарки. Начало программы в 13:00. 9 августа, в воскресенье, это главный день фестиваля, он будет проходить в парке Дубки Ленинского района Нижнего Новгорода. В программе дня моноспектакль «Проповедник» Омского православного театра «Мир», литературно-музыкальная постановка семейного центра «Ковчег», выступление священника Андрея Наговицына и нейропсихолога из Москвы Евгении Панич, а также тематические видеоролики, творческие мастер-классы, интерактивные игры для детей и взрослых. Начало фестиваля в 13:00.
2: Уважаемые радиослушатели! В связи с ремонтными работами с 5 по 13 августа возможно прекращение вещания эфира «Радио Образ» в Нижнем Новгороде в будние дни с 8:00 до 17:00, в выходные дни с 12:00 до 17:00. Прослушивание эфира радиостанции в это время доступно в сети интернет. Приносим извинения за временные неудобства.
3: Таинство Русской Православной Церкви. От крещения до соборования. Что скрывается за священными действиями? В студии протоиерей Владимир Гофман.
4: Добрый день. Продолжаем разговор о таинствах Православной Церкви. И уже третья передача у нас будет о таинстве крещения. Самом главном таинстве для человека, как бы он рождается в новую жизнь. Называет это таинство вторым рождением. Вот что апостол Павел пишет в послании к римлянам. «Елиться во Христа Иисуса крестихомся, в смерти Его крестихомся, с погребохомся оба Ему крещением в смерти, да яко же воста Христос от мертвых славой Отчию, так и мы в обновлении жизни ходить и начнем». Вот здесь как раз вот все суть самого таинства передается словами апостола.

0: Ну, как крестятся взрослые, они действительно обретают веру, они знают, как и что от них требуется, а вот крещение младенцев особое. Все-таки они веры своей иметь еще не могут, и поэтому крещение, это таинство над ними совершается по вере родителей и восприемников, или у нас они называются крестными. Как бы церковь крестит их, если есть такая гарантия, что младенцы будут возрастать в церковной жизни? Для этого с древности и не было достаточно вот такой гарантии, только родительской, а был введен специальный институт вот восприемников, ну вот, который у нас крестными называется, и они дают за, как бы такое обязательство перед церковью за новокрещаемого младенца. Вот это понятно, что они должны быть людьми православными, воцерковленными, способными воспитывать своего крестника духовно. Иначе что может получиться? Что покрестить покрестили, а дальше вот это семечко было посеяно, а чтобы оно взошло, никаких усилий не применяют ни родители, ни те, кто давал такое обязательство. И вот этот нередко такой формальный подход к крещению наблюдается. А ведь к Богу с пустотой в сердце приходить нельзя. Потому что вот, может быть, и много бед падает на людей от того, что в купели крещальной были водой грехи их как бы омыты, прощены, а потом они живут не по-христиански. Но мы надеемся ведь, когда производим крещение, что ну, Господь просветит разум, и те, кто крестится взрослыми, и те, кто становится крестными детей и родителей этих малышей, которые приходят к таинству крещения. Вот такую надежду имеем, поэтому и не отказываем в крещении. А вообще восприемниками могут быть, считается, вот такое, что ли, совершеннолетие церковное в 15 лет. Вот уже с этого возраста, если эти юноши, девушки воцерковленные, они могут быть восприемниками. А вот сами родители крестными своих детей быть не могут. Не могут быть, конечно, если больные психически люди, поэтому понятно, что они не могут, ну, отвечать за свои слова и воспитывать потом малыша в православии. Но в крайнем случае разные ведь бывают ситуации, и дозволяется совершать крещение без восприемников. И вот в таком случае сам совершитель таинства, то есть священник, он и будет считаться восприемником, то есть, ну, вот крестным будет отвечать за этого младенца. Нужно еще что сказать, что вот это таинство крещения, единственное таинство, которое может совершить и не только священник, но и мирянин. Ну, тут понятно, что это в особых ситуациях, когда эта необходимость, ну, в общем-то, грозит смертью младенца, например, да. И если это вот так случится и покрестит мирянин, ну, вот были случаи, и я думаю, у каждого священника, у меня, например, несколько было случаев, когда, например, просят покрестить малыша в реанимации, и туда пропускали. Как-то довелось даже крестить младенца, вот кожи на нем не было, вот генетическое какое-то заболевание. Маленький кусочек на лбу был, помазал я его миром. Вот. А если не пускают, ну, мало ли, всякие болезни бывают и всякие ситуации, тогда или родители, или там медсестра, или врач могут покропить его святой водой и произнести крестильную формулу «Крещается раб Божий». Такой-то, да, во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святого Духа, аминь. А потом, если, значит, все благополучно останется живым младенец, уже священник дополняет крещение потом в храме молитвами и обрядами, которые относятся к крещению после погружения в воду, потому что уже само нет смысла читать те молитвы, которые до водного крещения были произнесены. Вот, о погруженных нужно еще вот что сказать. Есть такое, что ли, название людей, которые приходят еще и сейчас, не редкость, особенно много было в 90-е годы, которые были крещены дома бабушками. Вот, слава Богу, что и так, потому что они вполне христиане, потому что водное крещение было совершено. Но и они тоже, их крещение дополняется потом пострижением волос, там, воцерковлением и так далее. Но теперь уже это достаточно редко. Есть такой краткий чин. Священники знают крещение страха смертного ради. Вот когда мы видим, что младенец, ну, не сможет долго жить, то устав церковный требует крестить его сразу по рождении, и при том, чтобы успеть совершить крещение, пока вот он жив. Вот священник, если этого, его допускает, он может вкратце это совершить без оглашения и по чину, который в нашем требнике называется «Молитва святых крещений вкратце, как о младенце крестить и страха ради смертного». Ну, священники, конечно, знают, как это делается. А для вот мирян, когда вот такая необходимая ситуация возникает, нужно вот покропить водичкой и сказать вот эту крестильную форму, что крещается раб Божий такой-то. И все, он будет крещен, жив останется, дополнит крещение. Если Господь его возьмет к себе, но все равно за него будут молиться уже как за младенца крещенного. Теперь о самом крещении. Понятно, что об оглашении мы уже говорили, произнесены были молитвы огласительные, отреклись от сатаны крестные, произнесли вот эту формулу тоже, назовем ее так, что отрицаются они от сатаны, не будут следовать его, что ли, искушениям. И начинается само таинство крещения с освящения воды. Мирная ектения читается и особая молитва на призвание Святого Духа. Вот священник освящает воду, знаменует ее трижды, изображая на воде знак креста, а персты или пальцы свои погружает в воду и дует на нее. Вот, а потом освящается масло, елей, которым будет священник помазывать того, кто крестится. Он сначала и воду тоже кисточкой погружает ее в масло, а потом в воду освящает также ее. Это необходимо вот по уставу. Потом помазует крещаемого, произносит такие слова. На лбу делает знак креста, помазуется раб Божий такой-то, елеем радования во имя Отца и Сына и Святого Духа. Помазует грудь, спину, говорит о исцелении души и тела, в слышании веры помазует уши. Вот как бы открывает все возможности, которые необходимы будут потом человеку в жизни, чтобы получать вот дары Святого Духа. Помазывает руки, вот, которые, говорит, рутся твои сотвористями и создастями, помазывает ноги, я же ходите этому человеку по стопам заповедей Господних. А потом само крещение совершается, греческое название баптизма, то есть погружение, это три раза погружается крещаемый в воду и произносятся слова, я уже их называл, крещается раб Божий во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святаго Духа, аминь. Аминь также и произносят и крестные восприемники. Полное погружение, ну, младенца легче погрузить полностью. Вот. Но тоже нужно знать, как это нужно делать, чтобы и родители малыша не боялись. Опытные священники это вот делают так. При погружении ладонью правой руки закрывают рот и нос младенца, а крайними пальцами уши. И так вода, водичка как-то не попадет, и никак он не захлебнется, чтобы не боялись никто. А левой рукой младенец придерживается за грудь под руки. Вот. Потом он погружается вниз ногами, а потом, когда поднимает ладонь у рта, отпускается, в это время ребенок инстинктивно, просто он уже делает вдох. Затем опять погружается закрытым ладонью ртом. Вот так вот производится само крещение младенцев. Ну, взрослых там, понятно, если есть баптистерий, то есть та купель, в которую взрослого можно погрузить полностью, или на источнике на водном, что тоже очень хорошо совершается крещение, мне доводилось много раз крестить вот на каких-то источниках, и это всегда особое такое впечатление оставляет. А вот странное новшество, которое я что-то раньше вот не слышал, это когда ребенка держит крестный над купелью, да, и как бы освященник поливает его водой. Откуда-то пришло, но вот несколько раз мне рассказывали, что такое делается, не могу комментировать, не знаю, что это такое. Вот. Потом крест возлагается на того, кто крестился, и это уже такой знак принадлежности этого человека к Церкви Христовой. Ну и напоминание, конечно, о несении своего жизненного креста по слову Господа. «Возьми крест твой, вот и следуй за мной». Ну, кстати, было не всегда так, и возложение креста – обычай не самый древний. В глубокой древности христиане не носили кресты, а теперь на груди крест – это уже такой хороший обычай, и он утвердился в практике церкви веками. Ну, и поэтому так люди так серьезно относится к выбору креста нательного. И, да и правильно, потому что, конечно же, это мы должны радоваться и гордиться, что есть такая возможность. Святой праведный Иоанн Кронштадтский писал так: «Крест всегда для верующих есть великая сила, избавляющая от всяких зол, особенно же от злодейства невидимых врагов». Ну, будем надеяться, что наши кресты так и избавляют нас, если мы, конечно же, помним, что для нас является вот крест с изображением Спасителя. В одной из молитв при крещении вот новокрещаемый священник читает эту молитву и называет крещаемого человека воином Христа Бога нашего. Вот это понимание в отношении себя к миру и должно стать для нового христианина основополагающим. Воин Христа Бога нашего. Да, вот это от нас многое требуется, если мы следуем и помним об этих словах. То есть воин, который готовы к настоящей духовной и физической борьбе с теми силами, что противостоят Христу, с искушениями, с грехами, с соблазнами мира. А вот когда, значит, уже покрестили человека после облачения в одежды, помазания миром, и вот крещаемому, если взрослый, дается зажженная свеча, или свечку несут крестные, а вот что касается помазания особым составом миром, это отдельные таинства, которые входят в обряд крещения, но таинства в этом обряде два – таинство самого крещения и таинство миропомазания. Отдельно мы о нем и поговорим в следующей передаче. Храни вас Господь!
1: Таинство Русской Православной Церкви. От крещения до соборования. Что скрывается за священными действиями?

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после божественной литургии в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя города Москвы 10 марта 2024 года.
2: Самое трудное дело – это освобождение себя от греха. Самое трудное дело – это жизнь по заповеди Божией. И если некоторые люди говорят: «Я в храм не хожу, я дома молюсь», такой человек подвергает себя большой опасности, потому что, оставаясь один на один с Богом, неизвестно, сможет ли он совершить все то, что призван совершать как христианин. А почему? А потому что даже молитва наедине не такая сильная, как молитва соборная, как мы говорим, общая молитва. Потому что в храме наши молитвы одна восполняет другую, одна подкрепляется молитвой десятков, сотен, иногда тысячи людей. Я уже об этом неоднократно говорил, что молитва в храме – это огненный духовный столб, который возносится к Господу и достигает Его престола. И даже если мы уж не очень сильно в храме молимся, то все равно молитва в храме во много крат сильнее, чем молитва домашняя. Вот почему посещение храма есть непременное условие нашего спасения. Кто-то может сказать: а как же пустынники, святые отцы? Вот особый был опыт жизни у этих людей. Но ведь они в пустыню-то пошли не с улицы, может быть, только одна Мария Египетская, и то после великого чуда, которое с ней свершилось в Александрии, когда она поняла, что перст Божий указывает ей идти в пустыню. А ведь все остальные-то пустынники вышли из христианских общин. Они там были научены, вразумлены, там получили опыт богообщения и потом пошли в пустыню, чтобы вообще освободиться от всякого влияния внешнего мира и установить особые отношения с Богом наедине, вдали от всяких соблазнов и искушений. Но вот а наша задача заключается в том, чтобы как можно чаще ходить в храм. Воскресное посещение храма, так же, как и в празднике, это наш долг пред Господом. А если не ходим в храм, значит и любви не имеем ни к Богу, ни к людям. Вот поэтому мне особенно хотелось сказать эти слова в преддверии Великого Поста. Остается совсем немного времени до этого особого поприща, которое вводит нас в торжество Святой Пасхи. В Великом Посту необходимо еще чаще посещать храм. Люди, свободные от трудов, должны совершать это и утром, и вечером в течение первой седмицы. Но те, кто трудится утром, конечно, наверное, не смогут посещать утренние богослужения, но, по крайней мере, вечером, по вечере, чтением канона святаго Андрея Крицкого, все непременно нужно посещать. Потому что не только благодатная молитвенная атмосфера в храме в течение этих особых вечерних богослужений благодатно воздействует на душу, но и прекрасные спасительные слова канона святаго Андрея Крицкого. И помощь Божия да пребывает со всеми нами в предстоящие нам святые дни Четыредесятницы. Аминь.

Вечная мудрость. Такова искренняя любовь. Она не уступает ни времени, ни месту, ни дальности расстояния, ни горькому положению обстоятельств. Святитель Иоанн Златоуст.

0: 01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио Образ».
1: «Радиообраз» представляет проект «Лекторий».
3: Предлагаем вашему вниманию аудиоверсию цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова.
1: Повесть о Петре и Февронии Муромских.
4: Мы уже с вами говорили, что в каждом древнерусском творении основная тема – это тема спасения души. Присутствует она здесь. Струпья и язвы нужно лечить или врачевать душу. Пока мы еще вроде бы и этого не знаем. И смотрите, и искал в своем одержании, то есть в своем княжестве, много врачей для исцеления, и ни от кого, ни единого не получил. Врачей для исцеления. Вот в Древней Руси были кто? Были лекари. Лекарь что делает? Были врачи и были целители. Лекарь что делает? Лечит. Что он лечит? Тело. Хорошо, принимается. Врач что врачует? Душу. Хорошо, согласен. А целитель что делает? Исцеляет что? Душу и тело. Значит, смотрите, ему кто нужен? Врач, целитель или лекарь? Кто? Ну, мы сразу по-большему сразу берем, чтобы наверняка. Но это, ну, понятно. Люди 21 века, уже чего время тратить и день. Сразу целителя и все, подавай нам и так далее. Но понимаете, это же опять же таки загадка для нас. И для князя. Кого он ищет? Лекаря? Врача? Смотрите, тут он написано, врачей многих ищет, но не нашел. Значит, вот нам подсказка. На какую мы не обращаем внимания? Абсолютно. Потому что струпья и язвы у нас перед глазами создают образ покрытого струпьями и язвами человека, у которого все это болит. Потому что, ну, все болячки, так мы приравниваем к себе и понимаем, что это не совсем хорошо есть. Правда? А врачевание души, а вот душа, она какая? То есть образ мы можем состоять души больной? Нет. А язвы и струпья можем. Вот и все. И поэтому побеждает у нас именно эта картинка струпья и язвы. И вот слышал, что многие... Врачи есть в Рязанской земле. То есть, почему он не мог найти в своей земле? Это очень просто. Потому что если бы найденный врач, или целитель, или лекарь не врачевал его, не исцелил бы, не лечил бы его, или не вылечил бы до конца, то князь, как господин этого лекаря, он бы мог бы его предать наказанию, правда? Вот вам проявляется божественный промысел, что в своей земле он не нашел того, кто ему нужен. То есть, ни врача, ни лекаря, ни целитель. Поехал, естественно, в Рязанскую землю, то есть независимую, то есть будет уже теперь независимый лекарь, врач, целитель, не знаю кто. Его повезли уже на лошади, он уже сам сидеть не может. Дружинники рассыпались по весям, то есть по селам. Чем село отличается от деревни? В селе есть храм. Значит, смотрите, ищет там, где есть храм, то есть среди православных людей, лекаря, целителя, врача. И вот один из отроков заходит в дом к Февронии. И внедя в храмину, то есть в дом, и видя видение чудно, сидяша буедина девица, ткаша красна, а пред ней уже скачет заяц. Ну вот вам появляется заяц, ни с того ни с сего, рядом с Февронией, рядом с девицей. Но обычно в старых комментариях, особенно советского времени, говорили, ну тут заяц по ошибке, тут должен был котик, который клубочек там прыгает, потому что монотонная работа, ткать красна, там, сказать, и, значит, он ее должен веселить, там, так сказать, и так далее. Я уже вам говорил дважды, третий раз повторюсь, для древнерусского книжника важна всякая деталь. Если бы он хотел сказать, что должен быть кот, он бы сказал кот. Но он пишет, что заяц. Значит, он хочет акцентировать внимание именно на этом животном. Почему? Потому что христианство... Мы с вами знаем, это символическая религия. И символов много очень в христианстве, самых разных. Вот что у зайца самое выдающееся? Уши, совершенно верно. То есть у него изумительный слух. Значит, заяц, который рядом с Февронией, символизирует то, что у нее тоже великолепный слух. Только слух какой? Если вы будете в Русском музее в Санкт-Петербурге, в том зале, где икона Дионисия, ну вот на противоположной стороне, там есть икона, как старец Симеон принимает... младенца Христа. Обратите внимание, руки старца Симеона покрыты платом, потому что, естественно, греховный человек не может безгрешного Христа принять на свои руки. И теперь обратите внимание, что этот плат сложился в складки, и вы увидите длинноухого зайца. Почему? Потому что заяц как раз и символизирует собой откровение. Откровение свыше. Вот у старца Симеона-то было это откровение. Он же знал, что, так сказать, он не умрет, пока не увидит Спасителя. Господь ему это обещал. Так вот, и здесь заяц, он тоже символизирует собой откровение, потому что Феврония, она знает Божий промысел о том человеке, который должен появиться в нее, в ее жизни. И вот отрок увидел эту дивную для него картину, спрашивает, кто здесь есть мужеского рода? Почему? Ну, как в Древней Руси было, что он, мужчина, будет говорить только с мужчиной. А девица на это отвечает, в общем-то, ему не совсем не впопад, чуть-чуть раньше, да? Она говорит, что плохо, то есть нелепо быть дому без ушей, а храму без очей. Но она ему, опять же таки, говорит некую такую загадку. И на его вопрос она отвечает, отец мой и мать пошли взаймы плакать, а брат мой пошел через ноги в навьи зреть. Навь – это смерть. То есть смерти в глаза смотреть через ноги. «Юноша же той не разуме глагол ея». В этой повести мужчины почему-то разумные. Вот им всем не хватает ума. Вот и отрок тоже разумный. То есть вот не разуме ее слов. Почему? Потому что, опять же таки, кому адресованы эти слова? Не ему, а его князю. Спрашивают, ты о чем говоришь? Что дом без глаз и двор без ушей, а теперь еще про родителей своих такое говоришь. Она ему говорит, «Сего ли не разумеешь? Этого ты не поймешь. А как ты можешь еще тогда о чем-то понять?» Но пришел в эту храмину, если бы и видел меня в простоте сидящей, то есть что значит в простоте? С непокрытыми головой, потому что барышня, естественно, девушка, мужчину, юношу должно встречать с покрытой головой. Ну, если бы во дворе был пес, то есть уши дома, он бы залаял, бы услышал залаял и меня предупредил. Если бы в доме был ребенок, он бы в окошко увидел, что кто-то чужой, это глаза дома, он бы меня тоже предупредил. А отец и мать пошли взаймы плакать, то есть пошли на похороны. То есть вот они сейчас будут оплакивать, да, а потом, когда они помрут, их будут оплакивать, пошли взаймы плакать. А поскольку мы бортники, то есть отец с братом бортничают, а ульи из дупел, да, дупло такое делают большое, высоко вешают на деревьях, чтобы медведь не достал. Поэтому вот брат-то и полез проверять ульи. И, естественно, смотрит вниз, чтобы не сорваться. Смерти в глаза смотрит сквозь ноги, чтобы не разбиться. И глагола есть, говорит ей юноша, «Вижу тебя, девица, мудру сущая». Совершенно верно. Почему мудру, а не умную и неразумную? А ум плюс разум равняется что? Мудрость. Видите? Он и говорит, что я тебя вижу мудрой, да? Потому что ум и разум равняется мудрость. То есть она и умна, и разумна. То есть она прекрасно понимает, что он говорит, но он не совсем понимает, что она говорит. Потому что у нее есть ум и разум, у него только разум. Ну и повежь мне имя свое. Вот переводчики сразу же спотыкаются. В подавляющем большинстве переводов говорит, скажи, как тебя зовут. Зовут и имя – это не одно и то же. Это у нас сейчас синонимы. У нас нас зовут сокращенным именем. Я Александр, да? Зовут меня Саша, да? Но в крещении Александр, правильно? Поэтому он и спрашивает, имя скажи, потому что еще может быть и прозвище, как зовут. Прозвищ в селе полно у каждого, так сказать, если однофамильцы, то там пошли дальше прозвище. Он же спрашивает, крещеная или не крещеная ты? То есть в этом вопросе два, по сути дела, вопроса. Не только имя, но и крещеная ты или не крещеная. Не случайно я сказал, что они пришли в село. Имя мне есть Феврония. То есть она вот и говорит, что я Феврония. Юноша отвечает, «Азьм есть муромского князя Петра Служка». «Князь же мой, смотрите, мой князь, имея болезнь тяжкую и язвы». Ну, во-первых, на что обращаем внимание? «Князь мой», эгоцентризм, да, «мой князь», «имеет болезнь и язвы». Обычно переводчики сейчас говорят «имеет болезнь, тире, язвы». Смотрите, автор нам все время акцентирует внимание вот этим союзом «и». Существует болезнь и существует язвы. Это одно и то же или нет? Если он уже только раз обращает на это внимание, наверное, все-таки это разные вещи. Значит, автор-то подсказывает нам чего-то. И вот «Оструплену быша от крови неприязливую летящую змея, его же убил своей рукою». Гордится отрок своим князем, которую змей убил? Конечно, гордится. «И в своем одержании искал исцеление». Исцеление. Смотрите, ключевое слово. «Немного врачей нашел». Но ни одного не получил исцеления. Почему? Не те врачи, ни к кем обращался. Способные загадки. Сего ради и сюда приехали. Слышали, что много здесь врачей есть. Но не вемы, то есть не знаем, как именуются, ни жилищих не знаем, ни как их зовут. Она же речи. Первый вопрос на засыпку. Что она ему сказала? Чем отличается человек 21 века? Он рационален. Он сразу, так сказать, ищет рациональный подход на дашь на дашь. Вылечу, значит, женишься. Это один подход. Чаще всего, в общем-то, в пересказе, к сожалению, бытует подавляющим. 90 случаев из 100 такое точка зрения. Нет, в том-то все и дело. Мы должны посмотреть, как постепенно феврония какие-то вещи внушает нам, прежде всего, читателям. Потому что мы должны понимать, мы должны открывать смыслы. Потому что это врачевание нашей души, прежде всего, потому что всякое древнерусское творение – это душеполезное чтение для нас. И мы соответствующим образом должны реагировать на то, что мы читаем. И в зависимости от доминирования у нас самих ума или разума, мы понимаем или не понимаем эти тексты. Если разум доминирует, значит, мы разумно подходим. Если ум, значит, мы подходим духовно к этому. И я вам уже кое-какие подсказки сделал. Помните, отрок говорил: «Мой князь». Теперь смотрите, что Феврония говорит. «Аще бы кто требовал князя твоего себе, мог бы урочевать его». Кто бы требовал князя себе? Смотрите, отрок как на это речет. «Что убоглаголиши, еже кому требовать и князя моего себе?» Князь-то мой, так сказать, кто же его может потребовать? «Аще кто врачует, то князь мой даст ему умение много». Но скажи имя врача твоего. Кто есть, где живет, какое на условие стоит? Аще Бог требовал его себе. Помните, я вам задал вопрос апостола Павла. Не муж без жены, не жена без мужа, но будет едина плоть. Феврония что будет врачевать? Кого будет врачевать? Вторую свою половинку. Знает эта вторая половинка об этом? Пока нет. Почему? Потому что у Февронии-то откровение есть, а у князя... То есть у нее связь по вертикали, а у нее по горизонтали. Понимаете? И там все события развиваются по горизонтали, а не по вертикали. Но что она-то знает божественную волю и о себе, и о князе. А они нет. Почему? Потому что они разумные, они не умные. Но дает она подсказки им? Да, конечно. И смотрите, опять же таки, ключевое слово «врачевати». Кто может врачевать? Врачевать душу может священник и может вторая половинка, оказывается. Потому что молитва жены за мужа, она очень сильная. Помните слово полку Игоря? Как раз вымаливает-то Игоря Ярославна, его супруга, его половинка. Понимаете? Значит, вот здесь-то мы с вами и сталкиваемся и с любовью, о которой никто ничего не говорит, вроде бы в повести, особым отношением человека к человеку. Самое главное, мы же с вами говорили, что в каждом древнерусском творении основная тема – это тема спасения души. Присутствует она здесь? Струпья и язвы нужно лечить или врачевать душу? Пока мы еще вроде бы и этого не знаем. Но она же сказала: «Привезешь князя сюда, аще будет мягкосерд, да будь здрав». Условие? Мягкосерд. На что она обращает, значит, внимание? На сердце. А что в сердце находится? Душа. Значит, у него какая болезнь? Кишка зело. Мы же с вами прекрасно понимаем, что внешнее – суть отражения внутреннего. То есть духовное состояние отражается во внешнем, в язвах и струпьях. А у него какая болезнь? То есть диагноз мы пока еще не поставили, а Феврония уже поставила. Какая у него болезнь? Гордыня. Об этом хоть раз, хоть однажды было сказано в повести? Нет. Понимаете, вот какая удивительная повесть. То есть мы все время должны открывать какие-то смыслы. А почему гордыня? Почему Феврония знает, а мы с вами не знаем об этом? А потому что нам еще автор не продемонстрировал проявление этой гордыни у князя. Вот только теперь он нас постепенно подводит к этому. И вот юноша быстренько все рассказал князю. Князь же сказал, что нужно повежь мне девица, кто хотел врачевать. То есть, смотрите, по домострою, как и по апостолу Павлу. Жена не может учить мужа. Но я всегда говорю своим студенткам, да, и своим слушательницам, я говорю: смотрите, это настольная книга должна быть для вас. То есть смотрите, как можно управлять мужем, ничего ему не говоря. Это же искусство, правда? Еще какое искусство? Вот она же ему никаких не ставит, так сказать, пока условий, ничего так не ставит. И все пока еще через отрока, но не напрямую. Хотя понятно, между кем диалог происходит. Через отрока князь говорит: повежь мне, кто хочет врачевать. кто хочет меня врачевать, потому что без желания вылечить или врачевать невозможно. Что Господь посылает, и понятно, что не она будет врачевать, а Господь будет врачевать. Промысел Божий всегда осуществляется через человека. Поэтому в данном случае через Февронию. Смотрите, что он говорит. «Пусть тот, кто хочет врачевать, возьмет имение много». То есть Феврония все время будет давать деньги. То есть возьми деньги и ступай сюда хочешь. Она же, не обинуясь, то есть не обижаясь, говорит, я хочу его врачевать. Но имение не возьму. Но имею к нему такие слова. И вот это самое главное. И уже пошло третье. Условие, не условие, но то, что должен выполнить князь. И вот это вот камень преткновения для всех переводчиков. Феврония говорит такое слово. «Аще боне имам быть и супруга ему, не треба ми есть и врачевать его». Обычно переводчики как раз и переводят. «Если не женится на мне, то не буду его врачевать». Скажите, пожалуйста, в чем тогда святость Февронии? Это везде, это традиционно. Я с этим борюсь уже лет 30. Как в телевизоре, так на радио, так, так сказать, и в лекциях. Понимаете, победить не могу всего супостат. Почему? Потому что все говорят, ну вот она поставила условие, если не женится, то не буду врачевать. Ну, во-первых, почему тогда она святая? А во-вторых, вопрос адресован не ему, а ей. «Аще бы не имам быть ему супругой, если не смогу быть ему супругой». Вот что она говорит. Она говорит о себе. «Если я, деревенская древолаза, бортника, дочь, не смогу быть супругой князю, то не подобает мне его лечить или врачевать. Если я не смогу быть, то есть она заглядывает в будущее, то не подобает мне». Почему вторую половинку может врачевать только супруга? Мы с вами это уже выяснили. Вопрос на соответствие, сможет ли она соответствовать ему. И это, по сути дела, третья часть уже этой повести, вот это вот соответствие, там будут разбираться эти примеры, то есть сможет она или не сможет быть супругой. Но и отрок, и князь слышат совершенно другое, точно так же, как и мы в 21 веке, что она хочет жениться на нем, то сказать, корости ради, получается, да? Почему? Потому что они же все недоумеются, да? То есть они же все рациональны. Я же не случайно обращал на это внимание. Она духовна, они рациональны. Она мудра, они рациональны. И князь пренебрег словами ее, аще будет смиренный мягкосерд, и по мысли, как о князю сущу древолазца дочь паять себе в жены. Вот вам, пожалуйста, гордыня где проявляется. Она же ему сказала, если будет смиренный мягкосерд, а вот вам гордыня, как я, князь древолазца дочь, возьму в жены. Рците ей, что есть врачевание ей, пусть да врачует. А еще врачует, то поям его себе в жены. Собирается он ее брать в жены? Нет. Значит, он готовит обман? Да. А помните самое первое условие? А еще будет смирен. Феврония это знает? Знает. Опять же таки, на что я хотел бы обратить внимание. Дважды. Первое. Послание апостола Павла Коринфянам. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. О какой любви здесь повествуется? Это как раз иллюстрация этим словам апостола Павла. Любовь не превозносится. Здесь жертвенная любовь. Вот второй вопрос. Барышням, молодым, я спрашиваю, кто хочет с вас выйти замуж за миллионера, которого вы в глаза не видели, от которого на версту разит, он же гноем, струпьями, язвами покрыт, кто готов выйти за него замуж? Ради богатства и положения в обществе. А Феврония готова. А потому что она прежде всего нацелена на то, чтобы спасти душу князя, который ответственен перед Богом, который будет княжить в своем имении, в своем обдержании. Он действительно должен быть первым и ответственным перед Богом. Значит, она должна подготовить его к этому служению княжескому. Значит, князь не только по своей гордыне должен поступать, но и по смирению. Иначе Господь не откроет ему тайны его собственной жизни. И вот избирает он этот божественный сосуд, Февронию, для этих испытаний князя. Понимаете, все промыслительно. От начала и до конца, в самых мелких деталях. Мы с вами видим, что не заболел бы князь Петр, он бы никогда не встретился с Февронией. Если бы он не встретился никогда с Февронией, он бы, наверное, бы не спас свою душу.
3: Продолжение цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова слушайте в следующих выпусках «Лектория».

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Дорогие друзья, радиообраз приглашает вас 11 августа в 17:00 на творческую встречу с популярным исполнителем русских песен и романсов Александром Шалуновым. Александр Шалунов – обладатель редкого бархатного баритона, исполнитель, чье имя знакомо многим любителям искренней душевной музыки. В этот вечер будут звучать не только любимые всеми песни, которые хочется слушать снова и снова, но будет и разговор по душам, о творческом пути, о вере, о любви с известным артистом. Ведущая вечера – шеф-редактор «Радиообраз» Ирина Вдовина. Приходите за атмосферой добра, красоты и музыки. Это будет теплый летний вечер на Нижегородской ярмарке, павильон номер 2, фестивальный зал. Ждем вас 11 августа в 17:00.

Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами с 5 по 13 августа возможно прекращение вещания эфира «Радио Образ» в Нижнем Новгороде в будние дни с 8.00 до 17.00, в выходные дни с 12.00 до 17.00. Прослушивание эфира радиостанции в это время доступно в сети интернет. Приносим извинения за временные неудобства.

0: Пора читать.
1: Святитель Игнатий Брянчанинов. Слово утешения находящемуся в скорбях. Издательство «Благозвонница», Москва, 2024 год. Скорби. Непременный спутник человека на протяжении всей его земной жизни. Отчего так и можно ли этого избежать? Как по-христиански относиться к постигающим нас скорбям, болезням, утратам и переносить их с пользой для своей души? Как пережить потерю близких? На эти вопросы читатель найдет ответы в сборнике, составленном по трудам святителя Игнатия Брянчанинова. Сборник называется «Слово утешения находящемуся в скорбях». Святитель рассматривает учение о скорбях глубоко и всесторонне, ибо сам, пересекая житейское море, с детских лет непрестанно подвергался различным напастям. Но благодаря вере в промысел Божий и всецелой преданности святой Божией воле, он достиг блаженной пристани в Царстве Небесном. Учение святителя Игнатия наставляет, как претерпевать скорби с пользой для души. Также в книге представлено учение о несении креста, терпении и самоукорении, о промысле Божием. Святитель Игнатий пишет, что вера в Бога – это истинное богатство и утешение во всякой скорби, что скорби, переносимые с надеждой на Бога, укрепляют веру, а исполнение евангельских заповедей помогает безропотно принимать скорби. Можно быть уверенным, что книга святителя Игнатия Брянчанинова «Слово утешения, находящемуся в скорбях» станет таким же другом для своего читателя, и обличающим, и утешающим. Коротко об авторе. Игнатий Брянчанинов – епископ Русской Православной Церкви, богослов и проповедник. Прославлен в лике святителей на Поместном соборе 1988 года.

0: Ирина Дружаева. Предчувствие любви. Избранные рассказы. Детям и взрослым о детстве 40-х и 60-х годов. Часть первая. Детство 40-х. Продолжение. Сладкий секрет.
1: «Не могу так больше! Что за наказание?» — шептал и всхлипывал Костя, стоя в маленькой кухонке. Размазывая по щекам слезы, он смотрел вверх на берестяное лукошко над окном. Оно стояло на доске полки, положенной одним концом на посудный шкаф, а другим — на выступ печи. Матушка со старшим братом и сестрой с рассветом ушли в луга, сенокос в разгаре. А Костю оставили дома хозяйничать и водиться с маленькой сестренкой Люсей. Люська еще сладко спала, а Костя страдал и метался по избе. Мучения эти начались 2 недели назад, когда деревенская почтальонка тетя Люба принесла в дом долгожданное письмо от отца. Корявые буквы отцовского почерка разбирали, читали и перечитывали всей семьей вместе с соседками и ребятишками со всей улицы. Письма с фронта приходили нечасто. Каждое становилось событием для жителей деревни, истосковавшихся по родным и близким за годы войны. Тетю Любу и истово любили за хорошие вести и боялись. Выпала ей нелегкая доля ни одну печальную похоронку в дома принести, каждый раз пропуская через сердце чужую боль как свою. Зато и радовалась вместе со всеми каждому доброму письму. Счастливая матушка то растерянно улыбалась, то тихо плакала, смахивая слезы концами белого платка, и вновь раз за разом просила детей почитать дорогое отцовское послание. Писал отец редко и коротко. Он всегда был немногословен и в письмах оставался самим собой. Ничего лишнего. Жив, здоров, воюем, бьем врага, вернемся с победой. Иногда тоска по дому и родным прорывалась сквозь скупые строчки вопросами о детях, о соседях, да наказами слушаться матушку, помогать ей. «Вася, родной ты мой!» — шептала Анна Ивановна. «Переживает за нас. Как тут управляемся? Работник-то он знатный. И плотник, и столяр, и косец на деревне первой. Господи, милостивый, спаси и сохрани». Соседи и почтальонка ушли, а матушка еще долго стояла у икон, молилась и кланялась. После пережитого волнения дети притихли, слушая тихие слова молитвы. Наконец Анна Ивановна поднялась с колен. «По такому случаю устроим мы праздник. Сейчас лепешек напечем, иван-чаю заварим и сахарок достанем». «Ура!» — сластенок Костя закричал громче всех. Мука и картошка в этом году кончились еще в апреле, так что пришлось эти месяцы нелегко всей семье. Корова Зорька, сама вечно голодная, без прикорма, молока давала мало. Матушка копила его на погребе, чтобы старшие дети могли взять с собой, уходя на неделю в школу. Ходили в нее за 15 километров, в соседнее село. Квартировали у хозяек, а питались тем, что принесут из дома и приготовят сами. Молоком, похлебкой из картошки, лепешками с отрубями и пряженцами, картофельными колобками. До конца недели продуктов обычно не хватало. Домой прибегали голодные, как волчата. Поэтому лету и каникулам радовались все, и дети, и Анна Ивановна. Вместе и трудности легче переносятся. Чего только не придумывала матушка, чтобы накормить детей. Пришлось и лебеду, и крапиву варить. Забелит молоком, вот и щи. собирали ранней весной и потерянную на поле с осени картошку, рассыпающуюся в руках, складывали в блюдо. Из этой крахмальной, плохо пахнущей массы матушка пекла несколько раз блины. Младшим, Косте и Люсе, было с них плохо. Зато всем нравились колобки из остатков картошки с измельченными сушеными липовыми листьями. Потому так обрадовались дети словам Анны Ивановны про праздник. Матушка принялась хлопотать на кухонке со старшей дочкой Фисой, а братья, Витя и Костя, согрели самовар. Вскоре в избушке запахло липовыми лепешками с отрубями. Фиса поставила их на стол. Матушка принесла крынку молока и заварила кипятком сушеный Иван-чай, а потом вернулась в кухню. Костя и сам не знал, почему пошел следом за ней. Он увидел, как, встав на табурет, мать достает с полки лукошко. Когда Анна Ивановна вышла в горницу к столу, Костя уже сидел на лавке вместе со всеми. В руках у матушки был колотый сахар. Она неторопливо и долго делила сладкие кусочки между детьми, отщипывая щипчиками. А потом все ели лепешки с молоком и пили ароматный травяной чай с сахаром. Матушка смотрела на детей, сложив натруженные руки на коленях, и вспоминала. Вспоминала, как сидел во главе стола муж Василий Дмитрич, как ели все из большой общей плошки мясную похлебку, как получала ложкой по лбу от отца Фиска за болтовню за едой, как отец стучал ложкой по краю посудины, давая разрешение таскать со дна куски мяса, как пахло в избе свежеиспеченными хлебами да пирогами. В доме всегда было сытно. Василий Дмитриевич без работы лишнего часа не посидит, к тому же и рыбак, и охотник знатный. От этих воспоминаний на глаза Анны Ивановны вновь навернулись слезы. «Ничего, дедушки, Бог даст, все будет хорошо». На свежих травах Зорька захорошела, доить стало больше. Скоро огород выручать будет, ягоды пойдут, грибочки. Хоть бы урожайным год выдался, а там и отец вернется. Будет же конец войне этой проклятущей.
2: «Мама, не плачь!» — Люська прижалась к материнскому боку.
1: «Не буду, дочка, не буду. Вон вы у меня какие помощники. Грех плакать-то».
2: Пока матушка была дома, Костя не вспоминал про сахар. Но начался сенокос. Семья с рассветом уходила в луга, оставив мальчишку в няньках. Маленькая сестренка спала долго, а Костю голод поднимал рано. Он мигом съедал оставленную матушкой еду и никогда не трогал Люськину долю. Сестренку он любил и жалел. А вот секрет лукошка в кухне не давал ему покоя. На третий день Костя не выдержал. Взял табурет и попытался дотянуться до берестяной корзинки. Не получилось. Потолки в доме были высокими. Тогда он залез на печь и попробовал пролезть в щель меж трубой и стеной. Костя был худенький и росточком невысок. У него получилось. Он вылез с печи на доску-полку. Доска была толстая, но узкая. Ползти по ней было страшно. Но мальчик дополз до лукошка, пошарил в нем и вытащил холщовый мешок с сахаром. Мешок был завязан. Косте пришлось пятиться осторожно обратно на печь, волоча за собой ношу. Оказавшись на печке, он развязал бечевку и заглянул внутрь. Сахар в мешке был наколот кусками разной величины. Его было так много. Целое сокровище в руках. «Мама, прости, я чуть-чуть возьму кусочек», — шептал Костя, выбирая лакомство.
1: Он взял один кусок сахара, отложил в сторону, завязал мешок. Вновь ползти на узкую доску было страшно, но надо. Костя вздохнул и пополз, толкая перед собой котомку. С трудом положил сахар в лукошко и осторожно вернулся на печь. Вот теперь можно и насладиться результатом трудной работы. Мальчишка лежал на печке и сосал лакомство. Он ни о чем не думал, пока сахар не кончился. Костя посмотрел на свои липкие пальцы, слез с печи и направился к умывальнику. Только сейчас его начала мучить совесть, ведь сахар он ел один. Тут проснулась Люська. Костя принялся умывать и кормить сестренку. Это отвлекло его от грустных мыслей. Потом, накинув на двери задвижку, знак, что хозяев нет дома, замков в деревне не вешали, чужие в этой лесной глухомане были редкостью, а среди своих воровства не случалось. Пошли гулять на вишню, мелкую речушку с коричнево-малиновой водой. Речка, обрамленная зарослями ольхи, текла рядом с домом. На реке была сделана запруда. В образовавшемся неглубоком пруду купалась вся местная ребятня. Следующее утро началось для Кости с новых мучений. «Не буду, не буду, не полезу!» — метался он по избе, но лукошко притягивало его, как магнит железа. «Ну, еще разочек. Один раз, один кусок. Не заметит мама!» — приговаривал Костя, забираясь на печь и проделывая снова свой цирковой номер. Так прошла неделя. Мальчишка не мог совладать со своей слабостью. Каждое утро он начинал с рискованного трюка. На этот раз он со страхом увидел, что мешочек не просто уменьшился, а стал меньше наполовину. Костя сидел на печи, сосал сахар и плакал. Он понимал, что поступает плохо. Его мучили стыд и страх. Столько дней голод и любовь к сладкому брали над ним верх. «Все, больше не могу!» Он выбежал во двор. На глаза попался кусочек мела. Люська рисовала им на заборе. Костя взял его, огляделся и подошел к двери хлева. «Мама пойдет Зорьку загонять, доить», — подумал он. На деревянной двери крупными печатными буквами Костя написал: «Мама, убери, пожалуйста, сахар!» Костя проучился один год, писать умел. Надпись получилась корявая, зато во всю дверь трудно не заметить. Костя с облегчением вздохнул. Вот и все. Пусть, наконец, накажет и сахар уберет. А то другим ничего не останется. Устал я мучиться, бороться с собой. Матушка пришла усталая, но довольная. Погода столько дней простояла жаркая, без дождей. Сено высушили и сметали в стога. Вернулась с пастбища стадо. Зорька привычно повернула к своему дому и встала возле хлева, вздрагивая от укусов насекомых. Матушка подошла к кормилице, поглаживая голову и бока, покусанные оводом. «Зоренька, ишь, как покусали окаянные! Иди в хлев, все поменьше там гнуса-то!» Анна Ивановна развернулась лицом к двери и застыла, увидев меловые каракули. Она загнала корову и стерла тряпкой надпись. Потом села на теплую завалинку и заплакала. Она улыбалась, а по щекам катились слезы. «Вот шельмец! Углядел-таки, где сладко! Ох, грамотей ты мой, ну, сластена! Убирать-то есть ли чего?» Женщина смахнула слезы и пошла в дом. Остатки сахара Анна Ивановна перепрятала, выдавая по кусочку в праздники. А вот ругать сына не стала. Она чувствовала, что он и так настрадался от своей слабости. А Костя все понял и был ей очень благодарен, что сохранила в секрете его проступок. Эта маленькая тайна
2: еще больше сблизила его с матушкой.
1: А что такое муки совести, он запомнил на всю оставшуюся жизнь на таком сладком примере.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Православный календарь.
1: Сегодня, 9 августа, Церковь вспоминает великомученика и целителя Пантелеимона, преподобного Германа Аляскинского, собор смоленских святых, блаженного Николая Качанова, Христа ради юродивого, святых равноапостольных Климента, епископа Охридского, Наума, Савву, Горазда и Ангеляра. Великомученик и целитель Пантелеимон родился в конце III века в городе Никомедии. При рождении мальчик получил имя Пантелеон. Отец его был язычником, а мать — христианкой. Она хотела воспитать мальчика в вере, но рано умерла. Отец отдал отрока в обучение врачу Ефросину. В это время в городе тайно проживали священники Ермолай, Ермип и Ермократ. Пантелеон ходил на учебу мимо их тайного убежища. Ермолай часто видел юношу и однажды заговорил с ним. Он убедился, что Пантелеон – искренний и честный юноша, стремящийся познать истину. Они много беседовали о вере. По преданию, однажды Пантелеон увидел на улице ребенка, укушенного змеей. Тот уже умирал, и как врач юноша был бессилен. Тогда он взмолился Господу об исцелении малыша. Ребенок ожил, а лекарь принял крещение с именем Пантелеимон, что значит «всемилостивый». Пантелеимон посвятил свою жизнь страждущим, больным, убогим и нищим. Он безвозмездно лечил всех обращавшихся к нему, исцеляя их именем Иисуса Христа. Завистники донесли на Пантелеимона императору. Юношу приговорили к пыткам и казни. Но по его молитвам совершилось еще немало чудес. Продолжаются они и после кончины великомученика, когда верующие просят в своих молитвах его заступничество.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истинной, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, святый Си Божий, Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл меси, Господи, умой просвети сердце, и уснем и отверзи во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят, еси Божия Богородица, и помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, свят, еси Божия Богородица, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался и синами ленивого и грешного, ниже погубил меси со беззакомьи моими, но человеколюбствовалось обычный и в нечаянии лежащего воздвигал меси, воеже утренте и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста поучатися словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечним, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, яко беззаконие мое ознаю, и грех мой предо мной есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, якогда оправдившися во славе всех Твоих и победившим нигда судите Ти, себо беззаконник зачат есть мы во грехах родимя мати моя, себо истину возлюбил Иси, безвестно и тайной премудрости Твоей я явил мне Иси, окропивши мея сопом и очишуся омывши мея и по чеснягу убелюся. Слуху моему даси радости и веселье, возрадуется кости смиренная, отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Божий, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и духа Твоего, святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и духа владычным утверди имя. Научу беззаконные путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся. Извай меня от края Божий, Боже, спасение моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мои отвертиши и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащебо восхотел эти жертвы дал Бухубо, все сражения не благоволиши. Жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижи. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношений и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видим же всем и невидимым. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно единосущно Отцу им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечеся, распятого же заны при Понтийском Пилате и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судить живым и мертвым, Его же Царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину Святую Соборную и Апостольскую Церковь, исповедую единокрещение Его оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко нико лиже сотворить благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь приношу Ти спаси, и припады и вопиюти. Не дашь мне уснуть во греховне смерти, но щедрый мя распнысь волю, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне начне во сей день безгрешен Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбщий, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси мя, и веди в Царство Твое вечное, Ты бы и мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимо шедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подобимя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божией силы всякие плоти, вышних живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у них уже не есть применение или приложение осенение, сам бессмертный Царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славою судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падше и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и даже празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы си истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшего нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось и нас и беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянии лежащее ны воздвиглось и, Твое же славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сноленности восстави, отверти наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможно непоколеблемо петь же и исповедать о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленицами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога невеста, в ночи мя и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшая, умершлена мя страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую и просвети, О дивная владычня палата, дум духа божественно меня сотвори, врача родшие, у врачей души мои многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурю костеземи покаяния направи, избави меня огня вечнующего, и черви же злага и тартара, да меня явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, но восотвори меня обечатшего нечувственными пренепорочные согрешений, странные муки и всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского меня превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, оскверненно скверное и все непрочное, души тленных мне пакости избави Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молютя, аще бодел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многих щедротых и неизреченной милости, веруй по мя, рекл Иси, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тя спасает отчаянные, все верую, спаси мя, яко Бог мой и святый и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящащий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, тогда отвечает, тогда оправдит мя, тогда покажет мя причастника славы Твоей вечная, да и небо похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро, скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать о тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю и тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый ангел, предстояй окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангел Божий, хранитель и покровитель окаянное мое души и тело, вся мне прости, и ликами тя скорби их во вся дни живота моего». Яче, что согреших предшедшую ночь сию, покры меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем, и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный Иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила Иси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохрани крестом Твоим жительством. Достойно есть, кого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения Серафим, без истрения Богослову родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. совмещенные каноны Спасителю, Божьей Матери и Ангелу-Хранителю. Яко по суху пешешествовав Израиль по бездне стопами, гонители фараона, видя потопляема, Богу победную песнь поим вопияша. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, ныне приступи их, аз грешный и обремененный к Тебе, Владыце и Богу моему, не смей же взирать на небо, токмо молюся глаголя, дашь мне, Господи, ум, да плачуся дел мои горько. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, о горе мне грешному, паче всех человек окаянен есмь, покаяние несть во мне, дашь мне, Господи, слезы, да плачуся дел мои горько. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, безумни окаяние человече, в лености время губиши, помысли житие Твое и обратися ко Господу Богу, и плачися о делях Твоих горько. Пресвятая Богородица, спаси нас. Мати Божия Пречистая, возри на мя грешного и от сети дьяволи избави мя, и на путь покаяния настави мя, да плачуся дел моих горько. Пресвятая Богородица, спаси нас. Многими содержим напастьми, к Тебе прибегаю спасение иски. О, Мати, Слово и Дево, от тяжких и лютых мя спаси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Страстей мя смущают прилози, многого уныни исполните мою душу. Умери, от раковицы тишиною Сына и Бога Твоего всенепорочная. Пресвятая Богородица, спаси нас. Спаса родшую Тя и Бога молю, Дева, избавите семи лютых. К Тебе бы ныне прибегая, простираю и душу, и помышление. Пресвятая Богородица, спаси нас, недугающе телом и душею, посещение божественного и промышлений от Тебе сподоби, едино Богомати, яко благая, благогоже родительница. Господи Иисусе Христе Боже мой, помилуй мя. Песнь воспейте и восхвалите спасе, Твоего раба достойно сподоби, бесплотному ангелу, наставнику и хранителю моему. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Един аз в неразумии и в лености ныне лежу, наставниче мой и хранителю, не остави меня погибающа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ум мой Твоею молитвою направи, творите мне Божие повеления, да получу от Бога отдание грехов, и ненавидите мне злых, настави мя, молюся Ти. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Молись, девице, о мне, рабе Твоем, ко благодателю, сохранителю моим ангелам, и настави мне творите заповеди Сына Твоего и Творца Моего. На камене мя веры утвердив, расширилась и уста моя на враги моя, возвеселибося дух мой в них допети, несть свят, якоже Бог наш, и несть праведен паче Тебе, Господи. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, внегда поставлены будут престоли на судище страшнем, тогда всех человек дела обличатся, горе там и будет грешным муку отсылаемым, и то, ведущей душе моя, покайся от злых дел твоих. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, праведницы возрадуются, а грешные восплачутся, тогда никто же возможет помощи нам, но дела наши осудят нас. Тем же прежде конца покайся от злых дел Твоих. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Увы мне великогрешному, и же делы и мыслями осквернився, ни капли слез имею от жестосердия, ныне возникни от земли душе моя, и покайся от злых дел Твоих. Пресвятая Богородица, спаси нас. Се взывает Госпожи Сын Твой, и поучает нас на доброе, а же грешной добра всегда бегаю, но Ты, милостивая, помилуй мя, да покаяся от злых моих дел. Пресвятая Богородица, спаси нас. Предстательство и покров жизни моей я полагаю Тебя, Богородительница Дева. Ты мя, о корми ко пристанищу Твоему, благих виновна, верных утверждений, едино всепетая. Пресвятая Богородица, спаси нас. Молю Дева душевные смущения и печали моей я бурю разорите. Ты, Бабога Невестная, начальника тишины Христа родилась и единопречистая. Пресвятая Богородица, спаси нас. Благодетеля родши добрых виновного, благодеяние и богатство всем источи,
1: вся бо можеши, яко сильного в крепости Христа роче Бога блаженная. Пресвятая Богородица, спаси нас, лютыми недуги и болезненными страстями истязаемо Деву, ты ми помози, и средней бо неоскудное тя знаю сокровище, пренепорочное, неиждеваемое. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Все помышления мои и душу мою к тебе возложи, хранителю мой, ты от всякой мне напасти вражие избави. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Враг попирает меня и озлобляет, и поучает всегда творите свое хотение, но ты, наставничий мой, не остави меня погибающая. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Пейте, пей со благодарением и усердием, Творцу и Богу дашь мне, и тебе, благому ангелу-хранителю моему, избавителю мой, изми мя от враг, озлобляющих мя. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Исцели, пречистая моя, много

царю, или коим дерзновением возрю на судью, блудный ас, благоутробный отче, сыне единородный и души святый, помилуй мя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от любви душевной вопию ти хранителю моей души, все святые мой ангели, покрый мя и соблюди от лукавого головления всегда и к жизни настави небесней, вразумляя и просвещая и укрепляя мя. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Богородица безневестная, пречистая, я же без семени родши всех владыку, тогоса ангелам хранителям моим моли, избавите меся всякого недоумения, и дати умиление и свет души моей, и согрешением очищение, я же едино вскоре заступающий. Пришел еси от девы не ходатай, не ангел, но сам Господи воплощся, и спасл еси всего мя человека, тем зовути славы силе Твоей, Господи. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Широк путь сде и угодный сласти творите, но горько будет в последний день, егда душа от тела разлучатеся будет. Блюдися от всех человечи царствия ради Божия. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Почто убогого обидиши, мзду наемничу удерживаши, брата твоего не любиши, блуд и гордость гониши, остави убо сия душе моя, и покайся царствия ради Божия. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. О безумный человече, доколе углебаешь, яко пчела, собирающий богатство твое, вскоре бо погибнет, яко прах и пепел, но более взыщи царствие Божие. Пресвятая Богородице, спаси нас. Госпожи Богородице, помилуй мя грешного, и в добродетели укрепи, и соблюди мя, да наглая смерть не похитит мя неготового, и доведи мя, Дева, царствие Божие. Пресвятая Богородице, спаси нас, страстей моих смущений, кормчую родшие Господа, и бурю утиши моих прегрешений, Богоневестная. Пресвятая Богородице, спаси нас, милосердие Твоего бездну призывающую подашь тьми, я же благосердного родшая и спаса всех поющих Тя. Пресвятая Богородице, спаси нас, наслаждающийся пречистая Твоих дарований, благодарственное воспеваем пение, ведущий Тя, Богоматерь. Пресвятая Богородице, спаси нас. На одре болезни моей я и немощи незлежащими, яко боголюбива, помоси Богородице, едино преснодево. Пресвятая Богородице, спаси нас. Надежду и утверждение и спасение стену, недвижему имущи Тя, всепетая, неудобства всякого избавляемся. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога мне. Моли человеколюбца Бога ты, хранителю мой, и не остави меня, но присно в мире житие мое соблюди, и подашь мне спасение необоримое. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога мне. Яко заступника и хранителя животу моему, приемте от Бога, ангели, молю тебя, святый, от всяких мя бед свободи. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, мою скверность Твоею святыни очисти, хранителю мой, и отчасти шуи я, да отлучен буду молитвами Твоими, и причастник славы явлюся, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Недоумение предлежит ми от обышедших мя зол пречистая, но избави мя от них скоро, к Тебе бо едини прибегох. Божиим светом Твоим блаже, утреннеющих Те души любови озари, молюся. Тя ведите слове Божие истинного Бога, от мрака греховного взывающа. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Воспомяни окаяны человечи, как о лжам, клеветам, разбою, немощим, лютым зверем, грехов ради порабощенеси, душе моя грешная, того ли восхотела еси. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Трепещут ми уди, всеми бо сотворих вину, очима взирай, ушима слышай, языком злая глаголей, всего себе гие не предаяй, душе моя грешная, сего ли восхотела еси. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, блудника и разбойника, кающиеся приялась и спаси, а же един леностью греховной отягчихся,
и злым телом по работе.

0: Вся душе моя грешная, сего ли восхотела еси, Пресвятая Богородица, спаси нас. Дивная и скорая помощница всем человекам, Мати Божия, помози мне, недостойному, душа бо моя грешная, того восхоте. Пресвятая Богородица, спаси нас. Исполни чистое веселье сердце мое, Твою нетленную дающую радость, веселье родшее виновного. Пресвятая Богородица, спаси нас, избави нас от бед, Богородица чистая, вечное родшее избавление и мир всякум приимущий. Пресвятая Богородица, спаси нас, разрешим глу прегрешений моих, Богоневесто, просвещением Твоей я светлости, свет родшее божественный и привечный. Пресвятая Богородица, спаси нас, исцели чистое души моей онеможение, посещение Твоей Господобльшая, и здравие молитвами Твоими подаштьми. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне, яко имея дерзновение к Богу, хранителю мой святый, сего умоли от оскорбляющих мя зол избавите. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Свети, светлый, светло просвети душу мою, наставниче мой и хранителю, от Бога данный ми ангеле. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, спящий мя злете готовь греховную, яко бдяще сохрани ангели Божий, и восстави мя на словословие молением Твоим, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Мария, Госпожи Богородица безневестная, надежда верных, вражи возношения не сложи, поющие життя возвесели. Житейское море, возвязаемое зря напасти бурею, к тихому пристанищу Твоему притек вопиюти, возведи отли живот мой много милостиве. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, житие на земле блудно пожих, и душу во тьму предах, ныне убо молю Тя, милостивый владыко, свободи мя от работы сия вражия, и дашь мне разум творить и волю Твою. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, кто творит таковая, якоже аз, якоже бо свинья лежит в колу, тако и аз греху служу, но Ты, Господи, исторгни мя от гнуса сего, и дашь мне сердце творить и заповеди Твоя. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, восприни окаянный человечек Богу, воспомянув свое согрешение, припадая ко Творцу слезя из теня, той же, яко милосерд, дасти ум знать волю свою. Пресвятая Богородица, спаси нас, Богородица Дева, от видимого и невидимого зла сохрани мя пречистая, и прими молитвы моя, и донеси я Сыну Твоему, да даст мне ум творить и волю Его. Пресвятая Богородица, спаси нас, смерти и тли, яко спасла ей, самся издав смерти, тлением и смертью моя естество ято бывшее, Дева, моли Господа и Сына Твоего, врагов злодействия мя избавите. Пресвятая Богородица, спаси нас, предстательницу Тя животовем, и хранительницу тверду, Деву, и напасти решащую молвы, и налоги бесов отгоняющую, и молюсь всегда, от ли страстей моих избавите мя. Пресвятая Богородица, спаси нас, яко стену прибежище стяжахом, и душ всесовершенное спасение, и пространство в скорбих от роковице, и просвещением Твоим присно радуемся, о Владычице, и ныне нас от страстей и бед спаси. Пресвятая Богородица, спаси нас, на одре ныне не мочтую лежу, и не есть исцеление плоти моей, но Бога и спаса миру и избавителя недугов родшая, Тебе молюся, благой, отли недуг восстави мя. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне, всяких мя напасти своводи, и от печали спаси молюся ти, святый ангели, данными от Бога, хранителю мой добрый. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне, освети ум мой, блажи и просвети мя, молюся ти, святый ангели, и мысли теми полезные всегда настави мя, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Устави сердце мое от настоящего мятежа, и бдети укрепи мя во благих, хранителю мой, и настави мя чудно к тишине животней, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Слово Божие в Тя вселися, Богородице, и человеком тебя показа небесную лествицу, тобой Бог к нам вышний сошел есть. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Душе моя, почто грехами богатейши, почто волю дьяволю твориши, часом надежду полагаеши, пристани от сих и обратися к Богу с плачем зовущи. Милосердный Господи, помилуй мя грешного. Помысли душе моей горький час смерти и страшный суд Творца Твоего и Бога, ангели Богрозней поймут тебя душе и вечный огонь введут, убо прежде смерти покайся вопиющий. Господи, помилуй мя грешного. Рассадательно убо печь садела ангел преподобным отроком, халдеи же опаляющие веление Божие мучителя увеща вопити, благословенности Божий Отец наших. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Не надейся, душе моя, на тленное богатство и на неправедное собрание, вся бы сие невесе, кому оставиши, но возопи. Помилуй мя, Христе Боже, недостойного. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Не уповай, душе моя, на телесное здравие и на скорби меходящую красоту. Видишь, ибо яко сильный и младей умирают, но возопи. Помилуй мя, Христе Боже, недостойного. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Воспомяни, душе моя, вечное житие, Царство Небесное, уготованное святым, и тьму кромешную, и гнев Божий злым, и возопи, помилуй мя, Христе Боже, недостойного. Пресвятая Богородица, спаси нас. Припади, душе моя, к Божьей Матери и помолися той, есть бы скорая помощница кающимся, умолит Сына Христа Бога и помилует мя недостойного. Пресвятая Богородица, спаси нас. Наше спасение, яко же восхотелось и спаси устроите, в утробу Девы вселился иси, юже миру предстательницу показал иси, Отец наших Боже благословен иси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Валители милости, Его же родила иси, Мати чистая, умоли избавитеся от прегрешений и душевных скверн, верую зовущим, Отец наших, Боже, благословен иси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Сокровище спасения, источник нетления, тя родчую и столб утверждения и дверь покаяния зовущим показал иси. Отец наших, Боже, благословен иси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Телесные слабости и душевные недуги Богородительнице, в любови приступающих к крову Твоему Девы исцелите сподоби, спаса Христа нам родчая. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога мне. Милостив буди ми и умоли Бога, Господень ангели, и имей бо тебя заступника во всем животе моем, наставника же и хранителя, от Бога дарованного ми вовеки. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога мне. Не остави в путь шествующие души мои, я окаянная, убите разбойником, святый ангели, я же тебе от Бога предана бысть непорочне, но настави ее на путь покаяния. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Всю посрамленную душу мою привожду от лукавых ми помысел и дел, но предвари, наставниче мой, и исцелениями подашь благими помыслы, уклонятимися всегда на правые стези, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Премудрости исполни всех и крепости божественные, и постасные премудрости Вышнего, Богородицы ради веры и вопиющих, Отец наших, Боже благословен иси. Из пламени преподобным росту источил иси, и праведного жертву водою попалил иси, вся бо творивший Христе ток мои же хотети, тя превозносим во все веки. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Как они им плакать, если когда помышляю смерть, видя во гробе, лежащий брата моего бесславно и безобразно, что обучаю и на что надеюся, токмо дашь мне, Господи, прежде конца покаяние. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Верую, яко придешь и судите живых и мертвых, и все во своем чину станут, старые и младые, владыки и князи, девы и священницы, где обрящуся аз, сего ради вопию, дашь мне, Господи, прежде конца покаяние. Пресвятая Богородица, спаси нас. Пречистая Богородица, приими недостойную молитву мою и сохрани меня от наглой смерти и даруй мне прежде конца покаяние. Пресвятая Богородица, спаси нас. Помощи я же от Тебе требующей, не презри Деву, поющей и превозносящей Тебя вовеки. Пресвятая Богородица, спаси нас. Неможение души моей, исцеляющей телесные болезни Деву, да Тебя прославлю чистое вовеки. Пресвятая Богородица, спаси нас. Исцеление богатства изливающей, верно поющим Тебя Деву, и превозносящим неизреченное Твое Рождество. Пресвятая Богородица, спаси нас. Напасти Ты прилоги отгоняющие страстей находы Деву, тем же Тебя поем во все веки. Святый ангел и Божий хранитель мой, моли Бога о мне. От Бога посланный, утверди живот мой, раба Твоего, преблагий ангели, и не остави меня вовеки. Святый ангел и Божий хранитель мой, моли Бога о мне, ангела Тя суще благо, души моей я наставника и хранителя, преблаженней воспеваю вовеки. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Будь ими покров и забрало в день испытания всех человек, вон же огнем искушаются дела благая же и злая, и ныне и присно и вовеки веков. Аминь. Будь ими помощница и тишина, Богородице Преснодева, рабу Твоему, и не остави меня лишенно быть Твоего владычества. Бога человеком невозможно видеть, на Него же не смеют чини ангельские взирати. Тобой же всечисто явися человеком Слово воплощенно, Его же величающе с небесными вою Тя ублажаем. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Ныне к вам прибегаю, ангели, архангели и вся небесные силы, у престола Божия стоящие, молитесь ко Творцу своему, да избавит душу мою от муки вечной. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Ныне плачуся к вам, святые патриарси, цари и пророцы, апостоли и святители, и все избрания Христовы, помозите мне на суде, да спасет душу мою от силы вражия. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Ныне к вам воздежурутся святые мученицы, пустынницы, девственницы, праведницы и все святые, молящиеся ко Господу за весь мир, да помилуют мя в час смерти моей. Пресвятая Богородица, спаси нас. Мати Божия, помози ми, на Тя сильно надеющемуся, умоли Сына Своего, да поставит мя недостойного одесную себе, егда сядет судя живых и мертвых. Аминь. Пресвятая Богородица, спаси нас. Только слез моих не отвратися, я же от всякого лица всяку слезу отъемшего, Дева Христа родшая. Пресвятая Богородица, спаси нас. Радости мое сердце исполни, Деву, я же радости приемши исполнение, греховную печаль потребляющий. Пресвятая Богородица, спаси нас, пристанище и предстательство к Тебе прибегающих буде, Деву, истина нерушимая, прибежище же и покров, и веселье. Пресвятая Богородица, спаси нас, света Твоего зарями просвети, Деву, мрак неведения отгоняющий, благоверно Богородицу Тя исповедующих. Пресвятая Богородица, спаси нас. На месте озлобления немощи смирившегося, Деву исцели, из нездравия воздравия притворяющие. Господи Иисусе Христе Божий мой, помилуй мя. Помилуй мя, едини спаси мой, яко милостив еси и милосерд, и праведных кликов сотвори мя причастника. Святые ангели Божии, хранители мой, моли Бога мне, мыслите ми присно и творите, Господень ангели, благая и полезная даруй, яко сильно яви в немощи и непорочно. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Яко имея дерзновение к Царю Небесному, того молись прочими бесплотными, помиловать имя окаянного, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Много дерзновений имущий Деву, воплощемуся из Тебе, приложи мя от уз и разрешениями подашь, и спасение молитвами Твоими. Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка Христе Боже, иже страстьми своими страсти мои исцеливы, и язвами своими язвы моя уврачевавы, даруй мне, много Тебе прегрешившему, слезу умиления, с растворимоему телу от обоняния животворящего тела Твоего, и наслади душу мою Твоей честною кровью, от горести ею же мясо противник напои, возвыси мой ум к Тебе долу поникший, и возведи от пропасти погибели, яко не имам покаяния, не имам умиления, не имам слезы утешительные, возводящие чадо ко своему наследию, омрачихся умом в житейских страстях, не могу возреть и к Тебе в болезни, не могу согреться слезами, я же к Тебе любви, но, Владыка Господи Иисусе Христе, сокровище благих, даруй мне покаяние всецелое и сердце люботрудное во взыскание Твое, даруй мне благодать Твою и обнови во мне зраки Твоего образа, оставих Тя, не остави меня, и изыди на взыскание мое, возведи к пажити Твоей, и сопричти мя овцам избранного Твоего стада, воспитай мя с ними от злака божественных Твоих таинств, молитвами пречистывая Твоей Матери и всех святых Твоих. Аминь. Пресвятая Богородице, спаси нас. Царица моя преблагая, надежда моя Богородице, приятелище сирых и странных предстательнице, скорбящих радости, обидимых покровительнице, зришь мою беду, зришь мою скорбь, помози мне, яко немощну, окорми мне, яко странно, обиду мою веси, разреши то, яко волиши, яко не имам иные помощи разве Тебе, ни иные предстательницы, ни благие утешительницы, токмо Тебе, о Богомати, якода сохранишь мя и покрыши во веки веков. Аминь. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Ангели Христов святый, к Тебе припады и молюсь, хранителю мой святый, преданный мне на соблюдение души и телу моему грешному от святого крещения, аже своей леностью и своим злым обычаем прогневах Твою пречистую светлость и отгнах Тя от Себе всеми студными делы, лжами, клеветами, завистью, осуждением, призорством, непокорством, братоненавидением и злопомнением, сребролюбием, прелюбодеянием, яростью, скупостью, объедением без сытости и опивством, многоглаголанием, злыми помыслы и лукавыми, гордым обычаем и блудным возбешением, и мы самохотение на всякое плотское вожделение, о злое мое произволение, его же и скоти бессловесней не творят, да как возможешь и возрете на мя, или приступите ко мне, аки псу смердящему, которому очима ангели Христов возрише на мя, оплетшися зле во гнусных делях, да как уже возмогу, отпущение просите горьким и злым моим и лукавым деянием, в ниже впадаю по вся дни и ночи и на всяк час. Но молюсь эти припады, хранителю мой святый, умилосердися на мя грешного и недостойного раба Твоего, буди ми помощник и заступник на злаго моего сопротивника, святыми Твоими молитвами и Царствие Божие причастниками сотвори со всеми святыми всегда и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
1: Молитва о Святой Руси.
0: Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящи ополчишися на Святую Русь, чающи разделите и погубите единый народ ея. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве Русской Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же вотнеси я убиенным и от ран и болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якогда единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после божественной литургии в Воскресенском кафедральном соборе города Арзамаса 30 июля 2023 года.
2: Воскресный день мы прославляем самое, может быть, важное событие, которое произошло в человеческой истории. Господь воскрес. А это значит, что Он все тому, чему учил, все то, что Он сделал, творя чудеса, утвердил совершенно непостижимым для человеческого сознания явлением, своим воскрешением из мертвых, показывая всем людям, что у Бога нету границ для Его возможностей. Бог может все. Он может воскресить умершего. И в Господе Иисусе Христе божественная сила призвала Его вновь к человеческой жизни после 3 дней пребывания в гробе. Вот это чудо воскресения, оно отвергается всеми светскими исследователями новозаветной истории. И не только светскими, но и некоторые конфессии западные как бы заканчивают Новый Завет распятием. Ну вот закончилась жизнь, ну а там все остальное – это мифология. Христос, Иисус, который так много учил доброму и хорошему, был погублен человеческой злобой, неправдой и умер на кресте. Да, конечно, для сознания, никак не связанного с пониманием того, что есть помимо горизонтального, вертикальное измерение человеческой жизни, для сознания, которое исключает Бога, повествование о воскресении является чем-то совершенно невероятным. И поэтому многие отвергают это повествование, в том числе и ученые, которые изучают Новый Завет как исторический памятник. Но вот если отвергнуть воскресение, то тогда нужно отвергнуть и все то, что Христос совершил. Потому что тогда он просто неудачник. Говорил добрые и хорошие слова, даже исцелял кого-то. Ну а потом его взяли, да и убили, и привели в исполнение смертельный приговор. И на этом все закончилось. А тогда какой смысл имеет все то, чему Господь учил, если так легко и просто с Ним расправились? Действительно, мы бы с вами сегодня здесь не стояли, если бы Евангелие кончалось Голгофой. Но Евангелие кончается воскресением Господа и Спасителя. А это значит, что Бог, который сотворил этот мир, который положил в основу бытия этого физического, материального мира законы, по которым этот мир и действует, и существует, и двигается, он имеет власть приостановить действие этих законов или даже отменить эти действия. Если это угодно его воле, то и произошло с тридневным во гробе положенным телом Спасителя, Сына Божьего и Сына Человеческого. Он божественной силой снова вернулся в жизни, воскрес. Но если бы этого не было, то, как говорит апостол, и тщетна была бы вера, Евангелие, все было бы тщетно. Вот как еще раз хочу подчеркнуть, некоторые нерелигиозные толкователи Евангелия потому и отвергают повествование воскресения. Потому что признать воскресение и не признать божественного бытия невозможно. А вся наша вера с вами и основывается на вере в воскресение. Мы верим, что Господь Иисус Христос действительно пострадал, был жестоко распят, но силой божественной победил смерть и воскрес. А чему же мы должны быть научены вот всем тем, о чем только что было сказано? А научены должны быть следующему. Всегда, какие бы искушения нас не посещали, какие бы лжеучителя, ссылаясь на некие там научные данные, на что угодно, не отрицали бы воскресение, мы должны всегда верить в то, что Господь родился, жил, был умерщвлен злой человеческой волей и силой дьявольской и воскрес. И мы его наследники. Мы верим в воскресение, а значит, мы верим в смысл человеческой жизни.
0: Первосвятительское

0: Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами с 5 по 13 августа возможно прекращение вещания эфира «Радио Образ» в Нижнем Новгороде в будние дни с 8:00 до 17:00, в выходные дни с 12:00 до 17:00. Прослушивание эфира радиостанции в это время доступно в сети интернет. Приносим извинения за временные неудобства.
1: 8 и 9 августа в Нижнем Новгороде состоится второй общероссийский фестиваль «Мы пишем России. Историю без грязи и сквернословия». Это культурно-просветительское событие организовано Нижегородским отделением всероссийского проекта «России без сквернословия». Фестиваль объединит театральные постановки, музыкальные выступления, образовательные встречи, творческие мастер-классы и семейные активности. 8 августа фестиваль пройдет в рамках регионального праздника «Семья Нижегородская» на территории Нижегородской ярмарки. Начало программы в 13:00. 9 августа, в воскресенье, это главный день фестиваля, он будет проходить в парке Дубки Ленинского района Нижнего Новгорода. В программе дня – моноспектакль «Проповедник» Омского православного театра «Мир», литературно-музыкальная постановка семейного центра «Ковчег», выступление священника Андрея Наговицына и нейропсихолога из Москвы Евгении Панич, а также тематические видеоролики, творческие мастер-классы, интерактивные игры для детей и взрослых. Начало фестиваля в 13:00.
0: Если вы хотите обсудить волнующие вас вопросы и поделиться радостью, выяснить порядок церковных таинств и обрядов, укрепиться в православной вере, обрести понимание, как поступить в сложной ситуации, узнать мнение духовного собеседника, звоните 246-69-91 с 12 до 18. 246-69-91. На ваш вопрос ответит православный священник.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем не грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят иси Божий, Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл меси, Господи, умой просвети сердце, и уснем и отверзивай же пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят, иси Божий, Богородица, и помилуй нас. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят, иси Божий, Богородица, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался иси на мя ленивого и грешного, ниже погубил мя иси со беззаконьми моими, но человека любствовал иси обычный и в нечаянии лежащего воздвигал мя иси, во еже утрем Ти славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста поучатися словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечним, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедро Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое ознаю и грех мой предо мной есть выну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, яко да оправдишися во славе всех Твоих и победишем негда судите Ти, себо беззаконник зачат есть мя во гресех роди мя мать моя, себо истину возлюбил иси, безвестно и тайные премудрости Твоей я явил мя иси, окропиши мя и сопом, и очишуся, омыши мя, и паче снегу убелюся. Слуху моему даси радости и веселье, возрадуется кости смиренная. Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святого не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди имя. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Извай меня от края Божий, Боже, спасение моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мое отвертиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащебо восхотел эти жертвы, дал бы хубо. Все сожжения не благоволиши. Жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечутся стены Иерусалимские. Тогда благоволишь и жертву правды, возношений и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, и видим же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечеся, распятого же за ныне при Понтийском Пилате и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судить живым и мертвым, Его же Царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, воедину Святую Соборную и Апостольскую Церковь, исповедую единокрещение Его оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворит благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь приношу Ти спаси, и припады и вопию Ти. Не дашь мне уснуть во греховне смерти, но ущедри мя распнысь волю, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночне во сиями день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человека, любча от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное, Ты бы и мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимо шедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подобимя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божией силы всякие плоти, вышних живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у него же не есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славою судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и даже празднующий глаз непрестанный и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы си истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавших нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудные плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось и нас беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянии лежащее ны воздвиглось и, Твое же славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очи са, и ум наш от тяжкого сна ленности восстави, отверзи наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедать эти Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу со единородным Твоим Сыном и всесвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, стави путем крестовых заповедей, бдете к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленицами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога Небеса, в ночи мя и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшая, умершвенно мя страсть мя оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую и просвети, О дивная владычня палата, дум духа божественного меня сотвори, врача родшие, у врачей души моей многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею кости земли покаяния направи, избави меня огня вечную ищего, и черви же злага и тартара, да меня не явиши бесом радования, и же многим грехом повинника, ново сотвори меня обетшавшего нечувственными при непорочные согрешении, странно муки и всякие покажи меня, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Твоего, струю давами слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского меня превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, оскверненно скверное и все непрочное, души тленных мне пакости избави Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотил сии, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молютя, аще бодел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многие в щедротых и неизреченной милости, веруй по мя, реклы сей, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я жив тя спасает отчаянную, все верую, спаси мя, яко Бог мой и святый и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящащий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, тогда отвечает, тогда оправдит мя, тогда покажет мя причастника славы Твоей вечная, да и не убы похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать о тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю и тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый ангел, предстои окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телеси, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангел Божий, хранитель и покровитель окаянное моей души и тела, вся мне прости, и ликами тя скорбих во вся дни живота моего». Яче, что согреших предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем, и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный си от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохрани крестом Твоим жительством. Достойно есть яко воистину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения Серафим, без истрения Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о святой Руси.
2: Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие ополчишися на святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ея. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в однеси я убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Евангелие день за днем.
1: Здравствуйте! С вами настоятель храма Рождества Христова в Митино города Москвы и романах Феоктист Игумнов. Сегодня за литургией в православных храмах читается отрывок Евангелия от Матфея, который состоит из стихов с 14 по 23, 17 главы. Давайте послушаем эти евангельские слова.
2: И пришедшим мы к народу.
3: Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя пред ним колени, сказал: «Господи, помилуй сына моего. Он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его». Иисус же, отвечая, сказал: «Урод неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда». И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали: «Почему мы не могли изгнать его?» Иисус же сказал им: «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Сей же род изгоняется только молитвою и постом». Во время пребывания их в Галилее Иисус сказал им: «Сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснет». И они весьма опечалились.
2: «И третий день восстанет, и скорбь не быша зело».
1: Перестановка гор с места на место, как показатель веры, встречается в Новом Завете два раза. Первое упоминание мы только что слышали, а второй раз об изменении ландшафта посредством силы веры говорит апостол Павел: «Если имею всю веру, могу и горы переставлять». Исходя из этих двух схожих аналогий, блаженный Иероним Стридонский делает важный вывод. Он говорит, что вера, которую Христос сравнивает с почти невидимым глазу зерном горчицы, отнюдь не так мала, как может показаться. Ведь точно такие же последствия, то есть возможность перестановки гор и от всей веры, которую упоминает апостол Павел. Получается, что вера, сравниваемая с зерном горчицы, велика. Блаженный Иероним продолжает свою мысль, и нам стоит к нему прислушаться. По его мнению, под горой Христос Спаситель подразумевает не значительную возвышенность, которая поднимается над окружающей местностью, а того, кого он изгнал из задержимого мальчика. Эта мысль блаженного Иеронима очень важна, ведь нам неизвестны случаи перемещения гор апостолами. Находились люди, которые из этого факта со ссылкой на Евангелие делали вывод, что у апостолов и вовсе не было веры. Да, апостолы, вслед за своим учителем, не стремились к внешним эффектам, они не были фокусниками. У них была совершенно иная задача, которая требовала иных методов. Они должны были сдвинуть ту невидимую гору, которая порабощает себе волю человека и заставляет его вести себя так, как вел себя несчастный ребенок. И этому мальчику, и его отцу не было бы никакого порока, если бы вместо изгнания злых духов Христос начал менять палестинские пейзажи. Убрать гору или переместить ее на другое место возможно и вовсе без всякой веры. Это делали и до Христа, делали во время Христа, и с особым успехом это делается в наши дни. И вера здесь абсолютно ни при чем. Это всего лишь вопрос.

0: фигуру, которая заслоняет собой Творца.
1: Евангелие день за днем. Песнопение Божественной Литургии.

святителя Пантелеимона, преподобного Германа Аляскинского, собор смоленских святых, блаженного Николая Качанова, Христа ради юродивого, святых равноапостольных Климента, епископа Охридского, Наума, Савву, Горазда и Ангеляра. Сегодня Церковь чтит и вспоминает святых, чья земная жизнь и подвиг были связаны со Смоленской землей. В сонме смоленских угодников Божиих почитаются первые русские святые, князья страстотерпцы Борис и Глеб. Дело в том, что подосланные убийцы настигли князя Бориса в его лагере неподалеку от Смоленска. Входят в собор два Меркурия смоленских – мученик и святитель. Первый был родом из западных славян, из княжеской моравской семьи. Юноша покинул родину и служил в войске смоленского князя. Несмотря на военную службу, Меркурий вел жизнь монаха в миру. По преданию, когда город окружили войска ордынцев, Пресвятая Богородица явилась воину и повелела ему вызвать на бой вражеского богатыря. Меркурий победил его и вступил в битву с остальным войском. Юноша погиб, но город удалось отстоять. Святитель Меркурий, епископ Смоленский, верно служил Господу и своей пастве спустя 100 лет, в годы нашествия Батыя. Сегодня вспоминаются и святые уроженцы Смоленского края. Миссионер, апостол Японии, святитель Николай Японский, преподобный Макарий Алтайский, святитель Петерим Тамбовский и другие. Церковь обращается к ним. «Все святые в земле смоленской просиявшие, молите Бога о нас».

0: Таинство Русской Православной Церкви. От крещения до соборования. Что скрывается за священными действиями? В студии протоиерей Владимир Гофман.
1: Добрый день. Продолжаем разговор о таинствах Православной Церкви. И сегодня завершим разговор о таинстве крещения и о таинстве миропомазания, что является таким таинством, которое входит тоже в обряд крестильный. Но они отдельные два таинства – таинство крещения и таинство миропомазания. Сейчас уж для начала стоит, наверное, завершить разговор наш о таинстве крещения. После помазания миром, о котором я расскажу, что это такое, как это делается чуть позже, священник с восприемниками трижды идут вокруг купели со свечами, поется «Елица во Христа крестистися, во Христа облекостися, аллилуйя». То есть мы как бы соединяемся здесь со Христом, следуем, даем какой-то обет идти за Ним. А круг есть символ вечности, поэтому кругообразное такое вот обхождение со свечами, оно выражает и вступление новокрещаемого в вечный союз с Христом. Действительно вечный, раз это такой вот символ вечности. Читается апостол и Евангелие. Апостол объясняет цель и плоды крещения, как я говорил в прошлой передаче, что образ погребения и воскресения Господа. Вот, а Евангелие повествует о явлении уже воскресшего Иисуса Христа ученикам на Галилейской горе и повелении Его учить все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа. После чтения Евангелия бывает иктиния такая, в которой прошение произносится о восприемниках, о новокрещаемом, о крестных, а после нее совершается еще два действия такие. Это омовение после, значит, помазания миром, там губкой священник омывает эти места, которые он помазал, и пострижение волос. В Древней Церкви эти два действия совершались на восьмой день после крещения и миропомазания, а в продолжении вот всех семи дней новокрещаемые так сохраняли на себе это елей, святое миро, полученное вот в таинствах, и потому не умывались и не снимали белых одежд. Ну, было такое. Сейчас, конечно, не так. Омовение совершается сразу. Он читается молитвы, в которых священник просит Господа сохранить на новокрещенном духовную печать непоруганной, сделать его непобедимым подвижником, сподобить его вечной жизни. И губкой, вот, которая чистой водой напаяется, она совершается омовение частей тела, которые были помазаны маслом и миром. И также совершается еще и пострижение волос. Оно тоже предваряется, конечно, молитвой. На каждое действие священника определенная молитва существует в этом таинстве. Вот здесь священник и спрашивает благословение Божие на новокрещаемого, а потом крестовидно постригает волосы на голове и произносит «постригается раб Божий такой-то во имя Отца и Сына и Святого Духа». Пострижение волос означает подчинение новокрещаемого Иисусу Христу и посвящение его на служение Богу. Ну, а потом бывает тоже такое прошение произносится, и отпуст с крестом, где обыкновенно еще и поминается святой, в честь которого дано имя крещаемому человеку. Потом воцерковление. Тоже об этом стоит несколько слов сказать. То есть воцерковление входит в обряд крещения. А что это значит? Это значит введение нового христианина в церковное общество и причисление к нему. И перед храмом прочитывается молитва, и посреди храма, и перед царскими вратами. И если женщина на этом и ограничивается, если мужчина, он вводится в алтарь, и вокруг престола обводится священником. Это знак того, или символ того, что мужчина может, в общем-то, потенциально может быть священнослужителем. А потом отпускается крестом, и на этом заканчивается, дальше начинается жизнь христианина. А вот о таинстве миропомазания, тут, наверное, мы сейчас остановимся чуть подробнее, что это такое и зачем это делается. –

0: Миропомазание входит в состав крещения и основывается тоже на словах Спасителя. «Вы же сидите в ограде Иерусалимсте, донде же облечитесь силою свыше», — говорит он ученикам. Апостолы этой силой и облеклись по сошествии на них Святого Духа в день Пятидесятницы. А теперь эта сила сообщается посредством таинства миропомазания всем тем, кто принял крещение. Суть такая. Тот, кто принял крещение, через помазание священным миром даются силы для преодоления греха и жизни по заповедям. Основание мы находим в Священном Писании. Вот, например, читаем Евангелие. «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Сей сказал он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святаго, потому что Иисус еще не был прославлен». Это Евангелие от Иоанна, 7 глава. Также можем прочитать в посланиях апостольских, вот, например, первое послание Иоанна, Богослова. «Впрочем, вы имеете помазание от Святаго и знаете все». Когда-то в древности, в общем-то, это таинство сразу после крещения определил и постановил совершать Лаодикийский собор в 343 году по Рождеству Христовом. Часто называют его «животворящим помазание». И крещенный получает божественное освящение и дары Святого Духа, которые укрепляют его в духовной жизни. Вот, и благодатью Святого Духа подается утверждение в вере, избавление как бы от козней лукавого, соблюдение души в чистоте и правде. Так определяет катехизис это таинство. Миропомазание есть таинство, в котором человеку дается благодать, возвращающая и укрепляющая в жизни духовной через дары Святого Духа. Как бы семечко, которое посеяно во время крещения, оно должно возрасти, и чтобы у человека хватало сил идти по пути и нести свой крест, то и даются ему те дары Святого Духа. Их тоже семь. Первый из них – дух страха Божия, следующий – дух познания, потом – дух силы, дух совета, дух разумения, дух премудрости, дух Господень. Во время, значит, таинства новокрещаемому помазывается лоб, грудь, глаза, уши, губы, руки и ноги. Произносится тоже такая вот тайно-совершительная формула. Священник говорит: «Печать дара Духа Святаго». Помазывание лба, ставится крест на лбу, это освящение ума или мысли. Помазание груди, освящение сердца или желаний. Помазание ушей и глаз и уст, это освящение чувств. Помазание рук и ног, освящение дел и всего поведения христианина. Не всегда, конечно, это таинство вот таким образом совершалось, хотя с самого начала было убеждение в том, что недостаточно креститься только водой, но должен был еще быть низведен дар благодати Святаго Духа. Вот в книге «Деяния апостолов» рассказывается, что ученики Христовы особенно заботились и спрашивали, получили ли новые христиане благодать Святого Духа, сошел ли Дух Святой на них, каким крещением вы крестились, аще убо Духа Святаго прияли есте, то есть приняли вы Святого Духа, спрашивает апостол Павел. Ему был дан ответ: «Ниже аще Дух Святой есть слышахом», то есть мы еще даже не слышали о том, что есть Святой Дух. И апостол тогда спрашивает: «Во что вы креститесь? Как вы крестились?» Они сказали: «Во Иоанново крещение». И Павел им говорит: «Иоанн крестил крещением покаяния, людям, говоря, до грядущего по нем веруют, сие речь во Иисуса Христа». Поэтому он возложил на них руки, и тогда Дух Святой сошел на тех, кто уже вот крестился водой. Апостол Петр также рассказывает о том, как он крестил. В первые времена апостольские и совершалось это таинство возложением рук на новокрещаемого. Мы находим много свидетельств этому. Вот, например, в Деяниях и в посланиях апостолов вообще ясно говорится о том, что неспослание Святого Духа считалось необходимым. Христос говорит: «Аще кто не родится водой и духом, не может внить и в Царство Небесное». Евангелие от Иоанна, 3 глава. И здесь говорится также об особом даровании духа. И в Евангелии мы также читаем: «Аще кто жаждет, да грядет ко мне и пиет, веруя в меня, яко же речи Писания, реки от чрева его потекут воды живы, сие же речи о духе». Иоанн Предтеча говорил: «Тот, кто приходил к нему креститься водой, А он говорил так: «Особо крещаю вас водой покаяния, грядой же по мне крепче меня есть, ему же несть достоин сапоги понести, той вы крестит Духом Святым и огнем». Таким образом, крещение Духом Святым с самого начала воспринималось как обязательное. И апостолы были крещены Духом Святым в Пятидесятницу. Сошел на каждого из них благодатный огонь, язык огненный, и они сподобились благодати Божией. После этого они смогли уже совершать божественную литургию, таинства, были посланы на проповедь. И сами апостолы, конечно же, ясно видели, есть на человеке Святой Дух или нет его. Ну, мы знаем, как апостол Филипп крестил Евнуха в воде, потом возложил на него руки и снизошел на него Дух Святой. В общем, таких вот описаний, свидетельств о том, как делалось вот то, что стало потом применяться как миропомазание в те первые времена. На всех возлагали апостолы руки, пока могли, но так как увеличивалась Церковь Христова, вот, и на проповедь шли в разные страны посланцы, сами апостолы и их преемники уже не могли на всех руки возложить, потому что вот такое количество желающих принять крещение увеличивалось. И тогда появилась другая форма, вот это миропомазание. Форма-то сама известна из Ветхого Завета, и она еще и язычниками употреблялась. Мира очень широко пользовалась в древности. И они воспользовались, апостолы, этим обычаем, стали освящать мира и раздавать его священникам. Таким образом, и была достигнута возможность каждого новокрещенного как бы этого рукоположения удостоиться. А мира – это особый состав. Несколько слов об этом скажу. В состав мира, кроме воды, елея и вина, входят в определенных дозах до 30, а иногда и больше, всякие благовонные вещества. Это такие масла бергамотовые, гвоздичные, померанцевые и другие. Различные ладаны, росный, простой, белый, черный, корни, фиалковый, имбирный, кардамонный. И благовонные цветы. Розовые, другие. В общем, вот очень много, действительно, от 30 и до 50 разных составляющих в этом таком вот составе. Это разнообразие благовонных веществ тоже символично. Оно указывает на разнообразие благодатных даров Святого Духа, которые и сообщаются человеку в миропомазании. Готовится это особым образом. Все это варится, есть мироварение, такой, что ли, чин, который совершает патриарх, и потом это миро, когда готово, оно раздается уже по епархиям. Священник на приход получает сосуд для мира, хранит его на престоле и использует только для крещения, которое совершается, ну, в общем-то, над человеком один раз. Такое таинство мы имеем как миропомазание. Ну, а о том, как само миропомазание происходит во время таинства крещения, я уже рассказал, поэтому мне кажется, что тут ясно. Всего доброго, храни вас Господь. В следующий раз мы расскажем о таинстве покаяния или исповеди.
1: Таинство Русской Православной Церкви. От крещения до соборования. Что скрывается за священными действиями?

Сегодня, 9 августа, Церковь вспоминает великомученика и целителя Пантелеимона, преподобного Германа Аляскинского, Собор Смоленских святых, блаженного Николая Качанова, Христа ради юродивого, святых равноапостольных Климента, епископа Охридского, Наума, Савву, Горазда и Ангеляра. Преподобный Герман Аляскинский родился в городе Серпухове в 1757 году в купеческой семье. В 16 лет он стал послушником в Троице-Сергиевой пустыне в окрестностях Петербурга. В поисках уединения и безмолвия он удалился на Валаам, где принял монашеский постриг. О Германе говорили, что он отличался исключительным и проникновенным знанием духа и буквы Священного Писания, творений святых отцов и учителей Церкви. В этом его сравнивали с его современником, преподобным Серафимом Саровским. Через 15 лет, в 1793 году, Герман вошел в состав духовной миссии, посланной на проповедь Евангелия жителям Аляски и прилегающих островов Северной Америки. Через некоторое время Герман возглавил миссию. Он отказался от сана архимандрита и так и остался простым монахом. Личная скромность, ясность мыслей и точность суждений главы миссии вызывала искренние симпатии и восхищение у современников. Его задачами была проповедь христианства среди северных народов и их просвещение. Но таким же важным для Германа стала защита местных жителей от тех, кто искал на Аляске легкой наживы. «Я – нижайший слуга здешних народов и нянька», – так подвижник говорил о себе.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
2: В гостях у батюшки. Цикл бесед по книге «Закон Божий» протоиерея Серафима Слободского. В программе принимают участие священник Владимир Цыбышев, Владимировы Светлана и Анастасия. Текст читает Елена Дементьева.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Светлана.
4: Здравствуйте, батюшка.
3: Здравствуйте, Настенька.
5: Здравствуйте.
3: Сегодня мы начнем долгий разговор о крещении Руси. Тема большая, поэтому одной программы нам не обойтись.
6: Наше Отечество, Россия, стало христианской страной почти через 1000 лет после пришествия в мир Спасителя. До этого времени люди в русской земле поклонялись идолам, были язычниками. Главными идолами были солнце, дождь бог, и гром с молнией, Перун. Кроме них почиталось множество низших идолов, покровителей хозяйства, дома, двора, воды, леса и прочее. В жизни наших предков-язычников было много суеверий, ложных понятий, жестоких обычаев. Случались даже человеческие жертвоприношения идолам.
4: Отец Владимир, наша страна стала христианской через 1000 лет после того, как пришел в мир Спаситель. Она, конечно, была маленькая, не такая, как сейчас, но там было очень много народностей, да, и варяги, и финно-угры, славяне, и они все были язычниками. Это было разное язычество?
3: На территории нашей страны много народов было, и не только у нас. В то время и везде, во всем мире, процветало язычество. Как и всегда, язычников на земле всегда всех больше. Возьмем Ноя со своей семьей. Один на всей земле были верующие в единого Бога. Остальные все язычники. Но всех Господь затопил, язычников. Вот он как их любит. Всех затопил. Да? Содом и Гоморра в центре с 2 городами целую страну сжег сверногненным дождем за это язычество, за эту злобу, которая присуща людям, язычникам. И на земле их всегда было всех больше. И сейчас из 8 миллиардов почти 5 миллиардов язычников.
4: Батюшка, мы читаем сказки. Это отражение язычества. Все поколения растят своих детей на этих сказках. То есть это какое-то другое язычество, о котором мы сейчас с вами говорим?
3: Значит, объясняю, что такое язычество. Язычество — это когда человек верит не в единого Бога, Творца всей Вселенной, а в кого-то или в чего-то, как в Бога. Кто-то поклоняется Луне как Богу, кто-то Солнцу как Богу, кто-то корову обожествляет, кто-то сосновую рощу обожествляет. Это все общим словом называется язычество. Это очень сильное оскорбление Бога, когда мы впадаем в язычество. И вы правильно сказали, что у нас всегда переплетается язычество с верой православной. И сказки, и фильмы, и былины, все очень переплетается. И сейчас в настоящее время очень сильно переплетается. И больше того, сейчас засилье языческого мировоззрения. Мы, православные христиане, должны воспитывать в себе православное христианское мировоззрение. Православное христианское мировоззрение в 2 словах это так. Ищите Царствие Божие, а остальное на земле все вам приложится. Языческое мировоззрение – это молитесь корове, перуну, солнцу, земле, чтобы здесь, на земле, был у вас урожай, деньги, власть и так далее, как угодно.
4: Такое потребительское отношение.
3: Да, потому что только здесь, на земле, у вас было. Мы не против православных христиан здесь, на земле, но у нас цель другая. И сейчас, в настоящее время, все делается, чтобы у людей мировоззрение было языческое. Средства массовой информации этим занимаются. Мода такая. Вот мода, давайте вот обратим внимание на моду. Очень модно татуировки. Откуда взялся? Из южноамериканских языческих племен. Очень модно пластические операции. Откуда они взялись? Из южноамериканских языческих племен. Все, и не только моды формируют, чтобы было языческое мировоззрение. Средства массовой информации. Что нам формируют? Страх, злобу, роскошь, колдовство. Одно язычество показывают сейчас. Весь телеэкран этим заполнен. А как нас предупреждает церковь и святые отцы? С праведником спасешься, со строптивым разоротишься. Любые грехи заразны. Поэтому нам, православным христианам, не подобает это все смотреть, чтобы не заразиться этими грехами, которые ведут человека в погибель души.
5: Батюшка, а в Ветхом Завете ведь тоже были жертвоприношения. В чем разница между этим и язычеством?
3: Я уже начал с этого, что мы верим в единого Бога, Творца всей Вселенной. И приношения были Ему предназначены. Да? Но при этом человеческих жертвоприношений не было, а языческие, они включают в себя и людей приносили в жертву, и детей, и младенцев, и женщин, и мужчин, не только животных. И приносили жертву-то кому? Не единому Богу-творцу, а тем божествам, которыми они поклонялись. А кто такие эти божества? Две стороны, Божья и Лукавого. Это в житии святых мы часто видим, что святые, в том числе Андрей Первозванный, который просвещал нашу с вами родину, уничтожал, разрушал идолские капища, где приносились жертвы этим идолам, и бесов изгонял оттуда. Поэтому мы понимаем, кому приносятся эти жертвы язычниками. Понятно?
5: Да. Батюшка, вы сказали то, что язычество и христианство связано, а вот символика солнца у язычников и в православии Троица, которую тоже сравнивают с солнцем, как это объясняется?
3: Почему Русь так легко просветилась верой христианской? Потому что, в принципе, все было очень похоже в языческой Руси. Бог Велес, это Бог-отец вот всех этих богов, которым поклонялись люди. Богу Ра, и Дождьбогу, и Перуну. А они уже, каждый отвечал за свое там. И так вот, получается, как единобожие было на Руси. Тоже поклонялись одному богу и его детям, так сказать. И поэтому православие очень легко распространялось на Руси. Говорят, там мечом, огнем, ничего подобного. Люди начали поклоняться Троице, так, единому богу, Творцу всей Вселенной, а поклонялись Велесу. Ну, для них не так много разницы была. Вот это чисто славянское вот это вот язычество, чем этим отличается.
5: Батюшка, в Греции ведь тоже Зевс является центральным богом, символизирующий солнце, молнии и так далее, и у него есть дети. Поэтому там тоже так легко приняли христианство.
3: Трудно нам отвечать на этот вопрос, потому мы тогда не жили, да? Но и, может быть, и это тоже повлияло. Легче просвещалось. Хотя, в общем-то, язычники как ненавидели православных христиан, и вообще христиан, так и сейчас не сильно радуются им. Поэтому трудно в языческом мире прививалось христианство. Ну, легче вот в таких странах, где было набожие. Легко человеку впасть в какую-то греховную страсть, а выйти из нее очень тяжело. И легко впасть в язычество, а выйти из него очень тяжело. Там же так убедительно сейчас, тем более вот такие передачи интересные, так все убедительно так говорят. Поэтому очень опасное время. Да и оно всегда опасное. Все, что связано с язычеством, оно опасно. Потому что кого Господь не наказывал, как язычников?
6: По преданию, святой апостол Андрей Первозванный был с проповедью Евангелия в Скифии, то есть в стране, из которой впоследствии образовалась Россия. Поднявшись на Киевские горы, он поставил там деревянный крест и предсказал, что в этой стране будет сиять истинная вера Христова. Святой апостол Андрей прошел будущую землю русскую от юга до севера, от Киевских гор до Новгорода, и даже был на острове Валааме. Об этом свидетельствуют новейшие исследования. Так, местное на севере России предание указывает, что святой апостол Андрей Первозванный, просветитель скифов и славян, прибыл из Киева в Новгород. Отсюда по реке Волхову доплыл до Ладожского озера, а потом до Валаама. Там благословил горы каменным крестом, истребил капище Велеса и Перуна, обратил в Христову веру жрецов идольских и обитавших на острове язычников, положив основание на Валааме исповеданию веры Христовой. Оставил пастырями новособранного стада Христова некоторых сопутствовавших ему учеников.
5: Батюшка, а где была страна Скифии и что это вообще такое?
3: Скифы, славяне и другие племена жили на территории современной России. Тогда племена в основном были кочевые. Часть была оседлых, позже стала оседлых племен скифов и славян. Вот это люди, которые населяли нашу с вами родину. Пусть не совсем в этих границах, в меньших границах, там, как Западная Россия, вот Киев, Владимир, Новгород, вот эту вот часть населяли.
5: То есть мы являемся потомками скифов?
3: Скифов, славян.
4: Финно-угров.
3: Финно-угров. Разные были племена, и часто пересекались, как и сейчас все переплетено в нашей стране.
4: Отец Владимир, а вот почему такой большой срок прошел от вот засеянного семени, да, Андрея Первозванного, до полного крещения Руси? Почти 1000 лет, много времени.
3: Мы с вами тоже должны поступать по примеру Андрея Первозванного. Сеять Слово Божие, выполняя евангельские слова, блаженны слышащие Слово Божие и исполняющие его. Счастливы те, кто слушает Слово Божие и исполняет его. А мы еще и должны сеять это слово евангельское. И когда оно взойдет, не всегда зависит от нас. Зависит, кто польет, кто удобрит это семя, какие обстоятельства будут сопровождать, и тогда оно прорастет. Поэтому вот это семя, которое посеял Андрей Первозванный на нашем с вами отечестве, оно не пропало. Оно в удобное для него время взошло и размножилось на всю нашу Святую Русь.
5: Батюшка, почему Андрей Первозванный поставил именно крест, а не построил храм? Ведь в то время это уже делали.
3: Делали, но не везде. Крест — оружие против дьявола. Поэтому где проповедовал, удержал кресты.
5: Батюшка, а то, что сейчас очень часто ставят поклонные кресты, это тоже оттуда пошло?
3: Это вот очень хорошая христианская традиция ставить поклонные кресты на въезде, на выезде из городов. Крест оружие против дьявола, чтобы эти города ограждались крестом от всякого зла.
5: Спасибо.
3: И еще такие кресты, как и сами храмы, это бессловесная проповедь. И крестное изображение, оно человека охраняет от лукавого, от бесов. И, во-вторых, оно заставляет человека задуматься, вспомнить Господа.
5: Спасибо, батюшка.
3: Во славу Божию.
4: Батюшка, вот был путь из варяг в греки, а получается, что апостол Андрей прошел этот же путь, только наоборот, да? То есть христианство пошло вверх.
3: Христианство пошло не только вверх. Из Иерусалима во все жребий апостол Андрей пал. Просвещать.
4: Этим путем идти.
3: Поэтому он и пошел. А каждый апостол шел своим путем.
5: Батюшка, а что такое капище?
3: Это языческие места, где собирались язычники и приносили жертву своим богам.
5: Батюшка, а разве уничтожение языческих капищ не противоречит православной вере, которая вроде бы такая мирная и доброжелательная, о любви?
3: Конечно же, злобой человек ничего не достигает. В Священном Писании написано: «Бог есть любовь». Вот только через любовь можно просветить людей. Но любовь бывает и с кулаками. Я уже привел пример, как Господь любит язычников. Всех затопил, да, сжег. И разрушали эти капища не люди, а люди, помолившие Богу, и Господь разрушал эти капища сам. Это не только вот в данном случае, когда апостол Андрей Первозванный, и мы в житии святых читаем, у многих других святых, в первую очередь, когда разрушали капища, на их месте строили храм Божий. И не людей убивали, да, как язычники убивали православных христиан, занимали всех, убивали, а разрушали те места, освящали, и на их местах чаще всего строили храм Божий, где можно было поклоняться единому Богу.
5: Спасибо.
3: В истории мы видим часто, что языческие капища строили на местах на святых, как, допустим, крест Господень был найден под языческим капищем. И вот в недавнее время в нашей с вами родине мы тоже видим, чтобы осквернить храмы, не просто их разрушали, а на их местах строили туалеты, цирки, крематории и другие какие-то вещи, которые оскверняют Дом Божий. И сейчас, вот слава Богу, это обратная тенденция, что сносят эти крематории, туалеты, цирки, и на их месте возобновляют строительство храмов Божиих.
5: Батюшка, но если язычники уничтожают наши храмы, чтобы построить собственные, а мы уничтожаем их храмы, чтобы построить свои, разве это не одно и то же?
3: Они уничтожают, чтобы осквернить, да? А мы не уничтожаем. Еще раз напоминаю, как происходило. Святые, помолившись, да, а Господь сам чудо совершает, разрушает эти капища, уничтожает этих бесов, которые в них находятся, которые требуют жертвоприношений, такие же те святых. И на них строят уже храмы.
5: Но ведь для язычников чужая религия приходит и в их священные места. Это то же самое осквернение, что и для нас закапывание креста или разрушение храма. Какой-то этический диссонанс получается. Ну, с их точки зрения.
3: Понимаешь ли, вот эта злоба язычников, она, может быть, даже необъяснимая. Даже в Ветхом Завете еще Господь попускал заповедь «Око за око, зуб за зуб». А в Новом Завете уже заменил ее. Ударили по правой щеке, поставь левую, чтобы удобно было ударить. То есть во главу христианства встает любовь, а не страх перед наказанием. А язычество – это только страх. И вся молитва их к этим богам, чтобы здесь было богатство, все эти жертвоприношения этим бесам, чтобы здесь получить удачу, урожай. Две разные мировоззрения – христианское и языческое. И одно – своими вот этими ложными молитвами они служили бесам и дьяволу в этих капищах. Поэтому Господь разрушал. Но как бы не хотели они разрушить, мы видим жития святых, да, храмы православные, уничтожить веру православную. Господь чудесами, иногда наоборот, их, этих язычников приводил к вере в единого Бога. Хотят осквернить там, а у них ничего не получается. Хотят казнить, положат на раскаленное блюдо, а человек не может физически так, а он живет, чудо. Смолу кипящую сунут, а он живой. Чудо. И множество язычников через эти чудеса приходило к Богу. Хотя сами хотели творить уничтожение, разрушение. А наоборот, не происходило. Мы помним, очень поучительное в этом житие ли пророка. Господь не дал дождя 3 года. Куда уж сильнее наказание. Голод, смерть голодная. Как не молились эти жрецы языческие своим богам. Ничего у них не получалось. Дождя как не было, так и не было. А пророк Илия помолился, Господь дал дождь. Явное чудо произошло. И множество сразу язычников стало верить в единого Бога после чудес таких.
5: Понятно. Спасибо, батюшка.
6: В древнейшей рукописи «Оповедь», хранившейся в библиотеке Валаамского монастыря, об этом говорится так. Святой Андрей от Иерусалима прошед Галят, Косок, Родень, Скеф, Скиф и Словен – смежных лугами, степями достиг Смоленска и ополчений Сков и Славянска Великого, и Ладогу оставя, владью сев, в бурное вращающееся озеро на Валаам пошел, крестя повсюду, и поставлял по всем местам кресты каменные. Ученики же его Сила, Фирс, Елисей, Лукослав, Иосиф, Косма повсюду сделали ограды, и все посадники, то есть заместители правителей и князей, доезжали до Словенска и Смоленска, и многие жрецы окрестились, и капище Перуна и Велеса разрушили и уничтожили. О пребывании святого апостола Андрея на Валааме подтверждает и другой памятник древности – Вселетник киевского митрополита Илариона 1051 года. Во Вселетнике говорится – ноября 30-го святого апостола Всехвального Андрея Первозванного и церкви поборника восхвалим, за ней я же древле тому прийти в Киев, Смоленск, Новгород, Друзино и Валаама.
4: Батюшка, вы вот когда-то говорили, что рукоположенность священства, ее можно проследить до самих апостолов. Вот на Руси она идет от апостола Андрея?
3: Да, и от апостола Андрея тоже. От всех апостолов благодать Божия, которые во время Пятидесятницы они от Бога получили, они стали передавать епископам, епископы священству во все концы вселенной. Идет от апостолов Божья благодать.
5: А на Руси конкретно от апостола Андрея?
3: Первоначально от апостола Андрея. А потом уже не в апостольские времена, потому что Русь крестилась во времена великого князя Владимира, там, конечно же, уже епископов и священников от Андрея Первозванного не осталось, потому что Русь в то время была языческой 1000 лет. Поэтому она уже от других апостолов. Но это Андрей Первозванный, он же везде проповедовал, не только на Руси. И от него, и от других апостолов. Это апостольская последовательность. Значит, апостольская последовательность у нас распространяется на какие церкви? Православную, католическую, армянскую, коптскую. И вот из этих церквей мы заново не крестим, потому что у них все таинства считаются действительными, у кого осталась апостольская последовательность. А у других, мы, допустим, англикане, вот у нас пришли ко мне парни с девушкой, говорят, мы англикане, батюшка, у нас все в церкви в Нижнем Новгороде, все так же, как у вас. Все праздники, все службы, все. Я их спрашиваю, а что же вы не придете к нам-то? Ну, у нас своя там общинка, мы все дружим. А почему нам-то туда нельзя? У них все так же, как у нас. Потому что вот у нас есть апостольская последовательность, у нас эти все таинства действительные, а у них это прервано, эта апостольская последовательность. У них крещение недействительно, причастие недействительно, и другие таинства недействительны. Хотя они все один к одному срисовали с православной церкви и сделали у себя такую же вроде бы как церковь. А у них не действительно таинство. Вот что значит апостольская последовательность.
4: Батюшка, нам остались исторические документы. Это житие апостола Андрея Первозванного, повесть временных лет, вселетник, оповедь. Это вот древние исторические документы. Вот они относятся к преданию? То есть, когда мы говорим вот эти факты по преданию, подразумевается, что мы вот берем информацию из этих документов исторических.
3: Ну, предание — это поучение святых отцов, житие святых. Вот конкретно житие Андрея Первозванного относится к преданию. Что для человека важно, для православного христианина? Чтобы сформировать у себя православное христианское мировоззрение, нужно изучать что? Священное Писание и Священное Предание. Два крыла у каждого человека, православного христианина, должно быть. Священное Писание — это Библия, и Библия — это как карта. Там все пути написаны, как попасть в Царствие Божие. Но на карте можно попасть в болото в такое и не вылезти. А предание — это объяснение к этой карте. К преданию относятся житие святых. Святые прошли уже этим путем и описали этот путь. Поучение святых отцов. Это вот святые отцы мало того, что прошли, они еще описали, как нам попасть в Царствие Божие. И те книги, которые не вошли в Священное Писание. Все это относится к преданию, которое помогает нам попасть в Царствие Божие. И вот формировать мировоззрение православное христианское надо изучать и Священное Писание, и Священное Предание. Когда мы изучим это, тогда у нас будет понятие, как понимать. Вот рассказывает какой-нибудь священник проповедь, как понимать. Всякий человек ложь написан в Евангелии, все могут ошибаться. Как понять, правильно он говорит или неправильно? А если у нас не сформировано православное христианское мировоззрение, а мы верим, а он ошибается, и мы с ним можем ошибиться. Также очень много книг пишут, да? И люди привыкли книгам верить, книгам, телевидению очень верить. А мы должны разбираться, надо ли верить или нет. Если у нас есть православное христианское мировоззрение, мы понимаем. Допустим, пришла лет 30 назад ко мне женщина с такой толстой книжкой и говорит: «Батюшка, эта книжка — все мои грехи». Ну, думаю, надо почитать ради уважения. Да, начинаю читать. Сначала все хорошо начиналось там. Каюсь там, своровала, обманула и так далее. Потом каюсь, ездила в общественном транспорте. Каюсь, деньги брала в руки и так далее. То есть намешано все, и грех, и не грех. Это еще хуже, когда один грех или один не грех. Потому что человек настолько запутывается и не понимает, что такое грех, что такое не грех, и как ему вообще жить. Понимаете? А кто читал Священное Предание, Священное Писание, тот понимает, что когда Господь был, его первая христианская община у Господа была, Иуда ковчеж сносил с деньгами. А этот человек просто не читал Священное Предание, Священное Писание, и он все смешал с голове. И он шаг шагнул, грех, вдохнул, грех, выдохнул, грех, моргнул, грех. И вот там эта вся книга вот была в таком. А это толкает человека просто на уныние, к унынию подталкивает, что это вся жизнь грех. Да, конечно, много грехов делает человек, да, но надо понимать, что такое грех. Грех — это нарушение заповедей Божьих. А что, шагнул Господь, не шагал? Шагал. Грех — не грех. Господь не ездил ни на чем, на осле ездил. Грех — не грех. Ну, чем трамвай от осла отличается? Ну, только электрической тягой. И так далее. Поэтому тут вот нам надо изучать Священное Предание. И тогда мы будем понимать. Вот сейчас самое главное, мы должны понимать, что у нас исторически переплетено православно-христианской Руси с язычеством. Исторически переплетено. Во все века и сейчас переплетается. И вот если мы будем изучать Священное Писание, Священное Предание, мы будем различать, что, откуда, какие корни. Потому что очень много традиций общих, одинаковых.

0: Христианство на Валааме непрерывно до времени основания там монастыря, это положительно нельзя теперь определить. Из сказаний древнейшей рукописи «Оповедь» видно, что на Валааме после апостола Андрея существовала и, может быть, не прерываясь, правительственная организация, что там существовало свое вече по образцу новгородского, что о Валааме знали и в чужих землях, и в случае опасности искали себе спасение в нем, что, наконец, и каменный крест святого апостола Андрея сохранился там до времени преподобного Сергия Валаамского, что указывает на существование христианства. Одним словом, Валаам до основания на нем монастыря принадлежал славянам и, вероятно, находился в гражданском союзе с Новгородом, и на Валааме не исчезли следы христианской православной веры до преподобного Сергия, хотя рядом с христианством не прерывалось еще и язычество.
1: Отец Владимир, а вот мы уже в предыдущей части говорили, информации об апостоле Андрее Первозванном у нас не так уж и много. И многие историки, журналисты могут брать эту информацию и высвечивать ее таким образом, скажем так, сомнительным, да, даже вот информация там о уже существовании Валаама, Соловков, до вообще там возникновения Руси, она может рассматриваться с разных углов зрения. Как здесь правильно оценивать с точки зрения христианской вот эти события?
2: Вот вы понимаете, история – это такая вещь, она пишется тем, кому это выгодно зачастую. Выгодно было переделать всю российскую историю, переделали. Во время Екатерины II все переписали летописи, все книги переписали, и все. Вот история. Поэтому сейчас, допустим, в некоторых странах люди и переписывают историю. У кого есть власть, те и переписывают историю. Но нам с вами, православным христианам, надо понимать. Мы должны помнить свою христианскую историю и помнить, для чего мы должны ее изучать. Самое главное для нас – душевное спасение. Мы все должны изучать для душевного спасения, в том числе и историю. И для этого формировать православный христианский мировоззрение. Оно нам подскажет, какие факты истории помогают спасаться, а какие противоречат спасению.
1: Этот ответ мы внутри должны услышать?
2: Мы должны формировать мировоззрение православное христианское, и тогда мы его внутри услышим, внутри себя поймем, какой истории верить, какой истории не верить. Вот история Великой Отечественной войны. Наши родители, наши деды участвовали в Великой Отечественной войне, передали нам предание, не записанное историю, а предание из уст в уста передали. Мы эту историю знаем. Она нам помогает правильно воспринимать факты Великой Отечественной войны. А поколение Насти, оно еще не слышало от них, от тех людей, которым доверяешь. Да, она прочитает в учебнике, что Америка выиграла Великую Отечественную войну. И многие из ее поколения сейчас верят этому. Понимаете? Предание не дошло до них. Только история. А всего две стороны. Что такое история? Можно вот так ее повернуть, а можно вот так. Что, правда, что Америка выиграла? Конечно, правда. Она же была союзником Советского Союза. Правда. Но какое бремя было на Америку и какое бремя на Советский Союз? Поэтому можно истолковать любую историю по-разному. И будет правда, понимаете?
1: Да, батюшка, спасибо.
2: На славу Божию.
3: Батюшка, я никогда не была на Валааме. А вы там были? Какие ощущения от этого места?
2: Я был на Валааме и на Соловках был. Благодать Божия чувствуется там, сохраняется и до настоящего дня. Это во-первых. Во-вторых, благодать Божия зримо как видится. Святые отцы пишут, как где просто, там ангелов состо. Где сложно, там ни одного. На Валааме встретились с такой простотой, северной простотой. Северные люди, они такие наивные, простые, добродушные. И очень сильно притягивает человека вот эта вот простота, любовь, которая там столкнулась. А этому способствует благодать Божия, которая там является и присутствует. Господь через благодать Божию присутствует везде, а в таких местах особо, сугубо.
1: Батюшка, получается, что христианский Валаам существовал до возникновения Руси?
2: Ну, не до возникновения Руси, Русь-то была.
1: Как государство-то не было.
2: Ну, как государство не было. Так государство это вообще, Иоанн Грозный-то ее еще основал как государство-то. А так это княжества были, кочевые племена. Ну, как таковое, скифы, славяне и так далее жили на этом месте. Ну, это не была Русь, не назывались Русью, но некоторые традиции остались с тех времен у нас. Андрей Первозванный удивлялся, как на Валааме в доме, говорит, натопит так печку,

0: что там невозможно находиться, да еще хлещут себя прутьями с листьями с такой силой, что потом выбегают чуть живые и оживают только, когда обливают себя холодной водой. Это тогда еще была такая традиция на севере, понимаете, она до нас дошла. Вот эти бани рубленые, традиции. И вот это вот удивляло. Говорит, там у нас, говорит, мучеников бьют прутьями, мучают, а сами себя люди прутьями бьют, мучают, но при этом испытывают радость. Вот так назывался Андрей Первозванный о людях, живших вот в этой северной местности.
1: Спасибо, батюшка.
2: Спасибо, батюшка, за ваши истории. Это очень интересно. И спасибо, что вы уделяете нам время.
0: Во славу Божию. Очень рад, если что-то почерпнули из нашей с вами беседы. Спаси, Господи, любимые радиослушатели, братья и сестры. Божий благословение да пребывает с нами.
3: В гостях у батюшки. Цикл бесед по книге «Закон Божий» протоиерея Серафима Слободского. В программе принимали участие священник Владимир Цыбышев, Владимировы Светлана и Анастасия. Текст читала Елена Дементьева. В эфире радио «Образ».
4: Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами с 5 по 13 августа возможно прекращение вещания эфира «Радио Образ» в Нижнем Новгороде в будние дни с 8:00 до 17:00, в выходные дни с 12:00 до 17:00. Прослушивание эфира радиостанции в это время доступно в сети интернет. Приносим извинения за временные неудобства. Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
5: Митрополит Вениамин Фетченков. Малинка. Чудеса преподобного Серафима. Это было давно. Приехал в Саровский монастырь новый архиерей. Много наслышан был он об угоднике Божьем Серафиме, но сам не верил рассказам о чудесах батюшки. А может, и люди зря чего наговорили ему. Встретили архиерея монахи со звоном, честь честью, в храм провели, потом в архиерейские покои. Ну, угостили его, как полагается. На другой день служба. Осмотрел все архиерей и спрашивает: «А где же живет отец Серафим?» А батюшка тогда не в монастыре жил, а в пустыне своей. А была зима, снегу-то в саровских лесах, сугробы во какие! С трудом проехал архиерей, да и то последнюю дорожку и ему пешочком пришлось идти. Батюшку предупредили, что сам архиерей идет к нему в гости. Угодничек Божий вышел навстречу без шапочки, клобука, и смиренно в ноги поклон архиерею положил. «Благослови, — говорит, — меня, убогого и грешного, святой владыка. Благослови, батюшка!» Он и архиерея-то все звал «батюшка да батюшка». Архиерей благословил и идет впереди в его пустыньку. Батюшка под ручку его поддерживает. Свита осталась ждать. Вошли, помолились, сели. Батюшка-то и говорит: «Гость у меня высокий, а вот угостить-то у убогого Серафима и нечем». Архиерей-то, думая, что батюшка хочет его чайком угостить, и говорит: «Да ты не беспокойся, я сыт. Да и не за этим я к тебе приехал и снег месил. Вот о тебе все разговоры идут разные». «Какие ж, батюшка, разговоры-то?» – спрашивает угодник, будто не зная. «Вот, говорят, ты чудеса творишь». «Нет, батюшка, убогий Серафим чудеса творить не может. Чудеса творить лишь один Господь Вседержитель волен. Ну, а ему все возможно, милостивцу. Он и мир-то весь распрекрасно из ничего сотворил, батюшка. Он и через ворона и лию кормил. Он и нам с тобой, батюшка, вот, гляди, благодать-то какую дал. Архиерей взглянул в угол, куда указывал угодничек, а там большущий куст малины вырос, а на нем полно ягоды спелой. Обомлел архиерей и сказать ничего не может. Зимой-то малина да на голом полу выросла, как в сказке. А батюшка Серафим взял блюдечко чайное, да и рвет малинку, нарвал и подносит гостю. «Кушай, батюшка, кушай, не смущайся, у Бога-то всего много». И через убогого Серафима по молитве его и по своей милости неизреченной он все может. «Если веру, то будете иметь сгорчичное зерно, то и горе скажете: «Двинься в море», она и передвинется». Только сомневаться не нужно, батюшка. Укушай, кушай. Архиерей все скушал, а потом вдруг и поклонился батюшке в ножки. А батюшка опередить его успел и говорит: «Нельзя тебе кланяться перед убогим Серафимом. Ты архиерей Божий, на тебе благодать великая. Благослови меня грешного, да помолись». Архиерей послушался и встал, благословил батюшку и только 2-3 словечка сказал: «Прости меня, старец Божий, согрешил я перед тобой. И молись обо мне недостойным и в этой жизни, и в будущей». «Слушаю, батюшка, слушаю. Только ты до смерти моей никому ничего не говори, иначе болеть будешь». Глядит архиерей, а куста-то уж нет, а на блюдечке от малинки сок кое-где остался. Значит, не привидение это было, да и пальчики у него испачканы малинкой. Вышел архиерей, свита-то его дожидается. И чего это, думают, он так долго говорил с батюшкой Серафимом? А он без шапочки опять под ручку его ведет до самых саночек, подсадил и еще раз в снег поклонился. Архиерей, как только отъехал, говорит своим: «Великий угодник Божий! Правду про него говорили, что чудеса может творить». Но ничего про малинку им не сказал, только всю дорогу молчал да крестился. А нет-нет, и опять скажет: «Великий угодник! Великий, великий угодник!» А когда скончался батюшка, он и рассказал всем про малинку.

0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
1: Нижегородские авторы детям.
2: Протоиерей Владимир Гофман. Город Нижний Новгород. Про мальчишек и девчонок. Рассказики.
1: Читает Елена Дементьева.
2: Рассказы про Кирилла. Пожалел дедушку. Шестилетний Кирилл и его дедушка, директор банка, Сергей Васильевич, сидят в кафе торгового центра «Этажи». Каждое воскресенье утром дедушка сажает Кирилла в свой «Фольксваген», и они отправляются в верхнюю часть города, где гуляют по разным местам, которых дед знает великое множество. Прогулка эта завершается всегда здесь, пирожными, чашкой зеленого чаю для Сергея Васильевича и вишневым коктейлем для Кирилла. Старый и малый любят друг друга и могут беседовать на самые разные темы. Вот уже чай и коктейль на исходе. «Да, тяжело вздыхая, — говорит Кирилл и вытирает салфеткой губы. — Дорого я тебе обхожусь, дед. Разоряю тебя». Сергей Васильевич поперхнулся последним глотком чая. «Это ты про что, Кира?» — спрашивает он. «Не понял». И обводит взглядом остатки пиршества. Мальчик снова вздыхает.
3: «Ну как же, дед? Сейчас ведь пойдем игрушку покупать».
2: Мужчина растет. Кирилл так заигрался, что не слышал, как его позвала с кухни мама. Детский компьютер дедушка купил ему в прошлое воскресенье. И все эти дни мальчик проводил за монитором, невольно подражая работавшему у себя в кабинете отцу. «Кира, ты меня слышишь?» — снова раздается мамин голос.
3: «Слышу!»
2: — не отрываясь от экрана, отвечает Кирилл. «Хочешь чаю?»
3: «Да».
2: «Тебе принести?»
3: «Угу».
2: «Что это еще за угу? А волшебное слово?»
3: Молчание.
2: «Что надо сказать?» Кирилл не слышит. Из комнаты доносятся звуки компьютерных выстрелов. «Что надо сказать?» — повторяет мама.
3: «Быстро!»
2: На сон грядущий. В углу над столиком с игрушками в комнате Кирилла была устроена красивая полочка, на которой стояли иконы. На ночь, когда Кирилл уже лежал в своей постели, мама вставала перед иконами и молилась. Кирилл лежал молча, не мешал. Потом мама крестила его и гасила в комнате свет. На этот раз, после того, как мама подошла к Кириллу, чтобы перекрестить его и пожелать спокойной ночи, он сказал:
3: «Я тоже хочу помолиться».
2: «Это хорошо», — сказала мама. «Молись». Кирилл встал на мамино место и поднял глаза к иконам.
3: «Господи, помилуй меня грешного», — повторил он фразу, которую не раз слышал от мамы и от бабушки,
2: и неловко перекрестился. «Скажи еще спаси и сохрани», — подсказала мама.
3: «Спаси меня и сохрани»,
2: — послушно со всей серьезностью проговорил Кирилл. Он улегся в кровать, сложил руки на груди и глубоко вздохнул. Мама поцеловала его в лоб и выключила свет.
3: «Мам!»
2: — позвал Кирилл. «Да?»
3: «Теперь мне приснится хороший сон».
2: «Ах ты хитрец маленький!» — засмеялась мама. «Ну, конечно, хороший!» Кирилл опять громко вздохнул.
3: «Спаси и сохрани!»
2: — повторил он и закрыл глаза. Но сквозь опущенные ресницы смотрел на маму, стоящую в светлом дверном проеме. Она улыбалась. Вы слушаете рассказики про мальчишек и девчонок протоиерея Владимира Гофмана, город Нижний Новгород. Пепельная Муська. У всех, как известно, бывает две бабушки. А у Кирилла их было три. Мамина мама – это раз. Папина мама – это два. И еще мама маминой мамы – это три. Третью бабушку звали Мила. И жила она, в отличие от двух первых городских бабушек, в деревне, в 2 часах езды на дедовом «Фольксвагене». В деревню к бабушке Миле Кирилла возили каждое лето, а иногда и зимой, когда у папы были свободные дни на Рождество. Дом был большой, и места в нем всем хватало, хотя тут, кроме людей, проживали еще попугай Кеша, который мог под настроение говорить: «Кеша умный!», огромный грозного вида, но необыкновенно добрый пес-пират и молодая независимая кошка Муська. Пушистая, пепельного цвета, шерсть ее отливала серебром. На этот раз в деревню приехали трое – Кирилл, мама и первая бабушка. Стоял конец мая. По лужайкам возле дома, как маленькие солнца, рассыпались одуванчики. Зацветала сирень, а с вечера до утра в глубине сада высвистывал свои невозможные рулады соловей. Мама и обе бабушки усаживались вокруг стола на веранде, слушали и восторгались. Кириллу было не до соловьев. Он знакомился с бабушкиными жильцами. Кеша сразу без опаски стал садиться ему на голову. Пират позволял таскать себя за хвост. И только Муська поначалу осторожничала, но и та поздно вечером принесла к кровати Кирилла живую мышь, чем вызвала его восхищение и недовольство мамы, которая выбросила Муськину добычу за дверь, а кошке пригрозила пальцем, на что та, честно сказать, не обратила никакого внимания. Кирилл, конечно же, сразу обратил внимание на тот факт, что цвет Муськиной шерсти абсолютно идентичен цвету волос новой маминой прически. Только вот кошка выглядела скромнее, более приглаженно. Это потому, размышлял Кирилл, что мама пользуется феном и лаком, а Муська причесывается и укладывает свою прическу языком. Понятно, кошка же не может включить фен. Кошка не может, но я-то могу, подумал Кирилл, и заснул в предвкушении, что завтра он исправит эту явную несправедливость. Утром, когда мама и бабушка собрались печь блины, и на столе появились яйца, мука, сметана, Муська вальяжной походкой фотомодели вошла в кухню. Увидев ее, мама испуганно вскрикнула, а бабушки застыли обе с открытым ртом. ни кошка. К ним приближался монстр из стиля ужастика. Шерсть по всему телу бедолаги была поднята и скручена в спирали, которые торчали словно иглы на еже в разные стороны. Пепельный оттенок отливал в лучах майского солнца чистым серебром. Следом за Муськой на пороге возник Кирилл с феном в одной руке и баллончиком лака в другой. Лицо его светилось искренней радостью. «Вот!» — гордо сказал он, показывая на творение своих рук. Все молчали. Муська терлась спиралями о ножку стула, тщетно стараясь их разгладить. Наконец, шок у зрителей прошел. Третья бабушка села на диван, держась рукой за сердце. Первая смеялась, прижимая к губам кулак. Мама растерянно провела рукой по волосам и сказала: «Зачем? Зачем ты это сделал?» Кирилл с недоумением оглядел женщин.
3: «Ну, она же хочет быть тоже красивой!»
2: Как пират стал ездовой собакой. В деревню приехал дедушка. Они с Кириллом выбрали в лесу елку. Дедушка ее срубил и притащил домой. И Кирилл сразу почувствовал, как в комнатах запахло новогодними и рождественскими подарками. Этот запах ни с каким другим нельзя спутать.
3: «Всем будут подарки?» – спросил Кирилл у деда.
4: «А как же? Конечно, всем!»
3: «И Кеша с Муськой?»
2: «Непременно!» – засмеялся дед.
3: «И пирату?»
2: «Пирату?» – дед усмехнулся. «Пирату прямо сейчас начнем подарок мастерить».
3: «Это как?»
2: «А вот так. Взрослый пес, а своего дома не имеет, верно?»
3: «Ну да», – неуверенно сказал Кирилл, пытаясь ухватить ход дедушкиной мысли.
2: «Так мы ему подарим дом к празднику. Согласен?»
3: «Еще бы!»
2: И они соорудили для пирата просторный домик во дворе. «Молодцы!» – похвалила мастеров бабушка. «Симпатичная конура получилась». Кириллу слово «конура» не понравилось.
3: «Это дом!»
2: – поправил он бабушку. «Дом для собаки называют конурой», – возразила та.
3: «А у пирата дом!» – нахмурился Кирилл.
2: «Ну, дом так дом!» – засмеялась бабушка и ушла заниматься своими делами. А Кирилл обхватил пирата за шею и потащил на новоселье. Пес упирался, и тогда Кирилл первым залез внутрь собачьего дома. Любопытство взяло верх, и пират забрался в конуру следом за мальчиком. Когда мама вышла во двор, она увидела новую собачью конуру, из которой раздавалось ворчание пирата и голос Кирилла. Они возились там так, что конура ходила ходуном. «Эй, вы что там, деретесь?» — крикнула мама. Возня продолжалась. «Кирилл, а ну-ка вылезай, слышишь?» Показался Кирилл. Он выползал из конуры на четвереньках. Шапки на нем не было.
3: «Мам, мы же играем!» — задыхаясь, проговорил он,
2: но в этот момент из конуры высунулась голова пирата. Пес ухватил мальчика зубами за шубку и с глухим ворчанием подтащил назад. Мама только рукой махнула. На этом праздничные сюрпризы не кончились. Дедушка еще пару дней что-то мастерил в гараже, и, наконец, после обеда, в самый канун Нового года, таинственно поманил внука пальцем. Кирилл, затаив дыхание, пошел за дедом во двор. «Подожди здесь!» – остановил его дед возле крыльца, а сам, позвав с собой пирата, ушел в гараж. Через несколько минут в дверях гаража появился пират
3: запряженный в легкие санки. Дед придерживал его за ошейник.
4: «Карета подана! Садитесь, сударь!» — поклонился дед Кириллу.
3: Потеряв от восторга дар речи, Кирилл уселся в санки, и дед отпустил пирата. Пес сначала попятился, потом встряхнулся, пытаясь освободиться от непривычного снаряжения, оглянулся на Кирилла и вдруг с радостным лаем понесся по дорожке к калитке. «Держись!» — крикнул дед. На крыльцо выбежали мама и все бабушки. По периметру двора, там, где прошла дедушкина снегоуборочная машина, рысью бежал пират с высунутым, как красный флажок, языком. В санках сидел счастливый Кирилл и громко смеялся. У ворот гаража стоял дед и по-мальчишечьи звонко кричал:
4: «Вперед, иноходец! Аллюр три креста!»
2: Вы слушали рассказики про мальчишек и девчонок протоиерея Владимира Гофмана в исполнении Елены Дементьевой.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Вы слушаете повтор программы о наболевшем.
3: Поговорим о наболевшем на радио «Образ».
4: Добрый день, дорогие братья и сестры. Это радио «Образ», программа о наболевшем. В студии игумен Олег Осипов. Что ж, дорогие мои, во-первых, хочу попросить прощения у тех, кто регулярно и внимательно слушает нашу передачу, поскольку вынужден периодически возвращаться к тем вопросам, которые вроде бы были оговорены, так или иначе мы на эту тему общались, но, судя по тому, какие мне вопросы поступают, ну, помимо радио еще, тут с чем ко мне обращаются люди, понимаю, что либо не все слушают, не все наши, так сказать, слушатели в эфире, либо, ну, как-то недопонимают, что ли, даже если и слышат. Поэтому сегодня вот я счел необходимым вернуться к одному из таких вопросов, который вот у меня на памяти есть, вроде бы на памяти, что мы уже об этом говорили, но, видимо, стоит еще раз эту тему поднять и еще раз ее обсудить. Это касается нашей с вами молитвы. То, как мы с вами молимся и как следовало бы нам с вами молиться. О чем Бога просить и о чем Бога просить, в общем-то, не следует. Мы с вами прекрасно помним, и я об этом регулярно говорю, регулярно напоминаю вам, что молиться нам заповедано и Господом, и апостолом. Господь говорит: просите, и дастся вам. Апостол говорит: непрестанно молитесь. При этом Господь нам еще оставил и образчик молитвы. Образец молитвы, как мы ее называем, молитва Господня, что в простонародье называется молитвой «Отче наш». И вот давайте с нее начнем. С нее начнем, как бы вот опираясь на нее, будем рассматривать дальше то, о чем я хочу говорить с вами. Итак, «Отче наш» все знают. Цитировать я ее, повторять не буду, смысла не вижу. Но, тем не менее, вот сейчас давайте с вами попытаемся вспомнить, сколько в этой молитве, просьб наших ко Господу Богу. Сколько? Лично я 7 насчитал. И очень интересно получилось. Ровно столько же, сколько цветов в спектре белого цвета, то бишь в радуге. Столько, сколько нот в нотном ряду основных. Ну и, если хотите же, столько же, сколько дней в неделе. Я боюсь, это не случайное совпадение. Один раз это совпадение, два раза это уже, как говорится, что-то более такое. А уж когда три раза и более, это уже закономерность. То есть не просто так, вот в этой молитве «Отче наш» у нас заключено 7 прошений. Там обращение, и потом пошли то-то, то-то, то-то, то-то, что мы просим. Так вот, из этих 7 прошений только одно связано непосредственно с нашей бытовой, так сказать, земной жизнью, с нашей бытовухой. Понимаете, о чем я говорю? Хлеб наш насущный дашь нам днесь. Все. Больше о каких-то таких бытовых насущных вещах ни слова. Все остальное Ну, сами знаете о чем. Молитву «Отче наш», еще раз повторяю, я надеюсь, знаете. Ну так вот, коли так, то здесь даже чисто, ну, формально-логически мы можем заключить с вами, что Господь нас настраивает, что основные наши прошения должны быть адресованы Богу не по поводу наших земных нужд в еде, одежде, там, здоровье и прочее, а именно то, как мы должны Бога прославлять, чего мы должны желать в этой жизни, и в дальнейшем, от чего мы должны, так сказать, просить помощи, чтобы нас Господь от чего уберег или от чего избавил. И самое, я считаю, одно из самых важных: «Остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим». То есть здесь наше и покаяние, и смирение мы демонстрируем. Это очень важно. Я об этом тоже постоянно в наших передачах говорю. Причем здесь, видите, как все очень мудро нам предложено. Не просто «и остави нам, ну и прости нам грехи наши, и все, точка бы». Как говорится, там, ну, запятая перед следующим. Нет, а видите, как интересно. Так же, как и мы прощаем тем, кто грешен перед нами, как и мы оставляем должником нашим. То есть здесь мы сами непосредственно Бога просим о некоем таком справедливом взаимном прощении. То есть то же самое прозвучало бы, как если бы «и если мы не прощаем, тут и ты нам грехи не прощай». То есть поступай с нами точно так же, как и мы поступаем с теми, кто перед нами грешит. «И остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим». Очень важно. Потому что об этом Господь неоднократно в Евангелии нам говорит: «Если не простите согрешающим вам, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». То есть все вот как бы так очень мудро, очень правильно и так далее. Но что происходит в реальности? Что происходит вот в нашей земной жизни? С чем непосредственно приходится сталкиваться? Так. Угу. Вот. Это пришло тут сообщение мне на WhatsApp. Вот, открываю его, смотрю. Итак. Во-первых, я оторвусь, буквально отвлекусь. Вот некто Валентина написала мне сообщение: «Поясните, как применять к себе эту схему». Какую схему, Валентина? Простите, ради Христа, я не понял, о какой схеме речь. Уточните, пожалуйста, что вы имеете в виду. То схем-то много всяких. Вот. А вот мне показывают, да, я что-то тут заговорился. У нас первый телефонный звонок в студию. Вот, давайте сейчас прервемся немножечко в нашем рассуждении. Вот, и потом продолжим. А сейчас звоночек наш. Слушаем вас. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, отец Олег.
4: Здравствуйте, здравствуйте. Вы в эфире говорите.
5: Моя тетя 32-го года рождения. После окончания в 52-м педагогического института преподавала в школе биологию. И говорила детям: «Бога нет, согласно учебного плана, а эволюция человека происходила так-то и так-то». Ну, так полагаю, что и другие педагоги. Внутри была верующим человеком. Скажите, пожалуйста, считается ли это хулой на Святаго Духа? И простится ли ей это? Ее в живых нет.
4: Благодарю за вопрос. Я вам прямо скажу, без каких-то, так сказать, длинных комментариев, то, что она говорила, хулой на Святого Духа не является. Вот и все. Проблема, вы знаете, какая была главная тогда? Что из страха перед властью в тот период многие люди, ну, скрывали свою веру. И старались внешне показывать себя как бы атеистами. Но действительно, если вы говорите, была она внутри верующим человеком. Просто от одного священника, отца Виктора Носкова, ныне покойного, царство ему небесное, я слышал очень интересную историю. Ну, как сказать историю, он сам свидетель был этого. Это касалось Казанского храма. Ой, не совру сейчас, там икона чудотворная, это где-то в Борском районе, какое-то там село. Вот не буду врать, из головы вылетел название. Он в ту пору там прихожанином был, еще не священником, мирским был. Вот, приезжал туда периодически на службу. И вот он узнал такую вещь интересную, что там был ответственный работник партийного комитета. Ну, представляете, что такое? То есть член партии со всеми, так сказать, вытекающими обстоятельствами. И вот этот самый сотрудник парткома каждое воскресенье неопустительно приходил на богослужение. Но как? Он приходил примерно где-то за час-полтора, пока в храме еще никого, кроме священника там или диакона, не было. Они его там через боковую дверь храма заводили внутрь и прятали за иконами. Там была около клироса там какая-то вот ниша такая, где можно было находиться, и тебя не видно. Он приходил до начала богослужения, там прятался. И потом уже, когда богослужение заканчивалось, его точно так же, посмотрев, все ли ушли, не может ли его там кто заметить, увидеть, когда там никого не было, этого партийного работника ответственного оттуда потихонечку выводили, чтобы никто, не дай бог, не увидел. Ну, я вот при таких обстоятельствах не уверен, что он много кого, так сказать, призывал к вере в Бога. Тоже вынужден был таким вот образом как-то, ну, маскироваться. Тем не менее, еще раз говорю, каждое воскресенье был на богослужении. Были такие люди, были. Вынуждены были скрывать. Поэтому, если она не по убеждению все это говорила, а исключительно вот так вот из страха быть облеченной, быть там увлеченной в этом, и потом лишиться всего на свете, ну, какая уж тут хула. Это обычный страх перед властью, ну что говорить-то. И среди апостолов проблемы в этом плане были, страх быть наказанными со стороны тогдашних власть придержащих в Израиле. Помните, как они разбежались, когда в Гефсиманском саду там их эти вооруженные люди, которые пришли вместе с Иудой, накрыли. Где они с Господом были, все разбежались, один остался Господь Иисус Христос. Помните, но это же никому из них не вменилось в хулу, понимаете, какая вещь? Так что не переживайте, никакая это хула, никто с нее не взыщет, если действительно она не по убеждению. Ну, вы сказали, что она была человеком верующим. Вот, так что я думаю, что не по убеждению она этому детей учила, а именно из страха быть наказанной, что поступает не так, как ей об ту пору было велено поступать. Вот так вот моя мысль такая. Так, а у нас еще один звоночек. Слушаем вас. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, отец Олег. У меня немножко другая тема, но вы меня простите. Я старый человек, не ходящий из дому, но и другая, значит, у меня такая вот большая болезнь, боль сейчас, боль в сердце. Дело в том, что на 7-м Вселенском соборе обсуждалась молитва верою. Символ веры, символ веры. Я немножко волнуюсь, поэтому вы меня простите, мне 87 лет. Уже немножко ку-ку. Значит, обсуждался символ веры, как он будет правильно звучать. Я знаю, что на этом соборе было два течения. Были Николай Чудотворец, Спиридон Тримифунский и им подобные, вы поняли меня. Но было еще направление Ария. Арий был. Он утверждал, что Иисус Христос не может быть Богом. Права я? Значит, вот. Но сейчас мне попала в руки книга, автор ее Ренан.
4: Благодарю. Благодарю вас за вопрос. Благодарю за вопрос. Ну, пожалуйста, в качестве, так сказать, общего ознакомления почитайте. Ренан, он католик. И он с точки зрения католицизма все пишет. Ну, там такие больше не богословские, а исторические факты. Им рассматриваются. «Жизнь Иисуса Христа», по-моему, называется эта книга. Вот. Почитайте, поинтересуйтесь. Там уж такого прямо ах, по-моему, ничего нет. Вот. Ну, как за основу учения христианского брать эту книгу, естественно, нельзя. Мы для этих целей используем единственный источник. Это Евангелие, Святое Евангелие и творение святых отцов. Поэтому, еще раз говорю, в качестве как бы таком исторически ознакомительном можете почитать, но как вероучительную литературу это использовать нельзя. Вот. Что же касается присланного мне на WhatsApp вопроса, касательно вот это то, что Валентина мне прислала, как применить схему. Схема это называется «Греховные страсти и борьба с ними». Тут, собственно, все объяснено, как их применительно к себе использовать. Определяете свою главную страсть и, исходя из этой схемы, начинаете реализовать борьбу с ней. Я уж не буду эту всю схему, тем более у нас не телевидение, у нас радио. И тут рассказывать, что в каждом кружочке или в каждом прямоугольничке написано, и куда от него стрелочки идут, я, естественно, не буду, уж извините, не тот формат. Если бы телевидение было, можно было бы показать, но, к сожалению, радио нам не позволяет это сделать. Вот. А применять ее к себе, как вы спрашиваете, пояснить, как применять эту схему к себе, поясняю, еще раз говорю, выявляете основную страсть, выявляете у себя основную страсть вот из тех, что здесь приведены, в прямоугольничках белым по черному написанные. Вот. А там дальше уже к этой страсти идут стрелочки от разных кружочков. Вот. И соответствующим образом начинаете осуществлять борьбу с этой страстью, как указано в этих вот кружочках, делать то, что положено. И избегать тех вещей, которые в прямоугольничках тоненьких. Вот. Таким образом их к себе применять. Несложно. Все там расписано, все нарисовано. Ну что ж, а мы потихонечку продолжим по поводу молитвы, то, что я начал разбирать. То, что, на мой взгляд, действительно важным является. Итак, Господь нам оставил образец молитвы, где из семи только одно прошение связано с нашими насущными, бытовыми, жизненными потребностями. Все же остальное касается больше спасения души. Либо наше отношение к Богу мы в этих прошениях демонстрируем, либо просьба о том, от чего Господь нас хотелось бы, чтобы оградил, чтобы нам простил и так далее. То есть все больше о душе, о теле только одно прошение. Но что реально, я говорю, мы видим в жизни. Что реально мы видим в жизни? Вот с точностью все наоборот, увы и ах. Мы просим у Бога о преимущественно каких-то наших земных бытовых вещах. Причем, вы знаете, во многом наши прошения, если задуматься, выглядят, ну, достаточно кощунственно, я бы сказал. Потому что, знаете, на что это бывает похоже? Вот сидит слепо-глухенький старичок там, ветхий деньми, где-то там на облачке, и ничего не видит, и ничего не слышит, и не знает, что там вокруг происходит. И вот мы начинаем его, Господи, прости, долбить. Господи, ты что, не видишь, что ли? Вот мне надо то-то, вот мне надо то-то. Вот тут такое происходит, здесь такое происходит. Ты что, там совсем, что ли, это, слух и зрение потерял? Вот совершенно не понимаешь, что тут такая беда-то происходит. и люди гибнут, и дети страдают, и старики несчастные без пенсии живут, и кругом коррупционеры, и все на свете, и так далее. Господи, неужели ты все это не видишь? Ну вот я тебе говорю, вот тут такой вот беда такая творится, а ты что, ничего не делаешь? Господи, надо с этим кончать. Давай-ка, Господи, Боже мой, давай-ка вот направь-ка вот всех сюда, вот надо вот с этим вот бороться, надо вот это прекращать, надо вот это делать, надо вот это делать. Понимаете, мы начинаем Господа Бога в молитвах своих жизни учить. Уж если заболеем, то там, Господи помилуй, вообще... Крик, рев, плач и слезы. Ой, да как это, да что это, да с чего бы это, да, да чем бы заслужил, да и за какие грехи и все прочее, прочее. Вроде, как говорится, другие вон что, и то ничего, а я что? Понимаете, мы с вами по сравнению с Господом Богом, с этим вселенским разумом, ну, примерно уровень как... Но если не амебы, ну, как муравьи по сравнению с человеком. И уровень нашего понимания, он очень ограничен. Вот Булгаков об этом очень хорошо в «Мастере и Маргарите» написал этот разговор на Патриарших прудах с Воландом, где Берлиозу предсказывается, что ему голову трамваем отрежет. Там Воланд прямо говорит, что для того, чтобы управлять чем-то, нужно иметь маломальски приемлемый план, ну, хотя бы вперед там на сотню, там, ну, на тысячу лет, скажем, ну, немножечко вот так вот, на такую перспективу. А мы, говорит, не знаем, что с вами произойдет завтра. Ну, разве он не прав? 100% прав. Вот, скажем, соберется поехать человек отдохнуть, а ему возьмут, да и отрежут голову. Комсомолка. Вот ведь, понимаете, какая вещь? Мы не можем ничего предугадать, мы не можем ничего предположить. Наши прогнозы стоят, ну, в лучшем случае, ломаный грош. И как мы вот с таким нашим пониманием действительности, узко ограниченным, в рамках одного буквально дня, да и то вот на тот момент, когда мы живем, не на тот момент, что мы уже прожили, потому что мы туда вернуться не можем, или тот момент, который мы еще не прожили, мы туда заглянуть не можем. А мы только можем судить о том, что происходит здесь и сейчас, в данный момент. В ту секунду, которую мы проживаем. И как мы вот с таким вот багажом наших представлений, знаний и прочее можем рассуждать о каких-то там вселенских вещах. Что плохо или что хорошо здесь на Земле происходит. С кем-то. Ну и с нами в том числе. Здесь мы должны как можно больше смиряться и сознавать, что по сравнению с Господом Богом, с Его божественным промыслом, мы вообще ничто. Пыль земная, прах земной. И как мы можем, так скажем, в каких-то вопросах глобальных что-то просить у Бога? Здесь мы вообще выступаем на уровне таких почти язычников. Брахмаизм такой, запашок брахмаизма появляется в наших молитвах. Почему? Потому что у тех доктрина такая, что брахманы управляют духами. Что

0: опять на имя грешного. А уж Бог лучше нас знает, как именно должно быть. А у нас еще один звоночек в студию. Слушаем вас. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, отец Олег. А я бы хотел узнать, какое отношение Русской Православной Церкви к протопопу Аввакуму? Почитается ли он как мученик за веру, или его считают раскольником?
0: Благодарю. Ну, к сожалению, никакого мученика за веру он из себя не проявил как мученик за веру. Вот, действительно, разногласия с патриархом Никоном привели к расколу на Руси, к множеству смертей и к тому, что, к сожалению, до сих пор такого вот стопроцентного единства между старобрядцами и православными так по сей день и не достигнуто, хотя в 1988 году на тысячелетие крещения Руси схизма со старообрядцев была снята, и они, в принципе, если изъявляют желание лично, так сказать, участвовать в таинствах православной церкви, имеют на это полное право, никто им не запрещает. Но вот, к сожалению, старообрядцы никак не могут с этим смириться по сей день, и православному бывает очень, так сказать, не по себе в среде старообрядцев. Если православный зайдет в старообрядческий храм, его там, я боюсь, будут, так сказать, пальцем тыкать, что он никонианец и сатанист буквально, как они считали патриарха Никона. И уж тем более, так сказать, совпало 100-главый собор, 1666 год, это уж прям вот конкретно три шестерки, это было для них прям вот как бальзам на раны, прям пальцем показали, что это все сатанинское. Понимаете, а так, если интересно, книг издан достаточно много, почитайте. Я уж не буду в исторические тут тонкости этого процесса углубляться. Так, и вот Валентин опять прошу. Цитата Игнатия Брянчанинова, написала она. «Истинная молитва есть голос истинного покаяния. Когда молитва неодушевлена покаянием, тогда она не исполняет своего назначения. Тогда не благоволит к ней Господь. Растолкуйте, как одушевить молитву и как достигнуть истинной молитвы». Ну, я надеюсь, что я все более-менее растолковал, пока вот говорил о том, как следует все-таки молиться и на что необходимое делать основной упор. Если мы читаем молитвы, которые опубликованы в молитвослове, понятно, там молитвы авторства святых отцов. Там все как бы, как сказать, кошерно, все правильно написано, и мы читаем, ничтоже сумняшись, и обращаемся к Богу с этими прошениями. Совершенно другое дело, когда мы начинаем что-то от себя у Бога просить в какие-то жизненные моменты. Вот тут нужно, еще раз повторю, быть очень осторожными в своих прошениях, потому что неизвестно, чем дело может закончиться. Потому что с нашей точки зрения это может выглядеть как нечто доброе, просим о чем-то добром. А на перспективу мы можем человеку смертный приговор подписать. Мы просто этого не знаем. Вот так вот. Поэтому будьте очень осторожны. А у нас еще один звоночек. Слушаем вас. Здравствуйте.
2: Добрый день, отец Олег.
0: Добрый.
2: Благословите, Евгений.
0: Бог благословит. Слушаем вас.
2: Скажите, пожалуйста, можно ли молиться своими словами? Вот тут первый вопрос. И второй. Как Бог есть любовь, любит всех, но почему у него был из всех учеников тоже любимый ученик, он его любил больше всех? Вот скажите, пожалуйста. Спасибо.
0: Благодарю. Начну со второго вопроса. Любимый ученик. Ну, дело в чем? Любимым учеником его обозвали авторы Евангелий. Да и то не все. Да и то, скорее всего, по финалу. Потому что именно ему он сказал, что если хочу, да то и пребывает, пока я не приду, что к тебе? Обращаясь к апостолу Петру, который спросил, сей же что? И пошел разговор среди учеников, что вот этот ученик, то бишь Иоанн Богослов, не умрет. Ну, на самом деле с ним произошла вот такая вот история. Знаете, на острове Патмос, там сколько ни пытались его убить, как других апостолов, ничего не получалось, ничего не нашли умнее сделать.

0: есть как сослать его, ну, грубо говоря, на необитаемый остров, где он и скончал свои дни. Причем там тоже вопрос очень большой. То ли умер, то ли не умер. Там уже закопали его, по его благословению, ученики его живьем. В крестообразную могилу, где он лежал с распростертыми руками. Причем еще платом лицо накрыли. Потом очнулись, что же мы сделали, живого человека закопали, пошли откопали, а там только этот плат лежит, а тела нет. Куда делся, куда пропал, что произошло, умер, не умер, тела нет, могила есть, плат, которым лицо накрыто было, есть. Вылезти в таком положении человек сам не мог из земли. Ну, понимаете, все, тайна, покрытая мраком. Вот я подозреваю, что это вот так было. Потому что, ну, и еще он у креста усыновил его своей матери, а мать отдал в содержание этому ученику. Естественно, он ему доверял, потому что иначе и быть не могло. Но вы хотите сказать, что он Иуду не любил? Наверное, больше, чем Иуде Искариотскому, внимания из всех учеников, ну, может быть, только апостолу Петру, тоже предателю трехкратному, внимания уделено больше никому не было. Только Иуду он постоянно отдергивал и останавливал, постоянно на что-то ему указывал, постоянно пытался его остановить, постоянно пытался его исправить. Хотя ученикам всем вместе в его присутствии, в присутствии Иуды, говорил, что один из вас предаст меня, напоминал об этом, предостерегал. Я бы сказал, что на словах-то, может, Иоанн Богослов, а по факту-то, может быть, любимым учеником-то был как раз Иуда, который его и предал. Потому что и в семьях так бывает, и я на это ссылаюсь все время. Если в семье двое детей, если там трое или четверо, кому больше уделяют внимание, там, трем здоровым, крепким, которым, так сказать, ничего не надо, которые бегают, резвятся, или один, который самый больной, и которому постоянно нужно вот таблетки, лечение, еще чего-то, он сам не может себя обслуживать и так далее. Кому будет мама или папа уделять больше внимания, тем трем здоровым или вот этому одному больному? Ну вот, земная, житейская, бытовая ситуация. Конечно, больному. Все, все деньги, все внимание. Те трое даже могут обижаться. Почему этим ничего, а этому больному все? Так же и здесь. Самым больным из всех апостолов был Иуда. И вторым больным тоже был это апостол Петр, у которого то не по делу горячность какая-то, а когда дело коснулось, он чуть не первым убежал. А уж когда все-таки нашел себе силы и собрался с духом и пришел во двор архиереев вслед за апостолом Иоанном Богословом, трижды отрекся, как ему Господь предсказал, хотя он предсказал ему, то бишь опять предостерег. Осведомлен, значит вооружен. Нет. Горячность перемежалась у него с трусостью. То есть вот его болезнь была такая. Понимаете? Так что относительно любимый ученик, нелюбимый ученик, здесь вопрос очень большой. То, что написано. И это больше с точки зрения такой земной, человеческой. А что по факту, кому Господь благоволит, очень сложно. Очень сложно определиться. Поэтому нет у Бога любимчиков. Он любит всех реально. Причем без исключений, когда нас Господь призывает к совершенству, говорит же прямо: будьте совершенны, как Отец Небесный ваш совершен есть, который дождит на злые и благие, и солнцу велит светить на праведные и неправедные. Вот ведь что. То есть мы должны, уподобляясь самому Богу, относиться ко всем ровно и не иметь любимчиков. Вот как-то так. Это понимать нужно. Как-то так. То же, что касается молитвы своими словами, я уже говорил неоднократно, сегодня буквально. молитва своими словами опасна тем, что иногда мы, ну, опять же, говорится, за вульгаризмы, прошу прощения, базар не фильтруем, просим у Бога то, что, может быть, нам и не надо, а мы по своей наивности и тупости просим то, что нам будет. Сегодня-то, может быть, и нужно, а завтра это будет для нас вредом прямым. Сегодня это для нас удовольствие, а на завтра это яд. Вон он, сахар. Сладенький, приятненький, а спустя какое-то время, извините, страшенный яд, оказывается, который наш организм сверху донизу разрушает. Но приятно же, сладенько, удовольствие получаем, и от этого гибнем. Вот ведь что, и вот к молитве своими словами вот так же надо относиться. И лучшей молитвы своими словами, чем «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня», нет, не существует. Вот поэтому своими словами лучше вот этой молитвой молиться, чем что-то просить, чего не знаю. Потому что иногда и поболеть нам бывает полезно. Иногда и в каких-то ситуациях неприятных побывать полезно. Просто мы не умеем к ним правильно относиться. Святые отцы принимали все как есть. Старались, по крайней мере, принимать все как есть. А мы не хотим. Вот считаем, что должны жить припеваючи, а все остальное — это не для нас. За что же, Господи, нам такая мука? Вон что творится вокруг. Ай-яй-яй, ой-ой-ой. Но для нашего же блага, в конце концов, это окажется. Мы должны на это глядя и в этом находясь измениться. Мы не хотим этого. Нам это тяжело, нам это не нравится. Нам надо, чтобы это ноги в тепле были, и пожрать от пуза и все такое. А вот чтобы там как-то себя изменить, как-то на себя по-другому повлиять, какими-то другими, более лучшей версией себя стать, нам это тяжело, нам это не хочется. Вот в этом беда. Поэтому давайте все принимать как из рук Божиих, с осознанием того, что это нам Господь попускает для нашей же пользы, хотя на первый взгляд это может показаться чем-то и неприемлемым. Но это на первый взгляд. Когда тебе ножом пузо режут, на первый взгляд это тоже неприятно. Просто если тебя не разрежут, то умрешь от перитонита, потому что это хирург делает по необходимости. Жизнь тебе спасает. Но неприятно. Дырка в пузе. Но если тебе не будет, еще раз говорю, умрешь. Вот поэтому молитвы строить нужно именно таким образом, чтобы не вляпаться. Ну и, наверное, финальный вопрос, пояснить такой противоречие. Говорить, что кирпич должен упасть, а Господь хранит. Но все по его воле. Если должен упасть, упадет. Если не должен, то и оберегать не нужно. Это не противоречие, дорогая Лариса Петрова. Понимаете, какая вещь? Кирпич, он упадет. Но в этот момент под его точкой падения никого не будет, не окажется. Он тоже упал не просто так. Но он упал на землю, а не на чью-то голову. Вот об этом надо понимать. Смысл. Противоречия никакого нет. Что должно произойти, произойдет. Но когда по нашей горячности и недомыслию мы можем где-то оказаться, то он может оказаться на нашей голове. Вот от этого нас Господь и оберегает. Что ж, на этом я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Храни Господь. Оставайтесь с нами на Радио Образ.
1: Поговорим о наболевшем на Радио Образ.

0: слушаете радио «Образ».
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами с 5 по 13 августа возможно прекращение вещания эфира «Радио Образ» в Нижнем Новгороде в будние дни с 8.00 до 17.00, в выходные дни с 12.00 до 17.00. Прослушивание эфира радиостанции в это время доступно в сети интернет. Приносим извинения за временные неудобства.
3: 8 и 9 августа в Нижнем Новгороде состоится второй общероссийский фестиваль «Мы пишем России историю без грязи и сквернословия». Это культурно-просветительское событие организовано Нижегородским отделением всероссийского проекта «России без сквернословия». Фестиваль объединит театральные постановки, музыкальные выступления, образовательные встречи, творческие мастер-классы и семейные активности. 8 августа фестиваль пройдет в рамках регионального праздника «Семья Нижегородская» на территории Нижегородской ярмарки. Начало программы в 13.00. 9 августа, в воскресенье, это главный день фестиваля. Он будет проходить в парке Дубки Ленинского района Нижнего Новгорода. В программе дня – моноспектакль «Проповедник» Омского православного театра «Мир», литературно-музыкальная постановка семейного центра «Ковчег», выступление священника Андрея Наговицына и нейропсихолога из Москвы Евгении Панич, а также тематические видеоролики, творческие мастер-классы, интерактивные игры для детей и взрослых. Начало фестиваля в 13.00.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Вы слушаете повтор программы «Читаем Библию» с отцом Василием Спириным.
3: «Читаем Библию» с отцом Василием Спириным.
4: Добрый вечер, дорогие друзья! Я рад новой встрече с вами в рамках программы «Читаем Библию». Мы продолжаем с вами читать повествование о патриархе Аврааме, которое изложено в книге «Бытия». И вот сейчас мы начинаем чтение 18 главы. «И явился ему, то есть Аврааму, Господь у дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер свой во время зноя дневного». 18 глава начинается указанием места, а именно Дубрава Мамре, где, собственно, и будет явление Аврааму трех необычных чудесных странников. Этому посвящена вся 18 глава, и это явление имеет очень глубокое богословское значение. Мы постараемся прочитать сначала текст, а потом, собственно, дать этот богословский комментарий. Итак, Авраам, мы видим, сидит во время зноя дневного около своего шатра, и это, в общем-то, было обычное такое явление, поскольку в эту жаркую часть дня невозможно было заниматься какими-то делами. «Он возвел очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер свой и поклонился до земли». Мы видим здесь пример очень яркого восточного гостеприимства. Авраам спешит навстречу этим трем странникам для того, чтобы пригласить их в свой шатер для отдохновения. «И сказал, «Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего». И принесут немного воды, и омоют ноги ваши, и отдохните под сим деревом. А я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши, потом пойдете в путь свой, так как вы идете мимо раба вашего». Они сказали, «Сделай так, как говоришь». Итак, Авраам обещает отдохновение этим трем странникам в своем шатре. И вот такой очень важный элемент восточного гостеприимства – это омовение ног, поскольку в пустынной местности обувью служили лишь простые открытые сандалии, и поэтому, конечно, ноги во время пути пылились и загрязнялись, и поэтому лучшим таким средством для отдохновения было, конечно, омовение ног. Мы видим это и в контексте Нового Завета. Эта традиция сохраняется на Востоке длительное время. И вот Авраам предлагает подкрепить силы, то есть предложить обед этим странникам. Что касается самих странников, то здесь в святоотеческом предании было множество разных объяснений. Некоторые святые отцы полагали, что под видом трех странников явилась вся Святая Троица, Бог Отец, Сын и Святой Дух Аврааму. Такое понимание этого явления мы видим, например, на иконе преподобного Андрея Рублева «Гостеприимство Авраама» или икона, которая называется еще «Троица Ветхозаветная». То есть Рублевская Троица, где, собственно, изображены три странника в виде трех ангелов, которые, в общем, по мысли иконописца и изображают три лица Святой Троицы. Так что средний ангел является второй ипостасью Святой Троицы, Богом Сыном. Но были и другие интерпретации этого чудесного явления. Так, большинство все-таки святых отцов полагало, что только один из ангелов был действительно божественного достоинства, а именно одним из лиц Пресвятой Троицы, вторым лицом Пресвятой Троицы, Логосом, Богом Сыном, который принимает в этот раз ангельский лик как впоследствии он примет естество человеческое. Два же других его спутника были просто ангелами. Что касается диалога, который ведет Авраам с этими странниками, то иногда он обращается ко всем троим, иногда же обращается только к старшему из них, как в третьем стихе, который я уже прочитал. «Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего». Таким образом, все-таки указывается, что из этих трех ангелов один имел более высокое достоинство. «И поспешил Авраам в шатер к Саре и сказал ей, поскорее замеси три саты лучшей муки и сделай пресные хлебы». Три саты по древнему, так сказать, исчислению сыпучих тел и жидкостей представляет сейчас около 25 литров. То есть довольно большой объем, но, тем не менее, для этих трех странников и для себя Авраам просит испечь эти хлебы для того, чтобы спутники ни в чем не нуждались и могли сытно пообедать. Авраам же не только дает здесь распоряжение, но и сам участвует в подготовке этого обеда, как мы видим из последующих стихов. «И побежал Авраам к стаду, и взял теленка нежного и хорошего, и дал отроку, и тот поспешил приготовить его, и взял масло и молока, и теленка приготовленного, и поставил перед ними, а сам стоял подле них под деревом, и они ели». Мы видим, и об этом пишет святитель Иоанн Златоуст, такое высокое и очень радушное гостеприимство Авраама. Мы видим, с каким удовольствием он сам накрывает на стол, с каким удовольствием он сам все делает и предлагает своим гостям. И заметьте, что Авраам еще не видит, что в этих гостях есть что-то необычное. Он еще не понимает божественного смысла этого гостеприимства. Он делает это лишь по своему радушию и желанию угодить гостям, как это распространено было на Древнем Востоке. И вот даже эта подробность, что они ели, подчеркивает, что это было не просто видение, а некое реальное присутствие этих божественных, небесных гостей на земле, в этой дубраве Мамре, в шатре у Авраама. «И сказали ему, где Сара, жена твоя?» Он отвечал, «здесь, в шатре». И сказал один из них, «я опять буду у тебя в это же время, в следующем году, и будет сын у Сары, жены твоей». А Сара слушала у входа в шатер сзади его. И вот здесь, собственно, открывается, что это не просто путники, не просто люди, которые кочуют по пустыне, а действительно божественные посланцы, поскольку, во-первых, они знают жену Авраама по имени, а во-вторых, собственно, они открывают Аврааму то обетование, которое он уже неоднократно получал от Господа, а именно обетование рождения сына, которого Авраам, собственно говоря, так долго ждал. И обетование это Господь многократно подтверждал и повторял, но пока еще, собственно, тот законный сын, которого Авраам ждал от своей жены, все еще не родился. И вот, собственно, один из них, один из этих ангелов, собственно, тот, который имеет это божественное достоинство, второе лицо Пресвятой Троицы, как раз и сообщает Аврааму о том, что у него будет сын от Сары. Таким образом, вот буквально предсказывается уже конкретное время, то есть через год в то же самое время у Сары уже будет сын. Это обетование уже имеет конкретную дату. Авраам же и Сара были стары и в летах преклонных, и обыкновенное у женщин у Сары прекратилось. Это вводное замечание еще раз подчеркивает чудесный характер того, что произойдет впоследствии, а именно рождение у Авраама и Сары сына Исаака. «Сара внутренно рассмеялась, сказав, «Мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение, и господин мой стар?» Вот этот смех Сары, конечно, является отчасти предосудительным, но, с другой стороны, она еще не знала, кто же говорит с Авраамом, с ее господином и ее мужем. Она еще не знала, что это предрекает сам Бог, поэтому сомнения Сары в некотором смысле извинительны. Но вот этот самый смех, который она допустила, он становится таким, в некотором смысле, символом будущего рождения ее сына Исаака, а имя Исаак как раз и переводится как «смех». «И сказал Господь Аврааму, отчего это сама в себе рассмеялась Сара, сказав, неужели я действительно могу родить, когда я состарилась?» Вот здесь, кстати говоря, впервые определенно и ясно один из этих гостей называется Господом, Господом Яхве. Он обращается с этим вопросом к Аврааму, хотя Сары здесь не было, но вот, собственно, он прозревает, как Господь, вот этот помысел в сердце Сары и ее смех. «Есть ли что трудное для Господа? В назначенный срок буду я у тебя в следующем году, и будет у Сары сын». Сара же не призналась, а сказала, «Я не смеялась», ибо она испугалась. Но он сказал ей, «Нет, ты рассмеялась». И встали те мужи, и оттуда отправились к Содому и Гоморре. Авраам же пошел с ними проводить их. Еще раз остановимся на всем этом повествовании. Итак, действительно, это чудесное посещение имеет глубокий богословский смысл. Во-первых, конечно, три этих спутника или три ангела, как, например, в нашем православном иконописном предании они изображаются, конечно, отчасти могут свидетельствовать о таком явлении, ветхозаветном явлении всей Пресвятой Троицы, и такое толкование, такое изъяснение этого места мы видим на Рублевской иконе Ветхозаветной Троицы. Вот это гостеприимство Авраама у преподобного Андрея Рублева вообще лишено всех излишних деталей. Здесь на этой иконе, все вы, я думаю, хорошо ее себе представляете, здесь нет даже и Авраама самого, и Сары, и от Мамрийского дуба остается лишь такой незначительный элемент, буквально веточка. И, собственно, сам преподобный Андрей Рублев сосредотачивается на изображении трех этих ангелов. Очень символично у преподобного Андрея строится сама композиция этой иконы. Фигуры двух боковых ангелов образуют своего рода чашу, в которой находится средний ангел. Это очень символично, потому что сам преподобный Андрей Рублев в эту икону вкладывал не столько буквально исторический смысл гостеприимства Авраама, а вкладывал, скажем так, попытку изобразить предвечный совет Пресвятой Троицы, когда Господь как бы советуется сам в себе: «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». Когда вводится в этот сотворенный Богом мир человек как существо свободное, Бог тем самым себя ограничивает в своей свободе, поскольку он создает новое существо, имеющее личность и свободу. И в этом смысле Господь предполагает, что эта свобода может быть направлена и не так, как хотелось бы нашему Создателю. И это, возможно, приведет и к грехопадению, и вот к тому, что, собственно, случилось, о чем мы читаем в книге «Бытия», к вот началу этой греховной человеческой истории. И поэтому потребуется Боговоплощение и жертва Единородного Сына Божьего. И поэтому второй ангел, средний ангел, который представляет из себя как раз второе лицо Пресвятой Троицы, он помещен в эту чашу, которую образуют своими фигурами боковые ангелы, Бог Отец и Дух Святой. Как жертвенный агнец он находится в этой чаше, и преподобный Андрей Рублев не случайно указывает вот на эту жертвенность второго лица, второй ипостаси Святой Троицы. Это, конечно, одна из богословских интерпретаций этого исторического сюжета гостеприимства Авраама. Но если, конечно, следовать буквально тексту, мы видим, что все-таки только один из них, старший ангел, ангел Яхве, как раз и представляет из себя такое божественное лицо. Другие же два ангела остаются служебными духами. И то, что происходит в дальнейшем, только подчеркивает именно эту интерпретацию. Встали те мужи и оттуда отправились к Содому и Гоморре. Авраам же пошел с ними проводить их. И сказал Господь: «Утаю ли я от Авраама, раба моего, что хочу сделать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли, ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд, и исполнит Господь над Авраамом все, что сказал о нем». И сказал Господь: «Вопль содомский и гоморский, велик он, и грех их тяжел он весьма. Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко мне, или нет, узнаю». Здесь, собственно, старший ангел посвящает Авраама в замысел, ради которого, собственно, Господь, как здесь говорится, сходит с неба, а именно наказание нечестивых жителей Содома и Гоморры. Господь сходит для того, чтобы как бы посмотреть, так ли действительно ведут себя эти жители, как вот доходит до Господа этот вопль человеческий о их нечестии. Это, конечно, символ, определенная такая аллегория божественного суда, который основывается на самом полном и непосредственном знакомстве с предметом этого суда. Это, безусловно, справедливый суд, учитывающий все обстоятельства. И вот обратились мужи оттуда и пошли в Содом. Авраам же еще стоял перед лицем Господа. Вот здесь мы видим, что странники эти разделились. Старший из них остался беседовать с Авраамом, а двое отправились в Содом. «И подошел Авраам и сказал: „Неужели ты погубишь праведного с нечестивым, и с праведником будет то же, что с нечестивым? Может быть, есть в этом городе 50 праведников, неужели ты погубишь и не пощадишь всего места сего ради 50 праведников, если они находятся в нем? Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы то же было с праведником, что с нечестивым. Не может быть от тебя. Судья всей земли поступит ли неправосудно?» Итак, мы здесь видим такое ветхозаветное представление о том, что Бог есть справедливый судья всей вселенной, который судит мир по законам высшей правды. И в этом смысле Бог разделяет виновных от невинных. И поэтому Авраам, конечно, обращается к Богу с просьбой о помиловании этих нечестивых городов, Содома, Гоморры и других с ними, поскольку наверняка же в этих городах найдутся и праведники. И далее следует такой примечательный диалог Авраама с Господом, который может, в общем-то, быть назван и такой молитвой или заступничеством Авраама, неким дерзновением Авраама перед Господом в защиту, вот, собственно, праведников, находящихся в этих нечестивых городах. «Господь сказал: „Если я найду в городе Содоме 50 праведников, то я ради них пощажу весь город и все место сие“. Авраам сказал в ответ: „Вот я решился говорить владыке, я прах и пепел. Может быть, до 50 праведников не достанет 5? Неужели за недостатком 5 ты истребишь весь город?» Он сказал: „Не истреблю, если найду там 45». Авраам продолжал говорить с ним и сказал: „Может быть, найдется там 40?» Он сказал: «Не сделаю того и ради 40». И сказал Авраам: «Да не прогневается владыка, что я буду говорить. Может быть, найдется там 30?» Он сказал: «Не сделаю, если найдется там 30». Авраам сказал: «Вот я решился говорить владыке. Может быть, найдется там 20?» Он сказал: «Не истреблю ради 20». Авраам сказал: «Да не прогневается владыка, что я скажу еще однажды. Может быть, найдется там 10?» Он сказал: «Не истреблю ради 10». И пошел Господь, перестав говорить с Авраамом. Авраам же возвратился в свое место. Таким образом, вот это богоявление закончилось, видение Яхве исчезло. Авраам возвращается в свою дубраву Мамре, близ Хеврона. Что же касается дальнейшего, мы читаем об этом в 19 главе. «И пришли те два ангела в Содом вечером, когда Лот сидел у ворот Содома. Лот увидел и встал, чтобы встретить их, и поклонился лицом до земли». Не будем забывать, что племянник Авраама, Лот, поселился в Содоме. И, конечно, это было не самое лучшее обиталище для праведника. Конечно, жители Содома были известны своей развращенностью и своей безнравственностью, но Лота привлекло прежде всего, конечно, вот это место жительства. Это был большой город, это была цивилизация, скажем так. Если Авраам оставался таким предводителем кочевого народа, странствующего по Палестине, по Ханаанской земле, то Лот попытался вот перейти к такому цивилизованному, оседлому образу жизни. Другое дело, что большие города как раз и отличались своей безнравственностью, распущенностью, и как раз это мы видим в 19 главе, где рассказывается о гибели Содома и Гоморры. В этом же стихе мы читаем, что Лот сидит у ворот города. Это обычное место, где люди встречались, общались, как, например, некий форум у римлян, место общественных встреч. И, собственно говоря, Лот находился у ворот не потому, что он ждал кого-то, а просто он находился вот в этом общественном месте. Но, увидев двух путников, он повторяет фактически, и Священное Писание в похожих словах это описывает, он повторяет вот такой прием гостеприимства, который мы видели в предыдущей главе в отношении Авраама. «И сказал: «Государи мои, зайдите в дом раба вашего, и ночуйте, и умойте ноги ваши, и встаньте поутру, и пойдете в путь свой». Но они сказали: «Нет, мы ночуем на улице». Он же сильно упрашивал их, и они пошли к нему и пришли в дом его. Он сделал им угощение и испек пресные хлебы, и они ели». Еще не легли они спать, как городские жители содомляне от молодого до старого, весь народ со всех концов города окружили дом. Итак, мы видим, что Лот оказывает знаки гостеприимства этим гостям, двум странникам, которые ночуют в его доме, принимают от него угощения, и вот тут же мы видим и вот эту надвигающуюся угрозу со стороны содомлян, жителей этого города, которые собрались и окружили весь дом Лота. Конечно, городские жители узнали, что к Лоту пришли некие странники, два молодых красивых юноши, обычно, собственно говоря, ангелы и являлись таким образом, и весть эта распространилась по городу, и движимые, конечно, своими преступными намерениями, жители этого города стали рваться в дом Лота. «И вызвали Лота и говорили ему: „Где люди, пришедшие к тебе на ночь? Выведи их к нам, мы познаем их“». Итак, мы видим, с какими преступными намерениями, ну, буквально с целью изнасилования, приходят эти жители города Содома к Лоту для того, чтобы вот так обесчестить его гостей. Это, конечно, безусловно, такое чудовищное преступление, которое наносило бесчестие, конечно, и самому Лоту, поскольку он не смог бы защитить своих гостей от этого позора. С другой стороны, конечно, и сами гости, естественно, были бы вот таким образом унижены и обесчищены. Поэтому совершенно естественно Лот пытается защитить своих гостей и защитить честь свою и своего дома. «Лот вышел к ним ко входу и запер за собой дверь, и сказал им: „Братья мои, не делайте зла. Вот у меня две дочери, которые не познали мужа. Лучше я выведу их к вам, делайте с ними, что вам угодно. Только людям сим не делайте ничего, так как они пришли под кров дома моего». Мы видим, что Лот пытается увещевать своих соседей, жителей Содома. Когда это на них не действует, это увещевание, он отдает как бы в жертву им своих двух дочерей. Мы впоследствии узнаем из следующих стихов, что они были уже обручены, но все еще не стали полноценными женами для своих избранников. Поэтому Лот и предлагает в качестве этой жертвы даже своих родных дочерей, невинных, лишь бы только не пострадали его гости. Вот настолько высока была эта традиция восточного гостеприимства, что, собственно, можно было вот так пожертвовать даже близкими людьми ради чести и безопасности своего гостя, который вошел под кров дома твоего. Но они сказали ему: «Пойди сюда». И сказали: «Вот пришлец и хочет судить, теперь мы хуже поступим с тобою, нежели с ними». И очень приступали к человеку сему, к Лоту, и подошли, чтобы выломать дверь. Тогда мужи те простерли руки свои и ввели Лота к себе в дом, и дверь дома заперли. А людей, бывших при входе в дом, поразили слепотою от малого до большого, так что они измучились, искав входа. Вот так божественным.

0: эфире «Радио Образ».
1: В Нижегородской области принимаются заявки на участие в новом творческом конкурсе для писателей, журналистов и блогеров «Серафимовский дар». Конкурс для православных авторов проводится по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского. Основной его целью является выявление и поощрение авторов, чья деятельность способствует сохранению и передаче традиционных духовно-нравственных ценностей православия, укреплению гражданского единства и российской идентичности, сохранению исторической памяти о новомучениках и выдающихся деятелях Отечества. Предусмотрены 4 номинации – «Единство и память», «Семейный очаг», «Слово веры» и «Русский щит». Во всех номинациях к рассмотрению принимаются материалы, созданные в разных творческих формах – проза, поэзия, публицистика, фото, радио и телерепортажи, видеоблоги, публикации в социальных сетях. Заявки принимаются по 1 октября 2026 года. Подробная информация на сайте конкурсы.серафим.рф.
2: Паломнический центр Нижегородской епархии и радиостанция «Образ» представляют программу «По святым местам». Увлекательный рассказ про популярные паломнические маршруты, храмы, монастыри, края, где совершался духовный подвиг, творилась святая молитва, развивалась и укреплялась православная вера. Места, которые вы можете посетить в компании паломнического центра Нижегородской епархии. Слушайте программу «По святым местам» ежедневно в эфире «Радио Образ». Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами с 5 по 13 августа возможно прекращение вещания эфира «Радио Образ» в Нижнем Новгороде в будние дни с 8.00 до 17.00, в выходные дни с 12.00 до 17.00. Прослушивание эфира радиостанции в это время доступно в сети интернет. Приносим извинения за временные неудобства.
0: Радио «Образ». Арзамас 104.2 FM. Саров 92.2 FM. Павлово 106.7 FM. Выкса 95.8 FM. Нижний Новгород 98.0 FM.
3: Вы слушаете повтор программы «Читаем Библию» с отцом Василием Спириным.
4: Читаем Библию с отцом Василием Спириным.
5: Итак, дорогие друзья, продолжаем чтение 19 главы книги Бытия. «Тогда мужи те простерли руки свои и ввели Лота к себе в дом, и дверь дома заперли. А людей, бывших при входе в дом, поразили слепотою от малого до большого, так что они измучились, искав входа. Сказали мужи те Лоту, кто у тебя есть еще здесь, зять ли, сыновья ли твои, дочери ли твои, и кто бы ни был у тебя в городе, всех выведи из сего места. Ибо мы истребим сие место, потому что велик вопль на жителей его Господу, и Господь послал нас истребить его». И вышел Лот и говорил с зятьями своими, которые брали за себя дочерей его, и сказал: «Встаньте, выйдите из сего места, ибо Господь истребит сей город». Но зятьям его показалось, что он шутит. Итак, мы видим, что эти ангелы спасают Лота и его семью в ответ на, во-первых, праведную жизнь, конечно, Лота, несмотря на то, что жил он в окружении таких соседей. С другой стороны, в качестве благодарности за то гостеприимство, которое он оказал этим путникам. Но Лот предлагает своим будущим зятьям, которые были обручены с его дочерями, выйти из этого города. Однако эти зятья, которые тоже были содомленными, конечно, они посчитали, что Лот шутит, что, собственно, все это воспринимается ими с недоверием и смехом, и поэтому, собственно, даже сам Лот начинает сомневаться, стоит ли ему уходить из Содома. Когда взошла заря, ангелы начали торопить Лота, говоря: «Встань, возьми жену твою и двух дочерей твоих, которые у тебя, чтобы не погибнуть тебе за беззаконие города». И как он медлил, то мужи те, ангелы, по милости к нему Господней, взяли за руку его и жену его и двух дочерей его, и вывели его, и поставили его вне города». То есть вот таким образом, почти, можно сказать, насильно ангелы, путники выводят Лота из Содома. Когда же вывели их вон, то один из них сказал: «Спасай душу свою, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей, спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть». Но Лот сказал им: «Нет, владыка, вот раб твой обрел благоволение пред очами твоими, и велика милость твоя, которую ты сделал со мною, что спас жизнь мою. Но я не могу спасаться на гору, чтобы не застигла меня беда и мне не умереть». Здесь в некотором смысле Лот показывает свое маловерие и боится бежать в горы. По всей видимости, это были Моавские горы, которые находились с востока от долины Иордановой. Лот боится идти туда, поскольку считает, что он не успеет дойти до этих гор. Они находились на определенном расстоянии от Содома, тогда как гнев Божий уже вот-вот над этими городами будет произведен. И вот Лот продолжает: «Ближе бежать всей город, он же мал, побегу я туда, он же мал, и сохранится жизнь моя ради тебя». Этот город получил впоследствии название Сигор, что, собственно, и переводится как «малый» или «небольшой». Лот просит, чтобы Бог позволил ему отправиться именно в этот город, для того, чтобы укрыться там. «И сказал ему: вот в угодность тебе я сделаю и это, не ниспровергну города, о котором ты говоришь. Поспешай, спасайся туда, ибо я не могу сделать дело, доколе ты не придешь туда. Потому и назван город сей Сигор. Солнце взошло над землею, и Лот пришел в Сигор». Итак, Лот отправляется в этот город. Господь же совершает свой суд над Содомом, Гоморрой и другими городами этого места. «И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба, и ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и все произрастания земли. Жена же Лотова оглянулась позади его и стала соляным столпом». Вот этот образ жены Лотовой, которая оглянулась, чтобы посмотреть, как будет вершиться суд Божий, стала таким своего рода символом возврата вспять, символом возврата назад. Не случайно она оказалась наказанной. Таким вот способом она превратилась в соляной столб, и это не просто метафора. Мы знаем, например, в Евангелии сам Господь свидетельствует об историческом факте этого события. В 17 главе Евангелия от Луки Господь так и говорит: «Вспоминайте жену Лотову». То есть помните о том, что нельзя оглядываться назад, нельзя возвращаться к греху и иметь какое-либо сожаление о грехе. Может быть, и такие мотивы были в сердце жены Лотовой. Может быть, она сожалела о тех людях, которые гибли сейчас в Содоме. Ну вот Господь, собственно, так наказывает даже эту попытку и этот порыв. «И встал Авраам рано утром и пошел на место, где стоял пред лицем Господа, и посмотрел к Содому и Гоморре, и на все пространство окрестности увидел, вот дым поднимается с земли, как дым из печи». Мы видим это страшное наказание над этими городами, Содому, над Содомом, Гоморрой. Мы видим, что Господь сначала посылает с неба огонь и серу, что может быть истолковано как некое извержение вулканических пород. А с другой стороны, собственно, та долина, на которой которой находились эти нечестивые города, собственно, понизилась и впоследствии была затоплена водами Мертвого моря, и таким образом место это стало совершенно безжизненным, и само это Соленое море, так оно называется в ветхозаветных книгах, совершенно безжизненная среда, в этом море не живет никакая растительность и никакие живые существа. И все это как раз в некотором смысле подчеркивает вот эту кару Господню по отношению к этому, скажем так, проклятому Богом месту. «И было, когда Бог истреблял все города окрестности сей, вспомнил Бог об Аврааме и выслал Лота из среды истребления, когда не спровергал города, в которых жил Лот». В этом стихе в некотором смысле повторяется уже все то, что мы уже читали. «И вышел Лот из Сигоры и стал жить в горе, и с ним две дочери его, ибо он боялся жить в Сигоре, и жил в пещере, и с ним две дочери его». Далее рассказывается такая любопытная и в некотором смысле соблазнительная история о грехопадении Лота и его дочерей. «Итак, Лот уходит из Сигора и живет в пещере со своими дочерями. И сказала старшая младшей: отец наш стар, и нет человека на земле, который вошел бы к нам по обычаю всей земли. Итак, напоим отца нашего вином, и переспим с ним, и восставим от отца нашего племя. И напоили отца своего вином в ту ночь, и вошла старшая, и спала с отцом своим в ту ночь, а он не знал, когда она легла и когда встала. На другой день старшая сказала младшей: вот я спала вчера с отцом моим, напоим его вином и в эту ночь, и ты войди, спи с ним, и восставим от отца нашего племя. И напоили отца своего вином и в эту ночь, и вошла младшая и спала с ним, и он не знал, когда она легла и когда встала. И сделались обе дочери Лотовы беременными от отца своего, и родила старшая сына, и нарекла ему имя Моав, говоря: он от отца моего, он отец моавитян до ныне. И младшая также родила сына, и нарекла ему имя Бен-Амми, говоря: он сын рода моего, он отец аммонитян до ныне». Это довольно соблазнительная история. С одной стороны, показывает грехопадение праведного Лота, и с другой стороны, показывает происхождение двух очень близких народов израильскому народу, моавитян и аммонитян, которые обычно в ветхозаветных книгах упоминались вместе. В чем был мотив дочерей Лотовых? Здесь есть несколько объяснений. С одной стороны, по всей видимости, дочери Лота подумали, что та катастрофа, которая случилась с Содомом и Гоморрой, это катастрофа общечеловеческая, и больше просто не осталось людей на земле, которые могли бы обеспечить продолжение рода. А поскольку сам Лот остался и без жены во всей этой истории, то вот таким способом, а не страстью, скажем так, какой-либо, они и объясняют свой поступок. Они хотели как раз обеспечить продолжение человеческого рода. С другой стороны, может быть, Лот после бегства из Содома со своими дочерьми оказался вот таким изгоем в других городах, и его не хотели принимать с его дочерьми жители других городов и не захотели брать их замуж. Может быть, потому что сам Лот происходил из место, которое было проклято Богом и вот таким образом наказано. Поэтому дочери Лота беспокоились о том, что они останутся без наследников, без продолжения своего рода. И вот с помощью такого хитрого способа опьянения они, собственно, и зачинают детей от собственного отца. Лот, конечно, может быть, отчасти лишь только оправдан тем, что он находился в состоянии опьянения, но и дочери эти тоже в некотором смысле могут быть оправданы просто потому, что они мотивировали свой поступок вот такими высокими побуждениями, а именно продолжением своего рода. Но, тем не менее, мы видим, что они становятся родоначальниками двух народов, которые находились с израильским народом в очень сложных отношениях, которые оказались народами развращенными и неоднократно в Библии и проклинались Богом. Но, тем не менее, как говорится в книге пророка Иеремии, и эти народы получают впоследствии прощение и спасение. Далее следует 20 глава книги Бытия, в котором рассказывается история о путешествии Авраама на юг и о взаимосвязях с царем этой местности Авимелехом. Эта глава отчасти повторяет уже то, что мы читали с вами в предшествующем повествовании об Аврааме, где он для того, чтобы обезопасить себя, называет свою жену Сару не женой, а сестрой, и продолжает жить со всем своим племенем, со всем своим кочевьем на этих территориях. И точно так же Авимелеху Бог открывает, что он не прикасался к Саре, поскольку она является законной женой Авраама. И вот это в итоге интрига раскрывается. И вот, собственно, Авраам объясняет мотив своего поступка именно этим, тем, что он пытался сохранить свою жизнь в этих довольно сложных, так сказать, межплеменных условиях. Но всему этому посвящена, как я уже сказал, 20 глава, которую мы по недостатку времени просто сейчас опускаем. И переходим к 21 главе, где уже рассказывается история рождения Исаака. «И презрел Господь на Сарру», так начинается 21 глава, «и, как сказал, и сделал Господь Саре, как говорил». Сара зачала и родила Аврааму сына в старости его, во время, о котором говорил ему Бог. И нарек Аврааму имя, Авраам имя сыну своему, родившемуся у него, которого родила ему Сара, Исаак. И обрезал Авраам Исаака, сына своего, в восьмой день, как заповедал ему Бог. Авраам был 100 лет, когда родился у него Исаак, сын его. И сказала Сара: «Смех сделал мне Бог, кто не услышит обо мне, рассмеется». Вот прокомментирую это место. Здесь точнее было бы сказать, как, например, у нас в нашей славянской Библии сказано, что «радость сотворил мне Господь, и кто услышит об этом, обрадуется». Конечно, здесь речь идет о том чуде, которое совершает Господь, когда 90-летняя Сара и ее муж, 100-летний Авраам, становятся отцом и матерью младенца. «И сказала: кто сказал бы Аврааму, Сара будет кормить детей грудью, ибо в старости его я родила сына». Дитя выросло и отнято от груди, и Авраам сделал большой пир в тот день, когда Исаак, сын его, отнят был от груди. И увидела Сара, что сын Агари, египтянки, которого она родила Аврааму, насмехается над ее сыном Исааком. Конечно, мы видим, что разница в возрасте между Измаилом, сыном Агари, и Исааком, сыном Сары, довольно большая, более 10 лет. Но вот, собственно, старший брат его, единокровный, начинает насмехаться над младшим. И это, конечно, вызывает беспокойство и даже гнев у Сары, поскольку именно своего сына она и считает законным наследником Авраама. «И сказала Аврааму: выгони эту рабыню и сына ее, ибо не наследует сын рабыни сей с сыном моим Исааком. И показалось это Аврааму весьма неприятным ради сына его Измаила. Но Бог сказал Аврааму: не огорчайся ради отрока и рабыни твоей. Во всем, что скажет тебе Сара, слушайся голоса ее, ибо в Исааке наречется тебе семя». Конечно, Авраам расстроен, поскольку он любил и Измаила, и просил о нем у Господа. Мы читали об этом с вами в предшествующих главах книги Бытия. Но вот сам Бог повелевает ему для того, чтобы, вот, так сказать, устранить этот конфликт между законным и незаконным сыновьями, выслать от себя Агарь. И вот, собственно, Бог обещает, что и от Агари, собственно, от Измаила, тоже произойдет великий народ, и этот народ тоже будет считаться семенем Авраама. «И от сына рабыни я произведу великий народ, потому что он семя твое». Авраам встал рано утром и взял хлеба и мех воды и дал Агаре, положив ей на плечи, и отрока, и отпустил ее. Она пошла и заблудилась в пустыне Версавия, и не стало воды в мехе, и она оставила отрока под одним кустом. Далее описывается чудесное спасение Агари и Измаила. Бог указывает колодец, Бог обещает Агаре, что от ее сына произойдет большой народ, и таким образом Измаил, сын Авраама оказывается спасенным. В заключительных стихах, начиная с 22 по 34 стихи этой главы книги «Бытия», рассказывается о том, что Авраам заключает союз с Авимелехом. Это место я тоже сейчас пропускаю и перехожу к сюжету из 22 главы. «И было после сих происшествий, Бог искушал Авраама и сказал его: „Авраам“, он сказал: „Вот я“». Что значит «Бог искушал»? Конечно, здесь не надо понимать это как искушение во зле. Такое искушение возможно только, конечно, со стороны дьявола. Искушение же от Бога можно считать испытанием. Это было бы более правильным термином. Испытанием духовных сил. И это испытание посылается, конечно, тем, которые могут его выполнить. Чтобы научить, прежде всего, этим примером людей более смиренных, людей неукрепленных, так сказать, в таких добродетелях. И, конечно, пример этой веры Авраама – это пример для всякого верующего человека, пример верности Господу. Бог сказал: «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мориа, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Мы видим, что Бог требует от Авраама просто невозможного жертвоприношения, то есть жертвы всесожжения, его сына, которого Бог столько раз обещал Аврааму, который, наконец, родился. И вот сейчас Бог требует от Авраама принести этого рожденного отрока в жертву. Мы видим, что Авраам нисколько не сомневается в этом требовании, а исполняет это требование в смирении и преданности Богу. Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собой двоих из отроков своих, то есть слуг, и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, которым сказал ему Бог. На третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека. И сказал Авраам отрокам своим: «Останьтесь вы здесь со слом, а я и сын пойдем туда и поклонимся и возвратимся к вам». И взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Исаака, сына своего, взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе. Вот это любопытная подробность, что Исаак сам несет дрова для собственного всесожжения. И в этом смысле Авраам становится таким прообразом Господа нашего Иисуса Христа, который сам несет на Голгофу свой крест для этой голгофской жертвы. «И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: „Отец мой“. Он отвечал: „Вот я, сын мой“. Он сказал: „Вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения“. Авраам сказал: „Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой“. И шли далее оба вместе». Вот этот диалог, конечно, свидетельствует о глубокой преданности Авраама Богу. Конечно, Авраам скрывает от своего сына, что этой жертвой нужно стать именно ему. Но все-таки Авраам втайне надеется, что Господь совершит какое-либо чудо, что он не допустит того, чего, собственно, требует вот в этом призыве. «И пошли на место, о котором сказал ему Бог, и устроил там Авраам жертвенник. Разложил дрова и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров». Что из себя представлял этот жертвенник? По всей видимости, небольшая груда камней, как, собственно, это и было в древности для жертвоприношений. И вот, собственно, на этих камнях раскладываются дрова, и далее Авраам кладет, собственно говоря, на эти дрова своего сына. Сколько лет Исааку в это время? То, что Исаак несет дрова для собственного всесожжения, свидетельствует, что мальчику может быть 12-15 лет. То есть это уже подросток, который прекрасно понимает, что происходит сейчас в настоящий момент. Он может, в общем-то, даже оказать сопротивление своему отцу, но мы видим, что не только Авраам послушен Богу, но и Исаак являет глубокое послушание своему собственному отцу. И вот таким образом становится прообразом вот этой жертвы, которая без сопротивления восходит на этот жертвенник. Как вот так, собственно, Господь Господь вошел на Голгофу и стал этой великой жертвой за грех всего мира. «И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: „Авраам, Авраам“, он сказал: „Вот я“». Вот в самый этот момент, когда Авраам уже был занес свою руку для заклания сына, он внезапным образом был остановлен ангелом Яхве, который уже являлся Аврааму неоднократно. Ангел сказал: «Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня». Вот, собственно, Авраам вот так блестяще доказывает глубокую преданность Богу, глубокую свою веру и великое послушание. Так что, как говорит Писание, «не пожалел сына своего». И это впоследствии апостол Павел процитирует вот этот сюжет о жертвоприношении, так как и Бог Отец приносит в жертву за грех, за грехи людей, своего единородного Сына. «И возвел Авраам очи свои и увидел, и вот позади овен, запутавшиеся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо Исаака, сына своего». Вот, собственно, так Господь усмотрел эту жертву, а Исаак оказывается спасенным. «И нарек Авраам имя месту тому – Иегова Ире. Посему и ныне говорится, на горе Иеговы усмотрится». Это место, гора Мория, на которой совершается это жертвоприношение Исаака, становится впоследствии местом строительства храма Божьего в Иерусалиме. Храм этот построит Соломон, но вот, собственно, место это оказывается чрезвычайно историческим для еврейского народа, памятным местом, потому что здесь, на этой горе, Авраам вот приносил сил, так вот несостоявшимся образом, можно сказать, в жертву Богу своего сына Исаака. «И вторично воззвал Авраам, и вторично воззвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал: „Мною клянусь, говорит Господь, что так как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня, то я, благословляя, благословлю тебя, и умножая, умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов своих. И благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». Вот это благословение в семени Авраамом всех народов земли как раз, конечно, и означает, что из этого семени произойдет и Спаситель всего мира, Господь наш Иисус Христос, в котором и благословятся все народы земли. «И возвратился Авраам к отрокам своим, и встали, и пошли вместе в Версавию, и жил Авраам в Версавии». Вот это очень глубокий сюжет в 22 главе книги Бытия, сюжет о жертвоприношении Авраама, Авраамом сына своего Исаака. Сюжет этот не только прообразует в каком-то смысле жертву Господа нашего Иисуса Христа, голгофскую его смерть на кресте, но, с другой стороны, является и великим примером веры и преданности Богу. Не случайно один из религиозных философов XIX века, Киркегор, назвал Авраама рыцарем веры. Действительно, он совершает этот подвиг веры, о котором мы читаем в этой 22 главе книги Бытия. Итак, наша программа, дорогие друзья, подошла к концу. Всего вам доброго. До новых встреч.
4: Читаем Библию с отцом Василием Спириным.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Издательство ООО «Алавастер» и «Радио Образ» представляют аудиокнигу Натальи Сухининой «Какого цвета боль?» Читает Екатерина Краснобаева.

0: Темень все густела, слизывая очертания городка, а храм спокойно светился, не вызывающе, не задиристо, а будто убеждал эту темноту, что все не так уж и плохо. В храме светилось окошко. Лариса осторожно постучала. На стук вышел молодой бородач. «Тебе кого, сестра, на ночь глядя? Можно я посижу здесь до утра? Мне негде, так получилось». Бородач пристально посмотрел на Ларису. «Не бойтесь», — заволновалась она. «Я тихонечко посижу, хоть на ступеньках. Сейчас не холодно, завтра уйду. Мне только на одну ночь». Бородач провел Ларису по темному коридору в ярко освещенную небольшую комнату. В комнате пахло красками, ацетоном, лаком. На столе лежала больших размеров икона. «До утра поспишь вон в той кладовке. Постельного белья предложить не могу, но два старых тулупа есть. Один под себя, другим накроешься. Я много раз пробовал, не умер». Красивым был этот бородач. Большие карие глаза, белозубая улыбка, ровный классический нос. Говорит не то, что командует, а не возразишь. Очень уверенно. «Ну, под тулуп немного позже. А сейчас поешь. Проголодалась, поди. У меня есть бутерброд с сыром, кусок куриц». «Нет!» Лариса вскинула на бородача испуганные глаза. «Не хочу курицу». «А вот перебирать хочу, не советую. Скажи, слава богу, за все и ешь, что дают». Она ела курицу через силу. «Вы художник?» — спросила виновата. «Иконописец. Зовут Владимир. А твоя сестра какое святое имя?» «Меня Ларисой зовут». «Лариса, по-гречески чайка. Красивое имя. Святая мученица Лариса за Христа претерпела. Именина у тебя 8 апреля. В один день с Аллой. И откуда ты, чайка, в наши края залетела?» «Я с поездом». Лариса привычно насторожилась. Она всегда, когда ей приходилось отвечать на подобные вопросы, настораживалась, дабы не ляпнуть чего лишнего. «Не спрашивайте меня ни о чем, мне очень плохо». «Ну и не буду». Бородач улыбнулся. «Хочешь, я тебе икону свою покажу?» «Тяжело, — пишет сестра. — Устаю, наверное. Я днем при храме, ну, тип старосты. Одна беготня целый день, да еще и дворник. А ночью сторож. Работать могу только ночью. А не идет. Вам, наверное, деньги очень нужны?» «Нужны», — опять улыбнулся Владимир. «У нас с женой третий родился. Сын. Лукой назвали. Жена тоже иконописец, но ей сейчас не до икон. Настя, Танечка. А теперь вот Луку Бог послал. Кручусь». Лариса всматривалась в икону и не могла понять, хорошо это или нет. Ангел. В руках ангела веточка какая-то, перед ангелом дева. Правда, еще не прописано. Это Благовещение. Ангел благую весть Деве Марии принес, чтобы быть ей Богородицей. У нас Благовещенский храм. Кстати, он оживился. Как интересно получается. Благовещение 7 апреля. У тебя именина 8-го. Так что хочешь, не хочешь, а ты под надежным покровом Матери Божией. «Хочу», — неожиданно для себя сказала Лариса. И уже совсем не собиралась, а спросила. «А у вас никакой работы для меня нет? Я могу полы мыть». «Нет», — вздохнул Владимир. «У нас храм маленький, батюшка старенький, народа немного. Вот если бы ты бухгалтером была, у нас прям беда. Надо в епархию годовой отчет сдавать, а кто умеет? Я с трудом до 10 считаю», — он хохотнул. «Бабуля местная, сама понимаешь, беда». «Я бухгалтер», — тихо сказала Лариса. «Я несколько лет в турфирме проработала главным бухгалтером». Владимир перекрестился и так лучезарно улыбнулся, что хоть зажмуривайся. «Вот Бог послал! Ну, чайка залетела! Батюшка, видать, помолился хорошо! И что, правда ты бухгалтер?» «Правда», — заторопилась Лариса. «Я отчет вам в 2 счета сделаю, надо только вникнуть. Мне и денег не надо, только было бы где жить. Это как батюшка благословит. Завтра с утра сразу к нему. Скажем, вымолил ты, батюшка, себе бухгалтера». Наутро у Ларисы было все. Стол для работы в той же мастерской, где Владимир по ночам писал иконы. Гарантированная 2 раза в день трапеза, ночлег. Жиденькую подушку принес из дома Владимир, 2 тулупа по его инструкции, один под себя, другим накрывайся. Как жадно она работала. Не то что забыла, кто она и что с ней, а только думы эти отодвинулись, будто силы потеряли, как спущенный воздушный шарик. Был крепенький, упругий, а тут вдруг сник, стал неинтересный. Работа была сделана в срок. Владимир повез отчет в епархию, вернулся с улыбкой до ушей. С первого раза приняли. Удивились, где такого профессионала нашли. А я им, чайка, прямо в наш храм залетела с бухгалтерским образованием. Конечно, радость. Отчет приняли. Но теперь-то куда? Батюшка знал, что у Ларисы нет паспорта, ушла от мужа, в чем была, без паспорта. Возвращаться пока не могу, а есть пить надо. Стали думать. Одна прихожанка работала в местной автоколонии. По просьбе батюшки навела справки, и Ларису взяли на целых 3 месяца диспетчером, так как диспетчер после серьезной операции на больничном надолго. Только порадовалась, что есть работа, стало негде жить. Обжитая уже полюбившаяся Ларисе коморка, понадобилась под склад стройматериалов. Батюшка задумал ремонт колокольни. А куда прятать банки с краской, мешки с цементом? Не спрячешь, вмиг украдут. Володя стал искать для Ларисы постой, но безуспешно. То дорого, то опасно. Думали-гадали. Батюшка вздыхал-вздыхал. А потом пристальным взглядом смотрелся в Ларисины уставшие глаза и сказал: «Есть мысль, но не знаю, согласишься ли. Уж больно это не для тебя. Хотя, с другой стороны, лучше, чем на улице. Пошли». Они вышли из храма, пересекли церковный двор, обогнули густые заросли шиповника и по узкой тропочке пришли на кладбище. Главный вход был с другой стороны, а они через дырку в заборе проникли на территорию и по ухоженной аллейке направились к полуразвалившейся кладбищенской сторожке. Батюшка шел и поглядывал на Ларису, которая ничего не понимала. Ей было и любопытно, и страшно, но она уже давно, с тех пор, как в бегах, приучила себя не задавать лишних вопросов. «Эта старушка наша церковная, к нашему храму приписана, но ремонтировать ее денег нет. Еле-еле на колокольню наскребли. Жить здесь нельзя, продувает, полы прогнили, крыша течет. Она остановилась перед развалюхой, на которой без слез не взглянешь. Но если жить здесь нельзя, а больше негде, то можно попробовать. Тем более сейчас лето, печка, значит, и дрова без надобности. Половицы не все прогнили, есть парочка крепеньких. Будешь по ним вытанцовывать, как балерина». Отец Михаил пытался пошутить, потому что понимал, что сейчас переживает Лариса. А у нее сжалось сердце от ужаса. «Здесь страшно», — пролепетала она. «Я боюсь, батюшка». «А ты подумай, зачем горячку пороть? Вот посиди у старушки и подумай. А мне пора, строители ждут. Если надумаешь, придешь, скажешь. Попросим Володю, чтобы он замок приладил, а то как без замка?» Отец Михаил ушел, а она осталась стоять перед жалкой развалюхой, напоминавшей давно отжившего свой век покойника, которого привезли сюда на кладбище, но почему-то забыли похоронить. Лариса ровко обошла развалюху, примяла ногами почти в рост крапиву, пробралась к трухлявой ступеньке. Зло пнуло ее ногой и войкнуло. Испуганная крыса, мелькнув лысым хвостом, метнулась из-под ступеньки в крапивные заросли. Но далеко не побежала. Схоронившись под крапивным листом, недобро поглядывала на Ларису. «Вместе будем жить под одной крышей, ты и я». Мысли забились, заторопились на воле, уставшие сдерживать их головы. «Ты крыса, и я чайка, залетевшая на это кладбище из теперь уже нереальной жизни далекого, как сон, благополучного города». Она ненавидела эту халупу, которая будто чувствовала эту ненависть и испуганно загораживалась от нее высокими крапивными зарослями. Ненавидела, потому что хорошо понимала, что думай, не думай, а ей придется здесь жить. Нет, не жить. Замелькали в панике мысли. Не жить, а пожить немножко, пересидеть. Она будет работать, она снимет комнату. Пока, пока, ненадолго. Она прошла вперед по аллее, нашла лавочку перед справной могилкой, буквально рухнула на нее без сил и дала волю слезам. Редкие посетители не обращали на нее никакого внимания. Экая диковина, плачущий на кладбище человек. А само кладбище веселилось напропалую. Оно щебетало птичьими трелями, искрилось солнечными бликами, пестрело цветами и дышало радостным и пестрым ароматом лета, который, с трудом загнав себя во временные рамки, с опаской поглядывая на слишком быстро мелькающие календарные листки, берет от жизни все. Лариса успокоилась. Плач всегда заканчивается одинаково, усталостью, слегка облегченным сердцем. Уже без прежнего ужаса взглянула она на кладбищенскую сторожку и направилась в храм соглашаться на новое место своего временного постоя. Володя разогнал крыс, заколотил наглухо один совсем уже рассыпавшийся оконный проем, соорудил временную электрическую проводку, не дай бог пожарники засекут, оштрафуют батюшку, вместо трухлявой ступеньки поставил небольшой чурбачок, принес все те же два тулупа, один сверху, другой под себя. «Живи, сестра, если что, обращайся». За работу Лариса держится. Не опаздывает, праздные разговоры не ведет, на заигрывание водителей внимания не обращает. Вот уже летняя Казанская подоспела. Она хорошо запомнила, что в тот день, когда ушла в бега, была Казанская. Старушка в троллейбусе ее поздравила, а вечером они с Надькой одноклассницей выпили за праздник. Уже больше 2 лет в розыске. Интересно, вспоминает ее кто-нибудь? Вадим, Славик, гудвинские обыватели? Наверное, вспоминают. Вадим обид не терпит, до сих пор, наверное, не может успокоиться, как она его приложила в электричке, когда ехали от бабы Стеши. Славик. Тот, конечно, тоже не забыл, но вспоминает воровски, как воровски ходил к ней и воровски давал обещания. А Нина? Что у нее с лицом? Перед судом ей собирались сделать пластическую операцию. Шрам от губы до шеи оказался глубоким. Следователь предупредила, что Лариса, скорее всего, будет выплачивать Нине приличную сумму на операцию. Впервые в душе едва заметно шевельнулась жалость к Нине. Ей не позавидуешь, молодая, такой дефект. А что, если Славик бросит ее с Дашкой, ведь он красавец? Господи, как опасно жить на свете! Стоило Ларисе тогда сдержаться, и не было бы этой трагедии, все бы обошлось. Славик вернулся бы к Нине, у них ребенок. Ему надо было возвращаться. А она к Вадиму? Нет, вряд ли. Вадим вызывал у нее раздражение своей грубостью, неотесностью на фоне приятного во всех отношениях Славика. Но ведь исчез бы из ее жизни Славик, и не было бы фона. Ведь она, живя с Вадимом до Славика, вполне неплохо себя чувствовала. Ссорились, но ведь мирились. Она бойко принялась вить новое семейное гнездо, все спланировала, все обдумала и за Вадима, и за Славика, и за себя. А если бы у нее был ребенок? Куда бы она сейчас с ним по людям без документов? А если бы ее посадили? Ребенок преступница, осужденный, забрали бы в детдом. Она в тюрьме, ребенок в детдоме. Хорошо, что не дал Бог детей. Конечно, водители к ней приставали. Она, хватит ей своих приключений, держалась с ними вежливо, но строго. Пожилые те звали дочкой, молодые совсем Ларисой Васильевной, а ровесники кто как, кто солнышком, кто королевой, а ведь не знали, что она королькова. Фамилию Лариса себе выбрала Мухина, как у бабы Стеши. Один черноглазый холостой весельчак звал ее Ларчик. Он не приставал, он носил ей шоколадки. Сначала Аленку. Забери, я Аленку не люблю. Тогда вдохновение. Николай, не надо, не трать деньги. Тогда молочный пористый. Я же сказал, Николай, не возьму, не носи. А он все нес. Складывал шоколадки стопочкой на ее столе. Водители посмеивались, а он нес. Сломался на ореховом рае. Послушай, что ты себя строишь? Будь попроще, а то губы поджимаешь, как кисейная барышня. Зла не хватает. Ларисе Николай не нравился. Несмотря на выразительные карие глаза, был он некрасив. Нос картошкой, уши слегка торчат, голос какой-то несолидный, как у старшеклассника, да и росточка невеликого, неказистый. Но она решила не портить с ним отношения, отшучивалась. «Говоришь, зла не хватает. Хочешь, взаймы дам? У меня этого зла мало не покажется. Ларчик, по-хорошему прошу, возьми шоколадки, а зла твоего не возьму». Я на отдачу плохой. Отдать забуду. Посмеялись. Лариса шоколадки взяла. Действительно, как-то неудобно. Лежат бесхозные. Николай принес цветы. Маленький букетик ландышей. Принес до прихода Ларисы. Но догадаться было нетрудно. «Опять?» — спросила Лариса разгневанно шутливым тоном. Но цветы взяла. Конечно, ей было приятно внимание Николая. Какой женщине это неприятно? тем более той, у которой страх перед будущим и тоска неизбывная давно уже в надежных паутинках. Вечерами Лариса возвращалась в свою кладбищенскую каморку. Она свыклась с мыслью, что живет на кладбище. Еле перебирать. В каморке есть свет, а это значит чай или сваренные наскоро руку пельмени. Есть старый диван, на котором просто блаженство вытянуться после работы. Есть кружка и две тарелки, и даже, что же совсем по-богатому, маленький радиоприемник. Она принесла ландыши домой, и по кладбищенской каморке поплыл пронизанный ожиданием счастья аромат. Иногда, нечасто, она заходила в храм. Как-то неспокойно ей там стоялось, всегда уходила рано. Владимир непременно раскланялся с ней, она с ним. А вот отца Михаила избегала, потому что боялась слова «исповедь». Теперь ей казалось странным, как могла она тогда согласиться на уговоры блаженной Анны. Она заходила в храм из благодарности к отцу Михаилу и Владимиру, что они ее приютили на кладбище. Как-то Николай предложил ее проводить. «Вот еще!» – стала она возмущаться. «Я тебе, Николай, 100 раз говорил, отстань от меня! Отстань! Понимаешь, что ты привязался?» «Не груби, Ларик, я ведь без всякого, я по-дружески. Знаю, что ты живешь одна, а женщине одной всегда нужна помощь. Ты где живешь-то?» Сдвинув брови, Лариса пригрозила. «Отстань по-хорошему, будет хуже». Шла и гневалась так, что щеки пылали. Проводит он ее, видите ли. Узнает, где я живу, и пойдет новость по автоколонне. А наша диспетчерша бомжиха живет на кладбище. Станут любопытствовать. А тут и милиция. Все, поведут по этапу. Взялся на мою голову этот Николай. Шоколадочки, цветочки. А я-то дура. Ну, ученый уже, так нет. Да шутилась. Завтра я ему скажу. А не отстанет, пожалуй, начальнику колонны. А у самого кладбища Николай ее догнал. Ну, ты и ястребок. За тобой не гонишься. Ты что, правда на кладбище живешь? Мне сказали, я не поверил. Что, говорю, вы несете? Ларчик и на кладбище. Она растерянно и жалко на него смотрела. Промолвила. Не на кладбище, а при храме. Они гуляли вдоль могил, пока совсем не стемнело. Николай рассказал, что он 3 года назад похоронил жену. Заболела сразу, упал гемоглобин, еле ноги таскала. Сгорела, как свечка, рак. Хорошо, детьми не успели обзавестись. Запил. Один неухоженный, свет был немил. Начал вещи из дома потаскивать. Продавал и на водку. Женщины появились, но все как одна хитрые. Только его Николаева квартира у них на уме. Неделю походят, женись, прописывай. А я вижу, пустая, ну как пропка пустая. Утром я ее пропишу, она к вечеру на раздел подаст. Ох, и погонял я их, жен этих. Лучше одному, чем с такими. А сейчас как насчет выпивки? Завязал. Меня в автоколонну с уговором взяли, ни-ни. Знаешь, Ларчик, уже не тянет. Помолчал, потом посмотрел на Ларису смущенно. «А можно я тебе могилу жены покажу? Недалеко, вон на той аллее справа». Могила была ухоженная. С фотокарточки смотрела простецкая, явно деревенская девушка. Кожемякина Валентина Савельевна. «Мы хорошо жили. Я прилично зарабатывал. Она шила, хватала. Жить бы да радоваться, а в один час все переменилось». «И у меня все в один час», — тихо сказала Лариса. «Тоже все было. И тоже. Ничего». Помолчали. Вдруг Лариса неожиданно для себя предложила. «А хочешь, я буду к ней приходить? Цветы полить, прополоть? Мне нетрудно». Николай засветился счастьем, как ребенок. Его карие глазищи выплеснули на Ларису такую благодарность, что она смутилась. «Мне нетрудно», — повторил еще раз. Николай проводил Ларису до каморки. Она просто безо всякой задней мысли предложила. «Заходи, чаю попьешь и поедешь». Зашел, удивился. Присвистнул даже. «Ничего себе! Да ты просто бомжиха! У тебя даже одеяла нет. Сейчас лето, тепло». Не дожидаясь расспросов, Лариса поторопилась рассказать Николаю, что ушла от мужа. Квартира его вот и осталась без угла. Рассказала, что работала бухгалтером, но почему-то скрыла, что главным. А вот что жила в Самаре, не скрыла. Он ушел, а она легла на колючий тулуп и очень быстро заснула. Так быстро засыпают, когда отпускает. На следующий день Николай явился на работу с тяжелющей спортивной сумкой. «Это тебе, Ларчик. Постельное белье, 2 комплекта. Не новый, но без дырок, проверял. Одеяло. У меня 2, а дедушка Ленин делиться велел. А это 2 кастрюли, сковородка. А то все чай да чай. Желудок испортишь, потом намучаешься. И еще...» Николай смущенно заморгал темными ресницами. «Я тебе, Ларчик, принес, но только ты не ругайся. Принес сапоги Валентинины. Новые, ненадеванные. Она не успела. Кожа натуральная, мягкая. Может, поносишь?» Николай виновато заглядывал ей в глаза. У Ларисы запершило в горле. «Ну что ты? Зачем?» Слова дежурной неискренние. И искренне, тихо, благодарна. «Спасибо тебе». Николай приходил часто. Они обязательно посещали могилку Валентины, потом гуляли по кладбищу. Несколько раз заходили в храм. Стояли почти у двери, но батюшка и Владимир их видели. Теперь Николай баловал Ларису не шоколадками, а покупал ей продукты. То молока принесет, то картошки, а тут как-то блинов принес. Сам напек. Поешь вечером. Вечером в каморке они ели блины вместе. Поздно стал задерживаться Николай, и уже ночью уходил он от Ларисы, а на следующий день являлся снова. Пока однажды не пришел Владимир. Он сообщил, не глядя в глаза, строгим голосом, что она ведет себя недолжным образом, и батюшка благословил ее из каморки съезжать. «Куда?» — ахнула Лариса. «Не знаю. Только сама пойми, старушка при храме, а ты мужчин водишь. Люди видят, смущаются. В общем, собирайся. Помогли тебе на первых порах, больше держать не можем». Не успела Лариса выплакаться как следует, пришел Николай с мороженым. Выслушал, да и рукой махнул. «Хватит. Собирайся. Ко мне переедешь». Лариса испуганно на него смотрела. А он перевязал плотной бечевкой одеяло, собрал кастрюли, сковородку, Валентинины сапоги. Знал бы, не носил туда-сюда. «Ну, пошли, что ли?» Они пошли. И стала Лариса гражданской женой Николая Кожемякина. Без любви, без особого сердечного расположения. Больше по благодарности и жалости. Мужики в колониях подкалывали, но вскоре угомонились.
1: Продолжение следует.

Николай Александрович Мотовилов многие годы служил Дивееву своим имением и называл себя служкой Серафимовым и Божьей Матери. По его воспоминаниям, до нас дошла беседа с ним преподобного Серафима Саровского о цели христианской жизни, которую святой старец определил как стяжание Духа Святаго. Здесь до середины XIX века хоронили всех насельниц дивеевских общин. Севернее могилы Мотовилова у алтаря Казанской церкви восстановлена могила третьей дивеевской начальницы Ксении Михайловны Кочеуловой, великой подвижницы, которую батюшка Серафим называл огненным столпом от земли до неба. И еще два памятных захоронения были на этом кладбище по обеим сторонам храма Рождества Богородицы, любимого батюшкиного ученика, деятельного и способного на жертвенность Михаила Васильевича Мантурова и многолетнего духовника Дивеевской обители протоиерея Василия Садовского. В начале XX века описание могилы Мантурова сделал писатель Евгений Поселянин. С левого бока Рождественской церкви между церковной стеной и оградой есть узенькая полоса земли, поросшая густой травой. Среди этой полосы возвышается на кирпичном фундаменте простая деревянная доска с крестом из черного дуба. На стене церкви против могилы прибита икона Михаила Архангела. Это последний нынешний, не кричащий, как вся его жизнь, покой Михаила Васильевича. Это место для него выбрал сам преподобный Серафим, сказавший: «Молись, батюшка, чтоб тебе лечь с левой стороны Рождественской церкви. Здесь земля святая, тут стопочки Царицы Небесной прошли». Также позже батюшка советовал протоиерею Василию Садовскому: «Вот что заповедую тебе. Как умирать-то будешь, то чтобы тебе лечь с правой стороны алтаря Рождественской церкви, а Мишенька-то ляжет с левой, а я у вас посередке. Вместе все и будем». В 2008 году могилы Мантурова и отца Василия вошли под крышу новопостроенных пределов, и теперь они находятся в алтарях пределов Архангела Михаила и царственных мучеников рядом с престолами. Темой нашей сегодняшней прогулки по старинному Дивееву стало кладбище около Казанского храма. Мысленно мы поклонились дорогим нашему сердцу могилкам, где сном праведников сейчас почивают протоиерей Василий Садовский, Ксения Михайловна Кочеулова, Михаил Васильевич Мантуров, Николай Александрович Мотовилов и где были захоронения преподобных Александры, Марфы и Елены.

0: Вековая мудрость в одной строке.
1: В общении мы используем пословицы и поговорки, ведь они помогают сделать нашу речь яркой, придать ей меткость и оригинальность. Они – кладезь многовековой мудрости нашего народа. А знаем ли мы полное звучание русских пословиц? Предлагаем вам проверить себя.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня на знание русских пословиц и поговорок вас проверяют Анастасия Шохина
3: и Владимир Ганин.
2: В центре нашего внимания пословицы и поговорки русского народа о семье, семейных ценностях, о значимости семьи для каждого человека, о семейных отношениях. Семья – это самые близкие и родные люди. Это дом, где всегда ждут, место воспитания, передача ценностей и традиций. Пословицы и поговорки о семье передают детям вековую мудрость народа.
3: Русский народ сложил немало пословиц про семью. Дружная семья и землю превращает в золото. Семьей дорожить, счастливым быть. А вот еще: в родной семье и каша гуще. Ну, смысл этой пословицы, в общем-то, очевиден. В окружении близких людей жить радостнее, чем в разлуке с ними. И даже обычная еда кажется вкусней. Кроме того, возможно и такое прочтение пословицы: в родной семье человека всегда сытно накормят, не обидят.
2: И еще говорили: семья крепка ладом, и зачем клад, коли в семье лад. Старинное слово «лад» означает мир, согласие. Значение этой народной мудрости – силы семьи в мире и добрых отношениях между родственниками. Недаром также говорили: согласную семью и горе не берет. Где совет, там и свет, где согласие, там и Бог. Именно о согласии в семье пословица, которую мы сегодня приготовили для вас.
3: А поскольку пословицы наши посвящены семье и родственным связям, предлагаем угадывать сегодняшнюю пословицу всем вместе, всей семьей, детям, родителям, бабушкам, дедушкам. И, кстати, интересно, кто быстрее вспомнит или просто догадается.
2: Итак, зачитаю первую часть пословицы, а ваша задача, дорогие радиослушатели, вспомнить ее полный вариант. В семье согласна?
3: Даем несколько секунд. Вспоминается секрет согласия в семье, который дал однажды преподобный Паисий Святогорец. Старец рассказывал: один человек спросил меня: «Геронда, что больше всего соединяет мужа с женой?» «Признательность», — ответил я ему. «Один человек любит другого за то, что тот ему дарит. Жена дает мужу доверие, преданность, послушание. Муж дает жене уверенность в том, что она находится под его покровом, защитой. Жена хозяйка дома, но и главная служанка в нем. Муж властитель дома, но и носильщик его тяжестей. Между собой супруги должны иметь очищенную любовь для того, чтобы получать друг от друга взаимные утешения и быть в состоянии исполнять свои духовные обязанности. Чтобы прожить в согласии, они должны прежде всего положить в основании жизни любовь, ту драгоценную любовь, которая заключается в духовном благородстве, в жертвенности, а не любовь ложную, мирскую.
2: Недаром русский народ согласие в семье назвал истинным богатством и еще сказал: семейное согласие всего дороже. В дружной семье и в холод тепло. В такой семье все друг другу добры и внимательны. Здесь и любовь, и понимание, и доброе слово, и внимательное сердце. В жизни сей нужен сочувственный взор, ласковое слово. Нужно сознание, что нас любят и нам верят. Нужно то, что в мире самое редкое и самое великое сокровище – внимательное сердце, говорил преподобный Амвросий Оптинский. Ну что ж, думаю, пришла пора полностью зачитать нашу пословицу. Снова произнесу ее первую часть, а Владимир — вторую. Внимание! В семье согласна?
3: Так и дело идет прекрасно. Я надеюсь, наши слушатели вспомнили продолжение этой замечательной русской пословицы. Ну, а возможно, просто догадались.
2: Святитель Лука Крымский считал, что семья дана человеку в целях обучения любви и взаимной заботе друг о друге. Семья – это как будто ступеньки, по которым мы восходим от простого к сложному. Святитель говорил так: «Виды любви различны. Есть любовь мужа к жене, жены к мужу, любовь родителей к детям, любовь детей к родителям. Есть самая совершенная степень любви, самая высокая и самая святая – любовь к Богу. Во всяком деле надо постепенно восходить от простого к высшему, посему брак да служит нам в целях обучения любви».
3: В семье мы учимся согласию, взаимным уступкам и способности все делать сообща. Об этом есть замечательная притча. Один священник придумал необычный способ наставлять пары, которые только что сочетал в браке. После венчания он подводил молодоженов к входу в церковь и говорил: «Прежде чем вы уйдете, невесте предоставляется высокая честь позвонить в церковный колокол». После этого он вкладывал в ее руку толстую веревку. Она тянула изо всех сил, но обнаруживалось, что не может сдвинуть тяжелый металлический язык колокола. Тогда служитель предлагал жениху помочь невесте. Вместе они тянули за веревку, и колокол звонил, оповещая всех, что родилась еще одна семья. А служитель напутствовал молодых: «Когда вы пойдете по жизни, никогда не забывайте, что колокола зазвонят, только если вы будете тянуть за веревку вместе. Все делать сообща».
2: И тут мы снова возвращаемся к теме лада, согласия. Это то, что так необходимо каждой семье. Идеальная православная семья, представляя собой малую церковь, помогает каждому своему члену достигать Царства Небесного. Уместно привести слова святителя Феофана Затворника: «Кто в семье живет, тому и спасение от семейных добродетелей».
3: А святитель Григорий Богослов писал так: «Связанные узами супружества, заменяем мы друг для друга и руки, и ноги, и слух. Супружество и слабого делает вдвое сильнее. Общие заботы супругов облегчают для них скорби, и общие радости восхищают обоих».
2: Пословиц, в которых русский народ выражает свои семейные ценности, великое множество. «Семья в куче, не страшные тучи. В семье дружат, живут не тужат. Когда семья вместе, и сердце на месте». И так далее. И все они о том, что семья – это самое дорогое, что есть в жизни человека. И, надеюсь, наша сегодняшняя пословица «В семье согласна, так и дело идет прекрасно» вам запомнится. И при случае она может украсить вашу речь.
3: А мы с Анастасией продолжим исследовать русские пословицы, и не только их, а также загадки, присказки, присловия, прибаутки, помня, что в слове сокрыты несметные сокровища человеческой мысли и опыта.
2: Не зря ведь говорится: нет пословицы без правды. И старинная пословица не мимо молвится.
3: И еще: пословица да присказка беседу красят. Пословица не на ветер молвится.
2: В следующих программах мы продолжим нашу беседу на тему семьи и ее отражение в народных пословицах и поговорках. А закончить нашу передачу хотелось бы таким стихотворением: «Семья – источник радости и счастья, любви неиссякаемый родник, и в ясную погоду, и в ненастье хранит семья века и жизни миг. И год от года сей маяк все ярче, в житейском море негасимый свет. Душа семьи становится богаче, когда царят любовь в ней да совет». До новых встреч! Будем продолжать открывать для себя народные пословицы, в том числе о семье, напитываясь народной мудростью. Оставайтесь с нами, впереди нас ждет еще много открытий.
3: До новых встреч!
0: Вековая мудрость в одной строке.

0: Радиообраз Л номер ТУ-52-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

0: Пусть этот день станет для вас добрым. Радио «Образ».
1: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
2: Радио «Вера» и издательский дом «Фома» представляют.
3: Великомученик и целитель Пантелеимон.
4: Вопросов недетских скопилось очень много у Верочки и у Фомы.
5: Ответить непросто, заглянем по-соседски знакомому доктору мы. О тайном, о вечном,
6: о личном и сердечном,
5: о жизни, о вере,
6: о мире.

0: Здравствуйте, дорогие мои! Мы с моим верным другом Алтаем вновь рады вас приветствовать. Представлюсь, я Михаил Гаврилович. Многие годы жизни трудился врачом-хирургом, лечил детей. А теперь на пенсии. Времени свободного стало больше. Читаю, помогаю в храме. А еще частенько принимаю гостей — Веру и Фому. Они меня буквально засыпают вопросами, и мы вместе ищем на них ответы. О, не сомневаюсь, это они. Алтай, скорее встречай.
1: Здравствуйте, Михаил Гаврилович. Привет, Алтайка.
0: Фома, дорогой, заходи. А ты что же один? А где Вера?
1: Понимаете, она с бабушкой осталась сидеть, а меня послали к вам.
0: Что-то с бабушкой случилось?
1: В общем, да, она заболела. Утром уже был врач и назначил лечение. Мы к ней с Верой пришли, принесли продукты. Ей сейчас немного получше.
0: Так, может быть, нужна моя помощь? Пойдем к ней?
1: Да нет, спасибо, доктор, пока не нужна. Ей сейчас нужно отдохнуть. И скоро уже родители придут, а Вера сюда к нам придет. Бабушка очень просила вас, Михаил Гаврилович, помолиться о ее здравии целителю Пантелеймону. Вот и я к вам и прибежал.
0: Ну, непременно помолюсь. И Господу, и Божьей Матери, и целителю Пантелеймону о скорейшем выздоровлении вашей бабушки. Кажется, Любовь ее зовут?
1: Да, Люба. Спасибо, доктор.
0: Ну, хорошо. Что же мы с тобой в коридоре стоим? Проходи, Фома, мой руки. Я вот тут пирог испек с черникой, кисель сварил клюквенный. Хотел вас с Верой угостить.
1: Спасибо, доктор. Очень вкусный пирог. Ваше блюдо вообще всегда на высоте. А можно вопрос?
0: Конечно, Фома.
1: Я уже много раз слышал, что больные люди молятся святому Пантелеймону, то есть Пантелеймону, как вы сказали. Мы даже с Верой видели его на иконе в церкви. Бабушка показывала. Такой совсем молодой человек, без усов и бороды.
0: С кудрявыми волосами.
1: Точно. И в руках он держал какую-то коробочку и ложку. Кажется, да, кажется, ложку. А вы нам про него не рассказывали.
0: Да давно уж хотел, Фома, да все, не было подходящего случая.
1: Вот он и наступил. Скоро Вера придет, и вы нам расскажете, ладно? Наверняка с ним связаны интересные истории, чудеса всякие там.
0: С огромным удовольствием. Тем более он врач.
1: Кто врач?
0: Святой Пантелеймон.
1: А, значит, целитель и врач — это что, одно и то же?
0: Ну, примерно. Врачи, как ты знаешь, лечат лекарствами или оперируют. А целитель Пантелеймон лечил и с помощью силы Божьей. Подожди, Фома, секундочку.
1: О, точно, такую же икону мы видели в церкви, только размером больше.
0: Икону эту мне привез знакомый из Свято-Пантелеймонова монастыря со святой горы Афон.
1: А, помню, мы уже были на Афоне. Помните, когда вы нам про явление ангела рассказывали? Он еще пальцем выжег молитву на камне.
0: Да-да-да, точно, давненько это было, но ты запомнил.
1: Ничего особенного, у меня вообще память хорошая. Вы же сами нас когда-то обучали тренировке памяти по методу Айвазовского.
0: Да-да, было дело. Неужели еще не забыл?
1: Нет, я стараюсь все время тренироваться.
0: Ты меня удивляешь, Фома. А ну-ка посмотри внимательно на икону. Можешь сказать, что означают предметы, которые держит в руках целитель Пантелеймон?
1: Ну, это, наверное, символы какие-нибудь. Из ложки он, скорее всего, лекарства давал больным.
0: Плачина. Действительно, эта ложечка — символ медицинского служения святого, а также божественного дара целительства, которым он обладал. Кстати, на других иконах вместо ложечки в правой руке у него может быть крест или перо.
1: Ну, крест, понятно, он же святой.
0: Не просто святой, а великомученик. Его мученичество как раз и символизирует крест. А перышко что? Как ты думаешь?
1: Ну, нам в школе как-то говорили, что раньше не было ручек всяких там гелевых и писали перьями. Я даже не представляю, как это возможно. Так это что, означает, наверное, что он был грамотным, да?
0: Ну, ты недалек от истины, Фома. Перо символизирует собой знание и мудрость, которые имел святой Пантелеймон. Ведь в юности он обучался в языческом училище.
1: В языческом?
0: Да, но об этом потом. Слушай, Фома, у меня только что родилась идея. А давай-ка сейчас с тобой и Алтаем ненадолго перенесемся на Афон, в Святый Пантелеймонов монастырь. Там и помолимся у мощей святого о выздоровлении вашей бабушки. Идет?
1: Нет, доктор, идея у вас, конечно, хорошая, но Вера обидится, что мы без нее путешествовали.
0: Обидится? К сожалению, женщинам и девочкам на Афон все равно ведь нельзя.
1: Да как же так? Мы же уже там были все вместе на Афоне. Мы сегодня об этом даже вспоминали уже.
0: Конечно, Фома, были, но будто ведь было в возможной реальности. А я тебе предлагаю отправиться в самую, что ни на есть, реальную реальность. Так что решайся, перемещаемся или нет.
1: Вы знаете, доктор, я думаю, Вера правильно все поймет и не обидится. Полетели!
0: Хорошо. Алтай, отправляемся в Свято-Пантелеимонов монастырь.
1: Ух ты, море! Такое сине-зеленое, горы!
0: Это полуостров Афон омывается водами Эгейского моря.
1: Эгейского?
0: Да, это море необычайно красивое, и из-за зеленых гор при определенном солнечном освещении имеет изумрудно-зеленый цвет.
1: Ой, воздух какой! Деревья необычные! А, на свечки похожи! У нас таких нет.
0: Это кипарисы, вечно зеленые деревья. В нашей стране их можно встретить на Черноморском побережье.
1: О, вот и монастырь, какой-то необычный.
0: А что в нем необычного, Фома?
1: Он не как у нас, стоит на берегу моря, купола на храмах все зеленые. На наших церквях я не видел таких. И здания такие высокие, как многоэтажки.
0: Это келейные корпуса.
1: Ну что, в них монахи живут?
0: Да, монахи, послушники. Здесь же останавливаются паломники из разных стран.
1: Здорово!
0: Ну а мы сейчас пойдем к главному соборному храму, к Афаликону. Он освящен в честь великомученика и целителя Пантелеимона. Алтай, дружище, не надо так на меня смотреть. Ты же прекрасно знаешь, что тебе в храм нельзя.
1: О, красиво как! Внутри уже все похоже на наши храмы. Тоже иконы, стены расписаны по золоту. Только поют совсем по-другому.
0: На греческом. Монастырские службы здесь на двух языках: греческом и церковнославянском. А стены храма расписаны русскими живописцами.
1: Доктор, вот смотрите, икона справа вся в золоте.
0: Это чудотворный образ целителя Пантелеимона.
1: Чудотворный?
0: Многие люди получали и получают исцеление, прикладываясь к этому образу и молясь перед ним. Давай мы помолимся о выздоровлении твоей бабушки.
1: Доктор, а куда это люди стоят в очереди?
0: К мощам святого Пантелеимона. Нам очень повезло с тобой. Мы как раз попали на молебен целителю. Ларец с его честной головой выносит из алтаря для поклонения верующим. Давай приложимся к мощам.
1: Давайте. Доктор, а зачем хранят эти мощи и прикладываются к ним?
0: Благодать Божия, которая действовала через тела святых во времена их жизни, продолжает действовать и после их смерти.
1: Поэтому от них исцеляются, да?
0: Да, часто происходит и исцеление. И еще в православной церкви в каждом храме есть мощи святых мучеников, которые находятся под престолом. На них служится литургия. Знаешь, Фома, это тема большого и серьезного разговора. Мы обязательно как-нибудь об этом поговорим. А сейчас нам пора.
1: Точно! Скоро же Вера придет от бабушки. Алтай, полетели! О, хорошо у вас тут, уютно, прохладно. На Афоне сегодня жарковато было, если честно.
0: Ну, начало августа, лето в разгаре. Иди, Фома, мой руки, я сейчас чайку поставлю. О, а вот и Вера. Иду, иду, открываю. Алтай, встречай.
2: Здравствуйте, Михаил Гаврилович. Алтайка, приветик.
0: Верочка, как там бабушка?
2: Ой, вы знаете, дядя Миша, когда уходил Фома, она плохо себя чувствовала. Я не отходила от нее. Потом она заснула. А когда проснулась, позвала меня и сказала: Вера, мне гораздо лучше.
0: Ты слышишь, Фома?
1: Доктор, так это же целитель Пантелеимон, наверное, ей помог.
2: Пантелеимон? Вы молились ему?
1: Не Пантелеимон, а Пантелеимон, Вер. Так его правильно зовут. И не просто молились, а были на Афоне в его монастыре.
2: Без меня, значит?
0: Ну ладно, ладно, Верочка. Мой руки и садись за стол.
2: Тоже мне. времени брат называется. Мог бы и меня подождать.
1: Верно, не обижайся, мы же не на экскурсию летали, а помолиться святому Пантелеимону. Ты же сама просила, Михаил Гаврилович, и видишь, бабушке нашей стало лучше.
2: А я, может быть, тоже хотела бы слетать на Афон.
1: А туда женщинам и девочкам, между прочим, нельзя, так Михаил Гаврилович говорит.
2: Почему это нельзя?
0: А вот и чай с пирогами. Верочка, угощайся. Пирог с черникой вкусный.
2: Спасибо, дядя Миша.
0: Что у вас тут за споры?
2: Дядя Миша, а это правда, что женщин не пускают на Афон? Или он все выдумывает?
0: Правда. Видишь ли, Верочка, Святая Гора – это земной удел Божьей Матери. И там действуют особые законы.
2: Какие законы?
0: По завету Богородицы, ни одна женщина, кроме нее, не может ступить на землю Афон. В XI веке при императоре Константине IX был принят устав, который запрещал женщинам и даже животным женского пола находиться на территории Святой Горы.
2: Даже животным? Надо же!
1: Алтайка, не скули, тебе можно. Ты же у нас мужского пола.
0: Чаю подлить?
1: Подлейте, пожалуйста, Михаил Гаврилович, и дальше рассказывайте.
0: Про что?
1: Ну как про что? Вы же обещали, как Вера вернется, рассказывать про целителя Пантелеимона.
0: А, да, обещал. Но тут мы на Афон переключились. Но это, поверьте, неспроста, ведь именно на Афоне находятся мощи святого,
1: которым мы сегодня и приложились.
0: Точно.
1: А как они туда попали?
0: Не торопись, давай все по порядку. В конце 3 века в городе Никомедии в семье знатного язычника Евсторгия и христианки Евулы родился сын. Его назвали Пантолеоном. На современный русский это имя можно перевести как «во всем лев».
2: Наверное, родители хотели, чтобы он был сильным, как лев.
1: И смелым.
2: А наша бабушка Фома часто говорит, как корабль назовешь, так он и поплывет.
0: Умницы мои. Мама Пантелеона очень хотела, чтобы сын ее вырос в христианской вере и молилась об этом, но вскоре умерла.
2: Как жалко! И как же он рос без мамы?
0: Мальчика стал воспитывать отец, естественно, в языческом духе. Он отдал Пантелеона в школу, а по ее окончании мальчик стал учиться у известного врача Евросина.
1: Пантелеон мечтал стать врачом?
0: В житии Пантелеимона об этом ничего не сказано. В те времена знатные родители выбирали своим детям престижные профессии, а профессия врача тогда была очень уважаема. Вскоре мальчика представили императору Максимиану, убежденному язычнику и жестокому гонителю христиан. И он захотел, чтобы Пантелеон служил у него при дворе.
2: И что?
0: Карьера, как сегодня говорят, была уже юноше обеспечена, если бы не одно обстоятельство.
1: Какое?
2: Какое?
0: Юноша каждый день, идя из дома в императорский дворец, проходил мимо хижины пресвитера Ермолая.
1: Пресвитера?
0: Ну, так называют иногда священников в христианских общинах.
1: А почему он жил в хижине?
0: Скрывался вместе с другими христианами от преследований. Он был одним из немногих, кто уцелел после сожжения в Никомедийской церкви 20 тысяч христиан.
2: Какой ужас! А кто же это сделал?
0: Это произошло по повелению все того же Максимиана.
2: Да этот Максимиан просто зверь какой-то.
0: Да помимо того, что это был закоренелый язычник, он еще имел и крайне жестокий нрав. Но я продолжу. Пресвитер Ермолай часто видел в окошко Пантелеона и прозрел в молодом человеке будущего святого.
1: Значит, Ермолай был еще и прозорливым?
0: Совершенно верно, Фома. Однажды пресвитер позвал юношу в свое жилище и стал рассказывать о христианской вере. Сердце Пантелеона раскрылось, и он с каждым днем все больше верил во Христа, становился ближе к нему. После этого Пантелеон ежедневно стал посещать Ермолая. И тут произошло одно очень важное событие.
1: Так, Михаил Гаврилович, подождите. Предлагаю все важные события осматривать, так сказать, на месте событий.
0: Ну что ж, это разумная идея, поддерживаю.
1: А ты, Вер, заканчивай уже есть, хватит уже. Ну, держи лучше за поводок Алтая.
2: Я готова.
0: Ну тогда отправляемся в начало 4 века в город Никомедию.
2: Красиво!
1: Здания такие солидные, с колоннами, с скульптуры всякие из белого камня. Гляди, Вер, даже фонтан шумит вон там на площади.
2: О, правда, фонтанчик. Побежали, Фома, умоемся.
0: Стойте, стойте, не так быстро. Никомедия во времена, куда мы с вами попали, была восточной столицей Римской империи. Это крупный торговый и ремесленный центр.
1: Доктор, а сейчас какой это город? Ну, то есть не сейчас, а у нас в 21 веке.
0: В наше время это город Измит, один из крупных промышленных городов Турции.
2: А вон море плещется, красивое такое, переливается на солнышке.
0: Да, это мраморное море. Пойдемте, подойдем к берегу.
2: А почему оно так называется? Мраморное. Цвет у него, что ли, какой-то мраморный?
0: Да нет, цвет, как видите, как раз вполне морской. В западной части моря есть большой остров, который называется Мармара. Он знаменит месторождением белого мрамора, который добывали с древнейших времен и продолжают добывать даже в наше время.
1: В 21 веке? О, ничего себе! Сколько же там мрамора, что столько веков добывает, а он до сих пор еще остался.
0: Вот этот остров и дал название всему морю.
1: Доктор, а можно мы искупаемся?
2: Так жарко, а море такое ласковое. Пожалуйста.
0: Что ж, редко когда предоставляется такая чудесная возможность искупаться в мраморном море. Пожалуй, я с вами.
1: Ура!
2: Тайка быстрее всех окунулся.
0: Водичка, парное молоко. Градусов 28, я думаю.
1: Просто супер. Вер, ну что ты брызгаешься прямо мне в лицо? Фу! Лучше плавать учить.
2: Вать тебя, вать тебя, вать тебя. Что случилось, Алтай?
1: Эй, Алтай, ты куда?
2: Дядя Миша, смотрите.
1: Алтай выбежал на берег и помчался куда-то в кусты.
0: Алтай, ты куда? Стой, тебе говорю. Ребята, так, вылезайте скорее. Слышите, как лает? Там что-то случилось.
1: Вер, скорее бежим за ним.
2: Дядя Миша, смотрите. Там поперек тропинки лежит мальчик. Ему что, плохо?
0: Может быть, солнечный удар?
1: Сейчас, сейчас, давайте ближе подойдем. А рядом с мальчиком стоит юноша, статный такой, красивый, с кудрявыми волосами. О, да это же Пантелеимон.
0: Да, видимо, святой шел от своего учителя по тропинке и увидел...
1: то, что и мы с вами.
2: Фома, дядя Миша, стойте, стойте, не подходите. Там, там огромная змея. Она, кажется, укусила мальчика и лежит рядом, клубком свернулась. Мамочки!
1: Не бойся, Вер, я ее сейчас палкой.
0: Стой! Стой, Фома! Да ты что? Не трогай! Это же песчаная кобра. Одна из самых ядовитых змей в здешних местах. Яд ее смертелен.
2: Дядя Миша, значит, мальчик умер.
0: Да, Верочка.
2: Как же это?
1: А Пантелеон стоит пораженный, о чем-то думает.
2: Он, наверное, растерялся, не знает, что делать.
1: А что тут теперь сделаешь?
0: Но юноша уже верует во Христа. Он вспомнил рассказы Ермолая о том, что Господь исцелял больных, воскрешал мертвых и говорил, что верующему в Него все возможно. Теперь пришло время испытать мне и убедиться, истинно ли все, что говорил старец Ермолай.
2: Пантелеон присел, поднял голову вверх и молится.
0: Господи Иисусе Христе, хоть я и не достоин призывать Тебя, но если Ты хочешь, чтобы я сделался рабом Твоим, яви силу Твою и сделай так, чтобы во имя Твое отрок этот ожил, а змея издохла.
1: Смотрите, мальчик зашевелился.
2: Он открывает глаза.
1: Ой, встает.
2: Ура, мальчик воскрес.
1: Подождите, а как же змея? Она же совсем близко. Сейчас еще раз укусит его. Осторожнее, мальчик.
2: Смотрите, снова чудо. Змея треснула и развалилась на куски. Вот это да!
1: А Пантелеон смотрит на все это такими глазами.
0: Он и рад одновременно, что мальчик воскрес, и поражен тем, что Господь явил ему такое великое чудо. О, уже толпа людей собирается вокруг. Алтай, давай, возвращаемся домой.
2: Ой, я от переживаний за мальчика и за Алтайку, и от вида этой змеи так переволновалась,
1: что нужно срочно что-нибудь съесть, да, Вер?
2: Очень, очень даже нужно. Алтай так и крутится вокруг Михаила Гавриловича, а голодал, бедняга.
0: Ну, сейчас, сейчас, подожди, насыплю тебе твой любимый корм. На, вот, ешь. Ребят, а для вас я сегодня приготовил необычное блюдо средиземноморской кухни.
2: А что это?
0: Кус-кус.
2: Это желтая каша с мясом и овощами.
0: Да, это особая пшеничная крупа с мясом, овощами и приправами.
1: Сейчас мы ее кусь-кусь. Ммм, какая вкуснятина. Доктор, сегодня вы превзошли самого себя в кулинарном искусстве.
0: Спасибо, ешьте на здоровье. Кто первый съест, подложу добавки.
1: Михаил Гаврилович, а что же было дальше?
0: С кем?
1: Ну, с Пантелеоном. Ну, после того, как Господь по его молитвам воскресил мальчика.
0: После этого юноша совершенно уверовал во Христа.
2: А пресвитер Ермолай узнал про это чудо?
0: Да, Пантелеон сразу же рассказал о случившемся учителю. Ермолай вместе с ним пошел на то место и, когда увидел змею, возблагодарил Господа за совершенное чудо.
2: А потом?
0: По возвращении домой Пантелеон выразил горячее желание принять святое крещение.
2: Ермолай его крестил?
0: Да, он крестил юношу во имя Отца и Сына и Святого Духа у себя дома. Причем дал ему новое имя Пантелеимон, что в переводе с греческого означает «всемилостивый». После этого старец совершил литургию и причастил его.
2: А почему дома, а не в церкви?
1: Вер, Михаил Гаврилович же сказал, что христиан в этом городе преследовали. Власть принадлежала язычникам, поэтому они не могли открыто молиться Христу.
0: Правильно молвишь, Фома. После крещения Пантелеимон еще неделю пребывал у пресвитера Ермолая, и тот наставлял его в учении Христа.
1: А как же он потом объяснил своему отцу, где был все это время?
0: Он сказал, что был с учителем у царя во дворце. Там мы лечили больного, которого царь очень любит, и не отходили от него 7 дней, пока не возвратили ему здоровье.
2: Получается, что он обманул своего папу?
1: Да нет, Вер, как он мог обманывать, если был святым? Он сказал, как говорит дядя Валера, ну, иносказательно.
0: Точно, Фома. Больной – это сам Пантелеон, его душа. Учитель – Ермолай. А возвращение здоровья – это крещение.
2: А-а-а, понятно. А как же папа Пантелеимона? Так и остался язычником?
0: Оставался еще некоторое время. Но Пантелеимон с любовью молился за своего отца и терпеливо ждал, пока тот сам осознает свои заблуждения.
1: И что осознал?
0: А давайте-ка отправимся сейчас в дом Пантелеимона и увидим, как все было.
2: Ура! Новое путешествие! Фома, держи поводок! Богатый какой двор! Все так красиво! Газончики, цветы такие яркие, скульптуры...
1: Мраморные, Вер, так это и есть идолы. Вон, видишь, отец Пантелеимона подошел к одной статуе и стал на колени и молится перед ней.
0: Это статуя Зевса-громовержца.
2: А кто такой этот Зевс?
1: Вер, ну ты что? Это же языческий бог такой, повелитель неба, грома и молний. Это даже в садике все знают.
2: Би-би-би, у нас в садике ни про каких Зевсов не рассказывали.
0: Тихо, дети, все, хватит. Алтай, это тебя касается. Смотрите, слуги вводят в дом слепого человека.
2: Ой, бедненький, он же совсем-совсем ничего не видит. Спотыкается, его под руки ведут.
0: Умоляю тебя, Пантелеимон, верни зрение глазам моим. Пощади лишенного света, ибо все врачи в этом городе пытались вылечить меня, и вместо исцеления получал я от них только вред. Много имущества мне пришлось продать, чтобы наградить тех, кто недостоин награды.

0: сыну и пытается отговорить его лечить этого слепца.
1: Он переживает, что его сына осмеют люди. Но целитель прикасается пальцами к глазам больного и говорит: «Во имя Господа моего Иисуса Христа, просвещающего слепых, прозри!»
0: О, смотрите! О, слепой глаза открыл!
2: Он видит! Видит свет! Лица людей!
0: Вытянул руки и ощупывает рядом стоящего человека. О, он никак не может поверить!
2: Это же чудо! Настоящее чудо! Так сам Христос исцелял слепых! Слушайте, даже Алтайка радуется!
0: О, сколько народу собирается во дворе дома Исторгия! Все хотят сами увидеть прозревшего!
1: Ну а нам, я думаю, пора вернуться домой. Алтай,

0: Это же надо! Такое чудо! Наверное, отец Пантелеимона сразу поверил в Христа.
1: Да, Верочка, Евсторгий и прозревший слепой уверовали и были крещены пресвитером Ермолаем.
2: А что же было с идолами, которые стояли во дворе?
1: Возвратясь после крещения, отец Пантелеимона стал разбивать идолов на мелкие кусочки. И ему, конечно же, усердно помогал в этом сын.
0: Как хорошо, что папа Пантелеимона тоже стал христианином. Жаль только, что их мама до этого не дожила.
2: Но она наверняка видела все это из Царствия Небесного и радовалась за своих близких.
0: Только муж ее, Евсторгий, он, наверное, тосковал по своей жене.
1: Думаю, что да. Он много молился о ней, прося Бога поскорее дать увидеть свою возлюбленную супругу.
0: И Господь услышал его молитвы.
1: Да, вскоре Евсторгий отошел ко Господу.
0: А Пантелеимон?
1: Стал наследником большого отцовского имения.
2: Ну вот, и наследство богатое, и профессия престижная. Теперь пора и жену себе найти, я бы точно женился.
0: Ты женился?
2: Ну что, а что ты смеешься?
0: Ой, не могу.
2: Не смешно.
0: На ком это интересно?
2: Вырасту, узнаешь, и ничего тут смешного.
1: Тихо, тихо. А вот Пантелеимон избрал другой путь. Он отпустил на свободу всех своих рабов, а имущество стал раздавать больным, убогим, сиротам и вдовам. Он часто бывал в тюрьмах, навещал там заключенных.
2: Наверное, там много христиан сидело в тюрьмах, если правитель был язычником.
1: Именно. Святой Пантелеимон исцелял многих заключенных, причем уже не столько лекарствами, сколько призыванием имени Господа Иисуса Христа, его божественной силы.
0: Да. А деньги он брал за лечение?
2: С кого, Вер, заключенных? Что они могут дать-то? Сама подумай.
1: Поскольку дар исцеления был дан Пантелеимону свыше, он считал себя не вправе брать деньги и лечил всех безвозмездно, то есть бесплатно.
2: А, я понял, Михаил Гаврилович.
1: Что ты понял?
2: Пресвитер Ермолай, когда крестил Пантелеона, он дал ему такое имя, как вы сказали. Оно переводится как...
1: Всемилостивый.
2: Точно. Потому что он всех бесплатно исцелял, да еще и деньгами помогал, то есть всем оказывал милость. Как корабль назовешь, так он и поплывет.
0: Какой же ты умный, Фомочка.
2: А ты что, сомневалась, что ли? Ха. А что было дальше, доктор?
1: Сейчас расскажу. Вот только достану вам желе из смородины. Вчера сварил. Урожай у меня на даче этим летом просто радует. И чаю вам налью. Так.
0: А дай-ка что?
1: Алтайке его любимую косточку. На, лови.
0: Желе. Прям пальчики оближешь.
2: Да. Шикарное. А дальше что было? Расскажите.
1: Пантелеимон быстро стал известен не только в Никомедии, но и по всей Римской империи. Простые люди называли его целителем ран и бедноты человеческой. Они нарадоваться не могли, что у них появился такой чудесный врач и благодетель. Чего не скажешь о других врачах города.
0: А они что, не рады были?
2: Конкуренция. Это зависть, Вер, что тут непонятного? Небось, все пациенты перешли к Пантелеимону. Ха, лечит без лекарств, да еще денег не берет.
1: Так все и было. Врачи города поначалу осуждали и осмеивали молодого целителя, а потом донесли на него императору-язычнику Максимиану.
0: Вы говорили, что он лично знал святого,

0: когда тот был еще Пантелеоном.
1: Да, и возлагал большие надежды на него, что тот станет придворным врачом. А тут Максимиану докладывают, что его будущий придворный врач ходит по тюрьмам и исцеляет христианских узников именем Иисуса Христа. Представляете?
0: Наверное, это его разозлило.
1: Да не то слово. Он был в бешенстве.
2: И что же он сделал?
1: Приказал немедленно доставить врача во дворец. А для начала решил испытать святого.
2: Дядь Миш, вы, конечно, интересно рассказываете, но давайте на это посмотрим сами, а?
0: Да, давайте. Только там не очень будет страшно.
2: Тебе ли, Вер, бояться после того, что мы уже раньше в путешествиях видели?
0: Ну да, там было вообще.
1: Алтай, ты где там? Пора отправляться в путь-дорожку.
2: Он косточку свою мусолит.
1: Да-да-да, давай, потом догрызешь. Беремся за поводок.

0: Вот царский дворец. Точно как в фильмах про гладиаторов. Мрамор, колонны. Максимиан сидит вон там наверху, видите, со слугами.
1: Такое лицо у него неприятное.
0: Ага, словно топором вырублено. А смотри, Вер, вон слуги ведут под руки Пантелеймона.
1: А он наоборот, такой красивый, молодой и очень благородный.
2: Мне донесли, Пантелеон, что ты всячески оскорбляешь наших богов. Распятого же Христа прославляешь и его одного называешь богом. Так ли это?
3: Я прославляю Христа, потому что он единый истинный бог. Прикажите принести сюда какого-нибудь безнадежного больного. Пусть твои жрецы призовут своих богов, а я призову бога моего. И который из богов исцелит больного, тот пусть и будет признан истинным богом.
0: А, Максимиану явно понравился такой ответ целителя. Он аж руки потирает.
1: Угу, и приказывает принести больного.
0: О, смотрите, на носилках парализованного человека несут.
1: Появились жрецы. Вон один поднял руки к небу и зовет Зевса.
0: Это статую, которого отец Пантелеймона разбил на мелкие кусочки, да?
1: А другой жрец встал на колени и бьет головой об пол и громко зовет какого-то Эскулапа.
3: Это языческий бог врачебного искусства.
0: И главное, все без толку, как они не бьются, как не зовут своих богов.
3: И вот к больному подходит Пантелеймон, поднимает глаза к небу и молится: Господи, услышь молитву мою, яви силу твою перед теми, кто не знает тебя, ибо все возможно тебе.
1: Берет за руку больного и говорит: встань и будь здоров во имя Господа Иисуса Христа.
0: Смотрите, больной встает с постели. Ха! Такой радостный.
1: Двигает руками, ногами, прыгает. Никак не может прийти в себя от того, что он здоров.
0: А теперь берет носилки, на которых его принесли, и уходят на глазах изумленного Максимиана и его слуг. Ха! А жрецы-то на целителя как смотрят, прям ненавидят.
3: Их авторитет теперь подорван. Кроме того, они боятся, что люди перестанут приносить богам жертвоприношения. Давайте переместимся на несколько дней вперед. Алтай,

0: А где это мы? О, похоже на футбольный стадион. Арену, только сиденья все каменные. Ой, как публика ревет. О, требует зрелищ.
1: Так это цирк.
2: Цирк? А где же артисты, звери?
1: Зверей скоро выпустит Вера. А артистов здесь нет. Увы, это очень жестокий цирк.
0: Смотрите, доктор стражи ведет под руки целителя Пантелеимона. А на руках у него цепи.
2: Такой худенький, весь в синяках, ранах. Его что, пытали?
1: Максимиан все эти дни заставлял Пантелеимона отречься от Христа и принести жертву языческим богам. Его подвергли страшным мучениям, но он остался верен Спасителю.
2: И что теперь будет?
0: Сейчас сама увидишь. Вон уже засов отодвинули. Из клетки выходят тигры, леопарды и огромный лев.
2: Мамочки, что теперь будет? Они сейчас набросятся на Пантелеимона. Алтай, Алтай, хоть ты сделай что-нибудь. Фас, фас!
1: Стоять, Алтай, кто ты? Рядом, Верочка, ты что? Разве Алтаю под силу справиться с такими зверями?
0: Эх, Вера, доктор, к сожалению, прав. Ты лучше отвернись, закрой глаза, сестра. Алтай тут ничего не сможет сделать. Один лев в 5 раз больше его. Ой, смотрите! На арене что-то невероятное происходит.
2: Лев подошел к целителю и как кошка лижет ему ноги.
0: А тигры-то вообще легли вокруг него кольцом, словно защищая. Вот это да!
2: И леопарды тут же рядом леглись, свернулись калачиком, словно котята. Ура! Ура!
0: А что это за крики с трибун?
1: Это зрители кричат: «Велик Бог христианский! Отпусти, Максимиан, праведного юношу!»
2: Значит, они тоже уверовали во Христа?
1: Да, очень многие из жителей города. Ну, а нам пора возвращаться домой.

0: И что же этот Максимиан отпустил Пантелеймона?
1: Как бы не так. Свирепый царь приказал убить всех, кто на трибунах славил Христа, и даже зверей всех истребил.
2: Какой же он жестокий!
1: Затем он бросил мученика в темницу и приказал подвергнуть еще большим мучениям.
2: Как же он мог все это вытерпеть?
1: Господь хранил святого, ограждая его незримой благодатью, давал ему силу перенести страдания. Наконец Максимиан понял, что никакие пытки не смогут сломить юношу. И тогда он приказал обезглавить Пантелеймона.
2: Ой, какой кошмар! Неужели никто не мог вступиться за него?
1: Видишь ли, Верочка, власть Максимиана в этой стране была безграничной. Но жизнь святого была в Божьих руках. И поэтому, когда один из воинов ударил святого мечом, железо перегнулось, как воск, а тело святого не приняло удара.
2: Чудо! Неужели и после этого Пантелеймона не отпустили?
1: Святой, находясь в непрестанной молитве, почувствовал, что пришел его час отойти к Отцу Небесному. Юноша повелел воинам, чтобы они усекли его мечом.
0: Неужели после всего того, что было, они это сделали?
1: Нет, они не захотели его казнить. Страх и трепет объял их.
0: Правильно, надо было им отпустить святого и не служить больше этому противному Максимиану.
1: Воины, на тот момент уже уверовавшие, и хотели это сделать. Но святой сказал им, что они не получат милости от Христа, если не совершат казнь.
0: Но почему?
1: Не знаю, Фома. Могу только предполагать. Думаю, что Пантелеймон и в час своей смерти заботился о других. Ведь если бы воины ослушались приказа императора, их бы тоже казнили. А святой этого не хотел.
2: И они все-таки казнили его?
1: Да, но прежде пали перед Пантелеймоном на землю, со слезами прощались с ним, прося его молитв. Когда святому отсекли голову, из его шеи истекло молоко, а маслина, к которой он был привязан, в тот же миг покрылась плодами.
2: И снова чудеса!
1: Они не переставали происходить после казни, продолжаются и поныне.
2: То есть в наше время?
0: Ну, Вер, ты что, забыла? Мы за бабушку кому недавно молились?
2: Ой, правда, я как-то заслушалась вас, дядя Миша, что забыла обо всем на свете. Бабушке нашей правда стало сразу лучше после молитв Пантелеймону. Это же тоже чудо!
1: Слава Богу! Вы как к ней пойдете, сообщите мне, как она себя чувствует.
0: Обязательно, Михаил Гаврилович. А в каком году все это происходило?
1: В 305-м, в начале 4 века. Ежегодно, в день памяти великомученика Пантелеймона, 9 августа, в городе, где он жил, совершаются праздничные торжества. Туда съезжаются тысячи паломников. Причем это не только православные христиане, но и католики, и мусульмане.
0: Мусульмане?
1: Да. После своей мученической кончины святой помогал не только христианам, но и представителям других религий.
0: Вот это да!
2: Ну да, конечно! Он же Пантелеймон, то есть многомилостивый.
1: Там же в храме хранится специальная книга, в которой заносится свидетельство всех, кто когда-либо получил исцеление от болезней после молитвы к святому врачу. И свидетельств таких чудес тысячи.
0: А расскажите хоть про одно какое-нибудь чудо.
2: Да, расскажите, пожалуйста.
1: Ой, ну хорошо. Алтай, ты еще не совсем устал?
0: Он бодр, как лев.
1: Тогда отправляемся.

0: Да, на Турцию это совсем не похоже.
1: Маленький городок или село? Старая церковь на горке.
0: Дома деревянные, заборы, как у нас на даче, немного покосившиеся. Куры бродят. Но почему-то на улицах совсем нет людей. Куда это все подевались, Михаил Гаврилович? И вообще, где мы находимся?
2: А мы в России, в Орловской губернии, в городе Карачев. Сейчас август 1872 года. В городе эпидемия моровой язвы.
1: А что это за болезнь такая?
2: Так раньше называли чуму.
1: Может, мы зря переместились? Еще заразимся?
0: Ты что, забыла, Вер? Мы же в возможной реальности.
2: Смертность в городе так быстро увеличивалась, что почти каждый час кто-то умирал. От мала до велика.
1: Ужас!
2: Людей охватил страх и отчаяние.
0: Вер, Михаил Гаврилович, слышите? Кто-то взобрался на колокольню и звонит в колокола.
2: Созывает людей на крестный ход. Пойдем и мы скорее. Алтай, рядом.
0: Смотрите-ка, из храма выносят иконы и флаги, то есть...
2: хоругви.
1: И еще большущую икону.
0: О, это же икона святого Пантелеимона.
1: Читают молитвы и поют что-то. Радуйся, а дальше не пойму.
2: Радуйся, великомученичи и целителю Пантелеимоне. Люди вместе со священнослужителями поют акафист целителю Пантелеимону в надежде, что святой поможет их городу исцелиться от страшной болезни.
0: Все выходят на улицу, пойдем и мы. Вер, не отставай.
1: Я стараюсь, Алтайка, беги рядом с нами.
0: Из домов люди выходят, такие измученные. И все присоединяются к крестному ходу.
1: Михаил Гаврилович, а что это такое?
2: Где?
0: Вы что, не видите? Туман какой-то синий. Вон, смотрите, спускается на улицу.
1: Ничего себе! Я уже даже дяденьку с иконой Пантелеимона не вижу.
0: Смотрите, вон из того дома выбежала девочка и кинулась в объятия матери.
1: А та вся в слезах. Исцелилась, исцелилась, кричит.
0: Ага, ага. Обнимает девочку и плачет от радости.
1: А вон еще люди, полные улицы народу. И все что-то кричат, плачут, радуются, обнимаются. Да что происходит?
2: Святой Пантелеимон совершил великое чудо. Ну, возвращаемся.

0: С этого дня чума оставила город. Те, кто уже заболел, исцелились от смертельной болезни.
1: Круто! Михаил Гаврилович, я уверен, вы еще бы много нам всяких чудес могли рассказать. Но, к сожалению, нам пора, Вер. Мы ведь еще бабушку с тобой сегодня должны навестить.
2: Да, точно. Хорошо, что ты вспомнил, Фомочка.
0: Конечно, конечно. Передайте-ка ей, пожалуйста, вот эту баночку со смородиновым желе. А вот еще святое масло от мощей целителя Пантелеимона. Пусть поправляется.
2: Обязательно передадим.
0: А вам я хочу подарить вот эту книгу.
1: «Житие святого великомученика и целителя Пантелеимона». Спасибо вам огромное, доктор.
2: До свидания, дядь Миша.
0: Храни вас Бог, друзья.

Этот и другие выпуски энциклопедии «Вопросы Веры и Фомы» вы можете бесплатно скачать по адресу дети.радиовера.ру.

0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
1: Золотая коллекция. Литературная классика детям.
2: Евгений Пермяк. Рассказы. Памятная охота. У нас с братом ружья появились рано. Ему было 16, а мне 14 лет. Обращению с ружьями обучал нас дядя, он и подарил их нам. Дядя буквально вдалбливал нам в голову все меры предосторожности на охоте. Приводил примеры несчастных случаев, даже таких, которые могли произойти раз в 100 лет. И мы свято соблюдали все его охотничьи наставления. На станции Кулунда жил второй наш дядя, дядя Федор. Он очень расхваливал свои озера и прославлял тамошнюю дичь. И мы с Васей отправились в Кулунду. Все сказанное дядей подтвердилось. Птицы было так много, что немыслимо было вернуться с охоты без уток. Мы главным образом и охотились за ними. Гуси не подпускали нас. Как мы ни ухищрялись, какие только меры не принимали, а удачи не было. И подползали к ним против ветра, и устраивали ночные засады бесполезно. Чуткие птицы взлетали задолго до того, как мы подходили к ним на ружейный выстрел. А утки уже порядком надоели. Их подавали и к завтраку, и на обед, и на ужин. Тетя Катя, дядина жена, сказала однажды: «Надо же когда-то съесть хоть одного гуся». И мы решили добыть во что бы то ни стало гуся. С вечера мы ушли далеко в степь и заночевали в стогу соломы. Проснулись на восходе. Солнечное утро прекрасно всегда и везде. Хорошо оно и в степи на берегу озера. Утренняя заря так окрасила воду, что она напомнила нам Урал. Там мы в раннем детстве всегда любовались, как во враг из шлаковозных ковшей выливался огненно-красный доменный шлак, образуя оранжево-красное озерцо. Но то было маленькое, а это огромное алое озеро. Любуясь с пригорка цветом озера, мы увидели двух розовых птиц. Мы их узнали. Это были лебеди. Так окрасила их белоснежные перья заря. Лебедей в этих краях не бьют, не принято. Одни считают убийство лебедя грехом, другие, может быть, и не видят в этом греха, зато находят охоту на лебедей такой же нелепостью, как стрельбу по чайкам, журавлям. Ни к чему, разве только для чучела. К тому же в народе были распространены рассказы о том, что если погибает один лебедь, гибнет и второй. Так будто бы дружны и неразлучны лебединые пары. В этом была какая-то правда. Мы с братом в прошлом году были на озере Чаны. Это огромное озеро. Есть места, где с одного берега не видно другого. На нем собираются сотни стай отлетающей птицы, уток различных пород, гусей, лебедей. Даже с плохеньким биноклем можно часами любоваться птицей перед отлетом. У гусей и уток не различишь пар, они плавают стаей. А вот лебеди, исключая разве молодых, и в стае плавают попарно. Может быть, в этом наблюдении было больше нашего желания видеть их парами, чем истины? Я не знаю, но так они запомнились мне. Розовая лебяжья пара плыла медленно, грациозно. Тут брат сказал: «При Иване Грозном лебедей подавали к столу. Даже картина есть, где несут лебедя на блюде в перьях. Значит, это не считалось запретным. Почему же теперь вдруг нельзя стало охотиться на лебедей?» И я поддержал брата. мы зарядили ружья и направились к озеру. Лебеди на нас не обращали никакого внимания. Старожилы рассказывают, будто лебеди подпускают человека, сидящего верхом на лошади, так близко, что человек может ударить лебедя кнутом. В этом, конечно, есть преувеличение, но то, что лебеди, за которыми здесь не охотятся, очень смелы, правда. И вот мы подошли довольно близко к прекрасным птицам. Солнце уже поднялось, и они побелели, но их закрыли камыши. «Пройдем через камыш», — предложил брат, «а потом ты с правого, а я с левого». Пошли бродом по камышу, шли осторожно, не булькая, как учил дядя. Наконец камыш поредел. Лебедей мы увидели совсем близко и стали целиться. «Я с правого, а Вася с левого», — командовал он. Командовал, как в детстве, когда мы играли в войну. «Раз, два, три, пали!» Прозвучали два выстрела. Один лебедь взлетел, братов. Мы успели перезарядить наши берданки и дали еще по выстрелу в улетающего. Но тот преспокойно улетел. «Это лебедь», — сказал брат. «У него перо крепче. Дробь на него нужна крупнее. Пойдем за лебедихой». И мы пошли за добычей по розовому следу на воде, окрашенному уже не солнцем, а кровью. Вода оказалась по пояс, а мы шли. Вскоре след привел нас в камыши. Привел и затерялся. Лебедь исчезла. Так мы пробродили минут 40, продрогли, вышли на берег. «Смотри», — указал мне вверх брат, — «он не улетает, он кружит над озером». И я увидел парящего высоко в небе лебедя. «Не покидает ее», — сказал брат. «Значит, это правда». Он не сказал, что имел в виду, говоря, «значит, это правда». И мне вдруг стало стыдно. Ведь это я стрелял в нее. Ведь это я принес ему беду. А лебедь все парил и парил, делая круги над озером, плавно взмахивая крыльями. Мне хотелось уйти, и уйти как можно скорее. Я сказал брату: «Уйдем, Вася, отсюда и посушимся». Брат согласился и пронзительно крикнул: «Ай, он падает!» И я увидел лебедя, падающего белым камнем. У меня подогнулись ноги, я сел на землю. Лебедь упал на середину озера с шумным всплеском. «Может быть, он от разрыва сердца?» — тихо спросил Василий. «Я слыхал, что такое бывает». «Не знаю, не знаю», — отозвался я. Мне вдруг очень захотелось пить. И я стал пить прямо из озера горько-соленую воду. Начался легкий ветерок. Он стал прибивать птицу к берегу, свободному от камыша. Теперь лебедя было легко взять, но ни я, ни брат даже не подумали об этом. Возвращались мы молча, с пустыми руками. Дома ничего не сказали о нашей охоте. И только через несколько дней спросили доктора, приезжавшего на станцию, мог ли лебедь умереть от разрыва сердца, не пережив смерти своей подруги. Доктор на это сказал: «Не приписывайте, друзья мои, птицы человеческих чувств. Лебедь, наверное, был тоже ранен, и пока силы не оставили его, он летал, а потом разбился о воду. Может быть, это и так. Вернее всего, что это именно так. Только с тех пор я никогда не охотился на лебедей, и ни при каких обстоятельствах не буду охотиться на них. Мне и до сих пор, спустя много лет, как-то совестно смотреть на них, если я встречаюсь с ними на пруду зоопарка или даже на картинке».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Верую на «Радиообраз». Интересные гости, необычные судьбы, известные и уважаемые личности. У каждого свой жизненный путь, свое предназначение, свой смысл в жизни.
3: Здравствуйте, я Ирина Вдовина. Мы начинаем программу «Веру».
2: Программа состоит из 5 тематических блоков: служение, уныние, терпение, милосердие, любовь. Наши гости расскажут о жизни, вере и смыслах.
3: Добрый день, дорогие радиослушатели. В студии Ирина Вдовина. Начну с добрых мыслей святителя Луки. «Будь добрее, чем принято, ибо у каждого своя война, бои и потери. Живи просто, люби щедро. Вникай в нужды другого пристально, говори мягко, а остальное предоставь Господу». Поговорим о жизни и вере, любви и потерях. С человеком, голос которого вы слышите каждый день на «Радиообраз». С человеком, Господь которого наградил многими дарами, заслуженным артистом России Владимиром Ганиным.
4: Добрый день.
3: Добрый день, Владимир. И наша первая глава – служение.
2: Служение. Служение.
3: Владимир, «Маленький принц», «Ревизор», «Волшебник изумрудного города». Также работы в кино достаточно заметные. В фильме «Метод», фильм «Раскол». Вот служить сцене, служить зрителю, театру. Что вы вкладываете в это понятие?
4: На самом деле это очень сложно. Когда-то в училище нас приучили, что мы должны именно служить, и что театр – это все. Вот театр – это вот жизнь мы отдаем театру. И, наверное, надо было прожить 50 лет. Да, это было где-то было лет 10 назад, когда я понял, что это не совсем так. Вот я пришел в театр, все. Вот тут я отдаю все. Но театр – это не вся жизнь. Вот к этому я пришел не так давно, потому что... Ведь главный вопрос, вот когда человек приходит не только в театр, в принципе, в искусстве, главный вопрос – зачем? Зачем? И этих «зачем» может быть очень много. Цель определяет человека, в принципе, в жизни. Вот для чего человек живет, таким он и становится, постепенно меняясь. А в театре особенно, вообще в искусстве особенно. Зачем? Если ты хочешь создавать образы, если ты хочешь служить искусству как таковому, ну, это одна история. А если ты хочешь самовыражаться, вот это вот нелюбимое выражение нашего мастера, он очень ругался на два слова, вы не поверите. Первое – самовыражение, а второе – творчество. Наш мастер не любил слово «творчество». Он говорит: «Какое творчество? Работа! Вы работаете, работаете!» Он еще так говорил: «Вы сначала ходить научитесь, летать потом будете, а то взлетите и упадете сразу». Вот творчество – это самая последняя стадия огромной-огромной работы. А уж самовыражение – это вообще очень ругался. Он говорил грубо, но для меня очень точно. Самовыражаются в туалете, а здесь работают. И творят. Ну, не творят, нет, он не то слово сказал. Он говорит: здесь работают, создают. Почему? Потому что вот эта вот разница большая между самовыражением и искусством.
3: И самоотдачей, да?
4: Нет. Искусством. Как таковым. Искусством как таковым. Я очень много вижу самовыражения. К сожалению, в театре сегодня...
3: Самовыражение, самолюбование – это одинаково, да?
4: Почти.
3: Почти, да?
4: Там происходит: смотрите, какой я актер, или смотрите, какой я художник, смотрите, как я ловко придумал, смотрите, какой я режиссер, вот я как взял и Чехова там, я не знаю, переначал, и вот я как классик это взял и перевернул, смотрите, какое новое слово в искусстве. Я понимаю, когда это делают молодые 20-летние юноши. Комплекс Кости Треплева – это понятная вещь, все хотят сказать новое слово в искусстве, потому что хотят самоутвердиться. Но это хорошо первые шаги, в первые дни, в первые годы работы в театре, когда ты сам в себе не уверен, тебе надо утвердить самому себе, доказать, что ты актер и имеешь право вообще этим заниматься. Но чем раньше мы выходим из комплекса вот этого юношеского, чем раньше художник вообще уйдет от комплекса самоутверждения перестанет самоутверждаться, а начнет действительно работать и творить, проникать в автора, выражать, открыть автора, а не себя открывать. Вот ведь в чем сложность. Ну, наверное, все-таки Чехов-то поумнее нас был. Наверное, Толстой и Достоевский, не глупее нас люди были. Ну, вы их-то проникнете, что вы себя-то выпячиваете. Вот что меня
3: болит. Кто, на ваш взгляд, именно пример одного и второго? То есть самолюбование и служение искусству с большой буквы. Вот когда вы говорили, например, про самолюбование, я думаю, здесь без имен можно, наверное, много кого назвать. А когда вот говорить именно о глубине, о прочтении, правильно. У меня сразу Евгений Миронов и вот эти его монологи из «Идиота». Я помню мурашки, вот я дрожала, я вот эти часовые, получасовые монологи слушала, не могла вообще потерять вот это, как он держал внимание, как он удерживал, как он интонировал, как он, я не знаю, какая глубина была в этих прочтениях. Может быть, о другом?
4: Я не буду говорить про театр, не буду говорить про наши театры. Во-первых, я очень давно ничего не видел, у меня не было, к сожалению, очень мало времени, я ничего не вижу. Допустим, я вам могу привести пример кино. Вот недавно я пересмотрел «Несколько дней жизни Обломова». До такой степени точно умно. И когда фильм, экранизация становится ни разу не меньше литературного произведения.
3: Где Табаков играет?
4: Да. Причем с точностью ведь наоборот. Удивительная вещь.
3: Да.
4: Табаков деятельный, активный, играет Обломова. Богатырев мягкий, созерцательный, играет Штольца. Потрясающе. Но даже не только в этом дело. Там созданы потрясающие образы. Вот они визуальные. Вот кадры, образные кадры. Конечно, там оператор Михалков, конечно. Но чтобы это создать, нужно быть Михалковым. Это надо быть таким вот. Почему? А он не себя вытаскивал. Причем самая удивительная вещь. Вот есть еще второй фильм его великолепный. «Неоконченная пьеса для механического пианино». Это же такой чудный винегрет. Чудный винегрет из Чехова. Но как сделано. Как здорово. И там есть и режиссер. Но там везде, во всем Чехов. Это такое проникновение в автора. Вот я к этому призываю. Я ведь не против современного искусства как такового. Я в нем участвовал. Было. Но если вы хотите поставить современную пьесу по-современному, возьмите современного автора. Зачем Чехова лопатить? Зачем Достоевского вот так вот пилой-то перепиливать?
3: То есть вы против этих перформансов в искусстве?
4: Абсолютно. Абсолютно. Для меня это абсолютно бессмысленные занятия. А главное, это не так сложно делается. А пыль, это пыль в глазах, это пена. Вот что обидно. А люди ведутся, люди, как здорово, ах, как здорово. Я понимаю молодых людей, у них там ритмы внутри гремят. Но взрослые-то люди, даже как-то понимать уже. А потом, беда еще в другом, беда в том, что это разрушает. Я понимаю, театр должен быть разным. У каждого есть свой театр, каждый свое что-то находит и свой отклик. Это нормально. Но когда отрицается проникновение автора, отрицается автор, а выставляется режиссер, а разницу не всегда публика видит. Видит это, к сожалению, профессионалы только. Они видят, что это он себя выпячивает. Смотрите, как я придумал. Угу. А публика, и это развращает, к сожалению, публику развращает. Публика думает, мы приобщились к великому. Мы приобщились к такому авангардному искусству. Я не против авангарда. Почему? Нет. Но все должно быть на своем месте. Ты возьми современного автора, поработай с ним, открой его. Потому что современного автора ставить языком академического театра, да, это практически нереально. Практически нереально. Потому что они так пишут.
3: Классику лопатить не надо.
4: Да, классику-то, он-то так писал. Вы его поймите, попробуйте. Там открывается такая бездна звезд.
3: Полна. Я так поняла, Владимир, что это боль ваша, да? Эта боль накипела, наболела, и наконец-то появилась возможность высказаться в главе служения. Спасибо вам огромное.
4: Спасибо, да, это действительно очень больно. Очень больно, потому что актер это ведь... каждый художник, он тратит на это жизнь. Самое дорогое – время, жизнь. Время – самый бесценный и невосполнимый ресурс. А выход-то ведь не тот. По юности мы не отдаем себе отчет. Как правило, это что? Очень часто это происходит из тщеславия, из гордыни. И очень часто это происходит, потому что человек не может этим не заниматься. Вот это высший пилотаж, конечно. Проявились у человека способности к театру, и он без этого не может. проявились способности к живописи. Он не может не писать, там, к музыке и прочее, к любому виду искусства, потому что любое служение любому виду искусства — это очень сложно и требует действительно самоотвержения. Но вот недавно я понял, что не стопроцентного, потому что есть еще своя жизнь и своя душа, и это главный смысл.
3: Вот, Владимир, да. Кино или театр? Вот если бы сейчас стоял такой выбор.
4: Театр.
3: Почему?
4: Очень просто. Вообще кино и театр это два разных искусства. В принципе, два разных искусства. Да, в театре меньше платят. Да, в театре больше работать. Да, в театре меньше известности. Тебя видит только определенный круг зрителей. А в кино это, ух, на всю страну. Но вот сам по себе процесс поиска, сам по себе процесс проникновения в автора все-таки в театре более глубок. Как правило, по крайней мере, сейчас. Вот посчастливилось мне сниматься немножечко, чуть-чуть совсем, у Михалкова. Вот из всего опыта, где когда-либо я снимался. Снимался я не так много, на самом деле. Но вот Михалков единственный, кто репетирует. И пока он не добьется того, что ему нужно от актера...
3: Он говорит, дубль один. То есть подготовка к дублям идет через репетиции.
4: Обязательно. У него обязательно. И тогда там в этом есть какое-то вот проникновение. А второй нюанс – это такой. Вот выбирается удачный дубль с точки зрения режиссера. Удачный. И все. И ты уже ничего не сделаешь. В театре поиск идет от спектакля к спектаклю. Вот вы упомянули «Ревизора». Если бы вспомнить «Ревизора», как он вышел на премьеру и какой он сейчас, по крайней мере, у меня...
3: То есть он рождается в процессе, да? В процессе от каждого вечера, от каждого спектакля к спектаклю идет вот эта накатка, наработка, отшлифовка.
4: Даже не отшлифовка, а познание.
3: Познание.
4: Познание. Последний монолог у меня разительно отличается от того, что было.
3: В общем, ты сам не знаешь, что будет в этом вечере, на этом спектакле.
4: Абсолютно. Абсолютно. Вот есть актеры, я иногда им завидую, даже восхищаюсь, которые могут повторить роль вот от вплоть до движения руки, вплоть до поворотов. Все точно и одинаково. Я не понимаю, как они это делают. Вот правда, не знаю, как они делают. У меня нет ни одного спектакля, который был бы вот абсолютно похож друг на друга.
3: Вот мне хочется сейчас, чтобы вы вспомнили свою работу в многосерийном сериале Николая Достоля «Раскол». Я понимаю, что это было давненько, но верю, что такое не забывается. Давайте немножечко, совсем немножечко об этом расскажем. Какую роль, во-первых, вы там играли, и как это было, насколько это было необычно.
4: Там, кстати, потом я уже понял, что все роли, они достаточно небольшие. Очень большие актеры играли.
3: Да это не важно, большая, небольшая. Важно, что вы запомнились. Вас не забыть.
4: И я бы не сказал, что это удачно. Вот, кстати, к вопросу. Я бы не сказал, что это удачно у меня получилось. Для меня.
3: Ну, это понятно. Вы перфекционист.
4: Нет, нет, нет. Сейчас я живу с девизом «Долой перфекционизм». Честное слово. Потому что перфекционизм меня стал...
3: Разрушать.
4: Нет. Угнетать.
3: Угнетать.
4: Он надо мной висит, вот я должен довести до идеала, а идеал невозможен. И я теряю свободу из-за него. Сейчас я бы сделал совсем все по-другому. Потому что прошло время, я думал, а тогда я не все понимал, что надо было сделать.
3: Вот, может быть, нашим радиослушателям непонятно, да, не все смотрели этот сериал «Раскол», это очень интересная история, как вообще раскол в церкви произошел, да, сколько было вокруг этого страстей, искушений, потерь, страдала русская земля от этого. Какая роль у вас была там?
4: Это был протопоп Логин, он приверженец Аввакума. И вот... Сюжет, собственно, состоял эпизода в том, что патриарх Никон ссылал Логина, ну, в общем, подвергся репрессиям, как теперь говорят, Логин, и попытки его оправдания, точнее, не оправдания, а сопротивления. И сейчас бы, наверное, конечно, я по-другому бы это сыграл все.
3: А вот помните, когда мы с вами работали над фильмом, документальным фильмом про нашего нижегородского святого Ефимия Суздальского? Вот я помню, как вы убедительно смотрелись в роли основателя Печерского монастыря Дионисия Суздальского. Как вы убедительно умирали в кадре, показывали страдания и предательство. Вы через работу в кино пришли к вере?
4: Нет. Это гораздо раньше, это было гораздо раньше. Я даже не могу сказать, как я пришел к вере, вот честно скажу. Ведь какая штука, вот... Я скажу сейчас только про себя. Потребность – это очень важная вещь. Потребность в вере я ощущал, как стал себя осознавать, честное слово. Вопросы там смысла жизни, ну, не в 8, не в 7, но в 10 лет я точно знаю, что меня уже мучили. А у меня дома была огромная библиотека. Ну, как была, есть. Она, правда, сейчас у брата. Папа собирал книги, он был книгачей. Вот из библиотеки я там, значит, вытаскивал то, что не по школьной программе. Во-первых, я пытался быть не глупее других. Думаю, ну как, ну, это же великие люди, значит, надо же как-то попытаться понять. Ну, в том числе пытался философии, философов читать. Еще пытался ответить на этот вопрос. Зачем? Зачем человек живет? Процесс был долгим, честно скажу. А потом вот однажды, это уже когда я работал в Кирове, должна была родиться вторая дочка. Знаете, как, что называется, торкнуло. Вот торкнуло. И даже в какой-то степени не эмоционально, а от мысли. Мне мелькнула такая, ну, она смешная мысль. Ну, для неофита ничего. Если я не буду верить в Бога, Бог от этого существовать не перестанет. А вот ежели я не буду, а вот... Я-то перестану существовать, если я не буду верить в Бога. Или не перестану? Наверное, перестану. Меня нет. И вот это вот так потихоньку. Потом я крестился в малоосознанном состоянии, мало понимая, что происходит. Потому что воцерковился я гораздо позже. Гораздо позже. И для этого надо было... Ну, много я наломал дров.
3: Мы еще поговорим об этом. Ну, хорошо. У нас будет следующая глава, вот про эти все искушения, страдания, потери.
4: Да, но во многом, вот еще, извините, во многом это произошло в тот момент, когда еще, то есть много понимания произошло, толчок к пониманию, когда мы работали над Достоевским, «Бесы». Это мы в Кирове ставили «Бесов». Я играл Ставрогина. Сказать, что сыграл, не знаю, но... Понять-то понял. И с тех пор Федор Михайлович у меня мой любимый писатель.
3: Так вот, как вы думаете, Владимир, а почему все-таки чаще путь к вере такой долгий и тернистый? Почему все-таки мы так сопротивляемся и не слышим зачастую?
4: Ну, мне кажется, тут достаточно все просто. Вот, допустим, есть перед нами дорога. Ну, нам надо куда-то доехать. Вот у нас есть дорога. Нам говорят, вот по этой дороге доедете туда.
3: И мы же не сопротивляемся, мы же прислушиваемся и едем по этой дороге.
4: Мы едем по этой дороге и доезжаем, куда нам надо, потому что все очевидно.
3: И мы ее видим.
4: Мы ее видим. Она, вот она, материально, все. А в Евангелии сказано, было как-то сказано, вот яви чудо, и мы поверим. Интересная вещь. Господь не являл чудеса там, где в него не верили. Он в него сначала верили, а потом он являл чудеса. В этом смысл, очень великий смысл, это вот тоже у Достоевского в «Легенде о великом инквизиторе» хорошо сказано, он дает нам свободу. А свобода не очевидна. У нас много путей, пока мы сами не придем, пока мы сами дверки-то не откроем, он будет стоять и ждать, когда же мы к нему придем. А вот когда дверки откроем, когда мы поймем, куда надо двигаться, вот тогда-то все и... случается. Ну, недаром же у неофитов, как правило, и состояние такое возбужденное, и чудеса часто чаще с ними случаются, с неофитами, чем, допустим, уже так...
3: Глубоко воцерковленных людей, да?
4: Да, да, церковным опытом с людьми. Потому что, опять же, все неочевидно. Человек сам должен это сделать.
3: Дорогие радиослушатели, сегодня герой программы «Веру», заслуженный артист России Владимир Ганин и наш любимый коллега на нашей радиостанции «Голос Владимира» вы слышите каждый день. Но мы переходим с Владимиром к нашей следующей главе «Уныние».
2: Уныние.
3: Мы живем в мире, где похороны важнее умерших, брак важнее любви, внешность важнее души. Мы живем в культуре упаковки, которая презирает содержимое. Это слова Энтони Хопкинса, знаменитого актера. Не знаю, созвучны они вам или нет, но, по-моему, достаточно точно сказано, и как страшно от этих слов, что же нам делать, как изменить этот мир, на какие спектакли нам ходить надо, чтобы взрастить в сердце понимание и осмысление, что есть ценность в этой жизни, Владимир.
4: Любимый мой актер.
3: Классный актер.
4: Замечательный. И я часто там вот в интернете высказывания его читаю, ну, очень-очень мудро. Уныние очень страшный грех, страшен он своей сладостью. Ну вот, я думаю, мало найдется людей, которые вот если вспомнят себя там лет в 16, 13, 14, вот у всех своих дочерей этот процесс об эту пору я наблюдал.
3: То есть в переходном возрасте дети, подростки подвержены унынию, депрессии, разочарованиям. Максимализму.
4: Не то чтобы подвержены, а они в него впадают очень часто. А почему? Неуверенность, потребность в как это называется, потребность в самоутверждении, потребность в поднятии собственной значимости, накладывающаяся на неуверенность. Значит, все плохо, мир плохой, впадаешь в уныние, начинаешь сначала жалеть себя, потом впадаешь в уныние. А вот жалеть себя – это так сладко. В детстве у меня был любимый роман, это «Том Сойер». Там так здорово описано, как Том Сойер представлял себе, как он лежит в гробу, и как Бекки Тэтчер придет, как тетя Поля будет плакать, как все будут говорить, как мы его не ценили, а Бекки Тэтчер поймет, как она его любила, но теперь уже будет поздно. Ну вот это вот все, оно так и происходит.
3: То есть уныние от любви к себе получается, когда это сладость, вы правильно сказали, красивая какая формулировка.
4: Да. Да, потому что мы этого не замечаем.
3: От эгоизма получается.
4: Тут я не до такой степени психолог.
3: Ну ладно, это понятно. Но мне ваша теория очень даже понравилась. Убедительно, да.
4: Потому что люди очень любят жалеть себя. Это сладостно. А потом, когда жалеешь себя, начинаешь уже постепенно приходить и в уныние. Все плохо, жизнь не удалась в который раз. Все. А тяжесть-то... И хорошо, если ты еще помнишь в этот момент о Боге. И в отчаянии, в момент отчаяния вдруг вспоминаешь, нет, есть выход. Выход есть всегда. И он там. И тогда раз, и все проходит.
3: Ну, у вас вот лично с вами такое было?
4: А как же? Я нормальный человек. Я живой.
3: То есть, когда вот кажется, что двери перед тобой все закрыты, выхода нет.
4: Да.
3: Совет дать никто не может.
4: Да.
3: Ты остаешься наедине с собой.
4: Да.
3: И в этот момент вы что делаете?
4: Ну, вот когда у меня был вот этот кризис самый большой, ну, мне хорошую фразу сказали, эту легенду про кольцо Соломона. Пройдет и это. Вот это надо помнить всегда. Я вот дочурке сейчас вот младшей так всегда и говорю. Вот у нее сейчас как раз такие вот радости идут. Говорю, это тоже пройдет. Это пройдет, надо потерпеть. А главное, самый лучший способ, да, накатило, вставай, молись. Вставай, молись, тебе помогут. И ты даже не заметишь, как.
3: Вы какую молитву читаете, когда вот срочно надо? Вот вспоминаете, а Господи, вы находитесь дома или в автобусе, по дороге куда-то?
4: Вот я
3: просто скажу, Господи, помоги, или Господи, прости.
4: Прости.
3: Иисусову молитву.
4: Иисусову молитву, Господи, помилуй, Отче наш. Даже вот я вам скажу такую вещь, был со мной случай этот. Может быть, это была даже какая-то точка такая, к воцерковлению или к вере. Тоже было в Кирове. Не помню, что там происходило, по каким обстоятельствам. Вот было состояние уныния и пасмурная погода, отвратительная. Я пошел куда-то там по каким-то делам, дела не делались. В общем, все было плохо. Я иду, а «Отче наш» я уже знал. А вот если я сейчас прочту «Отче наш», я прочитал два раза, и вы знаете, мир изменился. Мгновенно, мгновенно просто. Все отвалилось. Все мои дела, которые я делал, стали мелочью. Это ерунда. Это ерунда. И даже несмотря на всю пасмурную погоду, мне показалось, что так день стал светлее. В одночасье. Ну, вот это со мной произошло, не знаю, ну, может быть, психологи.
3: Но там надо верить, надо верить. Действительно, по вере и будет вам, да? Вот вы прочитали,
4: да.
3: И мир изменился.
4: Да.
3: А вот, Владимир, все-таки вы актер. Вы человек зависимый, да, от зрителя. А как вы уже говорили, что многие идут в эту профессию ради славы, ради узнаваемости, люди тщеславные. А как вот вы справляетесь вот с этим греховным унынием в зависимости от преклонения и любви? Например, что вас меньше приглашают на роли, вы меньше играете, вас перестали узнавать, у вас перестали брать автографы. Вот как-то вот это, вот как вы это пережили, как с этим справились?
4: Ой, слава богу. Вот я сейчас в той стадии развития, когда мне это абсолютно безразлично. Честно, вот говорю честно, без всяких этих, без всяких обиняков. Дело в том, что тут есть главный вопрос. Вот возвращаясь к вопросу, зачем люди идут в эту профессию? Все зависит от того, как человек отвечает на этот вопрос. Зачем он туда идет?
3: Ну, я думаю, что в этот момент отвечают все. Я талантлив, у меня есть талант, я хочу быть узнаваемым, знаменитым, я хочу, чтобы обо мне знали все.
4: Ну, вот самый
3: факт. Надо признаться себе, что, я думаю, люди в эту профессию идут, наверное, все-таки ради этого. Это потом вы начинаете саморазвитие. О, я хочу что-то сказать, хочу быть, доказать миру.
4: Нет, я думаю, не соглашусь. Во-первых, не все идут. Многие идут из этого, да.
3: Тогда вторая версия. Зачем люди становятся актерами?
4: Их очень много. Вариантов очень много, на самом деле.
3: Но перечислите три.
4: Так, Первый вариант, вот да, тщеславие, хочу быть узнаваемым, самый пагубный, потому что, как правило, ничем хорошим это не заканчивается, потому что заканчивается это разочарованием, и, как правило, этот вариант губит способности. Губит, потому что человек вместо того, чтобы работать, начинает доказывать, я есть, вот он, смотрите, и смотрите, какой я хороший актер. Все, все, театр закончился, все, я смотрю, ну ты хороший актер, ну, смотреть-то на это неинтересно. Мне неинтересно, мне как зрителю неинтересно смотреть на то, какой ты хороший актер. Мне интересно смотреть за сюжетом, как играешь. А еще лучше, если я забуду, что ты актер.
3: Так, это второй, понятно. Второе.
4: Второй вариант. Второй вариант – это когда в человеке вот эта природа актерская существует. Он играет, играет, играет. И он уже не играет, он уже не может. Он шалит, он балуется. Он и на сцене импровизирует. И талант уже, его ведет вот этот вот талант. Хотя, конечно, никогда нельзя забывать. Как сказал Толстой, по-моему, или кто? Талант – это 99% работы и 1% способностей. Вот, это действительно так. Работать надо бесконечно, постоянно, тут несомненно. Потому что столько остановился, все, ты как в «Алисе в стране чудес». Остановился, ты уже улетел назад. Все.
3: А третий вариант?
4: А третий вариант, вот для меня третий вариант – это процесс познания. И познание бесконечное. Познание, вот актерская профессия, она ж подлая. Она подлая. Актер существует только в ту секунду, когда он находится перед зрителем. Ни до того, ни после того. Все, нету. Остаются слабые отблески, когда это снимает.

0: лучший способ познания себя – это вот через этих, через своих персонажей. Когда ты познаешь их, ты себя познаешь. Это неизбежно.
1: А вот я хотела про персонажа спросить. Был вопрос, я думала, не буду спрашивать, и вот вы сами меня к этому подталкиваете. Вот смотрите, есть роли, да, вот такие позитивные, вдумчивые, и зритель любит сразу, и примеряет актера, и понимаешь, он человек такой же хороший. А бывает, вам дают роли негодяев, подлецов, и это тоже классно получается у актеров. Получается, что он и в жизни такой подлец, и руки ему никто и подать не хочет. Вот где тут правда?
0: Ни в коем случае, ни в коем случае нельзя ассоциировать актера как человека и его роли. Больше вам скажу, это тоже, я люблю формулу, вот одну из формул я вывел. Чем дальше, даже не просто про актеров, а вообще про художников, чем дальше художник, чем больше дистанция между самим художником и образом, который он создал, тем выше этот художник. Потому что, понимаете, если я ассоциируюсь с персонажем, и съем себя ассоциирую с персонажем, то это я в предлагаемых обстоятельствах. Это такой есть термин в театре. Я в предлагаемых обстоятельствах. Но на сцене-то не я. Я играю-то не себя.
1: Кстати, это большое мастерство вот быть таким универсальным актером, а не актером одной роли. Потому что тебя вот как запомнят по одной твоей сильной роли, и больше ты...
0: Да-да,
1: это страшный момент, мне кажется, для актеров.
0: Да, это большая трагедия для очень многих актеров. Демьяненко, вот ярчайший пример. Шурик, а он великолепный актер, он мог играть очень много чего.
1: Или Анастасия Заворотнюк, моя прекрасная няня, и
0: да,
1: все, и
0: да,
1: только няня.
0: Да. А актеры-то прекрасно, они могут диапазон огромнейший. Допустим, вот в кино, вот опять же кино, а в кино используют только так. А вот в театре все-таки от этого обычно убегаешь, уходят от этого в театре. Вот. И вот чем больше дистанции, все равно мы играем. А чтобы сыграть точно, вот тут надо его познать, своего персонажа. Надо понимать, почему так, почему эдак, почему мотивация поступков, плюс характер, плюс характерность. Вот это вот все, когда объединяется в процессе репетиционном, вот тогда начинается та самая секунда удовольствия, которую мы получаем, когда работаем.
1: У нас сейчас глава уныния много. Мы разговариваем с заслуженным артистом России Владимиром Ганиным. И в продолжение, вот смотрите, хорошая интересная мысль старца Эмилиана, который говорил, что в горниле испытаний сокрушается наш эгоизм, смягчаются наши сердца. Без искушений наша жизнь стала бы жестокой и беспощадной, а наши сердца каменными и неспособными дать ближнему ни чуточки нежности и любви. Вы в театре, насколько я знаю, еще работаете столяром и плотником. Это что, переключение с одной деятельности на другую, или же это, понимаете, это вот такое... Даже я вот вижу в этом какой-то такой знак сильного человека, которого нет гордыни, нет именно тщеславия, о котором мы говорим, который работает не только головой, но и руками, и тоже справляется с этим очень хорошо.
0: Честно говоря, все гораздо проще. Ну, с деревом я любил всегда работать, вот сколько себя помню, даже вот мальчишки маленькими, уже рубанок мне папа дал в руки, с величайшим удовольствием строгал. А проще потому, что зарплаты актерские не самые большие. А деточек надо кормить. А деточки мои росли в 90-е годы. Вот только вот сейчас вот младшая сейчас растет более-менее такой
1: стабильный.
0: Младшая
1: 13, да?
0: Младшая 13. Вот она растет в более-менее стабильное состояние. Вот. И всегда я искал какие-то подработки. В Кировском ТЮЗе подрабатывал бутафором. Здесь, в театре «Вера», ну, нужен был напарник столяру. Я говорю, ну, возьмите меня. Меня взяли, и все, с тех пор вот я и работаю. Правда, напарник сейчас, один начальник ушел, я, значит, остался за старшего. Сейчас у меня другой напарник, мы вдвоем. Я всегда искал такую подработку, чтобы, во-первых, нравилось. Потому что я много чего где еще подрабатывал. Но это немножечко не то.
1: Не по душе, да?
0: Ну, не то, что не по душе, ну да. Там наружной рекламой занимался, Поначалу интересно, потому что новое, а потом как-то уже стало тяжело. Да и это неудобно. А тут очень удобно. Я работаю в театре, где репетирую, там и подрабатываю. А во-вторых, у нас это очень интересно. Мне это, главное, очень интересно, потому что у нас довольно все сложно. Театральная декорация, особенно для нас,

0: нашего театра есть такая спецификация. У нас нельзя сделать большую декорацию. Вот, ну, взял, сколотил большой дом, там его раз отодвинули в карман, и стоит он себе, потом выдвинули. У нас нет закулисного пространства, у нас все должно быть разобранным на мелкие запчасти, места для хранения нет, хотя это общее место для всех театров, места для хранения нет, надо, чтобы все было плоским, как в Икее, и так далее. И вот приходится придумывать. Ну, это держит в тонусе.
1: Я хочу нашим радиослушателям сказать, что Владимир Ганин – актер театра «Вера». Это так, для нашего уточнения. Поэтому в театре, видимо, мы услышали, что нет таких больших хранилищ для декораций. И вот Владимир включает всю свою фантазию, весь свой талант, чтобы декорации, как он говорит, были, как в Икее, плоскими и убирались в коробочку.
0: Ну, не в коробочку, но, по крайней мере, хотя бы в дверь пронести можно было и как можно меньше занимали места.
1: Ну, и чтобы нам поставить точку в голове уныния, вот ваша мудрая мысль, значит, молитва и труд, или есть еще что-то к этому добавить, спасает от уныния и депрессии не только подростков, но и нас, взрослых, уже поживших, потоптавших эту землю?
0: Я попробую сказать не грубо. Мозгами надо шевелить и относиться к себе очень критически. Вот для меня это очень важно и очень помогает. Как только впадаешь в это состояние, надо почаще самого себя спрашивать, а ты что, лучше других? А ты что, кому-то... То есть тебе хуже, чем другим? Но если ты думаешь, что тебе хуже, чем другим, сходи в травмпункт, посиди часик.
1: Или в онкологический центр, диспансер.
0: Да, или в отделении хирургии. Я вот недавно был, ну, такая рядовая операция у меня была. Ну, вот я ходил по коридорам, смотрел и понимал, что...
1: Слава Богу.
0: Я счастливый человек. По крайней мере, пока я счастливый человек. Как говорят, благодарите Бога за все, что у вас есть, и благодарите Его за то, чего у вас нет. Потому что могло бы быть гораздо хуже.
1: Здесь мы поставим точку и перейдем к нашей следующей главе – терпение.
2: Терпение.
1: Минута терпения может спасти от великих несчастий. Минута нетерпения может разрушить всю жизнь. Поговорим о терпении. Оказывается, в перечне человеческих способностей и особенностей терпение самое труднодостижимое. Как вы думаете, почему?
0: Человек суетен. Ему хочется все и сразу. Это во-первых. Во-вторых, терпеть, как правило, больно. А человек не любит боли. Поэтому это вполне естественно. Хочется избавиться от нее. Ну и... А вот если научиться терпеть, да... И учиться этому можно всю жизнь... Сказать, что я это умею? Нет, не могу. Не могу так сказать. Но сознание того, что необходимо этому научиться, это есть. Да. Вот.
1: Но ведь актеры, наверное, больше нетерпеливые люди, да? Они ждать своей роли всю жизнь...
0: Так, ой, нет,
1: это
0: нет,
1: же
0: нет,
1: невозможно.
0: Нет,
1: ждать,
0: нет,
1: высиживать, ожидать, готовиться.
0: Нет, не всегда. Тут очень индивидуально. Кто-то ждет, а кто-то не ждет. Тем более, что сейчас есть возможность. Ну, тебе не дают ролей. Да, пожалуйста, вон, иди, делай самостоятельную работу какую-нибудь. Сделай свой спектакль. Пожалуйста, можно его возить или где-то показывать. Сейчас больших проблем с этим нету. Да раньше, ну, как-то вот в советское время там это не приветствовалось, вот играть частные спектакли. А сейчас, пожалуйста. Поэтому тут немножко не так. А вот терпение с точки зрения работы актерской тут да, потому что, вот правильно вы сказали, актеры зависимые люди, но, как правило, зрители даже не подозревают, до какой степени зависимы. Актер зависим от всех. Он зависим от всех в театре. Просто цехане всегда это понимают. Актер зависит от, ну, во-первых, конечно, от режиссера. Вот в режиссерской воле все равно, так или иначе, режиссерская воля – закон. И сколько было у меня спектаклей, где я не соглашался с режиссером. Но я пытался убедить, доказывать, но не получалось. И уже перед премьерой, когда поздно ломать копья, ну там что, в порядке трудовой дисциплины пошел вперед играть. Актер зависит от художника. Актер зависит от костюмера или художника по костюму. Какой костюм принесут, так я и буду играть. Для меня часто это бывает. Я надел костюм, и я начинаю понимать, как играть. А в зависимости от костюма я, или наоборот, он костюм меня тащит совершенно в другую сторону, куда я думал. Даже от музыканта, от композитора, даже от осветителя зависит, потому что вот тебе сказали в этой точке «стой». Мне здесь бегать надо, а тут сказали «стой в этой точке, тебя будут освещать, иначе ты в темноте». И все. Очень, очень зависимо. И вот эту зависимость терпеть, да, это надо учиться.
1: А что учит терпению?
0: Сложно сказать. Все на свете, весь мир, вся жизнь. Вся жизнь учит терпению. Все время по башке чем-нибудь дают. Ты еще хлоп по голове, и все хорошо. Так, терпи.
1: А что касается молодого поколения, у вас ведь в театре сейчас работает много молодежи. Вот со стороны наблюдаете, вот каким оно вам видится, это молодое, новое, талантливое поколение, терпеливое, скоростные, нетерпеливые. Какое оно?
0: Вы знаете, у меня есть ощущение, вот сейчас себя вспоминаю, у меня есть ощущение, что они такие же, как и мы. Но только немножко больше загружены в интернет и в гаджеты. Вот. И чуть больше... Я уж не знаю, может быть, так научили. Немножко больше засоренность языковая, сленговыми, и меньше стали обращать внимание на говоры, потому что нас-то за это били, будь здоров, как? За говор, за сленги, за словечки, потому что, я не знаю, я давно не был в училище, но вот мне это посчастливилось с учителями. Мне вообще посчастливилось в этой жизни с людьми, с которыми я встречался. И с учителями. Это были великие люди. И били. Да они нас так изрядно, хорошо и правильно. И правильно. А тем самым, так или иначе, они воспитывали культуру, они воспитывали вкус. Вкус к театру, вкус к спектаклям, понимание театра.
1: Вы хотите сказать, что как раз сейчас нет такого, как раньше, да?
0: Нет.
1: В эпизодах воспитания, методиках?
0: Нет, не могу так сказать, но свободы и вот непонимание, что все-таки в профессии это мешает, это стало вот... почаще встречаться. Ну, я думаю, пройдет, потому что, слава богу, самое ведь и главное это у молодых, почему они такие же, вот для меня, почему такие же? Они так же хотят. Они так же хотят что-то создать. Они так же понимают, что театр – это не средство для заработки. Для заработка. Ну, можно...
1: Это место служения, да? Вот я понимаю, что это пункт третий, из которых вы перечислили, если
0: ну, в общем-то,
1: чуть повыше.
0: Да. В общем-то, да. И там нет... Вот чего у них нет, по крайней мере, у ребят, которые вот к нам пришли, в них нет равнодушия. Это самое главное. Равнодушие – это смерть для актера. Вот равнодушие, самодостаточность. Вот я сейчас сыграл, и идите нафиг, как я сыграл, так я и сыграл. Вот это смерть для актера. Нет. Нет, так нельзя.
1: Владимир, да. У нас глава терпения, и вот вам такой, чтобы зафиналить эту главу, скажем, такой быстрый вопрос и быстрый ответ. Вот что вы выберете? Эпизодические роли в каждом спектакле и большая достаточно загрузка, что отразится в табеле зарплатном, да? Или одну главную роль через 7 лет, роль Гамлета, ну, например, в спектакле режиссера, это я так придумала, Владимира Машкова?
0: О, Господи. Нет, если Владимира Машкова, то я, конечно, выберу Владимира Машкова.
1: И будете без работы сидеть 7 лет?
0: Ну, не совсем без работы.
1: Вы про терпение, и про ожидание, и про весомость.
0: Ну, я найду чем заняться, тут не страшно. Но при этом я должен заметить, что короткие роли и эпизоды я обожаю.
1: Так что же вы выберете, Владимир?
0: Не знаю, не могу сказать.
1: Ну, хорошо, значит, мы к этому вопросу еще вернемся когда-нибудь, а сейчас мы переходим к главе «Милосердие».
2: Милосердие
1: вложено природой во всех. Даже в грубых и жестоких. И что удивительно, если мы оказываем милосердие людям, мы и зверей милуем. В таком избытке вложено в нас милосердие. Вот так сказал когда-то красиво Иоанн Златоуст. Поговорим о милосердии. Доброта, добродетель, милосердие. Вот для вас эти слова синонимы?
0: Я бы не сказал. Это очень разные понятия. Доброта – это доброта. Милосердие – милость сердечная, милость сердца. Ну, они близки. Они, конечно, близки. Доброта, добродетель. Добродетель – это общее понятие для всех этих, для всего этого. А милосердие… Ой, тоже трудно. Потому что милосердие подразумевает жертвенность, значит, надо что-то как-то себя отсекать. Потому что, подать там лишние 10 рублей нищему, который для тебя ничего не значит, это еще не милосердие. А вот когда тебе посередине ночи надо и будет подпрыгнуть, поехать куда-нибудь для того, чтобы кому-нибудь помочь, потому что тот тебя попросил. Ну, это милосердие, пожалуй. А это трудно, это ж надо подпрыгивать ночью, это ж надо от себя отсекать. Там что-то сделать, что-то... Это трудно. Ну, трудно прежде всего именно потому, что от себя отсекать. Потому что доброта в этом отношении чем отличается, я так думаю. Хотя доброта тоже действенная. Но доброта – это, ну, вот я не желаю никому зла, так я уже добрый. Вот я посочувствовал, ну, я уже добрый. Ну, вот я не осуждаю никого. Я со всеми мил, ласков, ни на кого не ору. Ну, это уже я добрый, все.
1: Я добрый, но добра не сделал никому. Это вот из этой темы получается.
0: Ну, что-то вроде. Ну, милосердие...
1: То есть доброта и милосердие – это все-таки поступки.
0: Да, да, прежде всего. Прежде всего поступки. Прежде всего поступки. По делам их узнаете их, как сказано. Вот. А вот так вот жалеть со стороны, ну как, это поднятие собственной значимости. Это опять для себя. Потому что вот я добрый, вот я пожалел, вот я посочувствовал, вот я какой хороший.
1: Вот про Владимира Ганина у нас вот даже в редакции говорят, что вот такой вот отзывчивый, добрый человек, который вот призвать, попросить, помочь, озвучить. Там, и вы всегда придете, вы всегда поможете, вы всегда поддержите. Ах. И мы вам, Владимир, за это очень благодарны. И низкий вам поклон.
0: Ах, если бы все было именно так. Но ну, что? Уже сейчас у меня бы тут ним засветился. Ну что вы, да нет. Ну как, ну помочь, понятно, святое дело. Но сказать, что уж я такой уж добрый, нет. Еще работать.
1: А вот почему вам так, ну, по душе пришлось вот радиообраз? Вы же давно здесь у нас на радио работаете. Сколько вы озвучили уже, и не перечесть, и не пересказать. Вот что для вас радиообраз?
0: Это, во-первых, дивное место. Мне здесь хорошо. Во-вторых, ну, началось опять все очень просто. Меня позвали, и Лена Дементьева позвала озвучить, попробовать. А до этого я этого никогда не делал. Попробовал, ну, как-то пошло, да вроде бы ничего. Дальше больше. Потом появились стихи, а стихи читать я, вот это я действительно очень люблю. И дальше все пошло. И это еще одна работа над собой. Ну, потому что работа над собой это перманентное состояние. На всю жизнь. Это на всю жизнь. Вот. И познавать что-то новое, это тоже интересно. Но главное даже не это. Главное, что именно... ведь было бы, допустим, другое радио какое-то, наверное, я бы не удержался. А то, что вот здесь идет... Сколько людей интересных я здесь узнал. Со сколькими познакомился, со сколькими побеседовал. Ну, это ой. А потом сознание того, что все-таки это разговор идет об очень большом, о вере, о Боге. И разговор серьезный, не сюси-пуси, а серьезный разговор. Это важно. И ощущение того, что ты делаешь, очень важное. Да и сам познаешь. Ну, это дорого. Это
1: благодарю.
0: Очень дорого.
1: Спасибо. Мы очень рады, что радиообраз, ну, как бы приобрело в наши ряды такого талантливого, безотказного, доброго актера, заслуженного артиста России, актера театра «Вера» Владимира Ганина. И наша следующая глава. Любовь. Любить значит служить бескорыстно, преданно. Вот как думаете, по своему опыту, вот в каком возрасте приходит понимание, что такое настоящая любовь?
0: Любовь – это так огромно, что понимать это можно тоже всю жизнь. Бог есть любовь. Бог будет там всяческое и во всем. Значит, всяческое и во всем будет любовь. Вот я говорил о смысле жизни. Дело в том, что, опять, почему я пришел к вере? То, что ни одна философская теория, которую я изучал, не дала ответа, зачем человек живет, кроме православной веры. Почему? А все очень просто. Механизм очень простой. Если душа есть... Тогда есть зачем заниматься театром, есть зачем заниматься искусством как таковым, есть зачем жить, потому что душа уходит туда, а наша задача здесь ее, эту душу, приготовить, чтобы уйти туда. А туда она уйдет куда? Туда, где все есть любовь. Значит, наша задача какая? Научиться любить. А вот учиться мы этому из-за своего эгоизма, из-за гордыни мы можем всю жизнь, потому что наш эгоизм, наша гордыня, наше тщеславие, всему этому мешает. Потому что вот моя учительница в школе как-то сказала потрясающую вещь. Она вообще великий человек. Она сказала потрясающую вещь. Вот, говорит, чем отличается любить и влюбиться? Вот два слова, они похожи. Чем отличается влюбляться и любить? Ну, мы там, ну, это вот чувство. Все очень просто. Морфология. Все очень просто. Влюбиться. Вот это «ся» – это любить себя. Любить – это любить человека, которого ты любишь. А это значит отречься от себя. Ну, у апостола Павла там, конечно, все очень точно сказано. Что такое любовь? Любовь не ищет своего. И дальше, далее по списку. Мое любимое место. Оно все объясняет, кстати. Почему любим тоже? Оно все объясняет. Вот только проблема в том, что так-то в теории все очень просто. Научиться трудно. Ведь да. Вот даже у того же Федора Михайловича, моего любимого, эпиграф, господи, вот этот склероз, братьям Карамазовым, по-моему. Истинно, истинно говорю вам, если зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно. А если умрет, принесет много плода. Надо умереть, чтобы было много плода. Это и есть дело любви. Это и есть проявление любви. Главное тут не путаться.
1: Да, и любовь вообще это награда за терпение, мне кажется, это за труд, за служение. Любовь это действительно как высшая награда. И тогда ты должен вообще взрастить в себе это чувство. Это ведь я не зря спросила, в каком возрасте ты начинаешь это как бы понимать и ценить. Потому что можно же прожить, и я сама знаю, как это сложно. Потому что мы действительно, это я, оно все-таки я, оно нам мешает.
0: Оно губит все. А вот насчет чувства, буквально сегодня у кого-то я прочитал. Любовь – это не чувство, это работа. Вот влюбиться – это чувство. Там работают всякие там химические составы в голове. А вот любовь – это что? Ну, это пошел и делаешь, и делаешь. Я не хочу, я не могу, я устал. Ты идешь и делаешь, потому что вариантов нет. Почему? Ну, потому что ты любишь. И даже в этот момент, когда ты заставляешь себя делать, ты начинаешь ненавидеть объект своей любви. Когда сделаешь так вот хорошо, так радость. Раз так. Ну, как-то вот у человека радость, ну, значит, и у тебя радость. У него радость, у тебя радость. Вот тогда вот это работа. И работа на всю жизнь. Причем это же не обязательно, ну, да, понятно, что любовь мужчины к женщине, женщины к мужчине. Не помню, где я это прочитал. Я запоминаю фразу, я не запоминаю авторов. Для чего Адаму дана была Ева? Именно для этого, для того, чтобы научиться любить. Научиться любить, потому что как бы вот он много чего научился до Евы, а вот любить еще как-то... А кого любить-то? Просто так любить-то невозможно, надо же любить кого-то. Вот ему дали Еву. Учись. Вот мы и учимся теперь до сих пор.
1: А вот можно ли быть счастливым человеком без любви?
0: Не думаю. Не думаю. Причем это же не важно. В данной ситуации, вот в данной ситуации не имеет значения любовь к женщине, любовь к науке, любовь к работе, любовь к детям. Кстати, самая, для меня самая безусловная любовь к детям. Не думаю, потому что, не знаю, мне кажется, невозможно. Вообще счастье очень сложная вещь. Очень сложная. Бывают, я часто это от многих слышал, и сам какие-то моменты у себя могу вспомнить, что самые тяжелые времена, когда все не так, все рушится, а потом проходит время, и ты вдруг понимаешь, что это было самое счастливое время. А самые благостные времена, когда все есть, никуда бегать не надо, рысачить не надо, чтобы денег заработать, все хорошо, достаточно всего. Потом вспоминаешь, а что-то они какие-то пустые были, ни о чем. Странно, это очень сложная вещь. Счастье очень, вот это вот очень эфемерное для меня понятие.
1: Ну вот вы боитесь, ну, потому что молодость прошла, дети подрастают, голова седая, годы летят, и вот впереди там вот эта вечность, вот эти страхи у вас есть внутри себя?
0: Ну, страх смерти – это нормальное явление. Он, конечно, есть. Но я радуюсь тому, что я перестал об этом жалеть. Я перестал жалеть о том, что молодость прошла. Мне немножко жалко, что уже нет столько сил. Если там раньше я мог 20 часов отработать в Аврале, поспать 3 часа, подпрыгнуть и снова 20 часов отработать. Сейчас я уже после 12-ти-то себя ощущаю не лучшим образом. Ну как, ну... Потом уже начинаешь говорить: Вовочка, тебе уже не 30, и уже даже не 50, уже гораздо больше. Надо себя остепенять, да, потому что внутренняя потребность иногда так, она так стрепенается, так бодрится, так ощущаешь себя как минимум 40, что сил-то есть. Потом раз, нет, уже понимаешь, нет, уже не столько. Надо аккуратнее. Нет, но вот страха такого, обиды, что время прошло. Да нет, нет, пожалуй, нет.
1: То есть, если бы действительно был такой выбор начать все сначала и пойти другим путем, как обычно вот говорят, вот вы бы прожили бы жизнь точно так же?
0: Нет. Нет. Если бы я знал, если бы я начинал новый путь с сегодняшним пониманием, нет, я бы не наделал очень многих ошибок. Я бы очень многого чего не сделал. Потому что я сейчас понимаю, сколько собственной неправоты было в этой жизни.
1: Но, может быть, это и есть ваш путь к тому познанию, к вашей мудрости сейчас, к вашей вере. А вот представляете, вы бы не сделали этих ошибок. Ну, жили бы вы гладко, мирно, работа, дом, дети. И, может быть, вы к вере бы и не пришли.
0: Не знаю, не думаю. Все равно так или иначе пришел бы. Но вопрос в другом. Я бы не причинил столько боли людям.
1: Но вы за это каетесь, раскаиваетесь.
0: Ну, это, конечно. Но факт тот, что вот если бы я... Опять же, и говорю, что если бы был сегодняшний опыт, я бы этого не сделал. А ошибки были бы другими. Вот я же дальше живу, я же совершаю ошибки. Но тут ведь главное ведь как? Это в острове очень точно сказано, очень хорошо сказано, когда отец Анатолий, там, Петр Мамонов, он умирает уже в гробу, и когда его спрашивают, а как же нам жить дальше-то? Он говорит, греха, говорит, большого не делай. Живи, как живешь. Греха большого не делай. Вот теперь, да, бояться сделать большой грех, да, понимание того, что это... Ой, надо избежать, ну, стараться, по крайней мере, избежать большого греха, да, это вот понимание только сейчас и приходит. Я бы не сказал, что это мудрость, это опытность. Это опытность. А мудрость, да откуда она? Откуда бы ей взяться?
1: Не падайте духом, а спокойно доверяйтесь воле Божией. И что бы вам ни выпало, переносите все во славу Господа, так как после зимы следует лето, после ночи – день, а после бури – тишина. Святая великомученица императрица Александра Федоровна Романова. А в студии программы «Верую» сегодня был заслуженный артист России, артист театра «Вера» Владимир Ганин. Дорогой Владимир, большое вам спасибо за этот красивый голос, за эти теплые мысли, за эту душевную беседу.
0: Спасибо вам. Спасибо вам, что радиообраз существует, работает. И желаю нам, чтобы мы были всегда интересны. Вот потому что один мой приятель как-то написал, там возник вопрос, вот театр должен это. Мой приятель пишет так гневно, театр никому ничего не должен. Хотел отписать, но как-то так затерялось. Так вот я сейчас скажу, нет, театр должен и радио должно. Одну вещь мы не только должны, обязаны. Мы обязаны быть интересны. Потому что тогда мы и сможем нести что-то хорошее, доброе и светлое.
1: Спасибо, радиослушатели, что были с нами. Услышимся через неделю.
0: Спасибо вам.
2: Вы слушали программу «Верую» на радио «Образ».

закрываю и вижу на окраине маленький зал, где на сцену впервые я вышел, где, волнуясь, у рампы стоял. Я безбожно весь текст перепутал, я споткнулся у всех на виду, только «Браво!» кричал почему-то добрый зритель в девятом ряду.

сами возят в колясках детей. Изменились одежда и танцы, песни новые нынче в ходу, но таким же, как прежде.

Скрипки пробуют голос несмело, заполняется публикой зал. Может, Гамлета или Отелло я бы с большей охотой сыграл. Или, скажем, читал бы сонеты, тихо жил бы со всеми в ладу. Только как же посмотреть на это?

И волнуюсь я с первого слова, будто к сцене еще не привык. И в начале антракта я снова валидол положу под язык. Может, все бы забросить под старость, на скамейке сидеть бы в саду. Только как же я с вами расстанусь, добрый зритель в девятом ряду? Только как же я с вами расстанусь, добрый зритель в девятом ряду? Трудно, очень трудно расстаться.

0: 01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».

0: Музыкальные мгновения.
1: На протяжении жизни Сергей Прокофьев во всем, в том числе и в искусстве, сохранял черты непосредственности, наивности, а также склонность к баловству и умение по-детски удивляться. Наверное, поэтому именно его можно назвать самым детским композитором 20 века. В автобиографии маэстро можно прочесть следующее. «Летом 1935 года я сочинял легкие пьески для детей, в которых проснулась моя старая любовь к сонатинности, достигшая здесь, как мне казалось, полной детскости. Надобность в детской музыке ощущалась явно. И родились 12 легких пьес для фортепиано, к которым 6 лет спустя Прокофьев сделал камерно-оркестровую редакцию, отобрав 7 пьес и назвав цикл «Летний день». А через 40 лет эта музыка прозвучала в советском кукольном мультфильме «Бибигон», снятом по мотивам сказки Корнея Чуковского. Сергей Прокофьев. Сюита «Летний день».

все тучки, тучки, а кругом все сожжено, все умирает. Какой архангел их крылом ко мне на нивы навевает? Повиснул дождь, как легкий дым, напрасно степь кругом алкала, и надо мною лишь одним зарею радуга стояла. Афанасий Фет.

0: окрестности небольшого французского города Ар. Располагают к прогулкам. Невозможно описать словами ту неповторимую радостную игру красок, которую рождает жаркое солнце и синего неба. Октябрь. Время сбора винограда в Провансе. Вплоть до конца октября погода здесь обычно теплая и сухая. На закате солнца люди в простых одеждах заняты работой. Раскаленный добела шар заходящего солнца заливает светом все вокруг. В этом мареве дрожат силуэты, очертания. Ярко-желтый цвет неба слепит глаза, и фигуры теряют четкость. Слева тянется к горизонту ряд деревьев. Густо-зеленые листва их отсвечивает голубоватым блеском. На темных стволах лежат красные блики. Пара низких домиков вдали прерывает эту сине-зеленую линию крон. Что же справа? Река? Ручей? Не видно ничего против солнца. Мы прикрываем глаза и замечаем, что это вовсе не вода. Так сверкает в закатных лучах земля. Словно по кипящей лаве идет по мокрой дороге человек, и тень от его фигуры тянется нам навстречу. Почти все остальные люди заняты сбором винограда. Они склоняются над гроздьями, наполняют сочными ягодами большие корзины. Головы их замотаны платками. Без этого невозможно провести на солнце несколько часов. Лишь две фигуры отличаются от остальных. Некая дама с зеленым зонтиком и мужчина, поглядывающий на сборщиков винограда с высоты запряженной телеги. Мы не можем разглядеть ни лиц, ни деталей одежды. Широкие, размашистые движения привычных к труду людей и черные узкие шпалеры для винограда задают ритм всей сцены. Переход цвета сине-фиолетовой почвы под ногами к насыщенному бордовому, огненно-красному, пылающему оранжевому и, наконец, к сияющему до белизны желтому напоминает жаркое пламя пожара.
1: Мы видели совершенно красный виноградник, красный, как красное вино. Издали он казался желтым, над ним зеленое небо, вокруг фиолетовая после дождя земля, кое-где в ней желтые отблески заката.
2: Такую картину Винсент ван Гог увидел в октябре 1888 года, возвращаясь с прогулки. О чем и рассказал в письме своему брату Тео. Не в силах проехать мимо, художник тут же принялся за работу. Краски ложились на холст широкими, густыми, объемными мазками. Писать нужно непременно с натуры, иначе пропадет, угаснет тот импульс, который пробудил в душе волнение. Скорее, скорее запечатлеть эти необыкновенные цветовые сочетания. Именно в этот период своего творчества, полтора года проведенные в Арле, ван Гог решительно порывается идеями импрессионистов.
1: «Я замечаю, что все, чему я научился в Париже, исчезает, и я возвращаюсь к своим мыслям, которые возникали у меня еще в деревне, прежде чем я узнал импрессионистов. Вместо того, чтобы стремиться точно передать то, что я вижу перед собой, я пользуюсь цветом довольно произвольно, желая выразить себя с большей силой».
2: Цвет для Ван Гога – способ раскрыть свою душу. Картины голландского художника в этот период – это буйство красок, взрыв цвета. Он смело использует резкие контрасты синего и желтого, красного и зеленого, оранжевого и лилового. Он добавляет черные и белые цвета, чтобы усилить звучание колорита. Его поиски, как правило, не находили понимания публики. Эта картина стала одной из немногих, долгое время считалось, что и вовсе единственной, купленных при жизни художника. Но он упорно продолжал работу. За время пребывания в Арле художник создал более 200 полотен.
1: «Голова моя полна идей, так что, несмотря на мое одиночество, у меня нет времени думать и копаться в себе. Я работаю, как паровая машина».
2: Вот и в тот осенний день Ван Гог возвращался после целого дня, проведенного на природе за мольбертом. зная, что художник пишет до самого вечера, возничий отправился за ним, когда дневное светило стало уже клониться к закату. Бушующий пожар залитого солнцем виноградника и в его пламени копошащиеся люди, занятые ежедневным трудом, воспринимается художником как символ жизни.
3: Винсент ван Гог. «Красные виноградники в Арле». 1888 год. Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина.

0: Специальный репортаж на радио «Образ».
1: Шестого августа, в день открытия международной православной ярмарки «Нижегородский край. Земля Серафима Саровского», радио «Образ» представило музыкально-поэтическую композицию «Цветы царской России». Мероприятие состоялось в конференц-зале первого павильона Нижегородской ярмарки. Участие в этом поэтическом спектакле приняли лауреаты всероссийских и международных конкурсов, учащиеся Нижегородского хорового колледжа имени Льва Сивухина и школы искусств номер 9. Насельник Вознесенского-Печерского мужского монастыря и радиакон Антоний Затекин, а также ведущие радиообраз Анастасия Шохина и Ольга Ковалева. Подробности в нашем репортаже.
2: Не зло победит зло, а только любовь.
3: А давайте пообещаем друг другу, что бы ни случилось, мы всегда будем вместе.
4: «Не зло победит зло, а только любовь». Эти слова императора Николая II стали главной мыслью музыкально-поэтического спектакля «Цветы царской России». Его создатели – команда «Радиообраз». 6 августа в конференц-зале выставки-ярмарки «Нижегородский край. Земля Серафима Саровского» радиоведущие, музыканты, актеры и посетители православной выставки собрались на «Тихий вечер». «Тихий царский вечер» открыл ведущий утреннего эфира «Радиообраз», руководитель и духовник семейного центра «Очаг» в честь царственных страстотерпцев, священник Дионисий Чебиряев. Отец Дионисий пожелал взглянуть на последнего русского царя, его супругу и детей прежде всего как на семью, которая подала настоящий, правильный пример семейной жизни.
5: Эта история удивительной семьи. Такой обычной и такой необычной. Когда в самый момент самых наибольших трудностей, момент наибольших скорбей, и вместо того, чтобы озлобиться, они сплотились вокруг Бога и поддерживали друг друга. Вот источник их святости. Не царствование, не история императорства, а история семьи, которая любила друг друга больше всего. История тех людей, которые Бога поставили на первое место – и, значит, сами оказались исполненными любви друг к другу и окружающим. Вот.

0: об этой истории, об истории семьи, мы предлагаем вам сегодня послушать, узнать и немножко удивляться.
1: Видеозарисовки, музыкальные и поэтические номера, связанные с историей царственных страстотерпцев, выдержки из дневников последних Романовых и фрагменты аудиокниг. Постановка соткана из ценных материалов, связанных с венценосной семьей. Это и стихи великого князя Константина Романова, знаменитого К.Р., и поэтическое посвящение схиархимандрита Авраама Рейдмана и тексты белогвардейского офицера Сергея Бехтеева.
2: Наше царство теперь не от мира сего. У нас поднято все, у нас нет

0: постановка «Цветы царской России» – часть нового живого проекта «Тихий вечер», который создает «Радиообраз». Создает для своих радиослушателей и для всех неравнодушных нижегородцев. Среди соавторов «Тихого вечера» – ведущий «Радиообраз» Анастасия Шохина, Елена Дементьева, Ольга Ковалева. Постановкой спектакля занималась шеф-редактор «Образа» Ирина Вдовина.
1: Какие благодарные люди, которые приходят. Они же знают радио, они любят радио, они их узнают, эти голоса, они ждут, чтобы обнять, сказать спасибо. И нашим ребятам это очень важно и нужно.
2: Я счастлива, потому что мне удалось передать какое-то свое видение и свое прочувствование этой темы. И вроде бы много об этой теме сказано и написано, но когда тебе удается приобщиться вот к этому великому через что-то свое, через свою сердечную боль, через свою любовь, это дорогого стоит.
3: Для меня большая честь и радость передавать образ великой княжны Татьяны, чтобы люди помнили вообще этот день. Может быть, чтобы кто-то увидел в ней близкую для себя душу. Царская семья учит любви. Она учит любви ко всему, к ближнему, к миру. Учит трепетному отношению ко всем и ко всему на свете.
4: Первые 20 лет супружеской жизни были для царской четы самыми счастливыми. Все, кто близко общался с этой семьей, отмечали, с какой бережностью относились друг к другу император и императрица.
5: Да не спошлются нашим детям милости Бога. Я с мучительным страхом думаю об их будущем. Оно так неизвестно. Жизнь – загадка.
0: «Тихий вечер» стал для слушателей «Радиообраз» настоящим событием. Было видно, как сильно спектакль отозвался в сердцах зрителей. Аплодисменты долго не смолкали, а слова благодарности звучали очень искренне и трогательно.
6: Мне очень понравился музыкально-поэтический спектакль, который я сегодня прослушала. Это было очень волнительно. Очень интересует жизнь наших последних царей, семьи Романовых. Честно говоря, переполняет прям эмоции, потому что это были необыкновенные люди. И их судьба такая печальная, но нам вся неизвестная. Огромная благодарность всем, кто занимается просветительской деятельностью этой. Нам, обычным людям, это так важно, так интересно и так душевно. Спасибо всем большое.
7: Мне очень понравилось, я прям плакала даже, так растрогалась. Особенно, когда мальчишки пели и говорили.
8: Молодцы, хорошо. Я плакала, когда слушала. И вот опять живем в такие времена. Опять наши дети гибнут. Так что надо нам быть сильными и молиться. Так что спасибо «Радиообраз» и всем, кто тут участвовал.
0: Живые встречи со слушателями «Радиообраз» будут продолжаться. Уже этой зимой гостей будут ждать новые вечера и снова теплое, живое общение.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: Дорогие радиослушатели, 11 августа в 17:00 приглашаем вас на творческую встречу с популярным исполнителем русских песен и романсов Александром Шалуновым. Александр Шалунов – обладатель редкого бархатного баритона, исполнитель, чье имя знакомо многим любителям искренней душевной музыки. В этот вечер будут звучать не только любимые всеми песни, которые хочется слушать снова и снова, но будет и добрая беседа о творческом пути, о вере, любви с известным артистом. Ведущая вечера – шеф-редактор «Радио Образ» Ирина Вдовина. Приходите за атмосферой добра, красоты и музыки. Это будет теплый летний вечер на Нижегородской ярмарке. Так тому и
1: быть. Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами с 5 по 13 августа возможно прекращение вещания эфира «Радио Образ» в Нижнем Новгороде в будние дни с 8:00 до 17:00, в выходные дни с 12:00 до 17:00. Прослушивание эфира радиостанции в это время доступно в сети интернет. Приносим извинения за временные неудобства.
2: Слушайте «Радио Образ» в Сарове на частоте 92.2 FM.
3: Музыка в литературе.
4: Весной 1814 года в немецком городе Бамберге вышла первая книга Эрнста Теодора Вильгельма Амадея Гофмана под названием «Фантазии в манере Калло». Наряду с другими произведениями прозаический сборник содержал и 6 небольших очерков-новелл под общим названием «Креслериана». Не случайно, что это одна из самых ранних литературных работ Гофмана была посвящена музыке. Для писателя музыка была первым истинным призванием, которому он отдал немало лет жизни, еще до начала литературного творчества. Дирижер, выдающийся пианист, создатель первой романтической оперы «Ундина», которая в 1816 году с успехом шла на сцене Королевского театра в Берлине, Гофман также работал руководителем филармонического общества в Варшаве, а позже музыкальным директором городского театра в Бамберге. Именно здесь, вынужденный одно время ради заработка давать уроки музыки, Гофман и прошел через все те музыкальные страдания, о которых говорится в первом очерке «Креслерианы». Страдания подлинного большого художника в обществе просвещенных бюргеров, которые занимаются музыкой, следуя моде. Главный герой «Креслерианы» – капельмейстер Иоганнес Креслер. Музыкант не только по влечению сердца, но и по необходимости. Он один из тех, о ком Гофман пишет с горькой иронией.
5: «Рождаются у бедных и невежественных родителей или таких же художников. И нужда, случайность, невозможность надеяться на удачу среди действительно полезных классов общества делают их тем, чем они становятся».
4: Креслер – то капельмейстер в придворном театре, то учитель музыки в богатых домах, то дирижер оперы, то просто безработный музыкант. Будучи скитальцем, поневоле переезжая с места на место, в поисках лучшей доли, достойной жизни, а часто просто куска хлеба, продавая за ненавистное им золото драгоценные плоды своего вдохновения, он повсюду ищет уголки гармонии, света, красоты. Но, увы, поиски эти бесконечны, ибо нет на земле места, где бы воплотилась в действительность романтическая мечта. Мысли Гофмана о музыке и положении музыканта в современном обществе в большинстве очерков звучат из уст Иоганнеса Креслера, а в некоторых изложены непосредственно от лица автора. По сути, писатель излагает в «Креслериане» свои суждения о музыке. Гофмана считают родоначальником немецкой романтической музыкальной критики. Круг интересов Гофмана-рецензента очень широк. В его поле зрения попадают разнообразные музыкальные явления прошлых веков и современности. Итальянская и французская опера, церковная музыка старинных и современных композиторов, творчество Гайдена, Моцарта, Бетховена, рецензии Гофмана написаны в подлинно художественной форме, так что порой даже трудно провести грань между ними и музыкальными новеллами. С глубокой проницательностью в своих статьях и очерках Гофман сумел выделить главное, самое ценное и передовое в очень пестрой музыкальной жизни того времени – оперы Моцарта и Глюка, симфонизм Бетховена. История дала оценку всему музыкальному наследию того времени. И сейчас мы, читатели, лишний раз убеждаемся, насколько порой прозорлив был Гофман в своих музыкальных симпатиях. Его «Креслериана» звучит и в наши дни гимном художнику и искусству. Невозможно оставаться равнодушным, читая его восторженные, пламенные гимны музыки. Одновременно фантастические и реалистические.
5: Взгляните на солнце. Оно трезвучее. Из него, подобно звездам, сыплются аккорды и опутывают вас огненными нитями.

0: Чтобы услышать голос близкого человека и поговорить с ним, современному человеку достаточно набрать номер на мобильном телефоне. В XIX веке такой роскоши не было. Но существовала другая – роскошь писать друг другу письма. В них все – любовь, тоска, переживания и радость предстоящей встречи. Сегодня и мы можем узнать, о чем писали друг другу люди 100 и 200 лет назад.
1: Ольга Книпер-Чехова Чехову. 24 ноября 1903 года. Москва. Дорогой мой, милый мой, здравствуй. Сегодня второе, моросит слегка. И если так продержится дня 2-3, то телеграфирую тебе и заказываю билет и приезжай. Мамаша в добром здравии, очень кланяется тебе. Сокрушается, что ты там один и не дождется твоего приезда. Вчера я целый день была в театре, только обедала дома. Репетировали второй акт. Повторяли сценку с прохожим и звуком. Хорошо это будет. Я нашла смех для Раневской. Константин Сергеевич велел заниматься мне дома непременно в изящном платье, чтобы я привыкла чувствовать себя хоть приблизительно шикарной женщиной. Я взяла платье из мечтов и буду в нем работать. По технике это адски трудная роль. Спасибо, милый мой супруг. Задал ты мне задачу. У меня теперь ни минуты покоя. Можешь меня ревновать к Раневской. Я только ее одну и знаю теперь. Вечером на дяде Ване была Ермолова. Играли со смаком. Ермолова была в восторге, вызывали много. Я ужасно заволновалась в первом акте, когда сажусь за чайный стол, попала глазами прямо в глаза Ермоловой, сидевшей во втором ряду. У меня от этого сюрприза коленки задрожали. Я волновалась весь спектакль. Жена Чирикова уезжает в Нижний служить в театре. Я за нее рада. С нее сняли опалу, ведь у нее было какое-то недоразумение по поводу одного стихотворения, якобы нелегального, которое она прочла. Теперь успокоится и с детьми опять будет. Сегодня нет репетиции, и вечером я свободна. Ну, будь здоров, милый мой. Целую тебя и радуюсь, что скоро увижу моего поэта. Твоя Оля.
0: Ольга Леонардовна Книпер, ученица Немировича Данченко, в художественном театре работала со дня его основания до своей смерти. Она первая исполнительница ролей в чеховских спектаклях МХТ, Аркадиной в «Чайке», Елены Андреевны в «Дяде Ване», Маши в «Трех сестрах», Раневской и «Вишневом саде». После смерти Чехова она написала несколько книг о нем. В частности, воспоминания под названием «Несколько слов о Чехове» и другие мемуары.

0: Стихи Владимира Набокова читает Лев Сметанин.
1: При луне, когда косую крышу лижет металлический пожар, из окна случайного я слышу сладкий и пронзительный удар музыки и чувствую, как холод счастье мне душу обдает. Кем-то ослепительно расколот лунный мрак, и медленно в полет собираюсь, вынимаю руки из карманов, трепещу, лечу. Но в окне мгновенно гаснут звуки, и меня спокойно по плечу хлопает прохожий. «Вы забыли?» — говорит. «Летать запрещено». И застыв в венце из лунной пыли, я гляжу на смолкшее окно —

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Андрей Павлович Мельников. Очерки бытовой истории Нижегородской ярмарки. Издание 1917 года. Часть вторая.
3: Довольно полную картину тогдашней ярмарки у Макария дает нам лейб-медик Реман, бывший на ней проездом в 1804 году. «Приближение к ярмарке, — говорит он, — издали давало о себе знать огромным столбом пыли, стоявшим над нею от непрерывного движения массы народа, лошадей, обозов. Ярмарка франкфуртская и лейпцигская едва заслуживают названия ничего не значащих сборищ в сравнении с тою, которая бывает в всем скудном месте. Надо видеть ее, чтобы составить себе понятие о бесчисленной толпе людей, находящихся в беспрерывном движении, о многих тысячах лошадей, экипажей, телег, кои на пространстве нескольких верст покрывают всю поверхность земли кругом города Макарьева. Все сие вместе представляется глазам в виде хаоса. И однако ж это небольшой мир, хорошо устроенный на твердых основаниях, который движется к своим определенным целям и точкам притяжения, где всему назначен свой предмет и где все становится на своем месте. Сия разновидная толпа в разновидных и немало между собой несходных одеждах, сей шум, происходящий от разногласных звуков множества языков, беспрестанно шумящих перед ухом, не могут быть описаны. Видимо, изумленный неожиданным зрелищем в скудном месте, описывая пеструю ярмарочную толпу ярмарочного населения, Реман говорит: «Русские из всех областей империи от Якутска до Вильны. Множество татар, чуваш, черемис, калмыки, бухарцы, греки, грузины, башкиры, армяне и персияне. Здесь видишь также индейцев астраханских колоний, поляков, немцев, французов и так далее. Странно, почему здесь не встречаешь английских купцов, которых находишь везде, где только производится торговля. Впрочем, путешественники английские приезжают в Макарьев из любопытства. Североамериканцы тоже посещают ярмарку по той же причине». Уже и тогда, как, впрочем, и следовало ожидать, после русских преобладали на ярмарке восточные представители. Между тем, как европейцев, тогда, как и теперь, среди иноземных гостей было мало. «Замечательно, — пишет Реман, — что западные европейцы и народы в коротких платьях играют здесь второстепенную роль. Купцы русские и восточные занимают первое место, и половина разговоров слышится на бухарском, армянском или татарском языках. Различие лиц, одежд и поступков всех сих многообразных народов представляет наблюдателю и физионому большое поле замечаний и наблюдений. И до сих пор на ярмарке среди чернорабочих и мелкой прислуги много татар. В старину же рабочие здесь почти исключительно были татары, целыми толпами приходившие сюда к ярмарочному времени из пределов соседней Казанской губернии и из Сергачского уезда Нижегородской, где и до ныне живет особая их племенная отрасль — мишарь. Толпы этих татар поражали своим нищенским видом, своим еле прикрывающим изможденное загорелое тело рубищем. Это были очень дешевые и самые выносливые работники, довольствовавшиеся самым ничтожным заработком и жившие почти под открытым небом. Массы их можно было видеть под вечер спящими почти на самой проезжей дороге. Описывая ярмарку 9 лет спустя, князь Долгорукий говорит: «Суета всякого рода, общее стремление к торговле, движение огромных капиталов, утонченный обмен в оборотах, заготовление всего на всю Россию, словом, центр всех купеческих расчетов. Вот что такое Макарьевская ярмарка. Нет купца, который бы сюда не ездил. Нет товара, какого бы не возили сюда. Все здесь от роскоши до необходимого. А эта лестница велика. Вы все здесь найдете. Наряды церквей, домов и людей. Множество модных лавок. Где их нет? Без них, как без воздуха, не могли бы жить ни жены наши, ни дети. Кареты английские и куклы троицкие. Шварц-панель и ольховый стул. Хрустальные люстры и кабацкие стаканы. Парижский чепчик и оренбургский армяк. Соболь стотысячный и овчина. Рафаэлева картина и мыши кота хоронили. Жасминные духи и деготь. Словом, все, все что угодно. Все противоположности здесь соединяются и превращаются в империалы, в целковые, в бумажки, наконец, в огромные векселя. Ярмарка была расположена по обеим сторонам Волги. Главная часть ее на Макарьевской стороне, луговом берегу, а другая – по широкой пойме, впадающей в Волгу, реки Сундовика, между берегом Волги и селом Лысковым, на земле, принадлежавшей князю Грузинскому, в лощине между окружающими высотами правого горного берега. Здесь, на Лысковской стороне, как выражается князь Долгорукий в своем журнале «Путешествие на Макарьевскую ярмарку» в 1813 году, чернь, толпясь тысячами на широкой пойме, ищет разных своих потребностей. В заливах стоят суда с железом, стеклом, чугуном и всякими судоходными товарами. На Лысковской стороне выгружались также кожи, лесной товар и вообще все более тяжелые и малоценные товары. Тут же были простонародные трактиры, харчевни, постоялые дворы, кузницы. По берегу Волги – балаганы с разными дешевыми съестными припасами, где продавался печеный хлеб, калачи, квас, пироги, сбитень и прочее. Здесь тоже было людно и шумно. Стук проезжающих обозов и экипажей, говорит Реман, голоса гребцов, нагружающих товары, крики, несущиеся из кабаков и харчевен, производят на сей стороне такой шум, от которого кружится голова. На Макарьевской стороне гостиный двор строился деревянный, каждый год заново. «Сие здание, — пишет о нем Реман, — занимает исполинское пространство. Оно, может быть, есть величайшее на свете в своем роде, а без сомнения единственное, ибо построено для того, чтобы служить всего 3 недели в году. Это обстоятельство, ежегодное возникновение целого города как бы по щучьему велению всего на несколько недель, видимо, поражает Ремана, который с удивлением говорит, что все эти здания строятся здесь со свойственной русским скоростью. Множество лавок из досок, некоторые из них имеют даже правильный фасад. Они составляют прямые улицы, где видишь гостиницы, ресторации, кофейные домы, театр, залы для танцев. Все сии здания расписаны и изукрашены со вкусом, но сие строение, воздвигаемое как бы очарованием в несколько дней, снова исчезает в начале августа. Тип деревянных ярмарочных корпусов того времени, по-видимому, был тот же, что теперешних каменных корпусов ярмарочного гостиного двора у Нижнего Новгорода, то есть внизу торговые помещения, над которыми в виде антресолей жилье. Гостиный двор окружал площадь, среди которой стояло здание биржи, тоже деревянное, очень красивое, по крайней мере, по словам Ремана. Один из путешественников, несколько более позднего времени, тоже останавливается на этом здании и говорит, что оно напоминало здание биржи на Васильевском острове в Петрограде. Кроме деревянных, оказывается, в то время были уже корпуса и каменные, которые, по словам Ремана, на известных расстояниях пересекали деревянные, что будто бы долженствовало служить препятствием распространению огня в случае возникновения пожара. «Две главные улицы, — пишет Реман, — получают свет сверху и покрыты кровлей, что защищает их от солнечного зноя. Таким образом, эти две улицы, очевидно, представляли собой нечто вроде пассажей, крытых кровлей проходов с лавочными растворами по обеим сторонам. Чуть ли не здесь продавался модный товар и разные предметы роскоши, драгоценные камни, золотые и серебряные вещи и прочее. Всего этого в ту пору привозилось в значительно большем количестве, чем теперь. Одних, например, часовых магазинов на ярмарке тогда, как оказывается, открывалось до 40. Спрос на все эти предметы поддерживался почти исключительно помещиками, которых съезжалось на ярмарку множество и которые имели большое значение на ярмарке как покупатели. Помещики съезжались не только делать годовые запасы для своих усадеб, для своих многочисленных дворовых людей, но и торговать. Причем предметом торговли их нередко были живые люди, крепостные. Торговля эта была открытой, даже и после запрещения продавать крепостных на ярмарках и базарах. Помещики съезжались также на ярмарку для того, чтобы повеселиться, погулять, показать себя и людей посмотреть. Было обыкновение в 12 часов съезжаться в щегольских экипажах, разряженными, в модную линию, и здесь проводить часов до двух. Здесь назначались свидания, завязывались романы. Молодые помещичьи сынки знакомились с молодыми помещичьими дочками. «Не проходит ни одной ярмарки, — пишет Реман, — которая не давала бы случаев к совершению свадеб. Областное дворянство приезжает еще в Макарьев, чтобы запастись на год чаем, кофеем, сахаром, сарацинским пшеном, винами и прочим, отчего продажи сих последних бывает столь значительно. Иногда видишь до 100 карет или колясок, которые ожидают своих хозяев». По соседству с модной линией находились меняльные лавки. Их было целый ряд. До 30 открывалось каждую ярмарку. На окраине располагалась толкучка, где торговали простонародным товаром, толпились разносчики, татары и бухарцы. В первые дни ярмарки сюда являлось множество крестьян, которые торговали по городу домашнего изделия полотном. За ярмаркой шел ряд лубяных балаганов и шалашей, где открывали свои мастерские ремесленники. Сначала шел ряд ювелиров, затем сапожников, от самых грубых мастеров крестьянской обуви до виртуозов своего дела, изготовлявших самые высокие сорта сапог и дамских ботинок. Далее шли портные, у которых помещики заказывали одежды для своих дворовых, и так далее. Реман довольно подробно описывает простонародные харчевни и русские трактиры высшего разбора. В харчевнях ели на деревянных тарелках, ни ножей, ни вилок не подавалось. Рыбу раскладывали на свежей, только что скошенной траве. На задворках были площадки и открытые дворики, где желающие могли обедать на свежем воздухе. Трактиры лучшего разбора расположены были ближе к торговым рядам, тогда как харчевни находились на порядочном расстоянии, многие из них на Лысковской стороне. Лучшие рестораны были и в городе. Они, рестораторы, приезжают со всеми своими поварными приборами и посудой из Москвы, отстоящей за 500 верст, или из ближайших губернских городов. При всем том, здесь ни одного ресторатора, который мог бы порядком угостить жителя Западной Европы, не привыкшего к русской кухне и к нечистоте, весьма заметной в сих домах. Было на ярмарке много кофейных домов в наскоро построенных тесовых балаганах. Во многих из них были бильярды. Реман говорит о гостеприимстве русских купцов любивших угощать. Угощали купцы даже в лавках иногда совсем незнакомых, даже не покупателей, а просто зашедших мимоходом из любопытства поглядеть на товар. У богатых торговцев сибирскими мехами существовал обычай всех заходивших к ним в лавки угощать чаем. «Я спокойно», — рассказывает он, — «сидел на одном ящике и пил поднесенную мне чашку чая, когда товарищ мой спросил меня, знаю ли я, на каком драгоценном седалище сижу. Признаюсь, я не понял, что он хотел сказать. Тогда он спросил хозяина лавки, какая цена сему ящику. 60 000 рублей, — отвечал купец. Ящик был наполнен прекраснейшими соболевыми мехами. На ярмарку, по свидетельству Ремана, почти ежегодно переселялся уже и в ту пору из Нижнего губернатор для высшего надзора и скорейшего окончания могущих встретиться важных затруднений. В 1804 году ярмарку посетило по дороге, назначенное в Китай, русское посольство. И автор путешествия в Мунгалию описывает обед, данный этому посольству на ярмарке тогдашним губернатором Руновским. Столовая убрана была цветочными гирляндами. Прекрасная музыка играла во время стола. Толпа любопытных теснилась вокруг трактирного дома и с удивлением смотрела на пир. Обед был столь же великолепен, как и лучшие обеды такого рода в главнейших европейских столицах. Между другими отличными блюдами подавали превосходные волжские стерляди. После обеда князь Шаховской, директор и содержатель Нижегородского театра, повел нас на спектакль. Князь Шаховской и его Нижегородский театр славились в ту пору по всей России. Со своим театром, труппа которого состояла из его крепостных дворовых людей, князь на время ярмарки ежегодно переселялся к Макарию, где ежегодно им заново отстраивался театр на время торгового сезона. К труппе князя Шаховского Ремун относится, однако, больше со снисхождением, чем с похвалой. Особенно к исполнению сочиненного самим князем по случаю приезда посольства балета. Такой же отзыв о ярмарочном театре мы находим и у князя Долгорукова, который глумится над ним, говоря, что на сцене Шаховского играют его холопы, от которых чего же можно ожидать. «Зрелища театральные, — пишет далее Долгорукий, — весьма хороши в Нижнем для людей сего рода. Но, назвавшие их актерами, почти нельзя без отвращения глядеть на их телодвижение. Они не играют, а, так сказать площадным словом, кривляются. Повторяем, что для холопей и это больше, нежели чаять должно. Князь Шаховской всякий год ставит на скорую руку для театра дощатый сарай на ярмарке и на весь июль привозит свою труппу. Там она отличается ежедневно всякий вечер. В 8 часов комедия, и все места заняты. Они разделяются на ложи и кресла. Все купечество стекается в сии последнее. Мы почти ни одного не пропускали, потому что кроме его некуда ни идти, ни ехать, когда ряды затворяются. Рукоплескания не умолкают. После представления вызывают на сцену актеров по очереди, потому что каждый из них, особливо пригожие девки, кому-нибудь из зрителей нравится. Самолюбие содержателя в превеликом торжестве, за которым следует значительный прибыток. Цены за вход московские, декорации изрядны, по крайности неотвратительны. Одеяние не всегда сообразно с характером пьесы. Зала театра обширно и помещает человек до 1000. Оркестр княжой из его же людей и слуху не противен. Освещение всего хуже, потому что везде горит сало и обоняние портит. Кроме театра, ежегодно на ярмарке открывался цирк, помещавшийся в лубочном балагане. В ходу было и катание по Волге в разукрашенных лодках с песенниками. На лодках устраивались балдахины. Для катания нередко служили военные лодки, большие, десятивесельные.
2: Вы слушали отрывок из книги Андрея Павловича Мельникова «Очерки бытовой истории Нижегородской ярмарки».

люблю дивный город на Низовской земле. Здесь роскам богатырские силы нужны, чтоб свой камни.

Во мне ничего, лишь бы он с этой грешной земли не исчез. Разнолитий смешение культур и веков, но родник его жив и почаянно жива, что Париж мне и Рим, нет других.

0: Высокие слова.
1: Марина Крылатова, педагог, поэт, автор многочисленных сборников стихов и рассказов, заместитель главного редактора по литературным связям журнала современной русской поэзии и прозы «Арина». Марина Юрьевна считает, что в человеке все должно быть прекрасно. Его мысли, чувства, поступки. Обычный школьный класс в годы учительства она превратила в литературный салон 19-го столетия. А любовь учеников к родному языку прививала через поэзию. Послушайте простые душевные стихи Марины Крылатовой в прекрасном авторском исполнении.
2: Поэт и птаха. Залетела птаха в тихую избушку. Я спросила гостью, милую печушку, как в лесу живется, дышится, поется, сквозь ветра и тучи выжить удается. Отвечала птаха: песней и спасаюсь, даже ненадолго, даже если малость. Что там написала? Друг спросила птаха: что тебя питает для полета взмаха? Я беру от неба синего водицу, уважаю в поле рыжую пшеницу, а еще от ветра набираюсь воли, у грозы с дождями не бояться боли. Птаха удивилась: как же так, сестрица? Это я питаюсь синей водицей, по полям летаю. С ветром и дождями мы давно уж стали верными друзьями. За окном светает. Я сижу, страдаю. Ох, она не знает, как же я слагаю. То взываю к ветру, то гляжу на небо, то возьму пшеничный я кусочек хлеба, то дождем умоюсь средь грозы летучей, то ищу подмоги у берез плакучих. Птаха щебетала: совпадение это, что ты и о птице, значит, у поэта. Крылья понимаю, но, увы, не птица. Трудно, не взлетает новая страница. Попросила птаху, и взлетело пенье, а за ним с крылами и стихотворение.

0: Радиообраз.
1: Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами с 5 по 13 августа возможно прекращение вещания эфира «Радиообраз» в Нижнем Новгороде в будние дни с 8:00 до 17:00.

Я знаю, что надо придумать, чтобы не было больше зимы. Что вместо высоких сугробов вокруг зеленели холмы. Смотрю я в стекляшку зеленого цвета, и сразу зима превращается в лето. Эти легкие цветные стихи написала известная советская поэтесса Агния Барто. И еще много-много таких же светлых, простых и очень запоминающихся строк. И о Мишке, которого уронили, и о Тане с мечом. Сложно сказать насчет дня сегодняшнего, а в советское время без преувеличения можно было утверждать, что все ее стихи знают все советские дети. А родилась Агния совсем в иные времена – за десятилетия до революции в интеллигентной московской семье. Ее отец, врач-ветеринар Лев Волов, хотел, чтобы его дочь стала известной балериной. Тонкий знаток искусства, он любил театр, особенно трепетно относился к балету. Изящная Агния, по его совету, закончила хореографическое училище. Однако в перерывах между занятиями с упоением читала стихи Маяковского и Ахматовой, писала много сама. Агния, по словам ее друзей, была и внешне похожа на Ахматову, высокая, со стрижкой каре. Она успела поработать в одном из московских театров, но труппа эмигрировала, Агния уезжать отказалась и оставила балетное поприще. Когда мне было 8 лет, я пошла смотреть балет. Мы пошли с подругой Любой. Мы в театре сняли шубы, сняли теплые платки. Нам в театре в раздевалке дали в руки номерки. Наконец-то я в балете. Я забыла все на свете. Даже 3 помножить на 3 я сейчас бы не смогла. Наконец-то я в театре. Как я этого ждала? Кстати, именно в хореографическом училище произошло знаменательное событие. На одном из вечеров Агния Волова прочла свое стихотворение с характерным названием «Похоронный марш» под характерную музыку Шопена. К тому времени у нее было написано уже немало подобных произведений. И вообще из-за увлечения Ахматовой первые поэтические опыты Агнии были полны сероглазых королей, смуглых отроков и сжатыми под вуалью руками. В тот день в зале присутствовал народный комиссар просвещения Луначарский, который с трудом сдерживал смех при выступлении Агнии. Луначарский видел, что девушка талантлива, но явно не на той стезе себя проявляет. Тогда он посоветовал ей всерьез заняться детской литературой. Весна, весна на улице, весенние деньки. Как птицы заливаются трамвайные звонки. Шумная, веселая, весенняя Москва. Еще не запыленная зеленая листва. Голдят грачи на дереве, гремят грузовики. Весна, весна на улице, весенние деньки. В 1925 году были опубликованы первые книги Агнии Барто «Китайчонок Ван Ли» и «Мишка-воришка». Сам Корней Чуковский предсказал Агнии Барто большое будущее. К слову, некоторые стихи были написаны совместно с мужем, Павлом Барто. Их сотворчество и совместная жизнь продлились недолго, но именно с фамилией Барто поэтесса вошла в историю советской литературы. В середине 30-х пришла настоящая популярность. Вышел в свет цикл поэтических миниатюр для самых маленьких – игрушки. Книги Агнии Барто стали издаваться гигантскими тиражами. «Матросская шапка, веревка в руке, тяну я кораблик по быстрой реке, и скачут лягушки за мной по пятам и просят меня: прокати, капитан!»

Во время Отечественной войны Агния Барто часто выступала по радио в Москве, а затем в эвакуации в Свердловске. Писала военные стихи, статьи, очерки, была корреспондентом «Комсомольской правды». На Урале познакомилась с Павлом Бажовым. Друзья рассказывали, что именно Бажов дал ей совет, как завоевать доверие здешних ребят, общение с которыми было для писательницы необходимым источником новых сюжетов и идей. Свердловские подростки работали на оборонных заводах вместо ушедших на фронт взрослых. По совету Бажова Барто получила профессию токаря второго разряда.

Так, стоя у токарного станка, поэтесса имела возможность общаться с детьми. Глаза девчонки семилетней, как два померших огонька. На детском личике заметнее большая тяжкая тоска. Она молчит, о чем не спросишь. Пошутишь с ней — молчит в ответ. Как будто ей не семь, не восемь, а много-много горьких лет.

В 1965 году радиостанция «Маяк» начала транслировать передачу «Найти человека». Искали пропавших во время войны людей. Такие передачи существовали во многих странах. Но уникальность советского проекта, проекта Агнии Барто, заключалась в том, что в основе поиска лежали детские воспоминания. Ребенок наблюдателен, он видит остро, точно и часто запоминает увиденное на всю жизнь, писала Барто. Не может ли детская память помочь в поисках? Не могут ли родители узнать своего взрослого сына или дочь по их детским воспоминаниям? Этой работе Агния Барто посвятила 9 лет жизни. Она смогла объединить около 1000 семей. Когда программу закрыли, Агния Львовна написала повесть «Найти человека», которую опубликовали в 68-м. Это первая прозаическая книга Агнии Барто. Позднее вышла еще одна книга прозы «Записки детского поэта». Здесь Барто сформулировала свое поэтическое и человеческое кредо. «Детям нужна вся гамма чувств, рождающих человечность».

0: Агния Барто, автор сценариев кинофильмов «Подкидыш» совместно с Риной Зеленой, Алеша Птицын вырабатывает характер «10 тысяч мальчиков». Ее стихотворение «Веревочка» было взято режиссером Фрезом за основу сценария фильма «Слон и веревочка». Она много ездила по миру, общалась с детьми разных национальностей, убеждаясь в бесконечном богатстве внутреннего мира ребенка, где бы он ни жил. Подтверждением этой мысли стал поэтический сборник «Переводы с детского». «Невеликие поэты» — так я шутливо называю маленьких авторов. И вот их стихи в этой книжке. Перевода их стихов нет. Стихи детей, а написаны они мной. Как же так? Сейчас вы поймете. Конечно, я не знаю многих языков, но знаю язык детский. И потому в подстрочном переводе стараюсь уловить чувства детей, понять, что они думают о дружбе, о мире, о людях. Многое роднит невеликих поэтов, но часто их переживания глубже, богаче, чем ребенок способен выразить. Вот я и постаралась, сохранив смысл каждого стихотворения, найти для него ту поэтическую форму, которая позволит прояснить, точнее передать сказанное ребенком. В кармане у старого гномика ключ не от тихого домика. Ключ дружбы по свету он носит. Хотел бы он в каждом краю людей, как крестьянин колосья, собрать бы в большую семью. На земле колос колосу, у людей голос голосу. В стихах Агнии Барто переплелись две удивительные линии – лирическая и сатирическая. В нашей детской поэзии Барто по праву считается создателем сатиры для детей. И это в том числе от любимого ею Маяковского. Барто ввела в детскую литературу сатирическую стихотворную новеллу, сатирический портрет «Веселые шаржи». Что болтунья, Лида, мол, это Вовка выдумал. А болтать-то мне когда? Мне болтать-то некогда. Драм-кружок, кружок по фото, хор-кружок, мне петь охота. За кружок по рисованию тоже все голосовали. А Марья Марковна сказала, когда я шла вчера из зала: драм-кружок, кружок по фото, это слишком много что-то. Выбирай себе, дружок, один какой-нибудь кружок. За редким исключением коллеги Агнии Барто относились к ней необыкновенно тепло. Характер был совсем не конфликтный. И кроме поэтического дара уважали незаурядный общественный темперамент. Ведь Барто и депутат Моссовета, и заседатель в Народном суде, и член редколлегии журналов и издательств. Она выступает на съездах и в печати по вопросам воспитания детей. Она президент Ассоциации искусства и литературы для детей – при Союзе советских обществ дружбы с зарубежными странами. Она представляет искусство детей за границей, пропагандирует его, завязывает связи с коллегами за рубежом. А Расул Гамзатов представлял ее так: «Удивительное и редкое явление нашей детской литературы – прекрасный человек Агния Барто. Ее стихи я предлагаю юным читателям как ценный подарок, как большой праздник». Слово поэту.
1: Наш сосед Иван Петрович. Знают нашего соседа все ребята со двора. Он им даже до обеда говорит, что спать пора. Он на всех глядит сердито, все не нравится ему. Почему окно открыто? Мы в Москве, а не в Крыму. На минутку дверь откроешь, говорит он, что сквозняк. Наш сосед Иван Петрович видит все всегда не так. Вот сегодня день хороший, тучки в небе ни одной. Он ворчит: надень калоши, будет дождик проливной. Я поправился за лето, я прибавил 5 кило. Я и сам заметил это, бегать стало тяжело. Ах ты, Мишка косолапый, мне сказали мама с папой, ты прибавил целый пуд. Нет, сказал Иван Петрович, ваш ребенок слишком худ. Мы давно твердили маме, книжный шкаф купить пора, на столах и под столами книжек целая гора. У стены с диваном рядом новый шкаф стоит теперь, Нам его прислали на дом и с трудом втащили в дверь. Так обрадовался папа, стенки крепкие у шкафа, он отделан под орех. Но пришел Иван Петрович, как всегда, расстроил всех. Он сказал, что все не так, что со шкафа слезет лак, что совсем он нехорош, что цена такому грош, что пойдет он на дрова через месяц или два. Есть щенок у нас в квартире, спит он возле сундука. Нет, пожалуй, в целом мире добродушнее щенка. Он не пьет еще из блюдца. В коридоре все смеются, соску я ему несу. Нет, кричит Иван Петрович, цепь нужна такому псу. Но однажды все ребята подошли к нему гурьбой, подошли к нему ребята и спросили, что с тобой? Почему ты видишь тучи даже в солнечные дни? Ты очки протри получше, может, грязные они, может, кто-нибудь назло дал неверное стекло. Прочь, сказал Иван Петрович, я сейчас вас проучу. Я, сказал Иван Петрович, вижу то, что я хочу. Отошли подальше дети. Вот сосед какой чудак. Очень плохо жить на свете, если видеть все не так.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
2: В гостях у батюшки. Цикл бесед по книге «Закон Божий» протоиерея Серафима Слободского. В программе принимают участие священник Владимир Цыбышев, Владимировы, Светлана и Анастасия. Текст читает Елена Дементьева.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Светлана.
4: Здравствуйте, батюшка.
3: Здравствуйте, Настенька.
5: Здравствуйте.
3: Сегодня мы начнем долгий разговор о крещении Руси. Тема большая, поэтому одной программы нам не обойтись.
6: Наше Отечество, Россия, стало христианской страной почти через 1000 лет после пришествия в мир Спасителя. До этого времени люди в русской земле поклонялись идолам, были язычниками. Главными идолами были солнце, дождь бог, и гром с молнией, Перун. Кроме них почиталось множество низших идолов, покровителей хозяйства, дома, двора, воды, леса и прочее. В жизни наших предков-язычников было много суеверий, ложных понятий, жестоких обычаев. Случались даже человеческие жертвоприношения идолам.
4: Отец Владимир, наша страна стала христианской через 1000 лет после того, как пришел в мир Спаситель. Она, конечно, была маленькая, не такая, как сейчас, но там было очень много народностей, да, и варяги, и финно-угры, славяне, и они все были язычниками. Это было разное язычество?
3: На территории нашей страны много народов было, и не только у нас. В то время и везде, во всем мире процветало язычество. Как и всегда, язычников на земле всегда всех больше. Возьмем Ноя со своей семьей. Один на всей земле были верующие в единого Бога. Остальные все язычники. Но всех Господь затопил, язычников. Вот он как их любит. Всех затопил. Да? Содом и Гоморра в центре с двумя городами целую страну сжег сильно огненным дождем за это язычество, за эту злобу, которая присуща людям, язычникам. И на земле их всегда было всех больше. И сейчас из 8 миллиардов почти 5 миллиардов язычников.
4: Батюшка, мы читаем сказки. Это отражение язычества. Все поколения растят своих детей на этих сказках. То есть это какое-то другое язычество, о котором мы сейчас с вами говорим?
3: Значит, объясняю, что такое язычество. Язычество — это когда человек верит не в единого Бога, Творца всей Вселенной, а в кого-то или в чего-то, как в Бога. Кто-то поклоняется Луне как Богу, кто-то Солнцу как Богу, кто-то корову обожествляет, кто-то сосновую рощу обожествляет. Это все общим словом называется язычество. Это очень сильное оскорбление Бога, когда мы впадаем в язычество. И вы правильно сказали, что у нас всегда переплетается язычество с верой православной. И сказки, и фильмы, и былины, все очень переплетается. И сейчас в настоящее время очень сильно переплетается. И больше того, сейчас засилье языческого мировоззрения. Мы, православные христиане, должны воспитывать в себе православное христианское мировоззрение. Православное христианское мировоззрение в двух словах это так. Ищите Царствие Божие, а остальное на земле все вам приложится. Языческое мировоззрение – это молитесь корове, перуну, солнцу, земле, чтобы здесь, на земле, был у вас урожай, деньги, власть и так далее, как угодно.
4: Такое потребительское отношение.
3: Да, потому что только здесь, на земле, у вас было. Мы не против православных христиан здесь, на земле, но у нас цель другая. И сейчас, в настоящее время, все делается, чтобы у людей мировоззрение было языческое. Средства массовой информации этим занимаются. Мода такая. Вот мода, давайте вот обратим внимание на моду. Очень модно татуировки. Откуда взялся? Из южноамериканских языческих племен. Очень модно пластические операции. Откуда они взялись? Из южноамериканских языческих племен. Все, и не только моды формируют, чтобы было языческое мировоззрение. Средства массовой информации. Что нам формируют? Страх, злобу, роскошь, колдовство. Одно язычество показывают сейчас. Весь телеэкран этим заполнен. А как нас предупреждает церковь и святые отцы? С праведником спасешься, со строптивым разоротишься. Любые грехи заразны. Поэтому нам, православным христианам, не подобает это все смотреть, чтобы не заразиться этими грехами, которые ведут человека в погибель души.
1: Батюшка, а в Ветхом Завете ведь тоже были жертвоприношения. В чем разница между этим и язычеством?
3: Я уже начал с этого, что мы верим в единого Бога, Творца всей Вселенной. И приношения были Ему предназначенные. Да? Но при этом человеческих жертвоприношений не было, а языческие, они включают в себя и людей приносили в жертву, и детей, и младенцев, и женщин, и мужчин, не только животных. И приносили жертву-то кому? Не единому Богу-творцу, а тем божествам, которыми они поклонялись. А кто такие эти божества? Две стороны, Божья и лукавого. Это в житии святых мы часто видим, что святые, в том числе и Андрей Первозванный, который просвещал нашу с вами родину, уничтожал, разрушал идолские капища, где приносились жертвы этим идолам, и бесов изгонял оттуда. Поэтому мы понимаем, кому приносятся эти жертвы, язычниками, понятно?
1: Да. Батюшка, вы сказали то, что язычество и христианство связано, а вот символика солнца у язычников и в православии Троица, которую тоже сравнивают с солнцем, как это объясняется?
3: Почему Русь так легко просветилась верой христианской? Потому что, в принципе, все было очень похоже в языческой Руси. Бог Велес, это Бог-отец вот всех этих богов, которым поклонялись люди. Богу Ра, и Дождь-богу, и Перуну. А они уже, каждый отвечал за свое там. И так вот, получается, как единобожие было на Руси. Тоже поклонялись одному богу и его детям, так сказать. И поэтому православие очень легко распространялось на Руси. Говорят, там мечом, огнем, ничего подобного. Люди начали поклоняться Троице, так, единому богу, творцу всей вселенной, а поклонялись Велесу. Ну, для них не так много разницы была. Вот это чисто славянское вот это вот язычество, чем этим отличается.
1: Батюшка, в Греции ведь тоже Зевс является центральным богом, символизирующий солнце, молнии и так далее, и у него есть дети. Поэтому там тоже так легко приняли христианство.
3: Трудно нам отвечать на этот вопрос, потому что мы тогда не жили, да? Но, и, может быть, и это тоже повлияло, легче просвещалось. Хотя, в общем-то, язычники как ненавидели православных христиан, вообще христиан, так и сейчас не сильно радуются им. Поэтому трудно в языческом мире прививалось христианство. Ну, легче вот в таких странах, где было набожие. Легко человеку впасть в какую-то греховную страсть, а выйти из нее очень тяжело. И легко впасть в язычество, а выйти из него очень тяжело. Там же так убедительно сейчас, тем более вот такие передачи интересные, так все убедительно так говорят. Поэтому очень опасное время. Да и оно всегда опасное. Все, что связано с язычеством, оно опасно. Потому что кого Господь не наказывал, как язычников?
6: По преданию, святой апостол Андрей Первозванный был с проповедью Евангелия в Скифии, то есть в стране, из которой впоследствии образовалась Россия. Поднявшись на Киевские горы, он поставил там деревянный крест и предсказал, что в этой стране будет сиять истинная вера Христова. Святой апостол Андрей прошел будущую землю русскую от юга до севера, от Киевских гор до Новгорода, и даже был на острове Валааме. Об этом свидетельствуют новейшие исследования. Так, местное на севере России предание указывает, что святой апостол Андрей Первозванный, просветитель скифов и славян, прибыл из Киева в Новгород. Отсюда по реке Волхову доплыл до Ладожского озера, а потом до Валаама. Там благословил горы каменным крестом, истребил капище Велеса и Перуна, обратил в Христову веру жрецов идольских и обитавших на острове язычников, положив основание на Валааме исповеданию веры Христовой. Оставил пастырями новособранного стада Христова некоторых сопутствовавших ему учеников.
1: Батюшка, а где была страна Скифии и что это вообще такое?
3: Скифы, славяне и другие племена жили на территории современной России. Тогда племена в основном были кочевые. Часть была оседлых, позже стала оседлых племен скифов и славян. Вот это люди, которые населяли нашу с вами родину. Пусть не совсем в этих границах, в меньших границах, там, как Западная Россия, вот Киев, Владимир, Новгород. вот эту вот часть населяли.
1: То есть мы являемся потомками скифов?
3: Скифов, славян.
4: Финно-угров.
3: Финно-угров. Разные были племена. И часто пересекались, как и сейчас все переплетено в нашей стране.
4: Отец Владимир, а вот почему такой большой срок прошел от вот засеянного семени, да, Андрея Первозванного, до полного крещения Руси? Почти 1000 лет, много времени.
3: Мы с вами тоже должны поступать по примеру Андрея Первозванного. Сеять Слово Божие, выполняя евангельские слова, блаженны слышащие Слово Божие и исполняющие его. Счастливы те, кто слушает Слово Божие и исполняет его. А мы еще и должны сеять это слово евангельское. И когда оно взойдет, не всегда зависит от нас. Зависит, кто польет, кто удобрит это семя, какие обстоятельства будут сопровождать, и тогда оно прорастет. Поэтому вот это семя, которое посеял Андрей Первозванный на нашем с вами отечестве, оно не пропало. Оно в удобное для него время взошло и размножилось на всю нашу Святую Русь.
1: Батюшка, почему Андрей Первозванный поставил именно крест, а не построил храм? Ведь в то время это уже делали.
3: Делали, но не везде. Крест — оружие против дьявола. Поэтому где проповедовал, удержал кресты.
1: Батюшка, а то, что сейчас очень часто ставят поклонные кресты, это тоже оттуда пошло?
3: Это вот очень хорошая христианская традиция — ставить поклонные кресты на въезде, на выезде из городов. Крест — оружие против дьявола, чтобы эти города ограждались крестом от всякого зла.
1: Спасибо.
3: И еще такие кресты, как и сами храмы, это бессловесная проповедь. И крестное изображение, оно человека охраняет от лукавого, от бесов. И, во-вторых, оно заставляет человека задуматься, вспомнить Господа.
1: Спасибо, батюшка.
3: Во славу Божию.
4: Батюшка, вот был путь из варяг в греки, а получается, что апостол Андрей прошел этот же путь, только наоборот, да? То есть христианство пошло вверх.
3: Христианство пошло не только вверх. Из Иерусалима во все. По жребий апостол Андрей пал просвещать.
4: Этим путем идти.
3: Поэтому он и пошел. А каждый апостол шел своим путем.
1: Батюшка, а что такое капище?
3: Это языческие места, где собирались язычники и приносили жертву своим богам.
1: Батюшка, а разве уничтожение языческих капищ не противоречит православной вере, которая вроде бы такая мирная и доброжелательная, о любви?
3: Конечно же, злобой человек ничего не достигает. В Священном Писании написано: «Бог есть любовь». Вот только через любовь можно просветить людей. Но любовь бывает и с кулаками. Я уже привел пример, как Господь любит язычников. Всех затопил, да, сжег. И разрушали эти капища не люди, а люди, помолившие Богу, и Господь разрушал эти капища сам. Это не только вот в данном случае, когда апостол Андрей Первозванный, и мы в житии святых читаем, у многих других святых, в первую очередь, когда разрушали капища, на их месте строили храм Божий. И не людей убивали, да, как язычники убивали православных христиан, занимали всех, убивали, а разрушали те места, освящали, и на их местах чаще всего строили храм Божий, где можно было поклоняться единому Богу.
1: Спасибо.
3: В истории мы видим часто, что языческие капища строили на местах на святых, как, допустим, крест Господень был найден под языческим капищем. И вот в недавнее время в нашей с вами родине мы тоже видим, чтобы осквернить храмы, не просто их разрушали, а на их местах строили туалеты, цирки, крематории и другие какие-то вещи, которые оскверняют Дом Божий. И сейчас, вот, слава Богу, это обратная тенденция, что сносят эти крематории, туалеты, цирки, и на их месте возобновляют строительство храмов Божиих.
1: Батюшка, но если язычники уничтожают наши храмы, чтобы построить собственные, а мы уничтожаем их храмы, чтобы построить свои, разве это не одно и то же?
3: Они уничтожают, чтобы осквернить, да? А мы не уничтожаем. Еще раз напоминаю, как происходило. Святые, помолившись, да, а Господь сам чудо совершает, разрушает эти капища, уничтожает этих бесов, которые в них находятся, которые требуют жертвоприношений, такие же те святых, и на них строят уже храмы.
1: Но ведь для язычников чужая религия приходит и в их священные места. Это то же самое осквернение, что и для нас закапывание креста или разрушение храма. Какой-то этический диссонанс получается. Ну, с их точки зрения.
3: Понимаешь ли, вот эта злоба язычников, она, может быть, даже необъяснимая. Даже в Ветхом Завете еще Господь попускал заповедь «Око за око, зуб за зуб». А в Новом Завете уже заменил ее. Ударили по правочке, поставь левую, чтобы удобно было ударить. То есть во главу христианства встает любовь. а не страх перед наказанием. А язычество – это только страх. И вся молитва их к этим богам, чтобы здесь было богатство, все эти жертвоприношения этим бесам, чтобы здесь получить удачу, урожай. Две разные мировоззрения – христианское и языческое. И одно – своими вот этими ложными молитвами они служили бесам и дьяволу в этих капищах. Поэтому Господь разрушал. Мы как бы не хотели они разрушить, мы видим жития святых, да, храмы православные, уничтожить веру православную. Господь чудесами иногда, наоборот, их, этих язычников приводил к вере в единого Бога. Хотят осквернить там, а у них ничего не получается. Хотят казнить, положат на раскаленное блюдо, а человек не может физически так, а он живет, чудо. Смолу кипящую сунут, а он живой. Чудо. И множество язычников через эти чудеса приходило к Богу, хотя сами хотели творить уничтожение, разрушение, а наоборот не происходило. Мы помним, очень поучительное в этом житие ли пророка. Господь не дал дождя 3 года. Куда уж сильнее наказание, голод, смерть голодная. Как не молились эти жрецы языческие своим богам, ничего у них не получалось. Дождя как не было, так и не было. Пророк Илия помолился, Господь дал дождь. Явное чудо произошло. И множество сразу язычников стало верить в единого Бога после чудес таких.
1: Понятно. Спасибо, батюшка.
6: В древнейшей рукописи «Оповедь», хранившейся в библиотеке Валаамского монастыря, об этом говорится так. Святой Андрей от Иерусалима прошед Галят, Косок, Родень, Скеф, Скиф и Словен – смежных лугами, степями достиг Смоленска и ополчений Сков и Славянска Великого, и Ладогу оставя, владью сев, в бурное вращающееся озеро на Валаам пошел, крестя повсюду и поставлял по всем местам кресты каменные. Ученики же его Сила, Фирс, Елисей, Лукослав, Иосиф, Косма повсюду сделали ограды, и все посадники, то есть заместители правителей и князей, доезжали до Словенска и Смоленска, и многие жрецы окрестились, и капище Перуна и Велеса разрушили и уничтожили. О пребывании святого апостола Андрея на Валааме подтверждает и другой памятник древности – вселетник киевского митрополита Илариона 1051 года. Во вселетнике говорится – ноября 30-го святого апостола Всехвального Андрея Первозванного и церкви поборника восхвалим, за ней я же древле тому прийти в Киев, Смоленск, Новгород, Друзина и Валаама.
4: Батюшка, вы вот когда-то говорили, что рукоположенность священства, ее можно проследить до самих апостолов. Вот на Руси она идет от апостола Андрея?
3: Да, и от апостола Андрея тоже. От всех апостолов благодать Божия, которые в время Пятидесятницы они от Бога получили, они стали передавать епископам, епископу священству во все концы вселенной. И это от апостолов Божья благодать.
1: А на Руси конкретно от апостола Андрея?
3: Первоначально от апостола Андрея. А потом уже не в апостольские времена, потому что Русь крестилась во времена великого князя Владимира, там, конечно же, уже епископов и священников от Андрея Первозванного не осталось, потому что Русь в то время была языческой 1000 лет. Поэтому она уже от других апостолов. Но это Андрей Первозванный, он же везде проповедовал, не только на Руси. И от него, и от других апостолов. Это апостольская последовательность. Значит, апостольская последовательность у нас распространяется на какие церкви? Православную, католическую, армянскую, коптскую. И вот из этих церквей мы заново не крестим, потому что у них все таинства считаются действительными, у кого осталась апостольская последовательность. А у других, допустим, англикане, вот у нас пришли ко мне парни с девушкой, говорят, мы англикане, батюшка, у нас все в церкви в Нижнем Новгороде, все так же, как у вас. Все праздники, все службы, все. Я их спрашиваю, а что же вы не придете к нам-то? Ну, у нас своя там общинка, мы все дружим. А почему нам-то туда нельзя? У них все так же, как у нас. Потому что вот у нас есть апостольская последовательность, у нас эти все таинства действительные, а у них это прервано, эта апостольская последовательность. У них крещение недействительно, причастие недействительно и другие таинства недействительны. Хотя они все один к одному срисовались в православной церкви и сделали у себя такую же вроде бы, как церковь. А у них недействительно таинство. Вот что значит апостольская последовательность.
4: Батюшка, нам остались исторические документы. Это житие апостола Андрея Первозванного, повесть временных лет, вселетник, оповедь. это вот древние исторические документы, вот они относятся к преданию? То есть, когда мы говорим вот эти факты по преданию, подразумевается, что мы вот берем информацию из этих документов исторических.
3: Ну, предание — это поучение святых отцов, житие святых. Вот конкретно житие Андрея Первозванного относится к преданию. Что для человека важно, для православного христианина? Чтобы сформировать у себя православное христианское мировоззрение, нужно изучать что? Священное Писание и священное предание. Два крыла. У каждого человека, православного христианина, должно быть. Священное Писание — это Библия, и Библия — это как карта. Там все пути написаны, как попасть в Царствие Божие. Но на карте можно попасть в болото в такое и не вылезти. А предание — это объяснение к этой карте. К преданию относятся житие святых. Святые прошли уже этим путем и описали этот путь. Поучение святых отцов. Это вот святые отцы мало того, что прошли, они еще описали, как нам попасть в Царствие Божие. И те книги, которые не вошли в Священное Писание. Все это относится к преданию, которое помогает нам попасть в Царствие Божие. И вот формировать мировоззрение православное христианское надо изучать и Священное Писание, и Священное Предание. Когда мы изучим это, тогда у нас будет понятие, как понимать. Вот рассказывает какой-нибудь священник проповедь, как понимать. Всякий человек ложь написан в Евангелии, все могут ошибаться. Как понять, правильно он говорит или неправильно? А если у нас не сформированы православное христианское мировоззрение, а мы верим, а он ошибается, и мы с ним можем ошибиться. Также очень много книг пишут, да? И люди привыкли книгам верить, книгам, телевидению очень верить. А мы должны разбираться, надо ли верить или нет. Если у нас есть православное христианское мировоззрение, мы понимаем. Допустим, пришла лет 30 назад ко мне женщина с такой толстой книжкой и говорит: «Батюшка, эта книжка — все мои грехи». Ну, думаю, надо почитать ради уважения. Да, начинаю читать. Сначала все хорошо начиналось там. Каюсь там, своровала, обманула и так далее. Потом каюсь, ездила в общественном транспорте. Каюсь, деньги брала в руки и так далее. То есть намешано все, и грех, и не грех. Это еще хуже, когда один грех или один не грех. Потому что человек настолько запутывается и не понимает, что такое грех, что такое не грех, и как ему вообще жить. Понимаете? А кто читал Священное Предание, Священное Писание, тот понимает, что когда Господь был, его первая христианская община у Господа была, Иуда ковчеж сносил с деньгами. А этот человек просто не читал Священное Предание, Священное Писание, и он все смешал с голове. И он шаг шагнул, грех, вдохнул, грех, выдохнул, грех, моргнул, грех. И вот там эта вся книга вот была в таком. А это толкает человека просто на уныние. К унынию подталкивает, что это вся жизнь грех. Да, конечно, много грехов делает человек, да, но надо понимать, что такое грех. Грех — это нарушение заповедей Божьих. А что, шагнул Господь, не шагал? Шагал. Грех — не грех. Господь не ездил ни на чем, на осле ездил. Грех — не грех. Ну, чем трамвай от осла отличается? Ну, только электрической тягой. И так далее. Поэтому тут вот нам надо изучать Священное Предание. И тогда мы будем понимать. Вот сейчас самое главное, мы должны понимать, что у нас исторически переплетено православно-христианской Руси с язычеством. Исторически переплетено, во все века и сейчас переплетается. И вот если мы будем изучать Священное Писание, Священное Предание, мы будем различать, что, откуда, какие корни. Потому что очень много традиций общих, одинаковых. И не поймешь, они не то из язычества, не то из христианства. Или от Бога, или от дьявола.
6: Исследователи указывают, что устные и письменные предания Валаама утверждают, что православную веру Христову на Валааме основал святой апостол Андрей. Продолжалось ли христианство на Валааме непрерывно до времени основания там монастыря, это положительно нельзя теперь определить. Из сказаний древнейшей рукописи «Оповедь» видно, что на Валааме после апостола Андрея существовала и, может быть, не прерываясь, правительственная организация, что там существовало свое вече по образцу новгородского, что о Валааме знали и в чужих землях, и в случае опасности искали себе спасение в нем, что, наконец, и каменный крест святого апостола Андрея сохранился там до времени преподобного Сергия Валаамского, что указывает на существование христианства. Одним словом, Валаам до основания на нем монастыря принадлежал славянам и, вероятно, находился в гражданском союзе с Новгородом и на Валааме не исчезли следы христианской православной веры до преподобного Сергия, хотя рядом с христианством не прерывалось еще и язычество.
4: Отец Владимир, а вот мы уже в предыдущей части говорили, информации об апостоле Андрее Первозванном у нас не так уж и много. И многие историки, журналисты могут брать эту информацию и высвечивать ее таким образом, скажем так, сомнительным, да, даже вот информация там о уже существовании Валаама, Соловков, до вообще там возникновения Руси, она может рассматриваться с разных углов зрения. Как здесь правильно оценивать с точки зрения христианской вот эти события?
3: Вот вы понимаете, история — это такая вещь, она пишется тем, кому это выгодно зачастую. Выгодно было переделать всю российскую историю, переделали. Во время Екатерины II все переписали летописи, все книги переписали, и все. Вот история. Поэтому сейчас, допустим, в некоторых странах люди и переписывают историю. У кого есть власть, те и переписывают историю. Но нам с вами, православным христианам, надо понимать. Мы должны помнить свою христианскую историю и помнить, для чего мы должны ее изучать. Самое главное для нас — душевное спасение. Мы все должны изучать для душевного спасения, в том числе и историю. И для этого формировать православное христианское мировоззрение. Оно нам подскажет, какие факты истории помогают спасаться, а какие противоречат спасению.
4: Этот ответ мы внутри должны услышать?
3: Мы должны формировать мировоззрение православное христианское, и тогда мы его внутри услышим, внутри себя поймем, какой истории верить, какой истории не верить. Вот история Великой Отечественной войны. Наши родители, наши деды участвовали в Великой Отечественной войне, передали нам предание, не записанное историю, а предание из уст в уста передали. Мы эту историю знаем. Она нам помогает правильно воспринимать факты Великой Отечественной войны. А поколение Насти, оно еще не услышало от них, от тех людей, которым доверяешь. Да, она прочитает в учебнике, что Америка выиграла Великую Отечественную войну. И многие из ее поколения сейчас верят этому. Понимаете? Предание не дошло до них. Только история. А всего две стороны. Что такое история? Можно вот так ее повернуть, а можно вот так. Что, правда, что Америка выиграла? Конечно, правда. Она же была союзником Советского Союза. Правда. Но какое бремя было на Америку и какое бремя на Советский Союз? Поэтому можно истолковать любую историю по-разному. И будет правда, понимаете?
4: Да, батюшка, спасибо.
3: На славу Божию.
1: Батюшка, я никогда не была на Валааме. А вы там были? Какие ощущения от этого места?
3: Я был на Валааме и на Соловках был. Благодать Божия чувствуется там, сохраняется и до настоящего дня. Это во-первых. Во-вторых, благодать Божия зримо как видится. Святые отцы пишут, как где просто, там ангелов состо. Где сложно, там ни одного. На Валааме встретились с такой простотой, северной простотой. Северные люди, они такие наивные, простые, добродушные. И очень сильно притягивает человека вот эта вот простота, любовь, которая там столкнулась. А этому способствует благодать Божия, которая там является и присутствует. Господь через благодать Божию присутствует везде, а в таких местах особо, сугубо.
4: Батюшка, получается, что христианский Валаам существовал до возникновения Руси?
3: Ну, не до возникновения Руси. Русь-то была.
4: Как государство-то не
3: ну,
4: было.

0: можно находиться.
1: И тогда. Именно об этом мое стихотворение «Девушка пела», в котором есть перекличка с Александром Блоком. Моя огромная благодарность Елизавете Агафоновой за трепетное прочтение этого произведения.

Девушка пела в церковном хоре. Классик писал на закате империи. Есть что-то вечно прекрасное в пении, напоминание крыльям о воле. Девушка пела на полустанке, чтобы солдату дойти до Берлина. Синий платочек земля сохранила, песни бесхитростной, сердцу заплатка. Девушка пела, чтоб стало светлее в доме и в поле, в торжественном храме, в думе сердечной, в печали, в веселье, чтобы любовь воспарила над нами. Главное, чтобы эта искорка тлела сквозь времена, сегодня, как прежде. Главное, чтобы оставалась надежда. Главное, чтобы эта девушка пела.

0: «Вечерний альбом». Лирические зарисовки дня.
1: Вы слушаете радио «Образ».

«Путешествие в Хохламу». Авторский цикл потомственного мастера хохламской росписи Надежды Лушиной.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами снова я, Надежда Лушина. И мы продолжаем путешествие по Хохломской земле. В прошлой передаче мы поговорили о замечательном художнике Федоре Андреевиче Бедине. И сегодня мы продолжим тему о мастерах, людях, которые принесли большую славу этому промыслу, Семенскому кусту именно. Будем говорить о творческой экспериментальной группе, которая в начале 60-х была организована на предприятии. Возглавила ее Лушина Ольга Павловна. Я уже говорила в предыдущих передачах, что на конкурсной основе сюда были набраны мастера, которые могли творчески работать. В творческой группе 11 заслуженных художников России. Это ведь очень много. Надо вот в городе даже посчитать, если то это несравнимо. Творческая группа – это была семья. Здесь все и радости, и горести. И все время были творческие споры, творческие разговоры, семинары, поездки, командировки, обсуждение этих командировок. Потому что командировки были очень интересные. По системе нового экспорта наши художники ездили за границу и представляли промысел на международных ярмарках и выставках. Посещали Францию, Польшу, Германию, Чехословакию, Ливию и так далее, и так далее. В качестве художника-стендиста, мастер, который представлял промысел, здесь же он и проводил постоянные мастер-классы.

0: классы, и это вызывало очень большой интерес. На базе этих ярмарок проводились сделки по закупке изделий, и это был такой определенный маркетинг, который способствовал продвижению наших культурных ценностей за границу. И ездили не только по Европе, ездили в Америку и в Японию, то есть по разным городам. Мне очень нравилось, что мама давала возможность практически всем побывать хотя бы раз за границей. Всем, кто работал в творческой группе, ну, может, просто для кого-то уже не хватило командировок. И эти поездки бурно обсуждались, и привозился какой-то новый свежий материал, над которым начинали работать все вместе. Проводились на базе ассортиментного кабинета управления художественных промыслов различные конкурсы. Там было первое, второе место по каждому виду промысла. И это было стимулом очень большим. Это была очень большая мотивация к творческому росту, чего сейчас, к сожалению, не наблюдается. Сейчас есть стимул, да, поучаствовать в ярмарках и продать как можно больше. А вот чисто творческого такого запала, наверное, уже сейчас просто нет. Нет Института художественных промышленностей московского и нет специалистов-искусствоведов. После ухода Татьяны Ильиничны Емельяновой у нас практически не осталось искусствоведов, которые бы занимались узко именно народным искусством. Музейные искусствоведы, люди-музейщики, у них немножко другая работа, это музейная работа. А вот работа непосредственно с мастером на месте, на производстве, это ушло в прошлое. Зато как поработали городецкая роспись, Семенов, Семина. Здесь букетом расцвели эти творческие группы. Кстати сказать, творческие группы были созданы на всех предприятиях управления художественных промыслов, а их было под 30. Здесь был главный художник. Художник – человек, который отвечал за художественную часть всего производства. И изначально эти творческие группы, ну, просто являлись лабораторией вот творчества, скажем так. И один из самых первых начальников управления художественных промыслов, Денисов, еженедельно собирая совещания, он сначала приглашал на ковер главных художников. И сначала он беседовал с художниками. Он выслушивал их пожелания, он выслушивал их непонятные моменты, связанные с производством. Сначала выслушивал художника. Только после художников он собирал директоров производства. И тогда уже шел конкретный разговор, потому что первым стояла эта художественная часть производства. И когда-то художественные промыслы по экспорту занимали первое место по области. То есть работали на валюту, скажем так, это в советское время. И здесь была выстроена система работы с мастерами и с производствами. Очень интересно. То есть центром это было управление художественных промыслов. Вот на Покровке, где сейчас находится магазин художественных промыслов, этот весь дом был посвящен промыслам. Он строился специально для этого. От четвертого этажа до подвала. В подвале был даже завод, где выпускалось нестандартное оборудование для наших предприятий, которые разрабатывали здесь же, в своем проектно-конструкторском бюро. При этом бюро и была строчево-шивальная лаборатория, где разрабатывались модели для наших строчево-шивальных фабрик. Городецкой фабрики, Арзамасской, Лысковской. Был художественный отдел, где разрабатывались изделия для Казаковского филигранного завода, для Павловского завода сувениров. Существовал художественный совет, куда были приглашены независимые художники, члены Союза художников, искусствоведы. Этот художественный совет очень четко и строго работал таким образом, чтобы здесь не нарушалась основная линия промысла, традиционная, чтобы сохранялись именно те традиции, на которых стояли вот эти промыслы. Теперь единственная возможность творчески работать с художниками, наверное, это музей. Но, к сожалению, художники производства с музеями очень мало работают. Просто очень мало. И не существует теперь исследователей, которые приедут к мастеру, поговорят с ним, вместе чайку попьют, вместе по лужайке погуляют, вместе поговорят о том, что можно нового ввести, что можно попробовать, от чего нужно отказаться, потому что это как бы вот не идет в мягкой манере. И вот эта исследовательская работа, она продолжалась очень много лет. Я, например, Веронику Михайловну Вишневскую помню просто с молодых своих. Мне казалось все время, что это наша родственница из Москвы, потому что она приезжала практически каждый год и просто с каждым мастером работала индивидуально. И с Городцом, Аристарх Иставч Коновалов, туда приезжала Людмила Супрун, точно так же из НИИХП. Это люди, это уже были родственники. к 80-му году, к Олимпиаде в Москве, был выпущен альбом «Хохлома». Выпущен он был Вероникой Михайловной Вишневской. Это, пожалуй, единственное на сегодняшний день вот такое конкретное издание, которое на раз знакомит с промыслом. То есть искусствовед, который пишет научные статьи, вдруг в очень популярной форме, с таким понятным видеорядом, как раз ассоциативным, где вот часть природы и предмет. В этом альбоме и автор, и его работы, и предпочтение автора к той или другой росписи, и о семеновцах, и о сёменцах абсолютно одинаково, абсолютно нежно и очень деликатно написано. Руководители фабрик были люди очень непростые. Люди заинтересованные и, как правило, местные люди. Вот мы, допустим, возьмем художник Александр Васильевич Веселов. Он стал директором этой фабрики, а начинал он с вапницы. То есть, что значит с вапницы? Мы в предыдущих передачах говорили с грунтования. То есть человек, который прошел изначально, зная всю глубину, все тонкости, все нюансы. В директорском кресле ему не надо было высшего образования абсолютно. Он настолько владел ситуацией своего производства, что, в общем-то, никакая академия, наверное, не помогла бы человеку пришлому руководить так, как руководил он. Или же Демидов Семен Андреевич, Семенове Хохломская роспись. Тоже человек не чужой, человек свой, местный. Здесь и забота о людях. Ведь производство – это одно. Производство – это люди, прежде всего. Оказывается, так легко загубить и разрушить то, что строилось годами, вот это, конечно, очень печально, потому что уже той романтики, той простоты в сегодняшних производствах нет, того обаяния, потому что вот надо много, надо скорее, надо сейчас, надо все новое, надо все старое забыть. Это очень жалко, это очень печально. О творческой группе еще можно сказать. Здесь прекрасные работали мастера. Совсем недавно ушла от нас Ольга Николаевна Веселова. Это жена директора фабрики Александра Васильевича. Прекрасная кудринщица Карпова Александра. У нее номер один народный художник России. Здесь раньше работала Бусова Александра. Это глухонемая женщина, которая необыкновенно писала. Маслова. Это известные мастера. Кроваткина, Куликова, Шмелева, Пескова, Тимачева. В изданиях Емельяновой Татьяны Ильиничны эти все фамилии можно прочитать и увидеть их работы. Иногда проводим ретро-линию в выставках наших. Работы не всех мастеров у нас есть, которые можно было бы посмотреть. И тем не менее, и музеи делают такие выставки. Вот музей художественных промыслов, они периодически делают такие выставки и ретро, где показывают работы этих мастеров. Сейчас сёменского, хохломского художника нет. Я уже говорила, так легко разрушить. Очень долго строить. Ну и разрушить легко. Но несмотря на какие-то тяжелые моменты, несмотря на новое время, которое диктует свои условия, диктует свои правила, все-таки думаю, что промысел не заглохнет, он не уйдет. И размазать его невозможно, потому что он многовековой. И он прошел разные стадии и взлета, и падения, и практически уничтожения. Но, знаете, вот корни, они все равно, наверное, какое-то время, ну, так вот отдохнут, да, потом дадут какие-то плоды. Надо отдать должное. Здесь все-таки вот в Кавернинском районе фабрики как таковой не существует, но на двух сельскохозяйственных предприятиях, в Сухановске и в Семене, есть у них участки, где работают по несколько художников, и где они сохранили традиционную и технологию, и роспись. И работает совсем немного людей. И знаю, что не приносит никакой прибыли этим производствам сельскохозяйственным. Но люди-патриоты, они хранят эту традицию. И в Кавернинском районе все-таки чуть-чуть теплятся эти искорки. Ну, я думаю, из искры может возродиться пламя. Потом мотивация. Мотивация должна быть. И здесь, я так думаю, должны работать и наши школы. Потому что раньше при каждой школе, школа, которая находилась в местах бытования традиционных народных промыслов, был такой предмет профориентация, где мастера с производства, ведущие мастера, приходили к школьникам и занимались с ними. Благодаря этому очень много молодежи оставалось на местах. и приходили работать на производство, потому что самое главное – заинтересовать. Ведь если это очень понравилось, то молодые люди не всегда смотрят на зарплату. Они приходят и занимаются любимым делом. Ну вот сейчас, к сожалению, этого нет. Поэтому и молодежь очень мало приходит на производство. И вот на этой не очень веселой ноте мы закончим эту передачу. А в следующей передаче мы постараемся все-таки найти положительные стороны развития современного. И мы поговорим еще о быте, интересных моментах из жизни народных мастеров. До свидания.
1: Путешествие в Хохламу. Авторский цикл потомственного мастера хохламской росписи Надежды Лушиной.
2: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: В эфире «Радио Образ».

0: Издательство ООО «Алавастер» и «Радиообраз» представляет аудиокнигу «Сказки народов мира». Читает Екатерина Краснобаева.
1: Краснозубый Айн. Английская народная сказка. Калиган был жадный и грубый мальчишка. Он никого не любил, только себя самого. Надоело ему сидеть дома, и он решил уйти, куда глаза глядят. И сказала Калигану его мать, старая вдова Марианна: «Возьми ковшик и принеси мне из колодца воды. Я испеку тебе пирожок на дорогу. Да смотри, чтобы вода не расплескалась». Взял Калиган ковшик, пошел к колодцу, кое-как зачерпнул воды и, покуда бежал назад, расплескал всю воду. Только и осталось, что на донышке. И сказала ему Марианна: «Мало же ты принес мне воды. Оттого и пирожок выйдет маленький. Принес бы больше, и пирожок был бы больше». И правда, пирожок вышел крошечный. И сказала Марианна Калигану: «Сын мой, я не ела целый день. Дай мне кусочек твоего пирожка». «Ну нет», — ответил Калиган, — «мне и самому еле хватит». И сунул пирожок себе в котомку. «Так ступай же прочь с моих глаз», — крикнула ему Марианна. «За то, что ты не дал мне пирожка, я не дам тебе материнского благословения». «И не надо», — сказал Калиган, — «плакать не стану. На что мне твое благословение? Обойдусь без него». И, беззаботно напевая какую-то песню, он отправился в путь. Шел он, шел по полям, по лесам, и видит, у дороги пасутся овцы. И тут же на пригорке сидит старый-престарый пастух. Калиган подошел к пастуху и спросил: «Чьи это овцы? Какого хозяина? Не нужен ли хозяину работник?» Пастух посмотрел на него и прошамкал в ответ: «Мой хозяин Айн, краснозубый Айн, у пяти у царей он украл дочерей, он им есть не дает, он их палками бьет, палки золотые, шелком обвитые». «Ну нет», — подумал про себя Калиган, — «не нужно мне такого хозяина». И пошел по дороге дальше. Шел он день, шел другой, видит огромное стадо свиней. И тут же на пригорке сидит свинопас. И спросил он у свинопаса: «Скажи-ка, дедушка, кто твой хозяин? Не нужно ли твоему хозяину работника?» Свинопас был старый-престарый. Долго он молчал и о чем-то думал. Наконец пробормотал тихим голосом: «Мой хозяин Айн, краснозубый Айн, у пяти у царей он украл дочерей, он им есть не дает, он их палками бьет, палки золотые, шелком обвитые». «Опять этот Айн», — подумал удивленный Калиган. «Нет, не нужно мне такого хозяина. Скорее бы уйти из этих мест». И он быстрее зашагал по дороге. И к вечеру увидел стадо коров, а возле них на траве пастуха с длинной седой бородой. «Чьи это коровы?» — спросил он. «Не возьмет ли меня твой хозяин в работники?» Но пастух еле слышным голосом пропел ему ту же песенку о краснозубом разбойнике Айне, который похитил несчастных девушек и морит их голодом и мучит их. «Надоело мне слушать про этого Айна», — сердито сказал Калиган. «Все Айн да Айн, куда ни пойдешь. Уйти от него поскорее». И быстрее зашагал по дороге. Но старичок закричал ему вслед: «Что ты делаешь, безумный? Опомнись! Или ты хочешь погибнуть? Свиньи, коровы и овцы, которых ты встречал по дороге, безобидные мирные твари, Но те лютые звери, которых ты встретишь теперь, растерзают тебя, как мышонка. — Выдумывай, трусишка-старикашка, — грубо сказал Калиган, и пошел, как ни в чем не бывало, вперед. Но не прошел он и сотни шагов, как вдруг видит. Идут на него страшные звери, у каждого по три головы, а на каждой голове по четыре рога. Идут, рычат и хотят его съесть. Он испугался и бросился прочь, через горы, через поля и леса, и вдруг увидел ворота высокого замка. Ворота были распахнуты настежь. Он вбежал туда и очутился в богато убранной комнате. В комнате не было ни одного человека. Он вбежал в другую комнату, и там не нашел никого. Он в третью, и та пустая. Где же люди? Он спустился по лестнице в кухню. Там он увидел горбатую старуху, которая сидела около печки и вязала. «Не гони меня, пожалуйста, добрая женщина», — сказал он, дрожа от страха. «Позволь мне переночевать в этом замке». «Ладно, оставайся», — сказала старуха. «Никто тебя отсюда не гонит. Но едва ли тебе здесь понравится. Ведь это замок краснозубого Айна, а он не щадит никого, глотает и женщин, и стариков, и детей». Калигану стало еще страшнее, и он кинулся к двери бежать, да вспомнил тех страшных трехголовых чудовищ, которые гнались за ним в поле, и сказал, обливаясь слезами: «Спрячь меня, бабушка, приюти до утра, до рассвета, а утром я уйду потихоньку». «Полезай сюда», — сказала женщина и толкнула его в темный угол под лестницу. Там он улегся и скоро уснул. Но вот лестница заскрипела, и он услышал над головой чьи-то медленные и тяжелые шаги. Это Айн вернулся домой и поднимается по лестнице в спальню. Но почему он остановился на лестнице? Почему он спускается вниз? Вот он на кухне. Чего ему нужно? Почему он шарит по всем закоулкам? И вдруг, словно гром прогремел, Айн зарычал по-звериному: «Чую, чую человеческий дух! Будет мне хороший ужин!» Он сунул под лестницу огромную лапищу и вытащил оттуда Калигана. Глянул Калиган и обомлел. Айн, огромный, как дом, разинул рот, щелкает зубами, а зубы у Айна красные-красные, как человеческая кровь. И взмолился Калиган о пощаде. Айн засмеялся и сказал: «Ладно, я пощажу твою жизнь, если ты отгадаешь одну загадку. Если же нет, не прогневайся». И снова защелкал зубами. «Какую загадку?» — пролепетал Калиган. «А вот какую! Что дороже золота и краше солнца?» Калиган мгновенно ответил: «Сладкие медовые пряники лучше всего на земле!» Людоед захохотал и воскликнул: «Ну куда тебе, глупцу, отгадать?» Ударил его волшебным жезлом и мгновенно превратил его в камень. Был у Калигана брат, которого звали Гарольд. Он тоже был грубый и жадный. Когда он захотел путешествовать, мать испекла и ему маленький пирожок на дорогу и сказала: «Отломи мне кусочек, я ничего не ела со вчерашнего дня». И он ответил: «Не дам мне кусочка». И ушел из дому, даже не взглянув на нее. И вскоре попал в плен краснозубому Айну. Тот загадал ему загадку: что дороже золота и краше солнца? И он ответил: медовые пряники. И краснозубый Айн посмеялся над ним и превратил его в камень. Был у бедной вдовы Мэри Анны еще один сын, самый младший. Звали его Валентайн. Однажды он сказал своей матери: «Что-то долго не возвращаются братья. Не случилось ли с ними беды? Позволь мне, я пойду искать их. Может быть, им нужна моя помощь?» И сказала ему Мэри Анна: «Оставайся, сыночек, со мной. Ты ведь у меня самый младший». «Нет, матушка, благослови меня в путь. Чует мое сердце, что с ними случилось недоброе». И сказала ему Мэри Анна: «Ну, нечего делать. Иди. Только раньше возьми этот ковш и принеси мне воды из колодца. Да смотри, не расплескай и не разлей». И мальчик принес ей воды. Полный ковш. Нес он осторожно, чтобы не расплескать, не разбрызгать. Она испекла ему пирожок и сказала: «Дай-ка мне кусочек твоего пирожка. Я не ела сегодня целый день. Да возьми себе, родная, хоть весь». И обняла его вдова Мэри Анна и благословила его, и пожелала ему счастливого пути. И пошел он по той же дороге, по которой прошли его братья. Шел он, шел, и захотелось ему есть. И вынул он из сумки кусок пирожка, но только поднес его к губам, подошла к нему горбатая хромая старуха, протянула руку и сказала: «Я умираю с голоду. Накорми меня, сынок, дай мне кусочек». Хотя Валентайн и сам был голоден, но когда посмотрел на печальное лицо старухи, ему стало так жалко ее, что он дал ей кусок пирога. И случилось чудо. Горбатая нищенка превратилась в красавицу-фею. Ее рваные лохмотья стали роскошной одеждой, и в руке у нее оказалась маленькая волшебная палочка. «Возьми эту волшебную палочку», — сказала она. «Я добрая фея. Мать благословила тебя и пожелала тебе счастливого пути, и потому тебе будет удача во всех твоих делах и приключениях. Благословение твоей матери привело и меня сюда на твой путь. Смотри же, не потеряй эту палочку, она скоро тебе пригодится». И фея растаяла, как облачко, а Валентайн весело и бодро зашагал дальше. И вот он, подобно братьям, увидел трех стариков-пастухов, которые пропели ему песню о злом великане Айне. «Наш хозяин Айн, краснозубый Айн, у пяти у царей он украл дочерей, он им есть не дает, он их палками бьет, палки золотые, шелком обвитые». И когда появились страшные трехголовые звери, Валентайн не испугался. Он только взмахнул своей волшебной палочкой, и чудовища сейчас же исчезли. Он бесстрашно подошел к замку Айна и громко, что есть силы, постучал в ворота. К нему подошла седая горбунья и зашептала в испуге: «Уходи, уходи скорее. Сюда уже приходили какие-то люди, и с ними случилась беда. Айн беспощаден и зол». Но смелый Валентайн сказал: «Впусти меня, я никого не боюсь. Уж я покажу твоему Айну, только бы добраться до него. Живым он от меня не уйдет». Старуха нехотя впустила его и спрятала в чулане под лестницей. И вот снова заскрипела лестница, и в кухню ввалился Айн. Он громко зачмокал губами и заревел на весь дом: «Чую, чую человеческий дух! Будет мне хороший ужин!» Сунув руку под лестницу, он вытащил оттуда Валентайна. «А ну-ка, отгадай мою загадку. Что дороже золота и слаще меда, и лучше всего на земле?» И Валентайн отвечал, не задумываясь: «Дороже золота и краше солнца, и слаще меда, и лучше всего на свете благословение любящей матери. «Отгадал! Отгадал!» — завопил людоед, ты заплакал. Его красные зубы застучали от страха. Ему издавна было предсказано, что тот, кто отгадает загадку, победит и погубит его. Руки у злодея опустились, и он стал умолять о пощаде. Но смелый юноша схватил топор, с одного маху отрубил ему голову, а потом взял у старухи ключи, спустился в подвал замка и освободил бедных девушек, которых мучил и терзал великан. С веселыми песнями выбежали они из темницы, прославляя своего избавителя. Но Валентайну было некогда веселиться и радоваться. Он оставил пляшущих девушек на зеленой лужайке и побежал в старый запущенный сад к двум заплесневелым камням, которые валялись под кустами. Камни были холодные, скользкие, по ним ползали жабы и ящерицы. Немедленно минуты Валентайн взмахнул своей волшебной палочкой, и камни ожили, зашевелились, запрыгали и превратились в братьев Валентайна. Братья кинулись к Валентайну на шею и горячо благодарили его за то, что он освободил их от чар колдуна. «Теперь уж мы никогда-никогда не будем причинять нашей матери ни малейшего горя. Теперь мы видим, какая великая сила таится в материнской любви». Все были счастливы. Юноши и девушки взялись за руки и, смеясь, побежали по лугам и лесам домой. И как обрадовались их друзья и родные, когда увидели, что они живы, здоровы, свободны и веселы. И все хвалили смельчака Валентайна. Старая Марианна до конца своей жизни гордилась его подвигами и постоянно твердила, что трусами бывают только злые люди, а добрые, великодушные, щедрые — все до одного — храбрецы.

0: сказки народов мира. Бременские уличные музыканты. Немецкая народная сказка. Был у одного хозяина осел, и много лет подряд таскал он без устали мешки на мельницу, но к старости стал слаб и к работе не так пригоден, как прежде. Подумал хозяин, что кормить его теперь, пожалуй, не стоит, и осел, заметив, что дело не к добру клонится, взял и убежал от хозяина и двинулся по дороге на Бремен. Он думал, что там удастся ему сделаться уличным музыкантом. Вот прошел он немного, и случилось ему повстречать по дороге охотничью собаку. Она лежала, тяжело дыша, высунув язык. Видно, бежать устала. «Ты что это так тяжело дышишь?» — спрашивает ее осел. «Ох, — отвечает собака, — стара я стала. Что ни день, то все больше слабею. На охоту ходить уж не в силах. Вот и задумал меня хозяин убить. Но я от него убежала. Как же мне теперь на хлеб-то зарабатывать?»
1: «Знаешь что? — говорит осел. — Я иду в Бремен. Хочу сделаться там уличным музыкантом. Пойдем вместе со мной. Поступай ты тоже в музыканты. Я играю на лютни, а ты будешь бить в литавры».
0: Собака на это охотно согласилась, и они пошли дальше. Вскоре повстречали они в пути кота. Он сидел у дороги, мрачный, невеселый, словно дождевая туча.
1: «Ну что, старина, Колка Тофеич, беда, что ли, какая с тобой приключилась?» — спрашивает его осел.
2: «Да как мне быть веселым, когда дело о жизни идет?» — отвечает кот. «Стар я стал, зубы у меня притупились. Сидеть бы мне теперь на печи да мурлыкать, а не мышей ловить. Вот и задумала меня хозяйку утопить, а я убежал по добру, по здорову. Ну, какой дашь мне добрый совет? Куда ж мне теперь деваться? Чем прокормиться?»
1: «Пойдем с нами в Бремен. Ты ведь ночные концерты устраивать мастер. Вот и будешь там уличным музыкантом».
0: Коту это дело понравилось, и пошли они вместе. Пришлось нашим трем беглецам проходить мимо одного двора. Видят они, сидит на воротах петух и кричит во все горло.
1: «Че ты горло дерешь? — говорит осел. — Что с собой приключилось?»
3: «Да это я хорошую погоду предвещаю, — ответил петух. — Ведь нынче Богородицын день. Она помыла рубашки Христу младенцу и хочет их просушить. Да все равно нету моей хозяйки жалости. Завтра, в воскресенье, утром гости придут. И вот велела она кухарке сварить меня в супе и отрубит мне нынче вечером голову. Вот потому и кричу я, пока могу, во все горло!»
4: «Вот оно что, петушок, красный гребешок! — сказал осел. — Эх, а ступай-ка ты лучше с нами. Мы идем в Бремен. Хуже смерти все равно ничего не найдешь. Голос у тебя хороший. И если мы примемся с тобой за музыку, то дело пойдет на лад».
0: Петуху такое предложение понравилось, и они двинулись все вчетвером дальше. Но дойти до Бремена за один день им не удалось. Они попали вечером в лес и порешили там заночевать. Осел и собака улеглись под большим деревом, а кот и петух забрались на сук. Петух взлетел на самую макушку дерева, где было ему всего надежней. Но прежде чем уснуть, он осмотрелся по сторонам, и показалось ему, что вдали огонек мерцает. И он крикнул своим товарищам, что тут, пожалуй, и дом недалече, потому что виден свет, и сказал осел: «Раз так, то нам надо подыматься и идти дальше, ведь ночлег-то здесь неважный».
1: А собака подумала, что некоторая толика костей и мяса была бы как раз кстати. И вот они двинулись в путь-дорогу навстречу огоньку и вскоре заметили, что он светит все ярче и светлей и стал совсем уж большой. И пришли они к ярко освещенному разбойничьему притону. Осел, как самый большой из них, подошел к окошку и стал в него заглядывать. — Ну, осел, что тебе видно? — спросил петух. — Да что? — ответил осел. — Вижу накрытый стол. На нем всякие вкусные кушанья и напитки поставлены. И сидят за столом разбойники и едят в свое удовольствие. — Там кое-что и для нас нашлось бы, — сказал петух. — Да-да, если б только нам туда попасть, — сказал осел. И стали звери между собой судить и рядить, как к тому делу приступить, чтобы разбойников оттуда выгнать. И вот, наконец, нашли они способ. Решили, что осел должен поставить передние ноги на окошко, а собака прыгнуть к ослу на спину, кот сберется на собаку, а петух взлетит и сядет коту на голову. Так они и сделали. И по условному знаку все вместе принялись за музыку. Осел кричал, собака лаяла, кот мяукал, а петух тут запел, закукарекал. Потом ворвались они через окошко в комнату, так что даже стекла зазвенели. Услышав ужасный крик, разбойники повскакали из-за стола и, решив, что к ним явились какие-то привидения, в великом страхе кинулись в лес. Тогда четверо наших товарищей уселись за стол, и каждый принялся за то, что пришлось ему по вкусу из блюд, стоявших на столе, и начали есть и наедаться, будто на месяц вперед. Поужинав, четверо музыкантов погасили свет и стали искать, где бы им поудобнее выспаться, каждый по своему обычаю и привычке. Осел улегся на навозной куче, собака легла за дверью, кот на шестке у золы, а петух сел на насест. А так как они с дальней дороги устали, то вскоре все и уснули. Когда полночь уже прошла, и разбойники издали заметили, что в доме свет не горит, все спокойно, тогда говорит атаман: «Нечего нам страху поддаваться», и приказал одному из своих людей пойти в дом на разведку. Посланный нашел, что там все тихо и спокойно. Он зашел в кухню, чтобы свет зажечь, и показались ему сверкающие глаза кота горящими угольками. Он ткнул в них серник, чтобы добыть огня. Но кот шуток не любил. Он кинулся ему прямо в лицо, стал шипеть и царапаться. Тут испугался разбойник и давай бежать через черную дверь. А собака как раз за дверью лежала. Вскочила она, да как укусит его за ногу. Пустился он бежать через двор, да мимо навозной кучи. Тут и легнул его изо всех сил осел задним копытом. Проснулся от шума петух, встрепенулся, да как закричит с насеста: «Кукареку!» Побежал разбойник со всех ног назад к своему атаману и говорит: «Там в доме страшная ведьма засела. Как дыхнет она мне в лицо, как вцепится в меня своими длинными пальцами. А у двери стоит человек с ножом, как полоснет он меня по ноге. А на дворе лежит черное чудище, как ударит оно меня своей дубинкой. А на крыше на самом верху судья сидит и кричит: „Тащите вора сюда!“ Тут я еле-еле ноги унес». С той поры боялись разбойники в дом возвращаться. А четырем бременским музыкантам там так понравилось, что и уходить не захотелось. А кто эту сказку последней сказал, все это сам своими глазами видал.

Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотонок.

Жди с упованием. День за днем. Дневник православного священника. 9 августа. Тому, кто действующую в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, слава. Послание к Ефесянам, глава 3, стих 20. Часто приходится слышать, что трудно бывает молиться. И у всех нас, к несчастью, часто ослабевает вера, когда мы находимся в тяжелых обстоятельствах или долго не получаем ответа на нашу молитву. Мы падаем духом и иногда даже перестаем вовсе молиться. Но если бы мы относились к Господу как к любящему Отцу, если бы мы твердо верили Его Слову, мы бы никогда не оставляли молитву. Господь часто медлит с ответом по причинам, которые от нас скрыты, но это не значит, что Он нас не слышит. Когда Спасителя призывали к умирающему Лазарю, которого Он любил и называл своим другом, Он медлил, прождав еще 2 дня, прежде чем идти в Вифанию. Такое отношение могло бы удивить нас, но теперь мы знаем, почему Он медлил. Он пришел уже после смерти Лазаря, когда Его сестры и все близкие уже

не могли более ничего ожидать от Иисуса. И что же? Когда все казалось конченным, Господь вернул его к жизни, обратил плач их в радость и показал всем славу и могущество Божие. И с нами Господь часто поступает так же. Мы молимся усердно, мы неоднократно со слезами прибегаем к Нему, а все то, что нас огорчает, остается по-прежнему. Но Господь знает, почему Он не сразу отвечает на нашу молитву. Не будем же отчаиваться, будем верить, что Он нас слышит, и, может быть, когда нам покажется, что все пропало, тут-то и явится избавление. Будем помнить, что Он, милосердный и всемогущий, может сделать несравненно больше того, о чем мы помышляем. Не станем же огорчать Его маловерием, а будем уповать, что искренняя молитва всегда будет услышана и исполнена во благо нам.

0: Пора читать.
1: Священник Павел Островский. О христианской семье. Любовь, подвиг и юмор. Издательство «Никея», 2023 год. Семейная жизнь – это снегопад. Если ты в мире с женой и любишь ее, то хлопья снега в лицо вызывают у тебя улыбку. Но когда мира нет, снег раздражает. Дьявол знает, что если не будет мира между мужем и женой, то и любовь рано или поздно уйдет. Поэтому сохранение мира в семье – самое важное. Желаю вам мирного снегопада. Это цитата из книги священника Павла Островского о христианской семье с подзаголовком «Любовь, подвиг и юмор». Чтобы рассказать и показать, какой должна быть христианская семья, автор написал целую серию историй, советов и ответов. Для влюбленных, женихов и невест, мужей и жен, родителей и подростков, бабушек и дедушек. При этом от первой встречи и первой любви до отношений с детьми вся семейная проблематика изложена кратко, с юмором и в духе любви. Священник Павел Островский – известный православный миссионер, настоятель подмосковного Георгиевского храма в Нахабине, основатель и руководитель благотворительной группы «Добрые дела». В своей новой книге он говорит с читателями о том, в чем мы порой и сами боимся себе признаться, проливая свет на застарелые шероховатости и недомолвки. И делает он это, как всегда, с большой любовью и пастырской заботой. Его богословские знания в сочетании с прекрасным чувством юмора располагают к себе множество молодых людей. Автор честно пишет об основных граблях, поджидающих большинство семей на каждом жизненном этапе. Его книга построена на православном учении и основах современной психологии. Он говорит о проблемах очень деликатно и придает читателю уверенности в том, что все, что происходит в данный момент, это нормально. Книга священника Павла Островского о христианской семье «Любовь, подвиг и юмор» написана легким и остроумным языком и при этом ничуть не сглаживает остроту и глубину вопросов взаимоотношений, добрачных и брачных. Получается увлекательный и честный разговор с читателем, интересный всем, кто хочет создать счастливую семью, но не всегда понимает, что для этого нужно делать. Книга отца Павла подарит надежду и настроит наследование здравому смыслу во всех аспектах семейной жизни.
0: Пора читать.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: Вы слушаете «Радиообраз».
2: Вы слушаете повтор программы «Открытая книга».
3: Для меня чтение – это наполнение души.
4: Наслаждение, с которым мало что сравнится в этой жизни.
5: То немногое, что делает человека человеком.
6: Если человек не читает, у него нет памяти.
7: А любой человек, который считает себя цивилизованным, не может не читать.
8: Чтение колоссально воспитывает человека, оно может его просто переделать.
9: Нужно просто заходить в книжный магазин, смотреть, что стоит на полках, открывать и читать.
10: Для литератора главное занятие – открывать новые имена, открывать новые в старых именах.
1: Открытая книга.
11: Вероятно, ни одна европейская страна не была столько раз и так подробно, как Россия. Описано западноевропейскими дипломатами, купцами, путешественниками, врачами, профессиональными военными, людьми свободных профессий и просто авантюристами. Причины их интереса к России на протяжении веков были различны. Она представлялась им то далекой и загадочной страной, то серьезным политическим или военным соперником, то выгодным торговым партнером, то объектом научного интереса. Иностранные путешественники в России, с одной стороны, представляли свою культуру ее жителям, а с другой сами наблюдали и истолковывали увиденное здесь через призму своей культуры. Они формировали европейский имидж России. Из их записок современники черпали материал для литературных произведений, научных трудов по истории, географии, философии, наблюдения, оценки, понимания русской действительности иностранцами во многом зависели от их убеждений, образования, сословий, политической или религиозной принадлежности, а также состояния межгосударственных отношений. Благодаря им сегодня мы можем более зримо представить повседневную жизнь русского человека прошлых времен. В ряде случаев иностранцы рассказывают о таких событиях, которые без их известий остались бы тайной для позднейших поколений.
12: Здравствуйте, дорогие друзья. Это программа «Открытая книга», программа о литературе и литераторах, программа о книгах и их создателях. Книги – корабли мысли, странствующие по волнам времени и бережно несущие свой драгоценный груз от поколения к поколению. И мы каждый раз с благодарностью открываем очередные послания из далеких времен. У микрофона Валентина Глинина, и сегодня мы открываем новое издание «Картины русской жизни. Столица и провинция первой половины XIX века. Глазами иностранцев». Книга подготовлена Санкт-Петербургским институтом истории Российской академии наук, Томским университетом и Нижегородским университетом имени Лобачевского. И мои собеседники сегодня – нижегородские историки, один из составителей и руководителей проекта Андрей Кузнецов. Здравствуйте, Андрей Александрович.
13: Здравствуйте.
12: И Артем Маслов. Здравствуйте, Артем Николаевич.
13: Здравствуйте.
12: Спасибо огромное, уважаемые гости, что пришли к нам в студию. Телефон прямого эфира 246-73-88. Итак, уважаемые историки, для того, чтобы вполне представить себе своеобразие, особенности и ценность новой книги, о которой мы будем сегодня говорить, давайте вспомним самые яркие, возможно, самые резонансные из известных нам описаний России иностранцами. Те, которые так или иначе введены в оборот историками разных стран. Андрей Александрович.
13: Да, конечно. Здравствуйте. Если говорить о иностранных описаниях России, то, конечно, надо начинать еще с 15-го, начала 16 веков. Это Герберштейн, иностранный дипломат, который очень много побывал в России и специально, сознательно собирал большой и огромный материал. Также нужно вспомнить о тех мемуаристах, если можно так, их так назвать, которые происходили из немцев, которые происходили из царского двора Ивана Грозного. Они достаточно быстро вошли в опричнину, очень много попользовались своим служебным положением, в том числе и в отношении грабежа России, а потом уехали за границу и стали на службу пропагандистской войне против России, описывая, с одной стороны, реалии опричнины, но в то же время сгущая краски, где-то даже что-то додумывая и выдумывая. Потом, конечно, мы можем вспомнить и должны вспомнить резонансную книгу маркиза де Кюстина XIX века, споры о которой не угасают до сих пор. Ну и далее мы можем идти по 20 веку, находить очень много разных авторов, тем более 20 век – это Советский Союз с его неповторимым, своеобразием, которые выглядывались и пытались разгадать очень многие иностранцы, особенно после Великой Отечественной войны. Ну да, кстати, вообще-то и в годы Великого Перелома, в 30-е годы, когда хотели увидеть все то новое, что происходило в стране Советов. Ну и тут список на самом деле бесконечный. И как вот было озвучено сейчас в предисловии к передаче, интересы были разные, люди были разные, художественный и культурный опыт у всех был разный. И из этого складывалось своеобразие вот того большого мемуарного текста, который представляет Россию за рубежом.
12: Артем Николаевич, вам бы хотелось добавить, может быть, какое-то имя ввести в наш сегодняшний оборот?
14: Ну, имен здесь можно достаточно много вводить, потому что и в 18-м, и в 19-м веке достаточно много иностранцев прибывает в России. Я, может быть, здесь добавил бы, вот к словам Андрея Александровича, так приближаясь к нашей сегодняшней книге, да, которую мы обсуждаем, все-таки нужно проводить, наверное, различия, задаться вопросом, о каких иностранцах идет речь. Да. Все-таки, ну, понятно, что Европа большая, да, всегда есть масса нюансов в осмыслении русской культуры, русской истории, допустим, выходцами из Восточной, Центральной Европы, да, и выходцами из Европы Западной. Скажем, велики ли различия между белорусской культурой и русской культурой, да, белорусской и польской культурой? Насколько себя жители Финляндии, Швеции в 18-19
12: да,
14: веках
12: времена, да,
14: дистанцируют от России? Это предмет, на самом деле, достаточно интересный для разговора, и мне кажется, что книга, которую сегодня выпала честь нам представлять, она в какой-то мере побуждает читателей задаться вопросами вот и такого плана.
12: Скажите, пожалуйста, вот мы отчасти уже сказали о том, как необходимо к таким источникам историческим и литературным подходить читающим людям. Об историках все понятно. С ними очевидные вещи, они умеют работать с источниками. Когда мы берем очень разных авторов, иногда очень политически настроенных, иногда, в общем, наоборот, неангажированных, но в силу определенных причин неграмотных в той или иной сфере. Как нужно работать с такими материалами? Вот что прежде всего учитывать при знакомстве с таким историческим и литературным наследием? На что обращать внимание, чтобы не впасть в ярость с первых строк, увидев, например, обличительные, как кажется читателю, строчки в отношении России, или наоборот, не, как бы в прелесть не впасть? Это вот что бы посоветовали при работе с такими источниками?
13: Все равно мы пойдем, наверное, от технологии исторического ремесла, когда мы рассматриваем вот эти мемуары в контексте времени, в контексте эпохи и в национально-культурном контексте, то, тем не менее, да, мы должны обращать внимание, что это, как правило, личностные документы. Принято такое выражение «эго-документы». «Эго» — это «я». Да, и перед нами человек. Пускай даже он пишет с какими-то определенными целями, может быть, даже он искажает действительность, искажает сознательно, но тем не менее даже вот свое «я» и восприятие от незнакомого культурного, этнокультурного материала, который он пытается представить, вот это изумление, оно, конечно, будет передаваться, и в этом ценность, конечно, важных всех материалов. Ну а что будет вызывать изумление, что будет вызывать удивление, что, конечно, и повлияет на перенесение на страницы мемуаров тех или иных сюжетов, тех или иных вещей или явлений. Конечно, то, что непривычно иностранцу в России. И вот, может быть, поэтому, кстати, да, в России очень много иностранных документов, очень много иностранных мемуаров, потому что она все-таки, с одной стороны, и Европа, а с другой стороны, своеобразная цивилизация, своеобразный феномен. И вот иностранец будет выделять, как общаются люди между собой, какие их повседневные привычки, то, чего нет, как устроены дома, как... В конце концов, там
12: бытовых подробностей,
13: масса бытовых подробностей. А с другой стороны, вот это нам еще очень важно и интересно то, что мы начинаем постигать себя сами, мы начинаем видеть себя со стороны, да, с одной стороны, то есть привычно мы уже гордимся, да, что мы принадлежим к великой российской культуре, да, вот мы знаем ее сильные черты, да, наверняка мы знаем и слабые, или те или иные вещи мы оцениваем как слабые, а как вот это видят иностранцы, как это видят люди другой культуры, и как они это представляют. А с другой стороны, мы можем, ну, даже представить эффект двойного зеркала, то есть зеркало, которое перед нами, в которое мы смотримся, да, и зеркало, которое стоит за нами. То есть, с одной стороны, это зеркало перед нами, вот мы представляемся, и это зеркало иностранный источник, а зеркало, которое стоит за нами, да, оно отражает вот это самое отражение уже глазами самого иностранца, и мы получаем представление уже об иностранной культуре. Мы начинаем постигать ее и видеть, как сам иностранный мемуарист видит и свою культуру. Тем самым мы начинаем глубже знакомиться и с культурной действительностью другой страны, другой, может быть, даже цивилизации, или просто с богатым миром другого человека, с которым мы разделены десятилетиями, а может быть, даже и столетиями.
15: Пора уже открывать нам книжку, подробнее с ней знакомиться, потому что действительно она очень сложно составленная, не простой такой однополярный материал. И позвольте, перед тем, как мы с вами совместно обсудим своеобразие этой книги, я, можно, свое, может быть, не очень правильно, но тем не менее мнение выскажу, что все имена, которые мы употребляли, и, возможно, их как бы наследие литературное, отчасти для меня это прежде всего Алиари, Герберштейн и Кюстен, как бы его ни воспринимали и в то время, и ныне читающая публика. Это все-таки те материалы, которые были опубликованы и которые так или иначе повлияли на образ русских и в среде так широкой как бы иностранной публики, и даже на властей влияли. Книга, которую мы сегодня с вами будем перелистывать и открываем. Эти материалы, которые введены в оборот совсем недавно, поэтому никакого пока влияния они такого большого и широкого не оказали на умы профессионалов и читающей публики. Вот это для меня очень интересный момент. Возможно, я ошибаюсь. Поправьте меня, если я не права.
13: Только уточню. На самом деле не поправлю, а уточню. Те мемуарные произведения, которые содержатся в книге, это записки Аделаиды Хоусвольф и путевые записи шведа Эрика Густава Эрстрема, который побывал в Нижнем Новгороде. Они были опубликованы в Швеции в разное время, но Эрик Густав Эрстрем был опубликован в середине 80-х годов, и, может быть, даже свое влияние он оказал прежде всего на своих бывших соотечественников, или, да, бывших соотечественников и финнов, и шведов. И потом в 91-м году отрывки дневника Эрстрема были напечатаны в России.
15: Нет, это практически 200 лет. То есть разрыв был временно очень серьезный. Да. На современников они не оказали никакого влияния, они оказались неизвестным материалом, невыявленным.
13: Да. Вот с этим, да, я соглашусь. Но вот уже после того, как даже они где-то фрагментами были на русском языке опубликованы, и даже в 13-м году, когда вышел Эрик Густав Эрстрем, они уже все-таки оказали влияние и вызвали очень большой интерес, прежде всего, интерес нижегородцев.
15: Итак, да-да, пожалуйста, Артем Николаевич.
14: Хотя писались, Андрей Александрович, эти тексты в расчете все-таки на аудиторию некую, да, то есть в добавление к словам об эго-документах, да, но мы должны понимать, что эти тексты, они не только на приватную, да,
15: это высказаться,
14: сферу.
15: Да, это были определенные аудитории предназначены,
14: и что явно это важно, да, потому что Андрей Александрович говорил о понятии контекста. Оно исключительно важно для сегодняшнего понимания, погружения читателя. Да? Важно очень понятие мотива и очень важно понимание для кого, да? Для какой аудитории эти тексты создавались.
15: Итак, тексты, употребляем профессиональные такие слова, а теперь говорим о них очень предметно, потому что это за каждым текстом, это определенная личность, очень своеобразная. Для меня потрясающе уже то, что одна из этих личностей женского пола. Насколько я знаю, я больше знакома с мужскими изложениями. Здесь впервые у меня возникает такое симпатия к Аделаиде Хаусвольф, которая, как и Эрик Эрстрём, мы их тоже можем все-таки, несмотря на там терминологические различия в определении национальной принадлежности, сказать, что это шведы. Итак, шведы, которые оказались на территории России. Давайте небольшую предысторию, почему нам так интересны именно эти шведы, как они оказались. История каждого из них, пожалуйста. Андрей Александрович, вы как главный по шведам на данный момент?
13: Нет, я не главный, конечно, по шведам.
15: Ну, по Эрстрёму точно.
13: Да, но это те шведы, которые оказались в России благодаря последней, заключительной русско-шведской войне, которая шла в 1808-1809 году и закончилась присоединением Финляндии. Вот этим, наверное, сходство, то, что это шведы, и то, что они, Россия обязана их появлением у себя, именно русско-шведской войны, это и заканчивается. А в дальнейшем что? Аделаида Хаусвольф, она дочка шведского офицера, который защищал, если можно так сказать, защищал крепость Свиаборг, Свиаборгский гарнизон. Но на самом деле я вот остановился и сказал, что защищал крепость Свиаборг. Крепость Свиаборг была взята практически без всякого выстрела. Это была блестящая, я бы даже, наверное, сказал, не военная, а дипломатическая операция, когда русские войска осаждали Свиаборг и воздействовали на гарнизон, на мужчин гарнизона через их жен. И как потом уже шведское руководство выразилось, что Свиаборг пал из-за глупых баб. Уж извините, это вот перевод со шведского языка. То есть они так повлияли на своих мужей. Ну и, кстати говоря, потом шведское правительство очень зло рассматривало тех защитников Свиаборга, которых оно же оставило в блокаде, ничем не помогало, но, тем не менее, они все были приговорены потом к смертной казни заочно. В принципе, никто не вернулся в Швецию, приговор не был приведен в исполнение. Но так или иначе, шведский гарнизон попал в плен, и полковник Хаусвольф, он направился в русский плен. И вместе с ним направилась его дочь, которая очень горячо любила своего отца.
15: Это был ее личный выбор.
13: Да, была привязана, и она направилась вместе с ним. И вот, что очень интересно, свои записи ее, они обязаны, ну, наверное, вот этим русским принципам, то, что, ну, наверное, взяли на слабо. Ее близкая подруга спросила, а готова ли ты написать отчет о своем пребывании в плену и потом предоставить мне его? И Аделаида Хаусвольф, она согласилась, и будучи с отцом в России, а это российский северо-запад, это Новгород, это Выборг, это Санкт-Петербург и прочее, она описывает свою повседневность плена, которую потом она назовет одним из своих лучших приключений. Это действительно останется ее самым незабываемым приключением, потому что потом они вернутся уже в российскую Финляндию с отцом, отец умрет, а Аделаида Хаусвольф, которая ухаживала за ним, своей семьей не завелась, и через некоторое время после смерти отца тоже скончалась. И вот от нее остался вот этот дневник, который она преподнесла подруге, который был обнаружен и потом был опубликован.
15: Назовите, как это называется на самом деле, как это именовано в... Мне нравится само название, как подденные, да, записи, собственноручные, как-то так, правильно?
13: Своеручные подденные записки Аделаиды, да. Хаусвольф.
14: Просто трижды мы должны, на самом деле, как читатель, я хочу сказать, да, восхититься, во-первых, тем, что автор дама, во-вторых, посмотрите, это девушка молодая, которая последовала, в общем-то, да,
15: в
14: неизвестную страну за своим отцом, искренне его любя и там готовясь к какой-то худшей участи, поскольку, ну, там были сюжеты, да, связанные вот с этими ожиданиями отправки куда-то очень-очень далеко вглубь России. Да. Третий момент – это образец такой крепкой женской дружбы. Она сдержала обещание, данное своей подруге. И, в общем-то, действительно очень исправно вела текст этих записок.
15: А чем нам могут быть они интересны? Вот она не была на территории Нижегородской губернии, не доехала. Это в основном Питер, это в основном Новгород. Скажите, вот эта траектория, которую она преодолела, чем она информационно насыщена? И что интересно, не знаю, может быть, тоже, если гендерный принцип соблюдать. И сегодняшние женщины, что интересно читать? Что интересно читать вообще любому человеку, который решил погрузиться в мир первой там, четверти XIX века? Очень своеобразный период, очень динамично меняющийся мир в это время. Много войн, изменяется статус территорий, люди взаимопроникают, взаимообогащаются культурами. Что интересно вот вам, как историкам и как читателям, вот в ее текстах? В общем, наверное, она не была, может быть, безумно образованным человеком. Она не вела какие-то изысканные беседы со своей подругой на страницах дневника. Что интересного для нас?
14: Здесь несколько моментов очень привлекательные для профессиональных историков и для читателей. Несмотря на то, что действительно она так и не выбралась там, в какую-то русскую глубинку или глушь. Да?
15: Вот. Нам было бы интересно, чтобы она ближе к нам была.
14: Ну, конечно, как нижегородцам. Да? Тем не менее, она посетила, да, совершенно... Ну, три разных локуса. Это и столица, да, это Санкт-Петербург.
13: Имперская столица.
14: Имперская столица. И воспоминания наполнены очень яркими впечатлениями подчас, да, имперской столицы. В то же время она посетила Новгород, который произвел на нее впечатление, ну, поправьте меня, такого захолустного, да, городка русского, у которого все в прошлом осталось, все величие, да. И с другой стороны, она в течение какого-то времени пребывала в Выборге, ну, который являлся не до конца русским городом, да, в котором разговаривали и на русском, и на шведском,
13: и на немецком,
14: и на немецком языках. То есть вот это ее путешествие, вроде бы не столь масштабное, все равно позволяет, да, получить срез восприятия различных типов, ну, городского пространства, городской культуры в России начала XIX века. В очень интересный период, на самом деле. Да? Он интересен не только для России, этот период конца 18-го, начала 19 века, он интересен в целом для Европы, да? Что мы наблюдаем, как в Европе ну, все приходит, да, в такое состояние турбулентности в связи с событиями революционными во Франции, с наполеоновскими войнами. Да? Мы наблюдаем постоянные перемещения европейцев. Они пытаются в том числе и на восток ехать. Да? Ну, сюжеты, которые нам близки, как представителям университета Лобачевского, да? Если мы посмотрим на когорту учителей, допустим, Николая Ивановича Лобачевского в Казанском университете, как они оказались там на краю, да, Европы фактически, в этих воротах Азии.
13: Да, в конце концов, и сам Лобачевский из Нижнего Новгорода перемещается в Казань.
14: Они бежали туда, да, они бежали туда от ужасов войны. В общем-то, потом вернулись, правда, после окончания.
15: Вы знаете, интересно, что... мне, например, интересно, что в этом во всем, как легко люди взаимодействовали. Пленники, не пленники, русские принимали достаточно радушно. Она, будучи пленницей или сопровождающей плененного, да, она очень легко сходилась, и в ее интересах было проникнуть и завязать даже дружбу некую с людьми, которые совершенно иной культуры, странной, другое вероисповедание, все другое. И тем не менее, как они легко действительно шли на контакты, интересовались. Вот этот интерес, который из одной и с другой стороны, он мне тоже очень так знаменателен, для меня очень дорог. Потому что позволяет максимально, но точно, детально, что интересно вообще в жизни, детали, детально отразить те или иные ситуации, даже бытовые.
13: Но, как отмечают исследователи творчества Аделаиды Хоусвольф, да не только Аделаиды Хоусвольф, но и, можно сказать, и по Эрику Густаву Эрстрёму, 19 век, особенно первая половина, до середины, это время еще рыцарских войн. Это когда кодекс рыцарства, благородного поведения, он никуда не уходит по отношению к победителям и побежденных между собой на самом деле. Да? И вот, кстати, этот момент ведь отражен в дневнике Аделаиды Хоусвольф. Вольф, когда, будучи в Выборге, она узнает о том, что Швеция признала поражение в войне. Весь Выборг радуется, побеждает. Она сумела выдержать это испытание, но поздравила всех, вышла и потом заплакала. И вот это ее переживание. Но тем не менее, да, вот здесь нету вот какой-то злобы по отношению друг к другу. Это вот как раз элементы того, что прежний европейский, тогдашний европейский кодекс войны во многом еще подпитывался рыцарством. Да? Ну, а говоря о своеобразии дневника Аделаиды Хоусвольф, да, и вроде бы чем он нам, для нас вызывает интерес, для нижегородцев, ну, можно сказать, что Нижний Новгород – это не вся Россия. Да, и чтобы говорить о Нижнем Новгороде в истории, конечно, его надо сравнивать и с другими частями, и с имперским Петербургом, и с Тёской Новгородом, и с Выборгом. Кстати, по Выборгу это, пожалуй, единственный на сегодняшний день полноценный источник, который позволяет, я имею в виду записки Аделаиды Хоусвольф, увидеть Выборг той поры. Большего нет. Это было признано, когда книга презентовалась в Выборге, и выборгские историки, краеведы, они отметили именно это достоинство Аделаиды Хоусвольф. Ну и потом, чтобы понять наш собственный Нижний Новгород, конечно, желательно бы сравнить запись Аделаиды Хоусвольф с каким-то другим источником. И вот такой источник имеется. Это Эрик Густав Эрстрём. Тот же швед, он из той же среды. Вот, он попадает в Нижний Новгород. Ну, кстати, не только Нижний Новгород.
15: И... Андрей Александрович, а можно я чуть-чуть прерву вас? Обязательно мы на Эрстрёма переключимся, потому что действительно неравноценные для нижегородцев два этих материала. Более ценен, конечно же, эрстрёмовский материал, поскольку Эрстрём был в Нижнем Новгороде. Но чтобы закончить с обсуждением Аделаиды, скажите, пожалуйста, сделаем такой акцент, как развивалось, как жили вот эти записи, подённые, своеручные, вот эти 200 лет? Что им предстояло пережить? Известно, как они вообще вышли из вот этой вот руды исторической? Ведь могли и умереть в XIX веке. Известна их судьба? Как они появились?
13: Ну, в принципе, судьба известна, но больше ей занимался непосредственно Геннадий Михайлович Коваленко, другой составитель вот этой книги. Но нужно сказать, что эти записи...
15: В семьях берегутся они, да, как
13: да,
15: раритетные.
13: Да.
15: Благодаря семье только выходит это все наружу, что называется, всплывает.
13: Ну, по-разному. Вот опять-таки здесь контрастом будет судьба бумаг и рукописи Эрика Густава Эрстрёма. Но так или иначе, я вот не вдавался в историю открытий и обнаружений вот этих записей. Но известно, что они были опубликованы в Швеции в начале 20 века, то есть вот в шведской культуре они бытовали, они и ходили, и вот только потом они были переведены благодаря инициативе Геннадия Михайловича Коваленко, и его ученицы были переведены на русский язык и опубликованы. Но действительно, да, благодаря семье. Это, конечно, что мы еще должны помнить, и говоря об Эрике Густаве Эрстрёме, и об Аделаиде Хоусвольф, и судьбе их бумаг, слава богу, для Швеции, для Скандинавии 19 и 20 век – это практически полное отсутствие войн и каких-либо серьезных социальных потрясений, которые, ну, особенно вот социальных потрясений, революции, гражданской войны. Остается только вот лишний раз воскликнуть, да, сколько бы ценного мы потеряли из 18-19 веков из-за революции и гражданской войны, сгоревшие усадьбы, сгоревшие бумаги и так далее. Просто даже пренебрежительное отношение к ним. Вот такого не было в Скандинавии. И это тоже очень важное обстоятельство, которое мы должны учесть в наш начинающийся революционный 17-й год.
15: Мне очень-очень нравится вот эта вот историческая вещь, когда ты пишешь, совершенно не прогнозируя это, пишешь сам историю. Причем оказывается, и не только для своей страны, но и для другой. Это вот то, что каждый человек способен внести свой вклад в историю вообще мира. Это так важно, и самоценность человека для меня очевидна. Даже вот такие подённые записи, которые предназначались для подруги, для ближнего круга, становятся ценным источником для историков двух, как минимум, великих стран. Итак, мы подходим к Эрику Эрстрёму. Это самый главный, наверное, побывавший в Нижнем Новгороде, поэтому и главный персонаж этой книги. Давайте, Андрей Александрович, поскольку вы с ним столкнулись несколько раньше, чем столкнулось это издание с ним, давайте расскажем историю обнаружения этой рукописи.
13: История обнаружения этой рукописи связана с тем, что после смерти Эрика Густава Эрстрёма в 1835 году все его бумаги были упакованы в сундуки, и потом они имели сложную судьбу. Где-то они ходили в Финляндии, потом они оказались в Швеции. Причем часть бумаг Эрика Густава Эрстрёма до сих пор лежит в Финляндии. Но его вот путевые записки и его дневники, в том числе и дневники по русско-шведской войне, куда он отправился добровольцем и потом попал в плен, они были изданы.

0: Раньше они вышли в тысячу...
1: Радиообраз представляет проект «Лекторий».
2: Предлагаем вашему вниманию аудиоверсию цикла лекций священника Константина Корепанова, Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви. «Лествица для мирян». В этом цикле комментариев священника к широко известной православному читателю книги «Лествица» преподобного Иоанна Лествичника отец Константин Корепанов раскрывает основы аскетической практики, доступной каждому мирянину, осознавшему насущную необходимость духовного делания в своей жизни. Внимательно исследуя ступень за ступенью, мы начинаем лучше ориентироваться во внутреннем мире своего ума и сердца, яснее различать свои страсти и заблуждения, четче и полнее видеть пути исцеления и стяжания добродетелей, не теряя из виду главной цели всей аскетики – полноты любви к Богу и ближним. Лекции этого цикла проходили в городе Екатеринбурге в Храме на Крови с сентября 2016 года по декабрь 2018 года.
3: Переходим к восьмому слову. И вот начнем слово о безгневии и кротости. Вот когда дух видит гневающееся, раздраженное сердце, он оставляет человека. Не случайно мир сердца противоположен раздражительности. Раздраженный человек – не мирный человек. Он не имеет мира в сердце. Вот священник говорит там на службе «мир всем» и верует церковь, что с этим преподанием мира, с этим благословением люди, находящиеся в храме, получают мир, и сердца их примиряются и смиряются. И противоположно этому как раз раздраженность. То есть человек, выходящий из храма, раздраженным, он не получил мира. Его сердце закрыто от действия благодати Божьей. Или наоборот, вот тоже часто люди говорят, пришел из храма, такой мир, такая благодать на душе. Только накричал на кого-то, раздражился на кого-то, и все. Благодать ушла, чувствует пустоту, сухость и какую-то вот тягостность на сердце. Только что было хорошо, только сорвался, и все прошло. Я им даже рассказывал историю. Но старожилы помнят, да, про Софрония Сахарова, помните, да, когда он во время благодатного переживания на молитве возмутился против человека, который стучал в его дверь. Сколько ему пришлось за это заплатить. И в этом смысле очень важными являются слова, которые тоже все хорошо знают. «Да не зайдет солнце во гневе ваш». Причем интересное понимание этих слов. «Не зайдет солнце во гневе ваш». Самое простое, самое распространенное понимание этих слов в том, что вот если вы разгневались, сделайте все, чтобы до захода солнца примириться. И это правильно. Если вы ляжете спать и заснете с гневными мыслями, то вы проснетесь совершенно пустым. То есть можно сделать что-то, пока вы не заснули. Если вы заснули, уже изменить становится все намного труднее. Поэтому очень важно, в монастыре такая традиция, все знают, что собираюсь вечером на богослужение, не по этой причине, и спрашивают прощения. Сейчас это, может, делается и формально как-то, раз чин есть, но изначально это была очень важная практика. Если я не примирюсь с теми, кого я раздражил, против кого я раздражился, то потом болезнь сердца будет развиваться, и я проснусь уже мертвым, духовно мертвым. Но у этого выражения «да не зайдет солнце во гневе вашем» есть еще один смысл, еще одна, так скажем, коннотация. Смысл в том, что когда вы гневаетесь,

да свет божественной любви не померкнет в вашем сердце, в вашем сознании. Никогда не забывайте о том, что Бог на вас смотрит, что вас свет Божий на вас льется. И возмущаясь, речь идет о том, что ведь часто гнев может быть и оправдан, и уместен. Например, начальник разгневался на нерадивого сотрудника, имеет право. Скажем, в результате его халатных действий пострадали люди. Или там еще что-то. Его гнев может быть оправдан. Он имеет право гневаться. Он начальник. Он на подчиненного гневается. Скажем, там президент издает указ. Не видели, да, ролики, когда он в гневе был, президент наш? Не видели? Бывает, да, когда он издает указ, и этот указ упорно не исполняют, и люди бедствуют. И доносит до президента, что на самом деле ничего не исполнено. И вот он в ярости, что вы делаете вообще, зачем вы находитесь на этом месте, если ничего не делаете. Но гневаясь в таком случае, человек никогда не должен забыть, что Бог и в этот момент на него смотрит, чтобы он контролировал себя даже в так называемом праведном гневе. Чтобы он никогда не забыл, что перед ним создание Божье, брат, что Бог на них смотрит, и если он чуть-чуть перегнет палку, то он может лишиться Бога общения. И такие случаи в Патриарках описаны, и причем в немалом количестве. В 15-м абзаце, он такой пространный, говорится о том, что раздражение или вспышка гнева, она очень часто связана с памятозлобием. То есть, когда человек помнит зло, ему кажется, что вот человек не раздражая, ну, нормально отношусь к человеку, пока его не вижу. А стоит мне его увидеть, как все во мне так и вскипает. Это ощущение, то есть, это раздражительность, которая показывает, что в душе моей еще осталось памятозлобие. Вот. И дальше следующее слово, 9-е, будет как раз о памятозлобии. Мы там об этом еще поговорим. 23-й абзац. Начало блаженного незлобия – сносить бесчестие, хотя бы с огорчением и болезнью души. Середина – пребывать в оных беспечально. Конец же онога, если только оно имеет конец – принимать поношение, как похвалы. Да радуется первый, да возмогает второй, блаженно Господи, и да ликует третий. То есть, он говорит, как бы вот эти ступени, ну, нам, конечно, совершенные ступени Христово смирение, это очень далеко и глубоко, и высоко, не об этом речь. Но вот обратим внимание на первую ступень. Первую ступень стяжания кротости, то есть первую ступень уподобление Богу. Начало блаженного незлобия сносить бесчестие хотя бы с огорчением и болезни души. То есть кротость – это когда нас ругают, а нам неплохо от этого. Мы не печалимся от этого. Нам не больно. А начальная ступень – это когда нам больно и хочется дать ему сдачу, и хочется наговорить ему много. И хочется вообще его мордой об тейбл. Но мы сдерживаемся. Нам больно, нам одиноко. Нам кажется, что все против нас озлобились. Что весь мир, даже сам Бог против нас восстал. Но мы терпим то, что нам вот на нашу долю выпало. Терпим и смиряемся. Хотя бы и с огорчением, и душа болезненная. Но пока мы это терпим, душа потихоньку смиряется. То есть тут показан момент, как можно бороться с гневом. Не сразу, он такой монстр, что победить его трудно. Но начать надо, насколько это возможно, с того, что нам хочется как-то отреагировать на внешние раздражители, а мы сдерживаемся и не реагируем. Хочется накричать, хочется наговорить, отомстить. А знаете, сколько случаев раздражительных случается у людей за рулем автомобиля? Это же человеческое общежитие просто отдыхает.

Знает, что там на дороге творится. Вот, там же просто сгустившаяся тьма, просто буквально потрогать можно эту атмосферу раздражительности. Особенно, когда жара, и люди в пробках стоят. Все уже, нервы не выдерживают никакие, люди взрываются. Когда-то, кажется, Борис Корчевников, не знаете такого? Он сейчас директор телеканала «Спас». Вот, он как-то давно, еще лет 5 назад, когда он только начинался, он говорит, ну, так спросили, вот как вы в Москве? Он говорит, сначала было очень тяжело за рулем в Москве, но потом я понял, что это одна непрестанная школа смирения. И я полюбил ездить по Москве, потому что на каждом перекрестке, на каждом там движении есть повод для того, чтобы смириться. Кругом, просто вот ты вроде не в монастыре, за рулем, в машине, а столько поводов для смирения. Ну вот, ну, это ж надо сдержать себя, а так хочется и побибикать, и что-нибудь и сказать там про себя или вслух, обозвать как-нибудь, он же все равно не слышит. Стало быть, и грех не такой большой. А вот на самом деле все это не случайный человек, который научился себя сдерживать за рулем. Все, он уже точно для монастыря он созрел. Это такая школа, вот каждый может проверить. Поехать в час пик в жару. Ты все стоишь и стоишь, а там кто-то не туда встает, не оттуда перестраивается. Вот, а мы терпеливо. Господи, достойное по делам моим приемлю, прости его, Господи, сохрани его, Господи, помоги его, и этого тоже помоги, вот подрезал, а? Все куда-то гонится, спешит. Ничего, я не буду на тебя раздражаться, все, конечно, кипит, но вот когда ты научился это делать, ну, в монастырь тебя должны без экзамена. Ты прошел школу жизни, серьезно. Да, в этом отношении даже у писателя такой, не у Куприн, а Крупин, Владимир Крупин, современный, уже покойный писатель, он очень рано ушел, известный такой христианский писатель. Вот. И там есть у него рассказ такой интересный, как раз вот как бывшая водительница такси стала игуменьей монастыря. Ну, не только потому, что терпелива была, она еще и всех подряд подвозила. Кто бы ни просил, она всех подвозила. И вот в конце концов, когда дети выросли, она ушла в монастырь и стала игуменей, очень хорошей игуменей монастыря. Вот школа смирения, школа любви и смирения. Так вот, все-таки сердце кипит, надо сдержаться. Прямо вот еще 2 минуты и скажу какую-нибудь гадость. Но достал. Как сдержаться? У нас есть такое предубеждение, что, ну, многие люди так говорят. Я молюсь, молюсь. А все равно чувствую, раздражаюсь еще больше, наконец не выдержу и все скажу. Почему так? Так, родной, как же ты молишься? Господи, да помоги ж ты мне, достал ведь уже, ну Господи! То есть человек злится, он просто произносит имя Божье, но это не молитва. Он просто в гневе произносит имя Божье. Бог не слышит. Ведь Бог слышит. И благодать дает кому? Смиренным. А мы, наоборот, гордые, мы возмутились, и мы пытаемся молиться. Нам кажется, что мы пытаемся молиться, а на самом деле никакая это не молитва. Поэтому Бог ее и не слышит, и не помогает. Мы вроде говорим сквозь зубы «Господи, Господи!» или там четки просто тупо перебираем, ничего не говоря, и думаем, что это есть молитва. И никакой, разумеется, молитвы нету, и мы согрешаем тем, что кричим на человека, гневаемся на человека. А как же тогда надо помолиться, чтобы состояние вот это гневное, раздраженное прошло? Что надо сделать? Во-первых, что очень помогает, мы должны тут же вспомнить о своих грехах. Плохо, если вспоминать не о чем. Я искренне сочувствую этим святым людям, которые не могут вспомнить в такой страшный момент своей жизни ни одного своего греха. Тут ничего не поделаешь, и, скорее всего, гнев они не сдержат, но зато в следующий раз появится повод вспомнить хоть что-нибудь плохое о себе. Но исповедь, если она регулярная, она хотя бы от этой заразы нас избавляет. Исповедь напоминает нам, какие у нас грехи. Если вы в такой критический момент не можете вспомнить ни одного, опять-таки сигнал, вы давно не были на исповеди. Но я шучу.
горько, но

0: шучу. На самом деле, конечно, как вы понимаете, вся проблема гордыни в том, что мы совершенно не помним своих грехов. Не помним. Я уже язык смозолил, это цитируя. Апостол Петр постоянно говорит, кто забыл о своих грехах, духовный рост этого человека прекратился. Поэтому о грехах своих, даже раскаянных, даже исповеданных на 17 раз, надо помнить всегда, что я был такой, я делал это, но Бог меня простил. И вот иногда одной только мысли о сделанном и прощенном грехе когда-то мною достаточно, чтобы не разгневаться. Ведь Бог на меня не разгневался, а помиловал. Что ж я буду на Него злиться? Помните, как недавно притча читалась о человеке, которому простили 1000 талантов, а он разгневался на человеку, который должен был 100. Вот этот момент – это первое, что помогает – вспомнить о своем грехе. Второе – это человек должен помолиться не о прекращении гнева. Он должен помолиться о том, чтобы смириться. «Господи, помоги мне смириться». Если человек искренне захочет смириться перед тем, кто его сейчас ругает, поносит и обижает, искренне попросит, значит, он поймет, что на самом деле он должен снести это поругание, и более того, он должен понять, то есть Бог так открывает человеку, который искренне молится о своем смирении, что скорби – это и есть те условия, те ступени, которые помогают человеку смириться. Если человек не будет терпеть скорби, поношения, поругания, он не сможет смириться. Если мы молимся о смирении, то мы должны понимать, что скорби неизбежны. Вот она, эта скорбь, меня ругают. Вот я же хочу смириться, я хочу быть как Христос. Я хочу быть достойным Его любви. Я хочу, чтобы причащение было не в осуждении. Потерплю-ка я. Максим Исповедник в этом случае указывает такой помысел, который всегда сопровождает покаяние, мы о нем еще скажем. «Все достойное за грехи мои приемлю». То есть так мне и надо за то, что я сделал. Но, опять-таки, это работает тогда, когда мы вспомним, что что-то сделали. Пока мы ощущаем себя святыми, выдержать чье-то поношение мы не можем. Вынести поношение может только человек, смирившийся. И еще одно упражнение помогает преодолеть приступы гнева и раздражительности. Ну, гнева может не всегда, но раздражительности точно. Мы начинаем молиться за этого человека, за человека, который нас раздражает. Это получится не сразу. Сразу не получается ни у кого. Смиренных людей среди нас нет. Но вот мы раздражились. Вот к Марье Петровне пришла соседка Анна Ивановна. И начала балаболить своей балаболкой. Ты так меня достала, что пошла ты вон. Надоело. Только не проблемы из-за тебя. Ну сколько ж можно? Раздражились, выгнали. Прям вот ну довела нас совсем. Если она придет через день, что будет? То же самое. Через месяц? То же самое. То есть, а если я с ней встречусь на площадке лестничной? То же самое. То есть я теперь, как Мария Ивановна, Мария Петровна, я обречена раздражаться всякий раз, когда вижу Анну Ивановну. Никуда не денешься. Только один вид будет меня ее раздражать. А поскольку я не могу от себя, от нее изолировать, все-таки соседки, то значит, я постоянно буду раздражен. Вот. И поэтому, хотя я первый раз и не сдержалась, но пойдя там в свой уголочек и помолившись, и сказав: «Господи, помилуй меня, научись смириться, главное, помилуй ты рабу Божью Анну, дай ей свет твой, спаси ты ее, не ведает, что творит» и так далее, найти слова, которые помолиться, то когда она придет в следующий раз, у меня не будет естественного порыва раздражаться. Ей надо постараться. Она, конечно, постарается. и раздражит снова. А я опять уйду в свой уголочек и буду за нее молиться. И постепенно молитва моя станет все искреннее и глубже, потому что это же препятствие раздражения на Анну Ивановну будет для меня препятствием молитвы, будет не препятствовать помолиться, будет не препятствовать к причащению. И всякий раз, вот раздражаясь, я ухожу, молюсь за Анну Ивановну, в конце концов я добьюсь того, что она меня, что бы она ни делала, раздражать она меня не будет. Вдруг мне откроется величайшая и страшная тайна, что мою соседку, Аннушку Ивановну, Бог любит такую, какая она есть. Он-то на нее не раздражается. Он посылает ее ко мне, чтобы я ее обняла и погладила по головке, чтобы я и напоила, накормила и сказала какие-нибудь приятные, добрые слова. И когда я смогу это сделать, она вдруг перестает нести околесицу. Оказалось, что она вполне белая и пушистая старушка, просто несчастная и одинокая. И срывает свою злость на то, что сын к ней не едет, на мне. Потому что сына до безумия любит, и сказать ему плохие слова не может. А ей обидно, и она говорит их мне. И когда я все это понимаю, мне становится какое-то там раздражение, мне страшно, ее жалко. Я начинаю молиться уже не потому, что я раздражаюсь, а потому что я поняла, что это сестренка моя. Несчастная моя сестра, которая еще не знает Бога или знает его очень мало. Я начинаю молиться, чтобы сын-то к ней наконец-то приехал. И когда он приедет, я буду радоваться. И когда эта Анна Ивановна прибежит ко мне и скажет: «Приехал, сынок», то я скажу, прям слезы потекут от радости от того, что соседке наконец-то счастье улыбнулось. Вот понимаете, но чтобы дойти до такого, это только одному человеку, на площадке 4. А в подъезде, а вы думали, в сказку попали? А на приходе сколько? Которые то стоят не там, то делают не то. То не так одеваются, то не так молятся, не там поклоны кладут. Вот, и все это раздражает. И вот когда мы начнем молиться за них, нам откроется безбрежный океан божественной любви. Ведь Он-то нас всех любит. Таким образом, мы вот слово Иоанна Лествичника используем. И мы там об этом еще поговорим.
1: Вы слушали аудиоверсию цикла лекций священника Константина Корепанова «Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви. Лествица для мирян». Продолжение следует.

0: Вечная мудрость.
1: Давным-давно апостол Павел предупреждал верующих, что из-за них люди не могут верить в Бога и во Христа, потому что в них они не видят торжества жизни, в них они не видят людей, которые сияют вечностью. Станем же таковыми, чтобы каждый из окружающих нас, каждый человек, который нас встретит, остановился бы и воскликнул: «Что сияет в глазах этих людей? Это свет неземной, это свет, который струится откуда-то. Мы не знаем откуда, но нам туда надо, потому что нам нужен этот свет, не временный свет, а вечный, сияние Божие». Митрополит Антоний Суружский.
2: Взгляд патриарха.
3: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пасторского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
2: Мысли на каждый день года.
4: Творчество и свобода. Творчество невозможно без свободы человеческого духа. Свобода является необходимым условием появления творческих идей. Добровольный интерес к какому-либо проявлению человеческой жизни рождает в человеке предрасположенность к творчеству в этой области. Творческая способность не может в полной мере раскрыться, если на человека оказывается давление или принуждение. Однако свобода неминуемо ставит вопрос о смысле творчества. Поиском соотношений между свободой и смыслом творчества посвящены размышления многих русских и западноевропейских выдающихся умов. Что творчество дает самому автору и как оно влияет на его душу? Что приносит людям то или иное произведение человека и как оно влияет на них? Вопрос о содержании творчества не является праздным. Оно может обогатить жизнь автора, а может причинить ему страдания и даже привести к гибели. Выступление на конференции «Христианство, культура, нравственные ценности». Июнь 2007 года.

0: Специальный репортаж на радио «Образ».
1: Шестого августа, в день открытия Международной православной ярмарки «Нижегородский край. Земля Серафима Саровского», радио «Образ» представило музыкально-поэтическую композицию «Цветы царства».

0: радиакон Антоний Затекин, а также ведущие радиообраз Анастасия Шохина и Ольга Ковалева. Подробности в нашем репортаже.
1: Не зло победит зло, а только любовь.
2: А давайте пообещаем друг другу, что бы ни случилось, мы всегда будем вместе.
3: «Не зло победит зло, а только любовь». Эти слова императора Николая II стали главной мыслью музыкально-поэтического спектакля «Цветы царской России». Его создатели – команда «Радиообраз». 6 августа в конференц-зале выставки-ярмарки «Нижегородский край. Земля Серафима Саровского» радиоведущие, музыканты, актеры и посетители православной выставки собрались на «Тихий вечер». «Тихий царский вечер» открыл ведущий утреннего эфира «Радиообраз», руководитель и духовник семейного центра «Очаг» в честь царственных страстотерпцев, священник Дионисий Чебиряев. Отец Дионисий пожелал взглянуть на последнего русского царя, его супругу и детей прежде всего как на семью, которая подала настоящий, правильный пример семейной жизни.
4: Эта история удивительной семьи. Такой обычной и такой необычной. Когда в самый момент самых наибольших трудностей, в момент наибольших скорбей, и вместо того, чтобы озлобиться, они сплотились вокруг Бога и поддерживали друг друга. Вот источник их святости. Не царствование, не история императорства, а история семьи, которая любила друг друга больше всего. История тех людей, которые Бога поставили на первое место – и, значит, сами оказались исполненными любви друг к другу и окружающим. Вот об этой истории, об истории семьи мы предлагаем вам сегодня послушать, узнать и немножко удивляться.
3: Видеозарисовки, музыкальные и поэтические номера, связанные с историей царственных страстотерпцев, выдержки из дневников последних Романовых и фрагменты аудиокниг. Постановка соткана из ценных материалов, связанных с венценосной семьей. Это и стихи великого князя Константина Романова, знаменитого К.Р., и поэтическое посвящение схиархимандрита Авраама Рейдмана и тексты белогвардейского офицера Сергея Бехтеева.
1: «Наше царство теперь не от мира сего. У нас поднято все, у нас нет мира.

0: постановка «Цветы царской России» – часть нового живого проекта «Тихий вечер», который создает «Радиообраз». Создает для своих радиослушателей и для всех неравнодушных нижегородцев. Среди соавторов «Тихого вечера» – ведущий «Радиообраз» Анастасия Шохина, Елена Дементьева, Ольга Ковалева. Постановкой спектакля занималась шеф-редактор «Образа» Ирина Вдовина.
1: Какие благодарные люди, которые приходят. Они же знают радио, они любят радио, они их узнают, эти голоса, они ждут, чтобы обнять, сказать спасибо. И нашим ребятам это очень важно и нужно.
2: Я счастлива, потому что мне удалось передать какое-то свое видение и свое прочувствование этой темы. И вроде бы много об этой теме сказано и написано, но когда тебе удается приобщиться вот к этому великому через что-то свое, через свою сердечную боль, через свою любовь, это дорогого стоит.
3: Для меня большая честь и радость передавать образ великой княжны Татьяны, чтобы люди помнили вообще этот день. Может быть, чтобы кто-то увидел в ней близкую для себя душу. Царская семья учит любви. Она учит любви ко всему, к ближнему, к миру. Учит трепетному отношению ко всем и ко всему на свете.
4: Первые 20 лет супружеской жизни были для царской четы самыми счастливыми. Все, кто близко общался с этой семьей, отмечали, с какой бережностью относились друг к другу император и императрица.
5: Да не спошлются наши

0: Страхом думаю об их будущем. Оно так неизвестно. Жизнь загадка.
1: Тихий вечер стал для слушателей радиообраз настоящим событием. Было видно, как сильно спектакль отозвался в сердцах зрителей. Аплодисменты долго не смолкали, а слова благодарности звучали очень искренне и трогательно.
2: Мне очень понравился музыкально-поэтический спектакль, который я сегодня прослушала. Это было очень волнительно. Очень интересует жизнь наших последних царей, семьи Романовых. Честно говоря, переполняет прям эмоции, потому что это были необыкновенные люди. И их судьба такая печальная, но нам вся неизвестная. Огромная благодарность всем, кто занимается просветительской деятельностью этой. Нам, обычным людям, это так важно, так интересно и так душевно. Спасибо всем большое.
3: Мне очень понравилось, я прям плакала даже, так растрогалась. Особенно, когда мальчишки пели и говорили.
4: Молодцы, хорошо. Я плакала, когда слушала. И вот опять живем в такие времена. Опять наши дети гибнут. Так что надо нам быть сильными и молиться. Так что спасибо «Радиообраз» и всем, кто тут участвовал.
1: Живые встречи со слушателями «Радиообраз» будут продолжаться. Уже этой зимой гостей будут ждать новые вечера и снова теплое, живое общение.

0: В эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами с 5 по 13 августа возможно прекращение вещания эфира «Радио Образ» в Нижнем Новгороде в будние дни с 8.00 до 17.00, в выходные дни с 12.00 до 17.00. Прослушивание эфира радиостанции в это время доступно в сети интернет. Приносим извинения за временные неудобства.
3: Слушайте «Радио Образ» в Павлове на 106.7 FM.
4: Церковное слово. Запаление.
5: Запаление, зажигание, жжение, пожар, горение. Пример из книги «Чисел».
4: И прозвася имя месту тому запаление, яко разгореся в них огнь от Господа. И нарекли имя месту тому Тавера, горение, потому что возгорелся у них огонь Господень.
5: Итак, запаление означает зажигание, жжение, пожар, горение.

0: Таинство Русской Православной Церкви. От крещения до соборования. Что скрывается за священными действиями? В студии протоиерей Владимир Гофман.
1: Добрый день! Продолжаем разговор о таинствах Православной Церкви. И сегодня завершим разговор о таинстве крещения и о таинстве миропомазания, что является таким таинством, которое входит тоже в обряд крестильный. Но они отдельные два таинства – таинство крещения и таинство миропомазания. Сейчас уж для начала стоит, наверное, завершить разговор наш о таинстве крещения. После помазания миром, о котором я расскажу, что это такое, как это делается чуть позже, священник с восприемниками трижды идут вокруг купели со свечами, поется «Елица во Христа крестистися, во Христа облекостися, аллилуйя». То есть мы как бы соединяемся здесь со Христом, следуем, даем какой-то обет идти за Ним. А круг есть символ вечности, поэтому кругообразное такое вот обхождение со свечами, оно выражает и вступление новокрещаемого в вечный союз с Христом. Действительно вечный, раз это такой вот символ вечности. Читается апостол и Евангелие. Апостол объясняет цель и плоды крещения, как я говорил в прошлой передаче, что образ погребения и воскресения Господа. Вот. А Евангелие повествует о явлении уже воскресшего Иисуса Христа ученикам на Галилейской горе и повелении Его учить все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа. После чтения Евангелия бывает иктиния такая, в которой прошение произносится о восприемниках, о новокрещаемом, о крестных. А после нее совершается еще два действия такие. Это омовение после помазания миром, там губкой священника омывает эти места, которые он помазал, и пострижение волос. В Древней Церкви эти два действия совершались на восьмой день после крещения и миропомазания. А в продолжении всех семи дней новокрещаемые так сохраняли на себе это елей, святое мира, полученное в таинствах, и потому не умывались и не снимали белых одежд. Было такое. Сейчас, конечно, не так. Омовение совершается сразу. Он читается молитвы, в которых священник просит Господа сохранить на новокрещенном духовную печать непоруганной, сделать его непобедимым подвижником, сподобить его вечной жизни. И губкой, которая чистой водой напаяется, она совершается омовение частей тела, которые были помазаны маслом и миром. И также совершается еще и пострижение волос. Оно тоже предваряется, конечно, молитвой. На каждое действие священника определенная молитва существует в этом таинстве. Здесь священник спрашивает благословение Божие на новокрещаемого, а потом крестовидно постригает волосы на голове и произносит: «Постригается раб Божий такой-то во имя Отца и Сына и Святого Духа». Пострижение волос означает подчинение новокрещаемого Иисусу Христу и посвящение его на служение Богу. А потом бывает тоже такое прошение произносится, и отпуст с крестом, где обыкновенно еще и поминается святой, в честь которого дано имя крещаемому человеку. Потом воцерковление. Тоже об этом стоит несколько слов сказать. То есть воцерковление входит в обряд крещения. А что это значит? Это значит введение нового христианина в церковное общество и причисление к нему. И перед храмом прочитывается молитва, и посреди храма, и перед царскими вратами. И если женщина на этом и ограничивается, если мужчина, он вводится в алтарь, и вокруг престола обводится священником. Это знак того, или символ того, что мужчина может, в общем-то, потенциально может быть священнослужителем. А потом отпускается крестом, и на этом заканчивается, дальше начинается жизнь христианина. О таинстве миропомазания тут, наверное, мы сейчас остановимся чуть подробнее, что это такое и зачем это делается.

0: Миропомазание входит в состав крещения и основывается тоже на словах Спасителя. «Вы же сидите в ограде Иерусалимсти, донде же облечитесь силою свыше», — говорит он ученикам. Апостолы этой силой и облеклись по сошествии на них Святого Духа в день Пятидесятницы. А теперь эта сила сообщается посредством таинства миропомазания всем тем, кто принял крещение. Суть такая: тот, кто принял крещение, через помазание священным миром даются силы для преодоления греха и жизни по заповедям. Основание мы находим в Священном Писании. Вот, например, читаем Евангелие. «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: „Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой“. Сей сказал он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святаго, потому что Иисус еще не был прославлен». Это Евангелие от Иоанна, 7 глава. Также можем прочитать в посланиях апостольских, вот, например, первое послание Иоанна, Богослова: «Впрочем, вы имеете помазание от Святаго и знаете все». Когда-то в древности, в общем-то, это таинство сразу после крещения определил и постановил совершать Лаодикийский собор в 343 году по Рождеству Христовом. Часто называют его «животворящим помазание». И крещеный получает божественное освящение и дары Святого Духа, которые укрепляют его в духовной жизни. Вот, и благодатью Святого Духа подается утверждение в вере, избавление как бы от козней лукавого, соблюдение души в чистоте и правде. Так определяет катехизис это таинство. Миропомазание есть таинство, в котором человеку дается благодать, возвращающая и укрепляющая в жизни духовной через дары Святого Духа. Как бы семечко, которое посеяно во время крещения, оно должно возрасти, и чтобы у человека хватало сил идти по пути, нести свой крест, то и даются ему те дары Святого Духа. Их тоже семь. Первый из них – дух страха Божия, следующий – дух познания, потом дух силы, дух совета, дух разумения, дух премудрости, дух Господень. Во время, значит, таинства новокрещаемому помазывается лоб, грудь, глаза, уши, губы, руки и ноги. Произносится тоже такая вот тайно-совершительная формула. Священник говорит: «Печать дара Духа Святаго». Помазывание лба, ставится крест на лбу, это освящение ума или мысли. Помазание груди – освящение сердца или желаний. Помазание ушей и глаз и уст – это освящение чувств. Помазание рук и ног – освящение дел и всего поведения христианина. Не всегда, конечно, это таинство вот таким образом совершалось, хотя с самого начала было убеждение в том, что недостаточно креститься только водой, но должен был еще быть низведен дар благодати Святаго Духа. Вот в книге «Деяния апостолов» рассказывается, что ученики Христовы особенно заботились и спрашивали, получили ли новые христиане благодать Святого Духа, сошел ли Дух Святой на них, каким крещением вы крестились, аще убо Духа Святаго прияли есте, то есть приняли вы Святого Духа, спрашивает апостол Павел. Ему был дан ответ: «Ниже аще Дух Святой есть слышахом», то есть мы еще даже не слышали о том, что есть Святой Дух. И апостол тогда спрашивает: «Во что вы креститесь? Как вы крестились?» Они сказали: «В Иоанново крещение». И Павел им говорит: «Иоанн крестил крещением покаяния, людям, говоря, до грядущего по нем веруют, си речь во Иисуса Христа. Поэтому он возложил на них руки, и тогда Дух Святой сошел на тех, кто уже вот крестился водой». Апостол Петр также рассказывает о том, как он крестил. В первые времена апостольские и совершалось это таинство возложением рук на новокрещаемого. Мы находим много свидетельств этому. Вот, например, в Деяниях и в посланиях апостолов вообще ясно говорится о том, что неспослание Святого Духа считалось необходимым. Христос говорит: «Аще кто не родится водой и духом, не может внить и в Царство Небесное». Евангелие от Иоанна, 3 глава. И здесь говорится также об особом даровании Духа. И в Евангелии мы также читаем: «Аще кто жаждет, да грядет ко мне и пиет, веруя в меня, яко же речи Писания, реки от чрева его потекут воды живы. Сие же речи о Духе». Иоанн Предтеча говорил: «Тот, кто приходил к нему креститься водой, Он говорил так: «Особо крещаю вас водой покаяния, грядой же по мне крепче меня есть, ему же несть достоин сапоги понести, той вы крестит Духом Святым и огнем». Таким образом, крещение Духом Святым с самого начала воспринималось как обязательное. И апостолы были крещены Духом Святым в Пятидесятницу. Сошел на каждого из них благодатный огонь, язык огненный, и они сподобились благодати Божией. После этого они смогли уже совершать божественную литургию, таинства, были посланы на проповедь. И сами апостолы, конечно же, ясно видели, есть на человеке Святой Дух или нет его. Ну, мы знаем, как апостол Филипп крестил Евнуха в воде, потом возложил на него руки и снизошел на него Дух Святой. В общем, таких вот описаний, свидетельств о том, как делалось вот то, что стало потом применяться как миропомазание в те первые времена. На всех возлагали апостолы руки, пока могли, но так как увеличивалась Церковь Христова, вот, и на проповедь шли в разные страны посланцы, сами апостолы и их преемники уже не могли на всех руки возложить, потому что вот такое количество желающих принять крещение увеличивалось. И тогда появилась другая форма, вот это миропомазание. Форма-то сама известна из Ветхого Завета, и она еще и язычниками употреблялась. Мира очень широко пользовалась в древности. И они воспользовались апостолы этим обычаем, стали освящать мира и раздавать его священникам. Таким образом, и была достигнута возможность каждого новокрещенного как бы этого рукоположения удостоиться. А мира – это особый состав. Несколько слов об этом скажу. В состав мира, кроме воды, елея и вина, входят в определенных дозах до 30, а иногда и больше, всякие благовонные вещества. Это такие масла бергамотовые, гвоздичные, померанцевые и другие. Различные ладаны, росный, простой, белый, черный, корни, фиалковый, имбирный, кардамонный. И благовонные цветы, розовые, другие. В общем, вот очень много, действительно, от 30 и до 50 разных составляющих в этом таком вот составе. Это разнообразие благовонных веществ тоже символично. Оно указывает на разнообразие благодатных даров Святого Духа, которые и сообщаются человеку в миропомазании. Готовится это особым образом. Все это варится, есть мироварение, такой, что ли, чин, который совершает патриарх. И потом это миро, когда готово, оно раздается уже по епархиям. Священник на приход получает сосуд для мира, хранит его на престоле и использует только для крещения, которое совершается, ну, в общем-то, над человеком один раз. Такое таинство мы имеем как миропомазание. Ну, а о том, как само миропомазание происходит во время таинства крещения, я уже рассказал, поэтому мне кажется, что тут ясно. Всего доброго, храни вас Господь. В следующий раз мы расскажем о таинстве покаяния или исповеди.
1: Таинство Русской Православной Церкви. От крещения до соборования. Что скрывается за священными действиями?

0: Радиообраз Л номер ТУ-52-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

0: Благодарственные молитвы по святом причащении.
1: Слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, яко не отринул мя еси грешного, наобщниками быть и святынь Твоих сподобил еси. Благодарю Тебя, яко мене, недостойного причаститеся пречистых Твоих и небесных даров сподобил еси. Но, Владыка, человек любче, нас ради умеры же и воскресы, и даровавы нам страшное сияя животворящее таинство во благодеяние и освящение душ и телес наших, дажь быть сим и мне во исцеление души же и тела, во отгнание всякого сопротивного, в просвещение очию сердца моего, в мир душевных моих сил, в веру непостыдну, в любовь нелицемерну, в исполнение премудрости, в соблюдение заповедей Твоих, в приложение божественное Твоей благодати и Твоего царствия присвоения, да во святыне Твоей теме сохраняем. Твою благодать поминаю всегда и не к тому себе живу, но Тебе, нашему Владыце и Благодетелю, и того сего жития исшед, о надежде живота вечного, пресносущный достигну покой, и где же празднущий глаз непрестанный, и бесконечная сладость зрящих Твоего лица доброту незреченную, Ты бы и все истинные желания и незреченные веселье любящих Тебя, Христе Боже наш, и Тебя поет вся тварь во веки. Аминь. Владыка Христе Боже, Царю веков и Содетелю всех, благодарю Тебя у всех, я же ми и си подал благих, и о причащении пречистых и животворящих Твоих таинств молю убо Тебя блаже и человек любче, сохрани меня под кровом Твоим, и все не крылу Твоею дарами и чистою совестью, даже до последнего моего издыхания, достойно причащайтеся святынь Твоих, во оставление грехов и в жизнь вечную. Ты бы еси хлеб животный, источник святыни, податель благих, и Тебе славу воссылаем, с Отцем и Святым Духом ныне и присно во веки веков. Аминь. Давай пищу мне плоть Твою волею, огнь сы и опаляй, недостойное, да не опалиши меня, Содетель мой, паче же, пройди его уды моя, во вся составы, во утробу в сердце, попали тернии всех моих прегрешений, душу очисти, освети помышления, составы утверди с костьми вкупе, чувств просвети простую пятерицу, всего мя спригвозди страху Твоему, присно покры, соблюди же и сохрани мя от всякого дела и слова душетленного, очисти и умый, и украси мя, удобри, вразуми и просвети мя, покажи мя Твое селение единого Духа, и не к тому селение греха, да яко Твоего дому входом причащения, яко огня меня бежит всяк злодей, всяка страсть, молитвенники Тебе приношу вся святые, чиноначалия же бесплодных, притечу Твоего премудрые апостолы, к сим же Твою, нескверную чистую Матерь их же мольбы, благоутробнее прими, Христе мой, и Сыном Света соделай Твоего служителя, Ты бы еси освящение единый наших блаже душ и светлость, и Тебе лепоподобно, яко Богу и Владыце, славу все воссылаем на всяк день. Тело Твое святое, Господи Иисусе Христе Боже наш, да будет ми в живот вечный, и кровь Твоя честная во оставление грехов, буди же ми благодарение сие в радость, здравие и веселье, в страшное же и второе пришествие Твое с подобием грешного стати, одесную славы Твоя, молитвами пречистые Твоя Матери и всех святых, Пресвятая Владычица Богородице, свете помраченная моя души, надежда по крови, прибежище, утешение, радование мое, благодарю Тебя, яко сподобил имейся недостойного, причастник и быть и причистого тела и честные крови Сына Твоего, но родшая истинный свет просвети мое умное очи сердца, я же источник бессмертия родшая, оживотвори имя умершленного грехом, я же милостиво Бога, любо благоутробная Мать, помилуй мя, и дашь мне умиление и сокрушение в сердце моем, и смирение в мыслях моих, и воззвание в пленениях помышлений моих, и сподоби мя до последнего издыхания, неосужденно приимать и пречистых тайн освящения, во исцеление души же и тела, и подашь мне слезы покаяния и исповедания, во ежепетии славите Тя во вся дни живота моего, яко благословенные препрославленные сего веки. Аминь. Ныне отпущаешь раба твоего, владыко, по глаголу твоему с миром, яко видисто очи мои спасение твое, ежеси уготовал пред лицем всех людей свет в откровении языков и славу людей твоих Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и устави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Уст Твоих, яко же светлость огня, воссиявши благодать вселенную, просвети. Не сребролюбие мира и сокровище снизка, высоту нам смиренно мудрее показа. Но Твоими словесы наказуя, Отче Иоанне Златоусте, моли Слово Христа Бога спастись и душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! От небес приял Иси божественную благодать, и Твоими устнама вся учиши, поклоняйтесь в Троице единому Богу, Иоанне Златоусте, все блаженне преподобне, достойно хвалим Тя, Есибо наставник, яко божественное являя, достойно хвалим Тя, Есибо наставник, яко божественное являя, и ныне и присные во веки веков. Аминь. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений гласы, но предвари, яко благая на помощь нас верно зовущих Ти, ускори на молитву и почисти на умоление, предстательствующее присно Богородице чтущих Тя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнений серафим, без исцеления Богослов росшую сущую Богородице те величаем, именем Господним благослови, молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.
0: Вечерние молитвы на радио «Образ».

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милостив будем мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истинной, иже везде сей и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотворив все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во сяне живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне крамоле змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветились и Твои ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем. Просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесия Твоего, тело мое Твоей страстью и бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти мне недостойному, и прости вся иликоте согреших днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клягся, или похулих я в помышлении моем, или кого угорих, или о клеветах, кого гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение по мысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мысли, или добротую чуждую видев, и тою уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не ради их, или иначе то содея их лукавые не помню, табы вся и большая сих содея их, помилуй меня творчим и владыка унылого и недостойного раба Твоего, и остави меня, и отпусти, и прости меня, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почею блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь.
Что тебе принесу или что тебе воздам, великодаровитый бессмертный царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мене на твои угождения, и ничтоже благосотворша, привелися наконец мимошедшего дне сего, обращение и спасение души моей строя, милости к нему грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешни, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывай и сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную твоей властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтаний, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня и просвети ми разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даром и восставши словесен Твоим поучитеся, и уныние и бесовское далече от меня отгнанно быть и сотвори Твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, юже далеси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спростими, мирен сон и безмятежен даруми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающий и соблюдающими от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, Него же веровахом, и Его же имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословенный си во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения и малодушия и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, и же помрачи лукавое похотение, Господи, осьяко человек согреших, Ты же, яко Бог, щедро помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруй конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни меня грешного раба Твоего, студного и нечистого во царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими меня. Господи, не остави меня. Господи, не веди меня в напасть. Господи, дашь мне мысль благу. Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление. Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих. Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание. Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость. Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое. Господи, сподоби меня любите Тебя от всея души моей я и помышления, и творите во всем волю Твою. Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, веси, яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси, во веки. Аминь.
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и Претечи и Крестителя Твоего, Богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя смерти грешного, но якоже обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змея, зияющего пожреть мя и свести во от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства и утешение подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое, на Тябо, Господи, уповах, спаси мя. К Тебе, причисти Божьей Матери, а с окаянной припадая молюся, весе Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща, неужели Господь поразит мя? И по часе паки таюзе творю, ведущийся я владычица моей госпожи Богородице, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь ибо владычица моей Богородице, яко отнюдь имам ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпожи пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воле моей совершатися неугодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего, ему же подобает всякая слава.

Благаго Царя Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости или косогреши их во внешний день, и от всякого лукавства и противниками врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневаю Бога моего, но моли за меня грешного и недостойного раба твоего, я, когда достойный мне покажешь и благости, и милости, и всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранный воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственные и восписуем те раби Твои, Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи дозовем Ти, радуйся, невеста неневестная. Преславная Преснодева, Мать Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мать Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бо упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троице Святая, слава Тебе. Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем, семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесная силы, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есть человеколюбие Твоего, но достойный есть всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси меня, аще бы праведника спасешь и ничтоже вели, и аще чистого помилуешь и ничтоже дивно, достойни бы суть милости Твоей я, но на мне грешним удиви милость Твою, о всем я ведь человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, Твоей не из глагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блажи, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующе, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй беса силою на Тебе проклятого Господа нашего Иисуса Христа, вот шедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест вочестный на прогнании всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойны молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших, отец и братьев наших, и упокой их, и держи пресвящает свет лица Твоего,
помяни, Господи, братьев наших плененных и избави от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам, яже ко спасению прошений, и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом раб.

Исповедую тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святи Троице Единому, славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содей их во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время.

Ненавистью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью и лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневов, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, имя Его лукаетеся. Точи, Господи Боже мой, помози ми, со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости ми, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобой, яко благ и человеколюбец». Достойно есть якого истину блажить Тебя, Богородицу Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богослову родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой,

Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие ополчившиеся на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ея. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве Русской Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть Церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в

0: Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
1: Радио «Образ». Слушайте.

0: да исправится молитва моя. Авторский цикл игумена Олега Осипова.
1: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире радиообраз, программа «Да исправится молитва моя». И я ее ведущий, игумен Олег Осипов. Сегодня мы продолжим знакомство с хорошо известными, но не всегда до конца понятными молитвами из православного молитвослова. В прошлой встрече мы говорили о молитве Господней. А сегодня у нас на очереди тропари троичные из утренних молитв.
2: «Восставши от сна, припадаем те блаже, и ангельскую песнь вопием те сильнее. Свят, свят, святый си Божий, Богородица и

0: духу, отодрайся на воздвигл меси, Господи, умой просвети сердце и уснем и отверзивай же петите Святой Троице, свят, свят, свят, еси Божия Богородица, помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Внезапно судья приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи, свят, свят, свят, еси Божия Богородица, помилуй нас.
1: Первое непонятное слово, которое вышло из употребления в современном русском языке, это само понятие «тропарь». Поэтому для начала давайте разберемся, что же это такое, поскольку в богослужебной речи православной церкви этот термин употребляется достаточно часто. Во времена Иоанна Златоуста, то есть в IV веке, в богослужебной практике существовал такой прием исполнения хором псалмов, когда народ на каждый стих псалма отвечал пением одного и того же стиха, сильного, заключающего в себе какое-либо высокое учение. Как правило, использовались для этого фрагменты Священного Писания. Такие стихи получили название тропов, от греческого «отропос», что означает в переводе «иносказательное выражение» или же «перефраз». Такого происхождения, например, песнопение «Елица во Христа креститеся, во Христа облекостеся». Это перефраз слов апостола Павла из послания к римлянам. «Все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились», которые подпевали новопросвещенные, входя в храм из баптистерия с пением 31-го псалма. А Тресвятое, о котором мы говорили в одной из предыдущих передач, перефраз 3 стиха 6 главы книги пророка Исаии, где сказано, что стоящие вокруг Господа серафимы взывали друг ко другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». Таким образом, тропарь – это краткая песня, в которой прославляются дела Бога или святых Его, содержащая в себе высокое учение и представляющая из себя чаще перефразированный фрагмент Священного Писания или жития святого. В конкретном нынешнем случае мы рассмотрим тропари троичные, то есть тропари, обращенные ко Пресвятой Троице. А теперь прочтем эти тропари уже с переводом на современный русский язык. «Восставши от сна, припадаем ти блаже. Восстав от сна, припадаем к тебе благой». Здесь надо понимать, что данный тропарь является прямым обращением к Богу Троице, и поэтому, как положено в церковнославянском языке, используется звательный падеж, которого нет в русском, то есть «блаже» значит «благой». «И ангельскую песнь вопием ти сильне, и ангельскую песнь возглашаем тебе сильный». «Свят, свят, свят еси, Боже! Свят, свят, свят ты, Боже!» Думаю, многие догадались, что в данном случае использован тот же самый перефраз, что и в Тресвятом, а именно стих из книги пророка Исаии. «Богородицею помилуй нас», то есть «по молитвам Богородицы помилуй нас». «Отодра и сна воздвигл мя еси, Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мои отверзи, во еже пети тя, Святая Троице». После сна и ум, и сердце, и уста наши бывают ленивы к Богу и обращаются к мирским вещам. И мы просим, чтобы сам Господь просветил наше сердце и ум, а уста открыл на ангельское словословие, чтобы воспевать Тебя, Святая Троица, тем же Тресвятым возгласом, и помиловал бы нас по заступлению Пресвятой Богородицы. Свят, свят, свят еси, Боже, Богородицею помилуй нас. «Внезапно судья приидет, и каегожда деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи». Мы вспоминаем тот страшный час, когда небесный судья, Господь Иисус Христос, второй раз придет в человеческом виде на землю, придет судить людей за их дела, которых уже нельзя будет скрыть. Всякая правда и неправда откроются, и не для одного Бога Всеведущего, но и для всех людей. Каждый из нас тогда увидит и узнает все дела своего ближнего. Узнаем мы и сами свои дела, которые уже забыли. Страшен будет тот час, потому что нечем нам будет оправдаться перед Богом. Только и остается надежда на ходатайство о нас, святых ангелов и Божией Матери, к заступлению которой мы прибегаем. «Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею, помилуй нас». Слово «полночь» в данном тропаре следует понимать как время полуночных молитв. Кроме того, полночь здесь употребляется, возможно, и как образ внезапности пришествия судьи. То есть, опять же, перефраз притчи о десяти девах из Евангелия от Матфея, где жених приходит в полночь, а также перефраз «Песни песней Соломона». Для сравнения, сейчас мы можем послушать тропарь из такого богослужения, как полуношница, которую совершают монахи в монастырях ранним утром.

На этом я с вами прощаюсь. А в следующий раз мы познакомимся с молитвой ко Пресвятой Троице. Всего вам доброго, храни вас Господь. До следующей встречи на волнах радио «Образ».

Да исправится молитва моя. Авторский цикл игумена Олега Осипова.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после божественной литургии в Воскресенском кафедральном соборе города Арзамаса 30 июля 2023 года.
2: Воскресный день мы прославляем самое, может быть, важное событие, которое произошло в человеческой истории. Господь воскрес. А это значит, что Он все тому, чему учил, все то, что Он сделал, творя чудеса, утвердил совершенно непостижимым для человеческого сознания явлением, своим воскрешением из мертвых, показывая всем людям, что у Бога нету границ для Его возможностей. Бог может все. Он может воскресить умершего. И в Господе Иисусе Христе божественная сила призвала Его вновь к человеческой жизни после 3 дней пребывания в гробе. Вот это чудо воскресения, оно отвергается всеми светскими исследователями новозаветной истории. И не только светскими, но и некоторые конфессии западные как бы заканчивают Новый Завет распятием. Ну вот закончилась жизнь, ну а там все остальное – это мифология. Христос, Иисус, который так много учил доброму и хорошему, был погублен человеческой злобой, неправдой и умер на кресте. Да, конечно, для сознания, никак не связанного с пониманием того, что есть помимо горизонтального, вертикальное измерение человеческой жизни, для сознания, которое исключает Бога, повествование о воскресении является чем-то совершенно невероятным. И поэтому многие отвергают это повествование, в том числе и ученые, которые изучают Новый Завет как исторический памятник. Но вот если отвергнуть воскресение, то тогда нужно отвергнуть и все то, что Христос совершил. Потому что тогда он просто неудачник. Говорил добрые и хорошие слова, даже исцелял кого-то. Ну а потом его взяли, да и убили, и привели в исполнение смертельный приговор. И на этом все закончилось. А тогда какой смысл имеет все то, чему Господь учил, если так легко и просто с Ним расправились? Действительно, мы бы с вами сегодня здесь не стояли, если бы Евангелие кончалось Голгофой. Но Евангелие кончается воскресением Господа и Спасителя. А это значит, что Бог, который сотворил этот мир, который положил в основу бытия этого физического, материального мира законы, по которым этот мир и действует, и существует, и двигается, он имеет власть приостановить действие этих законов или даже отменить эти действия. Если это угодно его воле, то и произошло с тридневным в гробе положенным телом Спасителя, Сына Божьего и Сына Человеческого. Он божественной силой снова вернулся в жизни, воскрес. Но если бы этого не было, то, как говорит апостол, и тщетна была бы вера, Евангелие, все было бы тщетно. Вот как еще раз хочу подчеркнуть, некоторые нерелигиозные толкователи Евангелия потому и отвергают повествование о воскресении. Потому что признать воскресение и не признать божественного бытия невозможно. А вся наша вера с вами и основывается на вере в воскресение. Мы верим, что Господь Иисус Христос действительно пострадал, был жестоко распят, но силой божественной победил смерть и воскрес. А чему же мы должны быть научены вот всем тем, о чем только что было сказано? А научены должны быть следующему. Всегда, какие бы искушения нас не посещали, какие бы лжеучителя, ссылаясь на некие там научные данные, на что угодно, не отрицали бы воскресение, мы должны всегда верить в то, что Господь родился, жил, был умерщвлен злой человеческой волей и силой дьявольской и воскрес. И мы его наследники. Мы верим в воскресение, а значит, мы верим в смысл человеческой жизни.
0: Первосвятительское

0: час. Слушайте сердце.
1: Если вы хотите обсудить волнующие вас вопросы и поделиться радостью, выяснить порядок церковных таинств и обрядов, укрепиться в православной вере, обрести понимание, как поступить в сложной ситуации, узнать мнение духовного собеседника, звоните 246-69-91 с 12 до 18. 246-69-91. На ваш вопрос ответит православный священник.
2: Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами с 5 по 13 августа возможно прекращение вещания эфира радио «Образ» в Нижнем Новгороде в будние дни с 8:00 до 17:00, в выходные дни с 12:00 до 17:00. Прослушивание эфира радиостанции в это время доступно в сети интернет. Приносим извинения за временные неудобства.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Отсюда преклони суть ко греху, по своей неизречении милости, послал есть во всю землю святых ангелов, и коему жду

Святые ангели Божии, хранителю мой, моли Бога о мне. Ангели Христов святые, к Тебе припадая молюсь, хранителю мой святый, приданный мне на соблюдение души и тела моему, грешному от святаго крещения, аж же своей леностью и своим злым обычаем прогневах Твоих.

Мое произволение гожесть, хоть и бессловесни не творят, да как возможешь и возрете на мя, или приступите ко мне, аки капсу смердящему, которому очима ангеле Христов, возриши на мя, оплетшись из лева гнустых делев, да как уже возмогу отпущение просите горьким и злым моим и лукавым деянием, вняже впадаю по вся дни и ночи на всяк час, но молюсь эти припадая хранителю мой святый, умилосердися на мя, грешного и недостойного раба твоего, буди ми помощник и заступник на злаго моего сопротивника, святыми твоими молитвами, и Царствие Божие причастниками сотвори,

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Свет Христов просвещает всех.
1: Русские иконы. В студии кандидат богословия Алексей Дьяконов.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем цикл программ, посвященных русской иконе. И сегодня наш разговор о всеми нами любимой, почитаемой иконе, которая есть у каждого дома. Этот образ называется «Смоленская». По своему иконографическому типу она относится к образу Божьей Матери Адигитрии, на котором изображается Божья Матерь с младенцем, указывая на него своей рукой, как бы говоря нам, что вот, смотрите, он есть путь к спасению. Отчего, собственно, этот образ и называется Адигитрия или путеводительница. Здесь также следует сказать, что именно этот образ называется Адигитрией сам по себе, вне зависимости от других названий. Или, как говорят в сельской местности, Яитрия. Есть такое замечательное слово, которое вы, наверное, тоже слышали в наших деревнях и селах. Многие храмы в селах именно этой иконе посвящались. И этот день, день ее памяти, 10 августа по новому стилю, в очень многих селах являлся сельским и в то же время престольным праздником храма, находящегося в этом селе. По преданию, Смоленская икона Божьей Матери была также написана, как и некоторые другие образы, святым евангелистом Лукой. Существует две версии появления этой чудотворной иконы в России. По одной из них византийский император Константин Порфирородный благословил этой иконой свою дочь, царевну Анну, выдавая ее замуж за черниговского князя Всеволода. Святой образ сопровождал царевну в ее нелегком пути из Константинополя в далекую неведомую Русь. Отсюда и название иконы – Адигитрия, то есть путеводительница. По другой версии, икона Адигитрия была благословением на путь в Россию царевны Анны, будущей супруги святого равноапостольного князя Владимира. Помимо выше приведенного объяснения происхождения наименования иконы, существует и иное. Предполагается, что Смоленская икона является списком с Влахернской иконы, получившей свое название Адигитрия. После того, как Богоматерь привела двух слепцов к своему образу во Влахернском храме в Константинополе, где они и исцелились. Так или иначе, но Пресвятая Богородица является для всех православных путеводительницей к вечному спасению. После того, как князь Владимир Мономах перенес икону Адигитрия в Смоленск и поставил ее в соборном храме Успения Богородицы, икона стала также именоваться еще и Смоленской. Впервые этот образ явил свое заступничество перед жителями города Смоленска во время его осады полчищами Батыя в 1238 году. В XIV веке Смоленск находился во владении литовских князей. Дочь князя Витовта София была выдана замуж за великого князя московского Василия и привезла с собой образ в Москву. Его установили тогда в Благовещенском соборе Кремля по правую сторону от царских врат. Но в 1456 году образ по просьбе верующих вернули в Смоленск, а в Москве остались два ее списка, то есть две копии. Один был поставлен в Благовещенском соборе, а другой в Новодевичьем монастыре в Москве, основанный в память возвращения Смоленска в состав России. В 1602 году с чудотворной иконы был написан точный список, который поместили в башне Смоленской крепости. И этот список перенял на себя благодатную силу древнего образа. И когда русские войска 5 августа 1812 года оставляли Смоленск, иконы взяли с собой для сохранения от неприятеля. Накануне Бородинской битвы этот святой образ носили по всему русскому лагерю, дабы укрепить и ободрить воинов к великому подвигу. Кроме того, этот образ участвовал и в других событиях Отечественной войны 1812 года. В частности, его отправляли к больным и раненым в Лефортовский дворец в Москве, где он также являл свои чудеса и укреплял и наставлял русских воинов. После победы над французами икона Адигитрия вместе с прославленным списком была возвращена в Смоленск, где пребывала в Успенском соборе до начала Великой Отечественной войны. Дальнейшая судьба этого образа, к сожалению, неизвестна.
1: Русские иконы.

Хвалите Его небеса, небес и вода, я же превыше небес, да восхвалит имя Господне. Яко ту речей выше той повели создашася, остави я в веки век века, повеление положи и не мимо иди. Хвалите Господа от земли змиеве и вся бездны, огонь, град, снег, голодь, дух бурен, творящее слово Его, горы и все холмы, древа.

Воспойте Господеви песню в ухвалении Его в Церкви преподобной. Да возвеселится Израиль о сотворшем Его, и сынови Сионе возрадуются о Царе Своем. Да восхвалят имя Его в лице, в тимпане, и псалтири да поют Ему. Яко благоволит Господь в людях Своих и вознесет кроткие во спасение. Восхвалятся преподобные во славе и возрадуются на ложах Своих. Возношение Божие в гортани их, и мечи бою до остры в руках их. Сотворите отмщение во языцах, обличение в людях. Связайте цари их путы, славные их ручными, оковы железными. Сотворите в них суд написан, слава сия будет всем преподобным Его. Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во утверждении силы Его. Хвалите Его в силах Его, хвалите Его по множеству.

0: Евангелие день за днем.
1: Здравствуйте, с вами настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде, протоиерей Павел Великанов. Давайте послушаем воскресное Евангелие, которое сегодня читается в православных храмах. Это Евангелие от Матфея, 17 глава, с 14 по 23 стих.
2: «И пришедшим им к народу...»
3: Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя пред ним колени, сказал: «Господи, помилуй сына моего. Он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его». Иисус же, отвечая, сказал: «Урод неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда». И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали: «Почему мы не могли изгнать его?» Иисус же сказал им: «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Сей же род изгоняется только молитвою и постом». Во время пребывания их в Галилее Иисус сказал им: «Сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснет». И они весьма опечалились.
2: «И третий день восстанет, и скорбь не быша зело».
1: Слова Спасителя о вере, которая может и горы переставлять, могут показаться всего лишь гиперболой, таким художественным преувеличением. Но когда рядом с тобой несчастный ребенок, измученный страданием отец, как-то не особо к месту заниматься филологическими изысками. О какой же вере говорит Христос? Обратим внимание, он утверждает, что апостолы вполне и сами могли помочь отроку, если бы имели достаточно веры. Странное дело, скажете вы. А что значит «достаточно веры», «недостаточно»? Чем можно ее измерить? Мы же привыкли измерять в жизни все объективными показателями. Объем дохода, метры жилплощади, скорость продвижения по служебной лестнице, да и все остальное. Но веру-то как можно измерить? Разве это не изначально обреченная на провал постановка вопроса? Но дело в том, что если мы вообще не считаем нужным задумываться, с позволения сказать, про объем нашей веры, мы легко можем оказаться духовными банкротами. Приходит испытание, скорбь, болезнь, да что угодно. То, что выбивает из-под нас привычные опоры. И тут мы вроде бы пытаемся опереться на веру, а она словно куча осенних листьев разлетается в стороны, и мы больно ударяемся о жесткую землю суровой реальности. Думали, крепкая гора, оказалась ворох почти невесомых листьев. Главный показатель веры – это сонастроенность между настоящим и будущим. Именно об этом говорит апостол Павел, когда определяет веру как уверенность в грядущем, как в настоящем. Вера – это вовсе не волевое убеждение себя в том, во что ты в действительности не веришь, но надо поверить, потому что так правильно. Вера – это прежде всего некая лупа, которая фокусирует в одну точку наши самые сильные желания, устремления, размышления. И когда Спаситель говорит «по вере вашей будет вам», речь именно об этом. Вера вовсе не психотерапия для слабаков, а инструмент созидания реальности. Поэтому тот, у кого эта сонастроенность есть в достаточной степени, не будет в конфликте между тем, что он ожидает, и тем, что в его жизни происходит. Если все с точностью да наоборот, жизненные реалии прямо противоположны ожиданиям, значит, здесь вера очень слабая. Не то, что ее совсем нет, но так же, как самая сильная линза не сможет зажечь от солнечного света огонь, если ее не сфокусировать, так же и слабая вера оказывается бессильной, когда в ней нет целостности. И что же нам делать, как укрепить нашу веру? Самый эффективный способ – научиться фокусировать свою веру как самое центральное, самое главное, чем мы живем, найти свой собственный символ веры, не в догматическом плане, а в практическом, житейском. Внимательно его изучить, убрать вторичное и ненужное, а на главном постараться как можно чаще сосредотачиваться, желая это, ощущая это как уже происходящее. Не верите? А попробуйте. Апостолы тоже не верили, что мальчик может стать здоровым. И за это их Спаситель совсем не похвалил. Так что давайте учиться жить не в бесконечной круговерти проблем и поиска их решений, а жить верой, словно на крыльях поднимаясь к самому главному, самому желанному и дорогому.
0: Евангелие день за днем.

Боже милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи.

Боже вечный и царю всякого создания, сподобивы мне даже в части и доспети, прости мне грехи, я же сотворив все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во сне не живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа ныне и присно и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне крамоле змеине, и желание сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветились и Твои ученики. Дашь, Господи, и мне недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моим, просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся илика те согреших дней сяко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клялся, или похулих я в помышлении моим, или кого угорих, или о клеветах, как о гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение помысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеявся, или лукавое помысли, или добротую чуждую видев, и тою уязвен бы к сердце, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеявся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не разих, или иначе то содеях лукавые не помню, табы вся и большая сих содеях, помилуй мя творчим и владыка унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мне на Твои угождения, и ничтоже благо сотворша, привелися наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милости к нему грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение едини безгрешни, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную Твоей властью, и неизреченным человеколюбимой силою, очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтаний, и не смущен помыслы раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просвети мне разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грех.

грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даром и восставшись на весен Твоим, поучитеся и уныние и бесовское далече от меня отгнанно быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Божий наш, яко свят еси и препрославен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших в одни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спрости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающий и соблюдающими от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и игоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения и малодушия и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, и же помрачи лукавое похотение, Господи, ас яко человек согреших, Ты же яко Бог щедро помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши имя раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость. Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое. Господи, сподоби меня любить Тебя от всей души моей я и помышления, и творите во всем волю Твою. Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, веси, яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и Претечи и Крестителя Твоего, Богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя смерти грешного, но якоже обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, изми меня от уст пагубного змея, зияющего пожреть меня и свести во от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое, на Тя Бо, Господи, уповах, спаси меня. К Тебе, причисти Божией Матери, осокаянной припадая молюся, весе Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща, неужели Господь поразит меня? И по часе паки тажде творю, ведущийся я владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми,
весь ибо владычица моя Богородица, яко отнюдь имя в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпожи Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благое приступаю, не попущай Пречистая воли моей совершать и неугодно.

престал сквернодейства и прочее, пожил бы в повелении сына твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальным его отцем, и пресвятым, и благим, и животворящим его духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго царя, благая мати, пречистая и благословенная Богородица Мария, милость сына твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости или косогреши их во днешний день, и от всякого лукавства и противниками врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневаю Бога моего, но моли за меня грешного и недостойного раба твоего, я, когда достойный мне покажешь и благости, и милости, и все святые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранные вы, воде победительная, яко избавившись от злых, благодарственные и восписуем те раби твои Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи дозовемте. Радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тебя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тебя упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и причистую Твою Матерь, и вся небесная сила, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есть человека любви Твоего, но достойный есть всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси меня, аще бы праведника спасешь и ничтоже вели, и аще чистого помилуешь и ничтоже дивно. Достойни бы суть милости Твоей, но на мне грешним удиви милость Твою, о всем яви человека любви Твоей, да не одолеет моя злоба, войни из глагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующую, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй бесы силою на Тебе проклятого Господа нашего Иисуса Христа, вотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест вочестный на прогнании всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению и прошению и жизнь вечную, внемощих сущие посети и исцеление даруй, и же морю прави, путешествующим спутешествуй,
служащим и милующим нас грехов оставления дару, заповедавших нам недостойно молитесь о них, помилуй повелице Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресечает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави их от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам, яже ко спасению прошений и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистая Владычица нашей Богородицы и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословенный си, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святи Троице Единому, славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся моя грехи, я же содея их во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время,

Ненавистью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалею вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, и имя Его лукаетеся. Точи, Господи Боже мой, помози ми, со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости ми, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец». Достойно есть яко воистину блажить Тебя Богородицу Пресноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богослову родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой,

0: святость церкви. В студии священник Михаил Макаров.
1: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В период массовых гонений, скажем, 30-х годов, отречение от веры со стороны арестованного едва ли могло избавить его от расправы. Поэтому на основании одного факта гибели от репрессий считать мирянина или даже священнослужителя новомучеником не совсем правильно. Для проведения канонизации необходимо было исследовать их труды богословские, и, конечно, в первую очередь необходимо было исследовать их жития, их жизнеописание. Именно этим с момента вновь обретения Церкви Свободы начала заниматься комиссия по канонизации новомучеников-исповедников российских. В то время эту комиссию возглавлял митрополит Ювеналий Коломенский и Крутицкий Ювеналий Поярков. Главную сложность здесь представляло то обстоятельство, что вопрос о канонизации, казалось бы, сам по себе абсолютно внутрицерковный, сразу оказался тесно связанным с идеологией и с политикой, с оценкой революции, с оценкой советской власти. Были живы и до сих пор живы люди, которые всецело принимали и до сих пор приемлют советскую власть, которые активно почитают большевизм, активно почитают коммунизм, являются почитателями Ленина, иных вождей советского периода. Церковь находилась вне политики. Находясь вне политики, она может давать современным ей событиям только церковную, только нравственную оценку именно с христианских позиций. Именно поэтому священноначалие стремилось избежать использования фактов предполагаемой канонизации в политических целях, к чему многие стремились. Уже в то время существовал пример некоего поспешного и неправомерного прославления новомучеников, который случился в тогда еще отделенной зарубежной церкви. Этот пример вызвал многие разногласия, разделения и нестроения. В то время в зарубежной церкви, которая находилась вне полноты евхаристического общения с Русской Православной Церковью, пытались прославить новомучеников, не опираясь на факты документов, не опираясь на факты архивов, уже по самому факту принятия кончины. И, к сожалению, оказалось, что в списках новомучеников были откровенные еретики, были откровенные обновленцы, были люди вообще не церковные, были различные расколоучители, представители различных раскольничьих групп. Даже оказались протестанты, римокатолики. Мы, конечно, с уважением относимся к их выбору и к римокатоликам, и к протестантам, но они не могут прославлены в Русской Православной Церкви, поскольку они не являются ее чадами. Поэтому канонизация новомучеников в Русской Православной Церкви должна была служить в первую очередь объединению церковного народа. Поэтому выбор лиц, предполагаемых для общецерковного прославления, должен быть абсолютным и должен быть бесспорным. В то время членам комиссии по канонизации стали доступны архивные материалы репрессивных органов. Но, к сожалению, не все. К сожалению, до сих пор мы не имеем всех материалов, многие сокрыты от нас в архивах специальных служб, но мы надеемся, что по нашему молитвенному предстоянию, по милости Божией, когда-нибудь обязательно эти материалы станут доступны. Я в этом не сомневаюсь, поскольку Господь говорит, что нет ничего тайного, чтобы не стало явным. И когда в руках у членов комиссии по канонизации оказались протоколы допросов, они стали своего рода мученическими актами. В них были обнаружены не только безукоризненная стойкость арестованных, но, к сожалению, были обнаружены и малодушие, священнослужители, мирян, которые соглашались под пытками на самооговор, признавались в совершении совершенно диких, фантастических преступлений, террористических групп, шпионажа в пользу Японии, какого-нибудь Занзибара, Аргентины, чего просто не могло быть. И присутствовал и оговор других как соучастников. Естественно, мы с вами понимаем, что даже несмотря на священный сан, несмотря на безукоризненное, может быть, прошлое, таких людей для общецерковного почитания церковь прославить не могла. Ведь естественно, что в лике святости можно было прославить только тех, кто ничем себя не запятнал. Храни вас всех, Господь и Пресвятая Богородица.

0: Радио «Образ». Слушайте сердцем.
1: Если вы хотите обсудить волнующие вас вопросы и поделиться радостью, выяснить порядок церковных таинств и обрядов, укрепиться в православной вере, обрести понимание, как поступить в сложной ситуации, узнать мнение духовного собеседника, звоните 246-69-91 с 12 до 18. 246-69-91. На ваш вопрос ответит православный священник.
2: Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами с 5 по 13 августа возможно прекращение вещания эфира радио «Образ» в Нижнем Новгороде в будние дни с 8:00 до 17:00, в выходные дни с 12:00 до 17:00. Прослушивание эфира радиостанции в это время доступно в сети интернет. Приносим извинения за временные неудобства.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Вы слушаете повтор программы «Знак вопроса».
3: Знак. Знак. Вопроса. Вопроса.
4: Знак вопроса.
5: Добрый день. В эфире программа «Знак вопроса», ведущий программы протоиерей Владимир Гофман. Вот был у нас такой вопрос, зачем человек молится Богу? И его часто задают. И те, кто приходит в церковь, те, кто воцерковляется уже, хотел бы как-то глубже узнать, и те, кто, наоборот, отрицает необходимость там, молитвы, да. Но зачем же все-таки человек молится Богу? Ведь тут такой аргумент приводит, он самодостаточный, и ему, в общем-то, наши молитвы не нужны. Ну, если так, то кому нужны? Нам нужны. Нам нужны. Вот святитель Иоанн Златоуст говорит так, все мы нуждаемся в молитве, как деревья в воде. Даже вот как. Что без этого, в принципе, мы погибнем, если не будет молитвы-то. Настоящий, искренний. Ну, давайте об этом мы немного поговорим. Я поподробнее попробую объяснить тем, кого интересует вот этот момент. Зачем же человек молится Богу? Изначально религиозное чувство человеку присуще, потому что, как говорил такой был религиозный мыслитель в III веке, Тертуллиан, он говорил, что сама душа по природе христианка. Да, и, конечно, и до III века, и до христианства совершались молитвы, приносились жертвы Богу. У разных народов и всегда это было во все времена. Вот. Мало того, вот Плутарх, кстати, писал: «Обойди все страны, и ты можешь найти города без стен, без письменности, без правителей, без дворцов, без богатств. Но никто не видел еще города, лишенного храмов и богов, в котором не высылались бы молитвы, где не клялись бы именем божества». Ну да, действительно так. В истории таких народов, таких племен неизвестно. Звонок у нас есть. Слушаю вас. Говорите. Говорите. Не слышу вас. Алло. Ну ладно, или перезвонить нужно. Посмотрите. Так. Так вот, да, действительно, в истории вот таких племен и народов неизвестно, у которых не было бы вот этого выражения религиозного чувства. По определению святителя Филарета Дроздова, молитва – это возношение ума и сердца к Богу. Другими словами, обращение человека к Создателю, разговор с ним. Святой праведный Иоанн Кронштадтский так говорит: «Молитва есть величайший, бесценный дар Творца Твари, человеку, который через нее может беседовать с Творцом своим, как чадо с отцом, изливать перед ними свои чувства, чувства удивления, словословия и благодарения». Да, вот так мы и знаем, что действительно три вида молитвы существуют: и просительные, благодарственные, словословные. Да. А всегда ли мы эти чувства испытываем при молитве? Случается так. Вот нам снова звонят, попробуем ответить. Слушаю вас, говорите.
6: Мир вам, батюшка, здравствуйте. Лидия.
5: Здравствуйте. Слушаю
6: батюшка,
5: вас.
6: Давным-давно назревает этот у меня болезненный вопрос. Я стесняюсь вам сказать это, но все-таки вот как сумею, скажу.
5: Говорите.
6: Батюшка, вот... Как прихожанину вести себя в церкви, в своей церкви? Вот я пришла, постояла, ушла. Батюшка, я считаю, что прихожанин... Ну, приход. Вы поняли, да?
5: Да, конечно. Да.
6: Вот приход должен себя чувствовать себя там не гостем, а хозяином. заботиться о церкви, помогать церкви и к батюшке подходить как к своему родному отцу, и он, ну, как бы сказать, должен, не должен, как уж он захочет с нами беседовать и помогать. А потом даже вот человек пришел, ну почему там ему за чашкой чая не побеседовать с батюшкой? Не только я помолилась, я постояла, а у меня на душе наскреблось, и я хочу с вами поговорить. Но где, в библиотеке или где, на лавочке во дворе, или как ли? Вот как бы вот это вот все надо давным-давно это вот как-то организовывать?
5: Да, спасибо.
6: Вы, батюшка, вы поняли меня, да. Я плохо говорю, конечно.
5: Нет, все вы говорите четко и понятно. И тем и существует этот вопрос. Действительно, многие об этом, ну, что ли, беспокоятся. А как же все-таки чувствовать себя в церкви, в Доме Божьем, куда мы приходим молиться, то есть с такими вот сокровенными мыслями и чувствами, гостем или хозяином? Конечно, приход и есть главный хозяин. Понятно, что самый главный хозяин, тот, кто присутствует в этом храме, это Господь Бог, да, а мы вот тут пришли молиться Ему, но тоже мы беспокоимся и заботимся и об украшении храма, и о том, чтобы были святыни, были иконы, была чистота, и, то есть, то место, где присутствует Господь, куда мы самое лучшее несем и делимся своими мыслями и чувствами, чтобы это было все очень хорошо сделано и выглядело. Поэтому, да, если у вас появились вопросы, ведь все зависит, конечно, ну и от вас тоже, от прихожан, и от священника, который служит там, или там несколько, может быть, у вас служит священников, значит, от настоятеля. Вот, потому что и он призван найти время, чтобы с вами поговорить, да, где-то в трапезной, как говорят в народе, что трапеза – продолжение литургии, да, конечно. Так было у древних христиан, да, они же за одним столом сидели. И даже тем, кто был болен, отправляли какую-то еду, это тоже нужно было, вот, входило вот в такой христианский обиход. Также и сейчас, если и на многих приходах, ну, я по-своему могу сказать, что это, если это есть, и люди, конечно, и делятся своими мыслями, и пытаются, значит, что-то сделать, и, во всяком случае, и предложить, что-то, может быть, изменить, может, что-то приобрести для храма, как-то украсить его, ну, всяческая помощь вот клиру, там, тому, кто тот, кто в храме постоянно этим занимается, не всегда у них хватает своих сил, знаний и умений, и всегда это будет ценно, если будут люди в этом участвовать. Вы правы абсолютно, то есть я возразить тут не могу, на 100% вы правы, так и нужно поступать. Но я думаю, что и ваш священник в том храме, который вы посещаете, он это знает и это делает, ну, или будет делать. Вот так, спасибо за звонок. Да, так вот, какие чувства мы испытываем при молитве? Продолжим вот эту тему, зачем же мы все-таки молимся, да? Святой Иоанн Кронштадтский, он сказал, что чувство удивления, словословия, благодарения, да, испытываем мы их или нет? А может быть, мы просто приходим и просим о том, что нам представляется главным вот в настоящий момент, вот сейчас, сегодня вот для меня это главное, я прошу. А на самом деле в глазах Бога, да, это вовсе не главное, а мы-то просим. Просим и думаем, что вот для нас главное. Поэтому он не всегда нам сразу отзывается и дает то, что мы просим. Не настолько это полезно. Отцы церкви говорили, что сила молитвы не в том, что мы просим у Бога чего-то для себя или своих близких, потому что он сам знает, причем намного лучше нас, что нам необходимо. А сила молитвы в том, что через нее происходит единение человека с Богом. Зачем это нужно? Затем, что человек по замыслу Творца предназначен для вот такого развития и восхождения к Богу. Результат должен быть такой вот обожение, то, что по-гречески называют теосис. Вот, блаженный Августин свое время, в IV веке, замечал, что наше сердце беспокойно, пока не успокоится в Боге, потому что стремление к Богу лежит в основе человеческой души. Мы же творение Его, а Он творец. Конечно же, должно быть какое-то между нами вот эта связь. А связь — это и есть вот религия, наша молитва, наше выражение, наши чувства и мысли тому, кто нас, благодаря которому мы и живем на свете. Ну вот, и как я и говорил, как обращение к Богу, молитвы бывают просительные, благодарственные и словословие. В собственном смысле молитвы, конечно же, первые – это вот просительные, хотя мы и призваны не только просить у Бога, но и благодарить Его, о чем человек, к сожалению, мы все часто забываем поблагодарить. Даже когда он нам дал то, что мы просили, мы тут же забыли, кому мы обязаны тем, что получили. Да. Как правильно молиться, да? О чем просить у Бога? Почему одни наши прошения исполняются, а другие не исполняются? Вот апостол Павел что пишет в своем послании. «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь». Что это значит «непрестанно молитесь»? Всегда мы думаем, ну, вроде как бы ясно, что то есть все постоянно, вообще нескончаемо. Но это не совсем так. Христос ведь, вот он говорил... Это мы почитаем в Евангелии от Матфея. А говорил он так: «И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне. И отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Вот, молясь, и вот тоже очень важно, продолжаю цитировать, «молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш Небесный, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него». Молитесь так. И дальше Господь дает нам вот ту молитву, которую мы называем «Отче наш». Никаких других он не называл. Наоборот, предостерегал нас, чтобы мы искренне молились, да, не на показ, чтобы там, как вот фарисеи там на углах улиц, там, да, в синагогах, чтобы видели люди, вот какой там молитвенник. А нет, уйди домой, там закройся, чтобы никто тебя не видел, разговаривай с Богом. И немного, и не впустую, а то, что действительно на душе искренне, никак... Язычники, говорил он, что они думают, что если они много молятся, значит, и получат, и Господь обязательно услышит. И среди христиан такое встречается. Я думаю, что все с этим сталкивались. Да? Там наберет человек несколько акафистов в день читать, псалтирь, и молитвенные правила утренние, вечерние. У него уже сил не хватает, и читает он это неосознанно, произносит слова там на автомате, что называется. Ну, какая же эта молитва? Не будет. А что в ней главное? А в ней главное искренность, немногословие, вот, соотнесение. Вот тоже важный момент. Соотнесение своей воли с божественной волей. Надежда, что все, что бы он ни сделал, сделано для нашей пользы. Вот этого смирения нам, правда, ведь очень даже не хватает. Все наши просьбы должны заканчиваться словами «все будет по воле твоей». О чем бы мы ни просили Господа, будем помнить Его заповедь. Ищите прежде Царство Божие и правды Его. Вот это очень важно. Да. А что касается слов апостола Павла, непрестанно молитесь. Апостол говорит нам о непрестанном присутствии в наших мыслях Бога, чтобы мы соотносили с Ним свои поступки и мысли. Перед всяким ли, вот, ну, перед всяким делом мы знаем, что хорошо помолиться, да, а перед каждым ли мы можем сказать: «Господи, благослови меня на вот на это». Да? И я думаю, что нет, не всегда мы там праведное дело делаем. А вот, вот это и есть, помню о том, что да, а раз Господь на это не благословит, зачем я это делаю? Не нужно, значит, это делать. А только то, что мы, это, совесть нам тут же подскажет, можем произнести мы эти слова или нет. Вот, постоянная память о Боге и дает нам возможность настроиться на такую волну. Святитель Василий Великий писал так: Молитва есть прошение благ, высылаемое благочестивыми Богу. Прошение же, без сомнения, не ограничиваем словами, ибо думаем, что Бог не имеет нужды в словесном напоминании, но знает полезное, когда мы и не просим. Поэтому что же говорим мы? То, что надобно не в словах заключать молитву, а напротив того, поставлять более силу молитвы в душевном произволении, в добродетельных делах, непрестанно продолжаемых через целую жизнь. Молящемуся не должно говорить лишнего, прося у Господа чего-то тленного и недостойного. Ну, собственно, вот Василий Великий нам и подтвердил то, о чем мы говорили. Да, не говори лишнего и не проси чего-то там тленного и недостойного. Вот. Нужно помнить это при молитве нам всегда. Вот. А часто говорят о том, что Господь нас, может быть, и не слышит, да, и обижаются на Него, что да, вот я молюсь, молюсь, и не слышит. Вот. А слышит Он, всегда ли Он нас слышит? Даже сомнений не может быть, что Он слышит нас всегда. Вот только нам вот порой кажется, что слова наши до небес не доходят, вот, а тогда это для нас повод для размышления, подумать, все ли я правильно делаю, так ли молюсь, о том ли прошу. К Тимофею апостол Павел пишет: «Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков. Желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения». Вот еще задача молитвы. То есть молитвами мы, по словам апостола Павла, его призыву, мы должны иметь крепкую веру, чистые руки и сердце. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого. Спаситель говорит, Евангелие от Марка, в 11 главе. Имея чистые руки и сердце, мы рассматриваем то, что намерены просить, зная, что если просим полезного для спасения души, Бог примет наше прошение. А если вредное, не полезное для души, то Он и отвергнет, и тогда мы не увидим и не почувствуем никакого ответа. Мы можем просить все, но Бог исполняет только то, что полезно. Это мы не раз уже подчеркивали, отвечая на вопросы разнообразные, но все-таки это часто каждый человек с этим сталкивается. Да, Он не дает то, что пагубно для души. Он слышит нас, исполняет наши желания, если мы вот достойны получить просимые. А не слышит, когда просим бесполезное, когда, молясь, не оставляем грехов, когда просим отмщения врагам. Да, помним, что «Аз есть отмщение, аз воздам», говорит Господь. Да. Вот это все касается внутренней стороны молитвы. Но есть и другая сторона, внешняя, и о ней нужно тоже нам несколько слов сказать. Да, напомню наши телефоны для письменных вопросов в WhatsApp и Телеграме +7 902 302 84 44 +7 902 302 84 44 или для звонка в прямом эфире 246-73-88. Как удобней. 246-73-88. Звоните или пишите. Да, так вот, такая сторона молитвы, как внешняя. Все христианские храмы устроены таким образом, что человек, войдя внутрь и глядя на алтарь, он обращается лицом к востоку. Также и при домашней молитве мы смотрим на восток, поэтому, ну, так принято, мы молимся лицом к востоку. Да, и иконы в доме устанавливаются так, что мы, молясь перед ними, стоим лицом к востоку. Иногда там называют это красный угол и думают, что он должен быть обязательно справа. Да, как-то так. Нет. Самое главное, чтобы мы смотрели, были лицом обращены лицом к востоку. Еще Тертуллиан, я говорил, это такой вот богослов III века, Тертуллиан. Он писал, что в его время язычники, видевшие поклонение христиан на восток, подозревали их в почитании восходящего солнца. В этом правильно только одно. Солнцем для христиан был и есть Христос. Вот. А восток или место восходящего солнца – это образ Христа. противоположность Западу, как образу темного царства сатаны. С востока нам сияет и свет Христов пришел, который просвещает всех, так мы говорим, да, на молитве, на литургии прежде священных даров. Свет Христов просвещает всех. Мы обращаемся лицом к востоку и выражаем свой союз со Спасителем и Его Царством. Так, звонок есть у нас. Слушаю вас, говорите.
1: Здравствуйте, отец Владимир.
5: Здравствуйте.
1: Ольга, раба Божия Ольга, благословите, пожалуйста.
5: Бог благословит, слушаю вас.
1: У меня вот какой вопрос. Я в интернете прочитала и очень удивилась. Пишут, нельзя говорить усопшему земля пухом. Такое делают отъявленным негодяям. Только можно говорить вечная память или Царствие Небесного. Церковь категорически запрещает желать усопшему земля пухом. Почитайте историю такого пожелания. Как церковь относится к этому?
5: Спасибо за вопрос. Да, очень принято, да, принято так говорить, да, когда хоронят человека, земля пухом, да. Это, конечно, может быть, пришло к нам из-за язычества, сейчас уж не будем туда глубоко заглядывать, но не для христиан, конечно, не говорим по-христиански. Вот знаете, вот это вот слово, когда говорят «церковь запрещает», «церковь говорит нельзя», это неправильно. Церковь рекомендует, она говорит, что так в нашей традиции христианской не принято. Мы не говорим «земля пухом», да, мы говорим, что действительно, да, в блаженном успении вечный покой, да, подашь рабу твоему или рабе твоей, так, да, и сотвори или ему вечную память. Мы говорим о вечной памяти, вот о Царстве Небесном, Царстве ему небесное усопшему, и про землю не говорим. Вот, просто вы как-то так, и в голосе вашего такой, некоторая настороженность чувствуется. Вы не беспокойтесь, ничего тут страшного такого нет, просто помните, что это не христианская традиция. Вот и все. Вот так. Да. А что касается, чтобы завершить нам о молитве разговор, и как мы молимся, вот эта внешняя сторона молитвы, стоим лицом к востоку, вот мужчина обнажает голову на молитве, а женщина, наоборот, покрывает ее. Это как и обращение на восток, тоже установление апостольское. В первом послании к Коринфянам апостол Павел писал, что мужчина молится с непокрытой головой в знак своего благоговения перед Богом и в знак своей зависимости от него, то есть обнажает голову. Женщина же в знак скромности и целомудрия, а также своей зависимости от мужа, покрывает голову. Вот. Как-то так современные женщины вот эту зависимость не очень хотят признавать от мужа, но тем не менее вот этот знак покрытия головы, это еще и вот, имеет и такое значение по апостолу Павлу. Вот. А с другой стороны, мы можем молиться всегда и везде, в храме ли мы находимся, в лесу, там, дома, где бы ни были. Вот. И многие святые отцы советовали вставать на молитву ночью. Да, вот мне на днях довелось встретиться со знаменитым путешественником, отцом Федором Конюховым приезжал и был у нас в храме уже второй раз. Вот, и он рассказывал, что получил благословение вот от своего, наверное, духовного наставника ночью молиться. Как раз вот и вспомнили слова Иоанна Златоуста: «Не для того дана ночь, чтобы мы всю ее спали и бездействовали. Встань и ты, посмотри на ход звезд, на глубокую тишину, на великое безмолвие, и удивляйся делам Господа твоего. Преклони же колено, воздохни и моли Господа твоего быть милостивым к тебе». Вот и отец Федор говорил, что такая вот у него есть ночная молитва, которая очень ему по душе и ему помогает. Я думаю, много звезд и созвездий довелось такому нашему знаменитому путешественнику видеть и молиться в разных местах нашего земного шара. Да, но чаще мы, конечно, дома молимся, вот, это домашняя молитва, такая частная. А еще церковная, общественная, то есть в храмах Божьих совершается такая литургия, которая и есть, и общественная молитва, когда мы едиными устами и единым сердцем молим Бога за страну, за людей ее, просим исполнить наши пожелания, здравия живым, вечного покоя усопшим. Эта молитва имеет, конечно, особый характер. По словам Спасителя, где двое или трое собраны во имя мое, там и я посреди них. Евангелие от Матфея, 18 глава. Такая молитва действительно, как вода деревьям нужна, да? Как мы говорили, приводили слова святителя Иоанна Златоуста, да? Вот как вода деревьям нужна нам молитва. И она обязательна для нас. И, следуя заповеди, он посвящает человек такой молитве воскресенье, праздничные дни, а в другое время там дома молится. Святые отцы, такие как Иоанн Златоуст, Василий Великий, Ефрем Сирин, Иоанн Кронштадтский, да, и многие другие, они оставили нам замечательные образцы молитвы. Вот, открываем молитвослов и видим, да, кто же все-таки составил эту молитву, откуда она. Молясь словами, вот, которые были из глубины сердца этих великих людей, святых взяты, да, мы учимся правильно христианской молитвы. Что и как просить у Бога. Не забываем, что вот этот вот образец, который мы в молитвослове там часто пропускаем, там, или уже привычка такая, все слова вроде знаем, а от сердца как-то становятся далеки. Нет, надо помнить это, что это все-таки вот как раз мы и учимся на словах, которые святые отцы нам оставили. Вот. Ну, один из образцов, вот, мне кажется, очень современный человек понимает и принимает к сердцу, это молитва последних оптинских старцев. Вот, я думаю, что ее человек может включить и почаще читать в своем молитвенном правиле. Прервемся на некоторое время, потом вернемся в студию.
4: Знак вопроса.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Слушайте «Радио Образ» в Иксе на 95.8 FM.
2: Вы слушаете повтор программы «Знак вопроса».
3: Знак. Знак. Вопроса. Вопроса.
4: Знак вопроса.
5: Продолжается программа «Знак вопроса». Ведущий программы протоиерей Владимир Гофман. Вот нам пришло два вопроса. Евгений спрашивает. Скажите, пожалуйста, можно ли купаться после 2 августа, день Ильи Пророка? И второй его вопрос. Ну, я потом сначала отвечу тогда на первый. Купаться после, значит, можно ли купаться после праздника или День памяти Ильи?

И это как-то связано, наверное, с тем, что, да, уходит лето, к сожалению, уходит оно, и становится холоднее вода. Там какие-то, можно найти еще, наверное, ассоциации, почему после этого дня. Но это из примет таких, ни плохих, ни хороших, там не скажешь ничего особенного. Но это никак не связано с Ильей Пророком. Я, во всяком случае, найти, вот так сразу вам сказать об этом не могу. Мне стало интересно, потому что я, конечно, слышал об этом и с детства, но поищу. А может быть, какие-нибудь есть еще и такие вот примеры интересные в Илье Пророке. Почему это связано с некупанием. Но я думаю, что тут об этом не нужно как-то придавать большого значения. 2 августа. И потом, а вот о погоде, о воде, об осторожности на воде, об этом помните, конечно, всегда надо. Да. А второй вопрос такой. Есть похожие сайты в интернете, и бывают, пишут... Поставьте лайк или напиши слово «Аминь» под содержанием текста, и вам будет счастье, и обретете здоровье. Вот как к этому относиться. Ну как, вот знаете, вот относитесь с иронией. Ну, запретить никому ничего нельзя, да, можно посоветовать, можно порекомендовать, вот, можно не обращать внимания, хотя тоже бы посоветовал это сделать, потому что, ну, понятно, разве этим мы здоровье себе обретем, что поставим после какого-то лайк, там, вот этот значок, или там смайлик, или не знаю, как там они еще у нас называются, или слово «Аминь» напишем, и оно, казалось бы, вот такое у нас церковное, да, а на самом деле почему его там нужно ставить? И причем с каким-то обещанием. Да, вот мы молимся о здравии Господу, ну, тут я понимаю, что да, и в конце молитвы еще скажем «Аминь», то есть в переводе значит «истина», «истина», да, это понятно. А вот почему под интернетским там каким-то материалом поставить слово «Аминь» и ожидать, что будет, вдруг появится здоровье, какое-то благоденствие, и будет вам счастье. Ну, я думаю, что вы это понимаете, и не нужно, конечно, обращать на это внимание. Да. Другие способы дают нам и здоровье, и счастье, и как верующие люди, мы прекрасно это понимаем. Вот так. У нас есть еще несколько вопросов, которые заданы были раньше. Они с семьей связаны, с браком, с семьей. Это часто такие вопросы задают, потому что, ну, действительно, это важная тема, и каждый человек с ней сталкивается. Это и рождение детей, это и... сам брак, да, регистрация брака и венчание в церкви, расторжение брака. Вот обо всем об этом. Такие есть вопросы. Я рано вышла замуж и венчалась, но мы не сумели сохранить брак. Теперь у каждого другая семья. Очень беспокоит меня наше венчание в церкви. Чувствую, тут большой грех. Что делать? Ну, грех в чем тут? Ведь если говорить о том, почему был расторгнут брак, наверное, кто-то из двоих, а может, или оба, грешны в чем-то, да, раз вот так не сумели сохранить семью, которую создали, да еще и просили Божьего благословения и венчались в церкви. Да, но то, что сделано, то сделано. Вот. И, конечно же, нужно обратиться. Такое вот беспокойство-то имеет основание, и поэтому нужно обратиться в епархию. Сейчас митрополия разделена на несколько, я не знаю, откуда вот вопрос этот, из какого города, поэтому в свою к правящему архиерею, там есть комиссии, где рассматриваются эти вопросы, каноническая комиссия, и тогда вот будет, значит, по установленному образцу написать прошение, и тогда будет там или разрешено снять венцы, да, там, как бы раздоргнуть вот этот церковный брак, или нет, если нет причин. Не каждый брак церковью расторгается.
Нет, ну тут понятно, что он у вас...

0: получится расторгнуть его, потому что уже другая семья и у вас, и у бывшего вашего мужа. Так что обращайтесь в епархию. И это нужно сделать, поэтому совесть подсказывает, что что-то не так, потому что, в общем-то, вы пока еще вот живете с другим человеком, замужем за другим человеком, а в то же время венец не снят с первого брака. Так, звонок у нас. Слушаю вас.
1: Добрый день, отец Владимир. Добрый благословите, день. Евгений.
0: Да, слушаю вас, Евгений. Бог благословит.
1: Спасибо. Скажите, пожалуйста, в чем отличие между понятиями «Бог» и «Господь»? Это первый вопрос. А второй, какая должна быть форма одежды при молитве дома? Можно в шортах и в майке, или надо обязательно штаны одевать, или кофту как-то? Поясните, пожалуйста. Спасибо.
0: Сейчас, да. Бог и Господь. Бог как Создатель, да, как Создатель, Господь и Господин, да, вот из одного, то есть тот, кто еще и управляет миром, управляет и моей жизнью. Вот в этом, если вот так вот, ну, не вдаваясь в большие подробности, вот, понятно, что они из одного синонимического ряда, да, но не совсем синонимы, поэтому, да, вот, вот так вот. Вот такое небольшое различие существует между этими словами. Молитва дома. Понятно, что никто вас не может там как-то ограничить или заставить так одеться так или иначе, да? Но есть ведь... Мы вот с вами сегодня, если вы нас слушали, да, первую часть, говорили о том, что молитва – разговор человека с Богом. И вот мы встаем перед иконами, да, и вроде как-то, ну, ведь все равно чувство такое, что вот присутствие Божие, да, мы смотрим на иконы, да, и в то же время там в шортах или там без майки какой-нибудь. Ну, как-то это, я думаю, должно быть не по себе. Но это уже зависит, конечно, от человека. Нет каких-то вот таких вот обязательств, правил, чтобы сказать, только так, вот такая вот одежда. Вот, там обязательно женщине покрыть голову дома. А то она сама покроет очень хорошо, потому что это, ну, она должна почувствовать сама, и вы тоже, там, и мужчина, если как-то одевается на молитву, встает, чтобы это чувство было от сердца. Да? Вижу, что там, что когда я разговариваю с Богом, чтобы как-то это было достойно. Вот, вот это нужно в себе, я думаю, ну, выработать, что ли, чтобы оно появлялось. И тогда будет все естественно. Нельзя никого ничему принудить и заставить. Вот в религиозной жизни это все добровольно, это по воле нашей. Но воля должна быть направлена, конечно, к Богу. Да, вот о браке я продолжу. Тут еще вот такой вопрос есть. Да. А, ну, это вот добрачный такой, так сказать, вопрос. Родители против моего брака с человеком, которого я очень люблю и который меня любит. Можно ли пойти против воли родителей? Будет ли это грехом? Да, вот такой вот вопрос не случайный, да и встречается он действительно нередко, возникает у молодых людей. Вот, если так посмотреть... на каноны церкви, то действительно одним из препятствий к браку, ну, имеется в виду, конечно, церковный брак, да, потому что гражданскому, ну, мне кажется, я, конечно, могу ошибаться, но мне кажется, никаких препятствий не существует, если подали заявление, то там никаких проверок там или каких-то установлений, может быть, я ошибаюсь, да. Но мне кажется, что запишут, если уж написали заявление, да. А вот церковному браку существуют такие препятствия. Ну, например, одно из них, все, может быть, не стоит называть, вот одно из них – это согласие со стороны родителей и жениха, и невесты. Это существует такое 38-е правило святителя Василия Великого. Вот. И если взять прежние времена, то в Византии такой брак считался недействительным. В России эта норма применялась с различными ограничениями. Вот. Ведь когда идет речь о согласии родителей, имеется в виду, что они верующие. благочестивые люди, они желают счастья своим детям, вот, а дети намерены заключить церковный брак. Вот если все это учитывать, да, то тогда, конечно, согласие родителей просто, ну, естественно, будет и необходимо. Но бывает ведь и другое, да. Вот, поэтому, ну, какие-нибудь, я извиняюсь, да, самодуры там не имеют отношения ни к церкви, ни молятся, там ничего, и такие ведь бывают, ну, конечно. Вот, и русские законы, они ограждали детей от произвола родителей, да, как раз вот в вопросах о браке. Был такой устав Ярослава Мудрого, и по этому уставу родители, которые виновны в принуждении детей к браку или в насильственном удержании от него, подвергались суду. Вот так вот. Святитель Московский Филарет, это уже недавнее время, говорит так: «По делам известны случаи, в которых иногда родительская власть неблагоприятна для брака, а иногда ослабление этой власти вредно». То есть и так может быть, и по-другому. И запрет может быть неблагоприятен, и абсолютно, ну, невнимание к этому. Да, пожалуйста, выходи замуж за кого хочешь, да, там, женись на ком угодно. Тоже так не должно быть. Из этого, то, что мы говорим, из этого становится ясно, что не всякая воля родителей будет вот в вопросах брака благоприятной. Если, например, дети верующие, а родители безбожники, ну, а и сейчас это не редкость, между прочим, то запрет родителей на брак едва ли станет таким благотворным. Они видят что-то другое, может быть, там, материальные какие-то. Вот он тебе не пара, или она тебе не пара, мы тебе там ждем, что ты найдешь невесту лучше, краше, там, умнее и богаче, и так далее. Вот. Но, с другой стороны, это родители, по-своему они хотят... как уж они видят это счастье своих детей. Поэтому нельзя их мнением там пренебрегать совсем, не брать в расчет. Как-то нужно все-таки, мне кажется, посоветоваться своим духовным наставником, если верующие все-таки люди, да, имеется в виду, вступают в брак. Вот. И обращаться даже, и есть случаи, и это делается, к епархиальным властям, может быть, к епископу за благословением там, и объяснить, почему родители против, что... Есть ли в этом основание, потому что, ну, обратиться с таким незазорно. Вот. Такой у нас еще вопрос есть на эту тему. Слышала, что супругам обязательно нужно венчаться в церкви. Так ли это? Ну, это опять вот идет речь о каких-то обязательствах. Это, конечно, не так, потому что, ну, неверующим людям скажи, что вы обязаны повенчаться. Но они спросят, а зачем? Они не всегда, кстати, и расписываются-то, то есть заключают, ну, так, обязательства перед государством. То есть, в общем-то, то, что называется, не называется в церкви браком. Вот. И это-то нельзя заставить. Можно убедить, там, можно предложить, можно рекомендовать. Вот, это так. А вот скажи им, ну, давайте, вам обязательно нужно венчаться. Ну, вот они спросят, а зачем? И в какой-то мере будут правы. А им-то зачем? Потому что любое церковное таинство, в том числе и таинство брака, оно совершается над верующими людьми. Обязательным условием выступает как раз искреннее осознанное желание и той, и другой стороны. Это уже видно, вот, само определение венчания. Это же таинство, одно из семи таинств, да? И вот катехизис святителя Филарета Дроздова так его определяет, это таинство. Брак есть таинство, в котором при свободном пред священником и церковью обещание жениха с невестой и невесты взаимной верности друг другу благословляется их супружеский союз во образ духовного союза Христа с церковью и спрашивается благодать Божия для взаимной помощи и единодушия и для благословенного рождения христианского воспитания детей. Вот, мне кажется, в этой коротком определении все и кроется. И хорошо бы, если бы наши пары, вступающие в брак, с этим определением были знакомы. Так вот, им бы это вручать вместе с свидетельствами там, о заключении брака и так далее. Я имею в виду даже светского. Потому что стали бы понимать. Ведь сейчас очень часто брак понимает только, значит, в основном, да, даже иногда и верующие люди. Христианское воспитание, ну, воспитание детей, рождение детей, воспитание детей. А вот это, смотрите, стоит впереди для взаимной помощи, единодушия, да, а потом уже для благословенного рождения христианского воспитания детей. Еще и обязанность воспитать их, там, родить надо, да, еще и воспитать. А вот это взаимной помощи, единодушия, что это имеется в виду? Ну, потому что это вот это то, что это всю жизнь вместе, и помощь, когда трудно одному. Там во время венчания дается чаша, в которой вино смешано с водой. Вот, и супруги каждый, значит, отпивает из нее. Она символизирует, что и сладкое вместе, и горькое вместе. Вот так. Об этом как-то мы забываем, и вот так вот. С таким ошибочным мнением и происходит в дальнейшей жизни, к сожалению. Но церковь считает законным брак, если он государством зарегистрирован. Это, мне кажется, сейчас уже все известно, всем известно. Да и в древности так было. Освящая супружеские союзы молитвой и благословением, церковь признавала действительность брака, заключенного в гражданском порядке. Вот. И сегодня наша церковь этого придерживается, такой практики. Вот. Ну, а если супруги являются людьми верующими, то понятно, почему их брак не благословен церковью. Если тот другой верит, почему они не венчаются, да? Поэтому, относясь с уважением к гражданскому браку, церковь настаивает и на необходимости брака церковного. То есть, да, она признает действительным зарегистрирован в государстве брак, вот, но рекомендует, конечно, к нему с уважением относится и рекомендует еще и церковный брак заключить. То есть для супругов христиан так церковный брак становится, в общем-то, обязательным. Да, но это обязанность такая, духовная. Вам это нужно сделать, потому что вы христиане. Вот. Но опять же, этот, как и в определении, шаг этот должен быть свободным и осознанным и тем, и другим супругам. Вот, а таинство совершается церковью, внутри церкви и для членов церкви. Под венец идут все-таки не из-за красоты обряда, как это бывает иногда, и не из-за намерений оберега брака, и даже не из соображений традиции, что все так делали. Да, у нас там, скажут, у меня там мои знакомые, мои там родные все вот венчались, и я поэтому пришел венчаться. Нет. Все это присутствует, конечно, но брак вот это ведь церковный, это не просто юридический договор, и не просто средство продолжения рода. Вот. А по словам святителя Иоанна Златоуста, таинство любви, вечное единение супругов во Христе. И такой брак нерасторжим. Вот. Понятно, там другое дело уже о распаде семьи, это отдельный разговор. Вот. А так, это дар от Господа, он вечный. И не может быть любовь упразднена, не может она прекратиться даже со смертью. Но вот утерян этот дар, может быть. А сохранить его или потерять, это уже зависит от мужа и жены. Вот так. Ну, а вот если смешанная семья, вот как раз такой вопрос есть небольшой, я, может быть, успею на него ответить. У нас в семье есть, в родне есть смешанная семья. Мать христианка, отец мусульманин. У них двое детей, тоже мусульмане. Как за них молиться? Может быть, есть специальные молитвы. Нет, каких-то специальных молитв не, в этом случае-то нет. Вот. А за людей, которые не принадлежат к православной церкви, вот, не молятся. Но, я уточню, да, что это значит? Это значит, что имена нехристиан не поминаются на проскомедии во время принесения бескровной жертвы. То есть в храме, за литургией, в записке, в алтарь с именами вот, людей, принадлежащих другому, исповедующих другую веру, мы не делаем этого, да. А вот дома, пожалуйста, молитесь Богу и об этих людях, и называйте их имена, Господь знает. Потому что в храме понятно, когда совершается бескровная жертва, она за тех, там молится за членов церкви. Да, там в конце священник говорит молитву, да, там «От мой Господи грехи поминавши здесь кровью честной молитвами святых твоих». Это как раз о тех, кто все-таки к церкви принадлежит. Ну, а дома никто не запрещает. Даже и свечку в храме не возбраняется поставить. Ну, вот заказные записки там писать не нужно, если вот так говорить конкретно. Вот, полезно, и это даже хорошо за своих близких, какой бы вере они ни принадлежали, это всегда, конечно, полезно помолиться. Потому что помним слова Спасителя, и все, чего не попросите в молитве с верою, получите. Да? Ну, подчеркнем, что мы не попросим, что бы мы ни попросили в молитве, не просто получим, а если мы с верою попросили, и все, чего вы не попросите в молитве с верою, получите. Вот так вот. Ну и полезно это только, не только для вот, людей, которые к другой вере принадлежат. Тут ведь это ж еще и для души того, кто молится, очень полезно. И тут не нужны специальные молитвы. Тут сердце подскажет, и это главное делать от души. Ну, на этом мы сегодня, наверное, передачу нашу закончим. До новой встречи. Храни вас Господь.
2: Знак вопроса.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

Музыкальные мгновения. На протяжении жизни Сергей Прокофьев во всем, в том числе и в искусстве, сохранял черты непосредственности, наивности, а также склонность к баловству и умение по-детски удивляться. Наверное, поэтому именно его можно назвать самым детским композитором XX века. В автобиографии маэстро можно прочесть следующее. Летом 1935 года я сочинял легкие пьески для детей, в которых проснулась моя старая любовь к сонатинности, достигшая здесь, как мне казалось, полной детскости. Надобность в детской музыке ощущалась явно. И родились 12 легких пьес для фортепиано, к которым 6 лет спустя Прокофьев сделал камерно-оркестровую редакцию, отобрав 7 пьес и назвав цикл «Летний день». А через 40 лет эта музыка прозвучала в советском кукольном мультфильме «Бибигон», снятом по мотивам сказки Корнея Чуковского. Сергей Прокофьев. Сюита «Летний день».

все тучки, тучки, а кругом все сожжено, все умирает. Какой архангел их крылом ко мне на нивы навевает? Повиснул дождь, как легкий дым, напрасно степь кругом алкала, и надо мною лишь одним зарею радуга стояла. Афанасий Фет.

окрестности небольшого французского города Ар. Располагают к прогулкам. Невозможно описать словами ту неповторимую радостную игру красок, которую рождает жаркое солнце и синего неба. Октябрь – время сбора винограда в Провансе. Вплоть до конца октября погода здесь обычно теплая и сухая. На закате солнца люди в простых одеждах заняты работой. Раскаленный добела шар заходящего солнца заливает светом все вокруг. В этом мареве дрожат силуэты, очертания. Ярко-желтый цвет неба слепит.

0: глаза, и фигуры теряют четкость. Слева тянется к горизонту ряд деревьев, густо-зеленые листва их отсвечивает голубоватым блеском, на темных стволах лежат красные блики. Пара низких домиков вдали прерывает эту сине-зеленую линию крон. Что же справа? Река? Ручей? Не видно ничего против солнца. Мы прикрываем глаза и замечаем, что это вовсе не вода. Так сверкает в закатных лучах земля. Словно по кипящей лаве идет по мокрой дороге человек, и тень от его фигуры тянется нам навстречу. Почти все остальные люди заняты сбором винограда. Они склоняются над гроздьями, наполняют сочными ягодами большие корзины. Головы их замотаны платками. Без этого невозможно провести на солнце несколько часов. Лишь две фигуры отличаются от остальных. Некая дама с зеленым зонтиком и мужчина, поглядывающий на сборщиков винограда с высоты запряженной телеги. Мы не можем разглядеть ни лиц, ни деталей одежды. Широкие, размашистые движения привычных к труду людей и черные узкие шпалеры для винограда задают ритм всей сцены. Переход цвета сине-фиолетовой почвы под ногами к насыщенному бордовому, огненно-красному, пылающему оранжевому и, наконец, к сияющему до белизны желтому напоминает жаркое пламя пожара.
1: Мы видели совершенно красный виноградник, красный, как красное вино. Издали он казался желтым, над ним зеленое небо, вокруг фиолетовая после дождя земля, кое-где в ней желтые отблески заката.
2: Такую картину Винсент ван Гог увидел в октябре 1888 года, возвращаясь с прогулки, о чем и рассказал в письме своему брату Тео. Не в силах проехать мимо, художник тут же принялся за работу. Краски ложились на холст широкими, густыми, объемными мазками. Писать нужно непременно с натуры, иначе пропадет, угаснет тот импульс, который пробудил в душе волнение. Скорее, скорее запечатлеть эти необыкновенные цветовые сочетания. Именно в этот период своего творчества, полтора года проведенные в Арле, ван Гог решительно порывает с идеями импрессионистов.
1: «Я замечаю, что все, чему я научился в Париже, исчезает, и я возвращаюсь к своим мыслям, которые возникали у меня еще в деревне, прежде чем я узнал импрессионистов. Вместо того, чтобы стремиться точно передать то, что я вижу перед собой, я пользуюсь цветом довольно произвольно, желая выразить себя с большей силой».
2: Цвет для ван Гога – способ раскрыть свою душу. Картины голландского художника в этот период – это буйство красок, взрыв цвета. Он смело использует резкие контрасты синего и желтого, красного и зеленого, оранжевого и лилового. Он добавляет черные и белые цвета, чтобы усилить звучание колорита. Его поиски, как правило, не находили понимания публики. Эта картина стала одной из немногих, долгое время считалось, что и вовсе единственной, купленных при жизни художника. Но он упорно продолжал работу. За время пребывания в Арле художник создал более 200 полотен.
1: «Голова моя полна идей, так что, несмотря на мое одиночество, у меня нет времени думать и копаться в себе. Я работаю, как паровая машина».
2: Вот и в тот осенний день ван Гог возвращался после целого дня, проведенного на природе за мольбертом. Зная, что художник пишет до самого вечера, возничий отправился за ним, когда дневное светило стало уже клониться к закату. Бушующий пожар залитого солнцем виноградника и в его пламени копошащиеся люди, занятые ежедневным трудом, воспринимается художником как символ жизни.
3: Винсент ван Гог. «Красные виноградники в Арле». 1888 год. Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина.
4: В эфире радио образ.
5: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: Дорогие радиослушатели, 11 августа в 17:00 приглашаем вас на творческую встречу с популярным исполнителем русских песен и романсов Александром Шалуновым. Александр Шалунов – обладатель редкого бархатного баритона, исполнитель, чье имя знакомо многим любителям искренней душевной музыки. В этот вечер будут звучать не только любимые всеми песни, которые хочется слушать снова и снова, но будет и добрая беседа о творческом пути, о вере, любви с известным артистом. Ведущая вечера – шеф-редактор «Радио Образ» Ирина Вдовина. Приходите за атмосферой добра, красоты и музыки. Это будет теплый летний вечер на Нижегородской ярмарке. Так тому и
1: быть. Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами с 5 по 13 августа возможно прекращение вещания эфира «Радио Образ» в Нижнем Новгороде в будние дни с 8:00 до 17:00, в выходные дни с 12:00 до 17:00. Прослушивание эфира радиостанции в это время доступно в сети интернет. Приносим извинения за временные неудобства.
2: Слушайте «Радио Образ» в Сарове на частоте 92.2 FM.
3: Музыка в литературе.
4: Весной 1814 года в немецком городе Бамберге вышла первая книга Эрнста Теодора Вильгельма Амадея Гофмана под названием «Фантазии в манере Калло». Наряду с другими произведениями прозаический сборник содержал и 6 небольших очерков-новелл под общим названием «Креслериана». Не случайно, что это одна из самых ранних литературных работ Гофмана была посвящена музыке. Для писателя музыка была первым истинным призванием, которому он отдал немало лет жизни, еще до начала литературного творчества. Дирижер, выдающийся пианист, создатель первой романтической оперы «Ундина», которая в 1816 году с успехом шла на сцене Королевского театра в Берлине, Гофман также работал руководителем филармонического общества в Варшаве, а позже музыкальным директором городского театра в Бамберге. Именно здесь, вынужденный одно время ради заработка давать уроки музыки, Гофман и прошел через все те музыкальные страдания, о которых говорится в первом очерке «Креслерианы». Страдания подлинного большого художника в обществе просвещенных бюргеров, которые занимаются музыкой, следуя моде. Главный герой «Креслерианы» – капельмейстер Иоганнес Креслер. Музыкант не только по влечению сердца, но и по необходимости. Он один из тех, о ком Гофман пишет с горькой иронией.
5: «Рождаются у бедных и невежественных родителей или таких же художников. И нужда, случайность, невозможность надеяться на удачу среди действительно полезных классов общества делают их тем, чем они становятся».
4: Креслер – то капельмейстер в придворном театре, то учитель музыки в богатых домах, то дирижер оперы, то просто безработный музыкант. Будучи скитальцем, поневоле переезжая с места на место, в поисках лучшей доли, достойной жизни, а часто просто куска хлеба, продавая за ненавистное им золото драгоценные плоды своего вдохновения, он повсюду ищет уголки гармонии, света, красоты. Но, увы, поиски эти бесконечны, ибо нет на земле места, где бы воплотилась в действительность романтическая мечта. Мысли Гофмана о музыке и положении музыканта в современном обществе в большинстве очерков звучат из уст Иоганнеса Креслера, а в некоторых изложены непосредственно от лица автора. По сути, писатель излагает в «Креслериане» свои суждения о музыке. Гофмана считают родоначальником немецкой романтической музыкальной критики. Круг интересов Гофмана-рецензента очень широк. В его поле зрения попадают разнообразные музыкальные явления прошлых веков и современности. Итальянская и французская опера, церковная музыка старинных и современных композиторов, творчество Гайдена, Моцарта, Бетховена, рецензии Гофмана написаны в подлинно художественной форме, так что порой даже трудно провести грань между ними и музыкальными новеллами. С глубокой проницательностью в своих статьях и очерках Гофман сумел выделить главное, самое ценное и передовое в очень пестрой музыкальной жизни того времени – оперы Моцарта и Глюка, симфонизм Бетховена. История дала оценку всему музыкальному наследию того времени. И сейчас мы, читатели, лишний раз убеждаемся, насколько порой прозорлив был Гофман в своих музыкальных симпатиях. Его «Креслериана» звучит и в наши дни гимном художнику и искусству. Невозможно оставаться равнодушным, читая его восторженные, пламенные гимны музыки. Одновременно фантастические и реалистические.
5: Взгляните на солнце. Оно трезвучее. Из него, подобно звездам, сыплются аккорды и опутывают вас огненными нитями.

0: Чтобы услышать голос близкого человека и поговорить с ним, современному человеку достаточно набрать номер на мобильном телефоне. В XIX веке такой роскоши не было. Но существовала другая – роскошь писать друг другу письма. В них все – любовь, тоска, переживания и радость предстоящей встречи. Сегодня и мы можем узнать, о чем писали друг другу люди 100 и 200 лет назад.
1: Ольга Книпер-Чехова Чехову. 24 ноября 1903 года. Москва. Дорогой мой, милый мой, здравствуй. Сегодня второе, моросит слегка. И если так продержится дня 2-3, то телеграфирую тебе и заказываю билет и приезжай. Мамаша в добром здравии, очень кланяется тебе. Сокрушается, что ты там один и не дождется твоего приезда. Вчера я целый день была в театре, только обедала дома. Репетировали второй акт. Повторяли сценку с прохожим и звуком. Хорошо это будет. Я нашла смех для Раневской. Константин Сергеевич велел заниматься мне дома непременно в изящном платье, чтобы я привыкла чувствовать себя хоть приблизительно шикарной женщиной. Я взяла платье из мечтов и буду в нем работать. По технике это адски трудная роль. Спасибо, милый мой супруг. Задал ты мне задачу. У меня теперь ни минуты покоя. Можешь меня ревновать к Раневской. Я только ее одну и знаю теперь. Вечером на дяде Ване была Ермолова. Играли со смаком. Ермолова была в восторге, вызывали много. Я ужасно заволновалась в первом акте, когда сажусь за чайный стол, попала глазами прямо в глаза Ермоловой, сидевшей во втором ряду. У меня от этого сюрприза коленки задрожали. Я волновалась весь спектакль. Жена Чирикова уезжает в Нижний служить в театре. Я за нее рада. С нее сняли опалу, ведь у нее было какое-то недоразумение по поводу одного стихотворения, якобы нелегального, которое она прочла. Теперь успокоится и с детьми опять будет. Сегодня нет репетиции, и вечером я свободна. Ну, будь здоров, милый мой. Целую тебя и радуюсь, что скоро увижу моего поэта. Твоя Оля.
0: Ольга Леонардовна Книпер, ученица Немировича Данченко, в художественном театре работала со дня его основания до своей смерти. Она первая исполнительница ролей в чеховских спектаклях МХТ, Аркадиной в «Чайке», Елены Андреевны в «Дяде Ване», Маши в «Трех сестрах», Раневской в «Вишневом саде». После смерти Чехова она написала несколько книг о нем. В частности, воспоминания под названием «Несколько слов о Чехове» и другие мемуары.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Радио «Образ» представляет программу «От чистого истока».
1: Здравствуйте! Я рада приветствовать вас на частоте 98 FM в эфире радиообраз программы «От чистого истока». Меня зовут Марина Дружкова. Сегодня наша встреча будет посвящена одному важному историческому спору, который возник в далеком XVI веке, но не теряет своей актуальности и по сей день имеет самое непосредственное отношение к современной церковной жизни. Сегодня мы рассмотрим конфликт нестяжателей с иосифлянами. С нами в студии сегодня Алексей Адольфович Пешков, преподаватель Нижегородской духовной семинарии, кандидат богословия, кандидат философских наук, автор монографии «Преподобные Максим Грек, Иосиф Волоцкий, Нил Сорский в контексте византийского богословия». Здравствуйте, Алексей
2: Здравствуйте,
1: Адольфович.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Я обозначила спор. В его основе, поясню нашим радиослушателям, лежит вопрос, могут ли, имеют ли право монастыри владеть имуществом. Перефразирую на сегодня, он звучит так. Насколько допустимо финансовое обеспечение церкви и монастырей, а меры и степень участия церкви в нецерковных сферах. Это социальная, экономическая сфера и даже государственная деятельность. Потому что многие, даже сегодняшние обвинения в адрес церкви касаются вот тех самых вопросов, которые стали решаться в далеком XVI веке. И, видимо, до сих пор этот вопрос общество волнует, и он не снят. Об этом мы сегодня обязательно также поговорим. Что реально стояло за богословскими коллизиями далекого XVI века, чья позиция в итоге взяла верх и так далее. В общем, сегодня у нас много вопросов для обсуждения, Алексей Адольфович. Первый мой вопрос. Почему так часто подается история этого спора, как борьба, сейчас я беру в кавычки это выражение, алчных монахов и духовных подвижников, где первые в итоге победили? Откуда возникла такая точка зрения вообще в исторической литературе? Насколько она обоснована? С чем она связана?
2: Хорошо. Ну, мы, конечно, должны с вами разделять сами исторические события, их духовные измерения и церковное понимание того времени с позднейшими историческими оценками, которые часто проходили в рамках определенных философских школ, определенных исторических школ и даже политических школ. Сразу можно сказать, что сама отечественная богословская мысль, она развивается изначально в оценках социальной справедливости, оценках даже роли церкви в рамках социальной справедливости. Известный спор стрегольников, да, который прошел намного раньше, он тоже вырастает из этого конфликта, когда на соборе 1273 года ставится вопрос о том, какие налоги может взимать церковь с духовенства, разрешается только налог на поставление, да, и
1: поставление
2: священника.
1: Это священник.
2: Да,
1: угу.
2: То есть, собственно, он пришел к нам из Византии. Тогда в рамках Византийской империи уже императорским указом ограничиваются вот эти поборы налогом на поставление священника.
1: Я уточню, речь идет про иерейскую хиротонию.
2: Иерейскую хиротонию, да, да. 7 золотых монет. Достаточно внушительная сумма. В рамках русской традиции это было 7 таких отрезков серебра. И поскольку это пришло из Византии как императорский указ, то это было воспринято в рамках русской традиции, но не понято. И долгое время с этим полемизировали русские мыслители в рамках того, что каноническая письменность, она требует, чтобы поставление было бесплатно, что это, что нельзя брать мзду за поставление. Это я к чему говорю, что сама по себе проблема справедливости и денег в церкви, она исторически была. И поэтому вот этот вопрос о том, что монастыри владеют землями, он как бы естественный был в отечественной мысли. Но если брать именно тот исторический срез, когда этот вопрос был поставлен ребром на соборе 1503 года в рамках речи Нила Сорского, то он выступает даже не столько против землевладения монастырями, но то, что эти земли были с крестьянами, и больше возмущения вызывал
1: эксплуатация
2: тот
1: труда
2: факт,
1: человеческого,
2: да, что да? монах, который сам по себе инок, уединенный, который дает обеты послушания, владеет крестьянами. И те примеры, которые приводит из той эпохи Максим Глек, они поражают, когда монахи тащат крестьян на суды, когда они их наказывают плетьми. Мы знаем исторические факты, когда некоторые крестьяне погибали под этим наказанием со стороны монахов. И, конечно, это не могло не вызвать вопросы и не могло не быть диссонансом в оценках Нила Сорского, который здесь подходит исключительно с точки зрения монашеской оценки. Может ли инок владеть другими людьми? Если можно еще мне сказать, то вообще в христианском подходе, в богословском подходе это вопрос не первый. Святитель Григорий Ниский точно так же вопрошает в отношении рабства. Он говорит, а как один христианин может владеть другим христианином? Неужели он по природе выше? То есть что ему дает такое основание? И вот в рамках вот этой социальной справедливости, равенства, христианское отношение должно быть к ближнему, к равному себе.
1: Ну, здесь, конечно, можно далеко уйти в спорах, потому что иерархична и сама церковь, ее устройство, иерархично устройство общества, и абсолютно всех поставить на одну ступень не только в имущественных отношениях, но и в социальных каких-то, наверное, невозможно для функционирования общества. Да и сама церковь с апостольских времен, если мы говорим, да, кстати, совсем недавно мы отмечали день рождения церкви, она изначально была так устроена, что община, она сама себя обеспечивала. И даже десятина взималась каждого члена общины, было введено такое правило на какие-то нужды, да?
2: Да, абсолютно верно.
1: То есть здесь нет такого противоречия с устроением
2: общины? Да, вы знаете, это один
1: Или здесь имеется в виду только в отношении монастырей? Вот давайте различим, это по отношению к монастырям велся спор или вообще в целом церкви?
2: Исторически по отношению к монастырям. Но в данном случае можно сделать выводы, опираясь не только на труды Нила Сорского, но и на труды других византийских отцов, что действительно устроение мира, оно в целом иерархично. Вы это совершенно верно говорите. Если мы коснемся трудов псевдо-Дионисия, Ёпагита, то все бытие иерархично. И еще ранее Климент, римский святитель, писал о том, что мир устроен иерархично, поэтому иерархия присутствует везде. Действительно, Господь так устраивает мир, ведь иерархия – это порядок. А греки понимали ее как гармонию, как красоту. Но здесь важно другое. Какова цель иерархии? И в рамках этой иерархии каково значение и цель тех, кто господствует, тех, кого Господь ставит выше,
1: да.
2: Иерархически выше над другими.
1: То есть это вопрос, как распоряжаться имуществом, которое тебе дано, и про деньги, и
2: верно,
1: про отношение
2: верно.
1: К людям
2: то есть,
1: тебе
2: подчиненным. Если мы вообще посмотрим на историю мира, мы всегда увидим эту иерархию. Это либо аристократические слои общества, это, может быть, жречество, это в современном этапе это богатые люди, да, то есть это может быть олигархия, это может быть что угодно. Всегда есть эта иерархия.
1: В семье.
2: Семья устроена иерархически. Да, то есть мы видим это как принцип устроения не только церкви, но и в целом общества, и в целом бытия. Но здесь не решается и не ставится вопрос, а зачем эта иерархия? И вот в трудах Максима Глека, в оценке той действительности, которую он видит в России и в трудах других византийских отцов, можно вывести такой, я бы сказал, даже принцип экономической этики. В чем задача тех, кто ставится выше над другими? Скажем так, владелец предприятия, владелец крупного концерна, целой отрасли. Его задача – забота о нижестоящих. И именно такую цель в иерархии выводит Дионисий Ариопагит. Да? То есть задача вышестоящих – это просвещение и забота о нижестоящих. Здесь Максим Глек ссылается на притчу о домоуправителе. Ведь какой домоуправитель, евангельская притча, является хорошим? Тот, кто поставлен хозяином, Христом, над рабами и заботится о них. А тот, кто использует свое место и положение для личного обогащения, для личных амбиций, и тем более начинает унижать нижестоящих, тот будет наказан. То есть в рамках этого подхода получается, что любой, ну, скажем так, олигарх, он обязан заботиться о всех. То есть не яхты покупать, дворцы, обеспечивать себе, ближним, друзьям шикарное какое-то времяпрепровождение. Он нарушает тем самым и, может быть, в рамках духовного такого понимания теряет легальность своего положения, нарушает ту норму, на которую он был поставлен.
1: Алексей Адольфович, я хочу уточнить, да, прекрасно, что мы с вами вывели вот этот разговор, вот этот спор, который, как вы сказали, уже корни этого спора в 13 веке, да, в 16 веке они обострились. А давайте напомним нашим слушателям, что же был это за спор. Конечно, выражение «есифляне», «нестяжатели» знакомы каждому читающему человеку, уверен, наши слушатели про это слышали. Но что стоит за этим спором? Кто были сами по себе идеологи? Да? Я вынесу лишь в заглавие то, что вообще принято тиражировалось, может быть, как миф распространялось в исторической литературе. Вы меня поправите, почему, может быть, не миф или как-то... Оценка такая, одна из оценок, да, что была борьба, причем ожесточенная борьба между двумя монашескими лагерями. Иосифляне во главе с преподобным Иосифом Волоцким, они отставили богатство, право на владение монастырей, а нестяжатели уже под предводительством преподобного Нила Сорского требовали бедности и полного отказа от имущества. Вот такая, вот в головах многих людей именно так звучит этот спор.
2: Ну, на самом деле, Нил Сорский и Иосиф Волоцкий, они лично не полемизировали.
1: А они вообще знакомы были друг с другом?
2: Ситуация на соборе была такая. Собор вообще собирался по другому поводу. Он собирался по поводу, а можно ли священникам иметь наложниц. Ну, был такой случай, этот случай конкретный, он разбирался. Но очевидно, что собор подготавливался в том числе и как почва для того, чтобы поставить вопрос, а могут ли монастыри владеть землями. Потому что к тому времени монастырское землевладение достигало практически 20% от всех земельных уделов государства, и это были одни из лучших земельных уделов. Конечно, государство для решения своих социальных вопросов, для того, чтобы раздавать земли служилым людям, нуждалось в этих ресурсах. Да, и поэтому этот вопрос, очевидно, подготавливался. И вот уже когда преподобный Иосиф Волоцкий уехал с собора, выступил Нил Сорский с предложением, что хорошо бы монастырям землями не владеть, а монахам самостоятельно возделывать землям с крестьянами, а монахам самостоятельно возделывать землю, прошу прощения, я ведь выключал, самостоятельно возделывать землю и питаться, и жить своими трудами с нее. То есть он выступает исключительно как такой сторонник монашеской жизни, монашеской практики. И вот отцами собора был срочно возвращен Иосиф Волоцкий, который и выступил с обоснованием необходимости монастырям владеть землей. Здесь он выражает следующие аргументы, что земли нужны монастырям для благотворительности, что земли нужны, что земля, точнее, дар, данный монастырю, а земля это чаще всего была даром со стороны, то есть вклады в монастырь или пожертвования, что это неотчуждаемое богатство, или, как они говорили, богатство церкви – это есть нищих богатство. И также он выдвигает аргумент, что если у монастырей не будет земель, то как могут постричься богатые постриженники? А тогда, говорит Иосиф Волоцкий, не будет откуда взять епископов, и церкви будет поругание. Ну, имеется в виду, приходят образованные богатые постриженники, они обязательно жертвуют землю, и это тот фонд, который формирует, имеется в виду, сами постриженники, будущий епископат на Руси. Но здесь я замечу, что полемика-то велась даже не между Иосифом Волоцким и не столько ним и последователями Нила Сорского, сколько, наверное, выступает здесь его брат, митрополит Даниил Московский, который в целом проводит эту линию, проводит административно против нестяжателей.
1: Да, Алексей Адольфович, а почему вы решили рассматривать вот эти идеологические течения XVI века, вопросы, которые были подняты на Стоглавом соборе в свете трудов преподобного Максима Грека? Почему вот вы оцениваете и смотрите именно его глазами?
2: Ну, на эти события. Что-то в науке бывает с течением обстоятельств. А в свое время я сел писать статью по Максиму Греку. Мне было очень интересно посмотреть на византийского гуманиста. Это знаменитый гуманист европейского уровня Михаил Триволис, который впоследствии принял иночество и стал монахом на Афоне и принял имя Максим, известный нам как Максим Грек, взглянуть его глазами на Россию, Россию XVI века, глазами византийского отца, просвещенного гуманиста, напитанного святоотеческим богословием, византийским богословием. И когда я сел писать эту статью, я остановился, написав уже 120 страниц. Стало ясно, что...
1: У нас так эта тема увлекла.
2: Да, да, стало ясно, что здесь либо ее переделывать в монографию, либо дробить на части. И поскольку у меня уже были определенные статьи и материал по Иосифу Волоцкому и Нилу Сорскому, тема меня тоже интересовала, я просто их соединил и оценил вот эту всю эпоху глазами трех ее, если можно сказать, персонажей.
1: Теперь мы немножко погрузились в контекст эпохи, поняли, в связи с чем, какая была там историческая подоплека, можно сказать, политическая подоплека, отозвать, да, государство, земли, монастырей. Но мы понимаем, что кроме вопроса о землевладении, решались и другие, уже вытекающие из них вопросы. Мы с вами обязательно тоже рассмотрим, но давайте сейчас пока остановимся конкретно на самих фигурах, на самих вот этих исторических образах преподобных, кем они были, чтобы понять, какой образ монашества нес каждый из них, чем они отличались как подвижники, может быть, взглядами даже на устроение монастыря, взглядами на каким должен быть, какой должна быть аскеза, какой должен быть у монаха путь спасения, насколько близки были позиции, а в чем принципиально они расходились?
2: Если можно, я уточню, каков был их монашеский и аскетический идеал?
1: Да, да, да, да, да.
2: Хорошо. А здесь мы, наверное, можем сблизить две фигуры, это Максима Грека и Нила Сорского. Вне всякого сомнения, преподобный Нил Сорский был продолжателем византийской традиции. Он своей жизни посещал Афон. В течение около 5 лет он проходил там, скажем так, свое становление. И поэтому дух афонского монашества и дух византийского святоотеческого богословия он воспринял. И для русской церковной традиции он где-то уникален. Поскольку все-таки, если Максим Грек является византийцем, природным византийцем, носителем этой византийской культуры, то Нил Сорский – это наш с вами боярин, Майков, да, образованный человек, но тем не менее впитавший эту византийскую культуру и ее...
1: Преломивший, наверное.
2: Да, преломивший,
1: да, через русское сознание, через менталитет.
2: Призму русской культуры и понимания. И вот те смысловые какие-то моменты, которые он привносит, они интересны. Преподобный Нил Сорский, во-первых, требует от иноков, вступающих в монастырь, образования, умения читать. Таких требований мы не встречаем в монастыре преподобного Иосифа Волоцкого. Иноки занимаются переводом святоотеческих книг, сам преподобный Нил занимается переводами святоотеческих книг, но, что при этом интересно, он их редактирует. Это отличается от той культуры книжности, которая была на Руси в ту эпоху. Книги исправлять считалось, ну, практически святотатством. Сам же преподобный Нил пишет, что если что-то встречалось неудобно читаемое, я сам исправлял по своему разумению. То есть он предлагает творческий подход, вдумчивый подход, который контрастирует с эпохой.
1: Достаточно также такая степень свободы,
2: да,
1: духовного выбора личного. Да,
2: да, да. И также он описывает, что когда он встречал какие-то трудности в выборе духовного пути, то он читал Писание и размышлял. Да? То есть он искал ответ в Писании, и если ему какая-то мысль казалась, ну, наиболее здравой, наиболее здесь понятной, он ее принимал. То есть мы видим, что преподобный Нил Сорский в целом здесь реализует тот византийский христианский путь, который предполагает личную ответственность и личное участие христианина в духовной жизни. А тот вывод, который вот в свое время я преподавал нравственное богословие, сделал для себя, что в чем задача нравственности для христианина? Дать ли какой-то свод нравственных поступков? Это было бы удобно. Да, сейчас вот в эпоху искусственного интеллекта так и хочется вообразить, как искусственный интеллект подсказывает христианину, как поступить в том или ином случае. Да. И все, казалось бы, хорошо.
1: Не самому сделать этот нравственный выбор.
2: Я не ошибаюсь, я поступаю правильно. Но в этом ли цель христианской жизни поступать правильно? И мне кажется, что все-таки Господь ждет от нас морального взросления. И в целом христианскую жизнь можно сравнить...
1: И духовного роста.
2: Да, со школой. Мы же не ждем, что школьник будет нам неправильно, если учитель считает, что школьник просто должен правильно решать задачи. Ну, в целом ЕГЭ-то сейчас так и выстраивается. Хороший учитель ждет, что школьник научится мыслить.
1: Творчески применять полученные знания.
2: То есть мы ждем, что он вырастет как ученый, как человек. И также и христианин должен вырасти. Все-таки личная ответственность, личное умение принимать решения, оно должно обозначиться в духовной жизни. Но таков же и Максим Грек, который в целом не понимает многие подходы, которые предлагает уставное благочестие в рамках...
1: А корень уставного благочестия откуда идет?
2: Вот здесь обычно наши историки пытаются указать, что корни вырастают из Руси. Что это исключительно русская идея. Таков Ключевский, таков Карташов, который пишет о том, что дикому русскому, скажем так, христианину хорошо, который возделывает землю, эти суровые леса, там преодолевает эту суровую северную природу. Ну, какие там ему духовные возвышенные воздыхания или философия? Все, что ему доступно, это вот устав, вот тебе нормы такие.
1: Слепое требование нормы,
2: да, без поступай так, и достаточно. То есть сокрушить его дикую природу по-другому, кроме как суровым внешним законом, нельзя. Но знакомство с историей, когда я стал изучать этот период, убедило меня в том, что, возможно, эта идея имеет тоже византийские корни. Если мы коснемся эпохи даже раньше, 9 век, 10, точнее 10 век, время преподобного Симеона, нового богослова, 12 век наиболее ярко это расцветает. В Византии тоже возникает то, что профессор Лебедев, известный дореволюционный историк, называл ультраритуализмом, особенно в 12 веке. И вот это время некоего охлаждения духовной жизни, формализации в биографии преподобного Семенного Богослова достаточно ярко описывается, когда иноки начинают от него требовать, чтобы он не отходил от устава, когда он начинает следовать пути своего учителя, которого он очень глубоко почитал, Симеона Благоговейного, когда он начинает практиковать умное делание, иноки говорят ему: «Вот тебе устав и довольно с тебя». И его богословие, а он начинает, иноческое богословие, начинает требовать от своих иноков, став игуменом, продолжать это умное делание, вызвало у них отторжение. Они пытались его даже выгнать из монастыря, пытались убить. И то почетное имя, которое мы знаем, Симеон Новый Богослов, на самом деле бранная кличка. То есть это какое-то новое богословие. По сути, можно сказать, Симеон странный богослов. То есть он выпадает из привычного им мышления.
1: Из их парадигмы.
2: Да. При том, что богословие Симеона, Симеонного богослова, очень возвышенное. У него, у единственного, можно встретить мистическое богословие, в котором он выделяет три уровня восхождения к Богу. Мы-то знаем только один в основном. То, которое описывает апостол Павел, что не знаю человека, который в теле или не в теле восходил на... до седьмого неба. Так вот, по Симеонному богослову это только первая ступень восхождения. И, ну, не будем сейчас о нем говорить, здесь много можно что говорить, но очень интересный автор. Так вот, в 12 веке патриарх Константинопольский Михаил Керуларий, почему фигура интересна, это как раз тот период, когда ведь мы из Византии черпаем какое-то знание. Он тоже отрицательно относится к образованию, отрицательно относится к философии и в целом насаждает уставное благочестие как норму христианской жизни. Может быть, оттуда эти корни. Поэтому здесь я все-таки не соглашусь с Ключевским, не соглашусь с Карташовым. На мой взгляд, это вопрос дискуссионный.
1: Понятно, но тем не менее на Руси до XVI века преобладала именно вот такая традиция, да, вы говорите, в рамках вот этого уставного благочестия. Строили свою духовную жизнь монахи или нет?
2: Может быть, XVI века.
1: Для потому Руси что больше было
2: мы,
1: на тот
2: мы,
1: период?
2: Мы встречаем церкви. Фигуры достаточно разные. То есть это и преподобный Авраамий Смоленский, который настаивает на необходимости образования для христианина. Это святитель Кирилл Туровский и тот же преподобный Нил Сорский. Но вот действительно XVI век, здесь я с вами соглашусь, он становится ключевым. Вот та полемика, которая получилась в ту эпоху, полемика не только внутренняя, сколько даже внешняя, когда митрополит Даниил начинает постепенно смещать сторонников нестяжательской партии и замещать ключевые посты именно, скажем так, своего лагеря. Да. Угу. В эту эпоху облик, духовный облик Руси меняется. И линия преподобного Иосифа Волоцкого, которую развивают, а где-то гипертрофируют его последователи, она становится доминирующей, да, она становится мейнстримом, а последователи нестяжателей постепенно уходят, кто в леса, кто исчезает с исторической арены. Но удивительный, скажем так, вывод из этого, что в эту эпоху, практически два столетия, мы почти не встречаем святых. И опять же, удивительным образом через Молдавию, через
1: Паисия
2: Величковского, византийский путь возвращается в Россию и расцветает в Оптинском старчестве.
1: Да.
2: Который тоже говорит нам о необходимости размышления в духовном пути. Я читал сборник писем, было тоже очень интересно проанализировать сборник писем преподобному Макарию, именно со стороны не монашествующих, а светских людей. И вот когда ему говорят о молитвах, о каких-то переживаниях, о том, что слезы, он останавливает. Он говорит, что необходимо здесь рассуждать, и что не внешние молитвы, не вот это является критерием правильности твоего духовного пути, есть слезы или нет, а внутреннее осмирение, да, отношение к ближним. И в целом отношение...
1: То есть качество души, получается.
2: Качество души, качество твоей жизни и отношение к ближним прежде всего. И вот преподобный Максим Грек основным критерием христианской жизни выставляет именно отношение к ближним. Есть любовь или нет?
1: И добродетель, наличие добродетелей, наверное, у человека, да?
2: А вот как раз добродетели...
1: Не внешние их проявления, я имею в виду, а внутреннее тоже смирение,
2: как терпение, состояние,
1: как
2: да.
1: состояние внутренней души.
0: От чистого истока.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели. В эфире радиообраз программы «Чистого истока». У нас в студии сегодня Алексей Адольфович Пешков, преподаватель Нижегородской духовной семинарии, кандидат богословия, кандидат философских наук, автор монографии «Преподобные Максим Грек, Иосиф Волоцкий и Нил Сорский в контексте византийского богословия». Собственно, в этом контексте мы и строим разговор. И, наверное, не случайно, думаю, Алексей Адольфович, потому
2: Конечно.
1: Что Русь – наследница Византии. И истоки нашей духовности, истоки традиций – духовных именно там. Да, многое мы взяли от нее, но переосмыслили, творчески переосмыслили.
2: Так и должно быть.
1: И мы как раз и говорим про важность вот этого творческого фактора, творческого подхода, в том числе в отношении духовной жизни. Но у меня, знаете, какой созрел вопрос, слушая вас? Мы пока что только проговорили про Нила Сорского преподобного, да, про его представление об идеале монашеской жизни, пути спасения. Но мне показалось, нет никакого противоречия в том, что монахи должны быть люди в определенной степени образованности, чтобы иметь
2: да,
1: почву для вот таких, делать такие упражнения для богомыслия, для каких-то выводов серьезных относительно своей духовной жизни. Но ведь у Иосифа Волоцкого, если взять его монастырь под Волоколамском, да, Иосифа Волоцкий монастырь, он тоже был центром книжности, центром просвещения. Его монахи имели послушание, они переписывали книги. У него была самая крупная библиотека, а сейчас, кстати, открыта уже в наше время, после возрождения монастыря, единственный пока на данный момент музей Библии. Он сам был полемист, который победил, кстати, ересь жидовствующих благодаря этому дару полемиста. То есть человек был высокообразованным. Где же вот противоречие?
2: Да, действительно. У Иосифа Волоцкого мы встречаем такой, ну, важный достаточно памятник, просветитель, который писался долгие годы, долго редактировался. Есть сейчас очень хорошее исследование, которое показывает, что в течение всей жизни преподобный Иосиф его редактировал, ну, учитывая в том числе политическую конъюнктуру, учитывая те перипетии, которые происходили в государстве, учитывая те требования, которые были. Там он переписывает и отношения к еретикам, и отношения к каким-то проблемам. Это все учитывалось, это вполне естественно. Но мы берем сам критерий и сам принцип.
1: Да.
2: Если мы возьмем все-таки устав преподобного Иосифа Волоцкого, который писался в кругу его учеников, то там дважды, то есть там детально описывается поведение инока, что можно делать, что нельзя делать.
1: В уставе, да?
2: Да, в уставе.
1: Который написан,
2: да,
1: то есть, самим преподобным,
2: да,
1: Иосифом.
2: Да. И, ну, и писался в кругу учеников, ага, его. Так вот, там регламентируется поведение инока, но дважды замечается мнение, второе грехопадение. Всем грехам мать мнения, пишет автор устава в другом месте. А мнение – это имеется в виду размышление. То есть инок не должен размышлять. Вот тебе уставные нормы, вот тебе формат поведения. И в целом в уставе преподобного Иосифа Волоцкого именно нормируется поведение инока. Он считал, что поведение инока само на богослужении является вот таким просветительским моментом. Но таким, нельзя сказать театральным, но вот приходит миряне, поэтому веди себя достойно, будь вот, выгляди так, так стой, не и так далее, потому что миряне привыкли смеяться над иноками, поэтому ты... То есть здесь критерием-то выступает даже не столько внутреннее состояние инока, не его духовный рост, не степень его иноческого взросления, сколько внешняя форма. И это контрастирует с теми требованиями, которые мы встречаем у преподобного Максима Грека, когда, ну, вполне естественно себя спросить, я столько лет в монастыре, и чего я достиг? То есть какой мой духовный рост? Ведь в целом, что возмущает того же преподобного Нила Сорского? Почему иноку нельзя владеть землями с крестьянами? Не только потому, что это несправедливо, не только потому, что это связано с нарушениями этики и христианского отношения к ближнему. Но и главное, что это ведь не иноческий путь. И если я пришел в монастырь, чтобы духовно возрастать, чтобы это был мой путь к Богу, и после определенного времени, 10-20 лет, я здесь вспомню святителя Евстафия Фессалоникийского, который тоже был канонизирован в 1988 году в Греции вместе с Максимом Греком, который научился только тому, чтобы правильно вести бизнес-дела, ну, так пишет святитель Евстафий, то правильный ли мой путь, как инока?
1: Алексей Адольфович, читал в литературе в поддержку позиции Иосифа Волоцкого, что он имел в виду немного другое. Он не говорил про личное стяжание монаха. Монах не имел ничего в монастыре. Все принадлежало самому монастырю. Субъектом собственности выступал монастырь и распорядителями этих материальных богатств. Причем на какие нужды, на какие цели. Благотворительность, как вы говорили, да? Помощь. Произошла война, открывается богадельня, открываются больницы, госпитали. Монастырь как социальный центр помощи,
2: да?
1: Монастырь как центр просвещения. Это тоже просветительскую деятельность, нужны деньги. То есть монастырь выступает собственником, но не сами монахи. Что монахи...

0: монастыря и возвращают монастырь. Но здесь вопрос, скажем так, решается в принципе. Ведь в тот момент, когда монастырь обладает гигантским богатством, которое он аккумулирует по мысли стяжателей для благотворительности, и еще вопрос, надеюсь, я не забуду, а была ли эта благотворительность в том формате, в котором она могла быть?
1: Так вот, в том объеме?
0: В том объеме, да. Так вот, когда он аккумулирует это огромное богатство, другие нищенствуют, другие страдают, другие умирают без куска хлеба. И это позиция, которая решалась еще в IV и V веке, и даже ранее, в византийском богословии. Тот же святитель Иоанн Златоуст заостряет это. Пока ты был богат, другие умирали. И даже, он заостряет это в контексте того, что человек пожертвовал в конце жизни все свои богатства. Но он все равно ставит здесь рамки осуждения. Ведь когда он был богат и роскошествовал, другие нищенствовали, болели, умирали. И в чем суть его богатства? Секундочку. И очень остро об этом пишет Василий Великий. Он говорит, кому воздать благодарность? Тебе или бумаге? Завещанию, в котором ты раздаешь это имущество. То есть цель богатства не в том, чтобы она собиралась в каких-то руках, а в том, чтобы оно активно раздавалось. И иногда выдвигается аргумент, что ведь Иосиф Волоцкий, преподобный, и монастырь кормили множество нуждающихся в голодные годы.
1: Голод, да.
0: Но если это ставить своей целью, нелогичнее было бы организовывать крепкие крестьянские хозяйства, давать беспроцентные, а ведь давались процентные, суды, помогать и вырастать крепкий социальный класс, если это задача. Но ведь было не так. Крестьяне подпадали под вот эти процентные...
1: Феодальную повинность, да.
0: И не могли отдать. Их это пытались истязать их. И так далее. Шел обычный такой капиталистический процесс. И здесь вот возникает вопрос, насколько это справедливо и правильно. И Максим Грек, он иронизирует над этим. Он пишет, а не подобно ли такое обладание имуществом коллективным, оправдание, коллективному обладанию блудницей? Ведь мы же не все, никто ею не владеет, она как бы общая. То есть вот этот общий порок, он в целом частный порок. Поэтому, здесь не решается вопрос для каждого конкретного инока, было ли это богатство его богатством, а в том плане, что до тех пор, пока этот монастырь, а они обладали колоссальными имуществами, был богат, другие части русского общества страдали. Насколько это правильно?
1: Алексей Адольфович, а не лучше ли поставить этот вопрос о мере и, как вы говорите, о форматах, об объеме, используемом монастырем, этого богатства? Я так поняла, что в XVI веке решался просто вопрос. Можно монастырю иметь владения вообще просто, хоть каком-то...
0: В монашеском плане решался.
1: В монашеском плане,
0: насколько это по-монашески?
1: Или нет, да, насколько это по-монашески.
0: Да.
1: Если, допустим, мы допускаем, что да, но немножко, как трактовал Максим Грек, неправильно, не в том формате, не в том объеме, не так распределяются средства, часто корыстным способом для обогащения монастырей в большую сторону, но...
0: Ведь именно это и была критика в адрес монашества, что, обладая таким богатством, монастырь даже не благотворит. В свое время Иоанн Грозный обращается к церкви с призывом исполнить свою социальную роль. Хорошо. То есть, если мы говорим о том, что церкви богатство – это бедных богатство, он попросил, прошла война, надо выкупить пленных. В целом, это была практика. Захватывали пленных и требовали за них выкуп. Посовещавшись, отцы решили, хорошо, мы заплатим, но только от сохи. То есть это был стандартный налог на всех граждан России. Заплатить сумму от сохи, которая платилась за выкуп пленных. То есть не выделилась та часть, которую можно было бы выделить. Вот все равно этот вопрос, он постоянно со стороны царских великих князей, царей, он обращался к церкви. Где же это помощь? Государство остро нуждалось в землях, остро нуждалось в этих ресурсах. И, на мой взгляд, это я выдвигаю как гипотезу, синодальный период и секуляризация церковных земель, она была во многом обусловлена этой позицией, когда саккумулированные огромные богатства оставались, по сути, под спудом. Да, мы можем сказать, хорошо, каждый инок им не владел, но оно не несло пользу людям.
1: Вот то есть эту землю, эти ресурсы можно было более эффективно использовать во благо.

0: намного большего количества людей.
1: И, в принципе, этот к современности можно перекинуть мостик в адрес вот богатых людей современных, да, вот аккумулируя эти ресурсы, аккумулируя огромные... Кому они
0: да,
1: служат?
0: Да, перераспределение. Вот вопрос перераспределения ресурсов, да. Если так случилось, что ты обладаешь, либо наследство получило, да, бизнес, да, таким количеством ресурсов, то на тебе есть ответственность, да.
1: По сути, Максим Грек и византийские отцы и пишут о том,
0: справедливо распоряжаться этим наследством.
1: Да, о том, что необходимо раздавать и заботиться о бедных.
0: Но мы же не можем церковь вообще вынуть, да, или как сказать...
1: Исключить из субъекта права, да.
0: Прав, да. Как же тогда-то быть? Как этот вопрос решать?
1: Но на самом деле тогда вопрос ставился только в отношении монастырей. То есть не ставился вопрос в отношении церковного
0: обычно,
1: имущества.
0: Да?
1: Субъектами права выступали монастыри отдельно, и каждый монастырь был отдельным субъектом права. Но и каждый храм был отдельным субъектом права. То есть того сейчас, когда патриархия в целом обладает всем имуществом, так не было. Митрополит владел своими землями, приход владел своими землями. В частности, можно в судебной практике 14-15 века рассмотреть такой спор, когда приход отсудил у митрополита свои земли, несправедливо отнятые. И, соответственно, выступали не против того, чтобы церковь владела имуществом, а чтобы монастыри занимались, иноки занимались исключительно монашеством. Вот, по сути, из чего возникает этот спор и в чем он состоял.
0: Значит, чтобы монастыри не занимались экономической деятельностью,
1: да,
0: хозяйственной,
1: да,
0: деятельностью,
1: да,
0: и так далее.
1: Да.
0: Это нельзя отождествлять с церковью вообще в целом.
1: Совершенно верно.
0: А именно вот, кстати, хорошо, что вы этот вопрос уточнили, потому что я-то читала, что как-то обобщали и смотрели на это в целом, а не только узко на монастыре.
1: Но знаете, как хитро отцы собора сформулировали потом тезисы царю, который ждал, но все-таки как они ответят, можно ли монастырям владеть землями.
0: На тот момент Василий III был, да?
1: Да, они ответили так, что церквам, то есть, хотя вопрос ставился монастырям, они сформулировали, что церковь может владеть имуществом, подменив одно логическое основание другим, хотя вопрос-то стоял именно о монашестве.
0: Давайте, Алексей Адольфович, еще такой вопрос разберем. А какие еще, кроме отношений церкви с деньгами, с имуществом, с финансами, в рамках вот этого спора или собора решались? Это отношения и с государством, и с обществом? А ведь оно вытекает логично из образа жизни монаха. Если монах, как Нил Сорский говорил, занимается только духовным делом, творит умную молитву, где-то спасается в пустыне, и совершенно живет уединенно, отстраненно от общества и никак в ней не участвует в социальной жизни общества, не помогает. Иосиф Волоцкий, наоборот, говорит, что мы социуму должны быть открыты, мы людям должны помогать, им благотворить, их лечить, ну и так далее, приходить на помощь в трудную минуту. Как вот этот вопрос решается про вот, должен ли монастырь как-то контактировать, взаимодействовать с миром, помогать ему не только молитвой?
1: Ну, это сложный вопрос. На самом деле, я даже не знаю, имеет ли он какое-то универсальное решение, потому что византийское монашество, отношение к монашеству первоначально складывается именно в рамках ухода от мира. Монашество выступает как побег от мира, когда границы между империей и церковью размываются, когда церковь становится легальной, а государство активно растворяется с церковью, ну, растворяет эти границы, возникает монашество. Это тоже само по себе очень интересно, почему оно возникает именно в эту эпоху. И первоначально ставился даже вопрос, то есть инок — это не только тот, кто ушел от мира, но и тот, кто занимается исключительно монашеством. Григорий Богослов в свое время переживал, с одной стороны, его тянет к созерцательной жизни, а с другой его тянет просто к богословию. А это не дело, пишет он, пустыни и безмолвия. То есть мы видим такой путь. Но с другой стороны, монашество, оно все-таки активно присутствует в мире, к нему начинает обращаться за советом, потому что монашество аккумулирует именно понимание духовного пути. И монашество, мы не видим, чтобы оно отказывало, чтобы оно убегало. То есть, с одной стороны, монашество все-таки выступает как уход от мира, как обращенность к себе или, точнее, к Богу. И вот эта обращенность к Богу, она и, и является тем сокровищем, которое начинает искать мир, которое начинают искать миряне, обращаясь к монашеству, не находя или пытаясь найти там учителя. И, может быть, это и должно быть тем инструментом и тем путем, которым должно идти монашество, той основной ценностью, которую оно может явить. Сейчас очень часто ставится вопрос, как церкви быть актуальной, как церкви быть привлекательной. И мне кажется, здесь не нужно изобретать такие вещи, как, не знаю, как блогерство, как музыкальная поп-культура.
0: Интернет-миссия.
1: Да, вводить ее в церковь. Не в этом привлекательность церкви. Привлекательность в тех ценностях, которыми мы и так обладаем. И наша задача эти ценности самим сначала осознать. Собственно, этим путем и идет монашество, этим путем должен идти каждый христианин. Самим осознать их, пережить, и тогда мы можем их явить миру, они сами по себе привлекательны. Разве не привлекательна верность в браке? Привлекательно. Разве не привлекательна честность? Привлекательно. Нам есть что показать.
0: Алексей Адольфович, а почему нужно обязательно противопоставлять вот эти два пути спасения? Разве они не транслируют два пути, по которым может, в принципе, идти монашество и функционировать в монастыре, как центр там, книжности, социальной работы с людьми, там, помощь с зависимым, людям с зависимостью и так далее, им помогать, вот такой иметь
1: спасибо.
0: Посыл, да?
1: Правильный
0: или
1: вопрос.
0: Другая обитель, которая в основном занимается
1: совершенно
0: строго
1: верно.
0: Молитвой.
1: И так и должно быть. Так и должно быть. И, на мой взгляд, тотальная ошибка, которую мы встречаем вот в этой полемике, не в том, что иосифлянство, что появилось иосифлянство, не в нестяжательности, скажем так, выход, не в социальной роли. Ошибка была в том, что иосифлянство, уже последующее в рамках деятельности митрополита Даниила и других, подавляет путь нестяжательства и предлагает свой путь как единственно верный. Вот это, мне кажется, и я формулирую как тоталитаризм духовного пути, и было ошибкой. Такой же ошибкой будет, если мы скажем, монашество должно быть исключительно духовным. Но если кому-то и в христианстве, если кому-то, скажем так, лучше реализовывать себя в социальной работе, пусть он благотворит. Если кому-то лучше себя реализовывать в духовном пути, пусть он занимается духовным творчеством. Если кто-то реализует себя в богословии, пусть занимается богословием, потому что люди разные, и пути к Богу разные. Вот в этой работе я привожу цитату из Иоанна Лесточника, что разные пути ведут ко спасению.
0: А давайте мы ее процитируем.
1: Если
0: я специально выписала эту цитату, она мне очень понравилась, причем мы с вами и договаривались заранее об этом, но именно на ней я сфокусировала свою мысль, спасибо вам за нее. Иоанн Лесточник пишет, что иногда бывает врачеством для одного, то для другого бывает отравою. И иногда одно и то же одному и тому же бывает рачеством, когда преподается в приличное время. Не вовремя же бывает отравою. И далее он суммирует. Много путей благочестия и много путей погибли. То есть одного рецепта на всех нет.
1: Да, и один путь.
0: Одного путь.
1: Полезный одного... для одного, гибелен для другого.
0: То есть удивительно просто.
1: Тоталитаризма здесь не может быть, потому что мы разные. И в этом плане я с вами соглашусь. Есть монастыри и должны быть монастыри.
0: С уставным благочестием, да?
1: Да, конечно.
0: Для
1: потому что кому-то так.
0: Полезнее спасаться.
1: Ему так проще, ему так понятнее. И пусть будет так. Кто-то хочет заниматься... Вот мы, в принципе, видим, в католическом монашестве сохранилась от Византии, на самом деле, сохранилась эта вариативность. Там есть монастыри, которые занимаются богословием. В частности, отцов изучают. Братство Святого Мавра изучало. Есть монастыри, которые занимаются социальной работой. Есть монастыри, которые ставят идеалом бедность. Есть монастыри, которые, афонские иноки, уходят в затвор. Разные пути, и так действительно должно быть.
0: То есть способ стяжания благодати Духа Святого, обретения опыта духовной жизни может быть разным. И об этом батюшка Серафим говорит в своей беседе с Мотовилом о целях. О целях жизни, да?
1: Христианина, да.
0: И он как раз и предлагает, у кого что лучше получается, то тем пусть и занимается. Кто молится, кто-то, наоборот, благотворить. И тогда мы делаем с вами выводы о том, что нет противоречия между позицией иосифлян и Нила Сорского.
1: Нет. Все-таки в том историческом контексте, в рамках прочтения Максима Глека, я думаю, было. Потому что это было не просто владение имуществом, но это было владение крестьянами, которое часто сопрягалось с, ну, где-то отвратительным отношением к ближнему. А это действительно не монашеский путь и вообще не христианский. Здесь, я думаю, упрек со стороны преподобного Нила и Максима Глека был справедлив. И в целом, если мы возьмем даже позицию такого, ну, яркого, ярого, можно сказать, сторонника нестяжательства, как Васян Патрикеев, он настаивал даже не на том, чтобы монастыри землями не владели, а чтобы они не владели землями с крестьянами. Но сама по себе социальная благотворительность монастырей и богатство, ну или, скажем так, владение монастырей, я не думаю, что вызывали вопрос. Вопрос вызывало вот больше вот это.
0: Как
1: отношение к ближнему.
0: И
1: да.
0: Отношение к ближнему, да. И последний вопрос задам. А как же этот спор соотносится с нашим временем? Есть ли отголоски этого спора сейчас?
1: Вне всякого сомнения, и наследие преподобного Максима Глека наиболее актуально именно сейчас, потому что он оценивает такие вопросы, как христианство и богатство, христианство и отношение к собственности.
0: То есть это спор не только для монахов, это сфера интереса не только.
1: Я бы даже не различал монашество и мирскую жизнь, потому что мы все христиане. Это просто разные пути, и путь христиан в миру, женатых христиан, не менее ценен, чем монашеский, не менее, как бы сказать, сложный. В свое время пришлось это понять на своем личном опыте, и многие христианские такие, скажем так, ценности актуализировались в браке у меня. Стало понятно, как можно по-настоящему любить человека, когда появились дети. И стало ясно, что на самом деле брак, он не случайно существует. Ведь где можно научиться любить ближнего так, как брак? Церковь знает только два состояния человека – монашество и брак.
0: Смотрите, мы какую параллель с вами проводим, что как нельзя противопоставлять монашество семейной жизни, как пути разные пути спасения, движения к Богу, так, наверное, нельзя и противопоставлять вот это.
1: И вот здесь интересна оценка монашества Василием Великим, который считал, что монах должен все-таки, ну, он стоял за позицией общежительного монашества, потому что он пишет: «Ты говоришь, Бога любишь? А где же ближний, на котором ты явишь эту любовь?» То есть вот твой брат в монастыре. По сути, это не формальное название «брат». Оно должно быть настоящим. Это твои настоящие братья, которых ты нашел. Так же, как в семье мы находим своих детей и так далее. То есть мы учимся этой любви, мы понимаем ее.
0: И учимся через терпение, немощи друг друга.
1: То есть я бы здесь не разделял, поэтому... То, что обращено как поучение к монашествующим, оно обращено ко всем христианам. И те оценки, которые дает Максим Глек, они актуальны сейчас. В том числе и оценки, ну, современного социального строя, который мы называем капиталистическим. Да? И Максим Глек оценивает такое отношение, где ближний является средством для достижения главной цели, а в капитализме все-таки главная цель, — это прибыль, считает как ненормальный для христианина. Основная цель – это ближний. Поэтому богатый человек, да, мы говорили с вами о том, что общество складывается иерархически, его задача – не прибыль, его задача – забота о ближнем. И если его деятельность служит этой цели, значит, все хорошо. А если нет, то стоит задуматься.
0: Да, тогда богатство не будет препятствием в Царстве Божьем.
1: Ты больше капиталист или христианин?
0: Или христианин, да. Вот видите, как много вопросов мы выводим из этого такого, казалось бы, далекого от нас, на такой дистанции мы находимся, где 16 век, где мы. А на самом деле все это свежо. Алексей Адольфович, мы с вами много говорили, к чему выводит нас вообще этот спор, и как он соотносится с нашим временем, насколько он актуален. Актуален, прежде всего, взгляд преподобного Максима Грека на нашу современность, на отношения и к деньгам, и к своему ближнему, и так далее. А все-таки вот слушают нас люди и думают, но сам Алексей Адольфович на чьей стороне? Преподобного Иосифа Волоцкого или преподобного Нила Сурского? И стоит ли занимать какую-то из этих позиций? Есть ли победители в этом споре? Нужно ли его искать?
1: За Алексея Адольфовича я отвечу смело. Мы действительно с вами сами выбираем отцов. И так и должно быть. Отцов много, и они разнообразные. Я думаю, из самой книги она доступна широкому пользователю. Ее можно свободно скачать с сайта семинарии бесплатно. Будет видно, что мои симпатии, конечно, лежат на стороне преподобного Нила и преподобного Максима Глека. Каюсь в этом, это так. Но они мне ближе духовно. Если кому-то из слушателей ближе позиция преподобного Иосифа Волоцкого, то было бы абсолютно неправильно. И именно такой вывод я и делаю в книге. Говорить... Вот ведь это неправильная
0: позиция. Это люди такие, волонтеры, да, деятельно ориентированные на социум, на помощь.
1: Волонтеры могут быть и со сторонниками нестяжателей. Нет, кому что ближе. Потому что здесь в духовной жизни очень опасно расставлять флажки. И вот как раз ошибкой того периода была попытка выставить одну позицию как исключительно верную. Поэтому, если мои симпатии на этой стороне, то я полностью соглашусь с теми слушателями, у которых симпатия будет на другой стороне. Ведь это их личный духовный путь.
0: Спасибо, Алексей Адольфович. Это была программа «Чистого истока». Сегодня мы разбирались в полемике нестяжателей с иосифлянами, что за ней стоит, в каких формах она проявляется в наше время. Ну а для себя я сделала важный вывод, что изучение истории церкви, страны, своей веры – это вклад и в духовную безопасность, и умение противостоять вызовам нашего времени.
1: Спасибо.
0: До свидания.
1: До свидания.
2: От чистого истока.